Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне, мне больно и некомфортно, оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?» Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете: «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано: «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждаясь Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше.
Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак, выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял: «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил: «Я узнаю, что можно сделать». И обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил: «Как ты доехала так быстро?» Она ответила: «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень.

В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу: «Я никогда не отрекусь от тебя. Буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это «самый кроткий человек на земле». Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гидеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гидеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гидеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гидеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гидеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гидеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гидеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гидеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гидеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный. Или вы сильная и отважная женщина. Как Гидеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваши задания. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас.

вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13. Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся. Теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли, когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое». Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить. Могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас. Но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял Ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем.
Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы как Давид.

вид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. Пару недель до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». Двигайся вперед. Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы пребудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то, как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Сила и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины, посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так: «Мой отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает». Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад. Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта. Иногда это непонятно. «Боже, все же было в порядке, и вдруг я лишился крупного клиента. Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце?» Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растения в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки.
Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще.

убирает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе: это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее, не будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Привет, Юля.
1: Привет, друзья.
0: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
1: О пути нашей жизни.
0: Поиска счастья или чего-то большего?
1: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении. Но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
0: Как найти себя.
1: Ну, отчасти да.
0: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она была и является до сих пор актуальной для меня. И вот недавно в новом ракурсе для себя тоже с новой стороны посмотрела, потому что жизнь продолжается, путь продолжается, каждый день мы делаем какие-то решения, и каждый день перед нами встает вопрос, а как же сделать правильный выбор? И очень важно, хотела бы обратить внимание, что вот мы уже имели встречи, да, на которой я с самого начала ставила вопрос, кто мы и для чего мы? Вы знаете, если мы первоначально не ответим на этот вопрос, то мы можем не продвигаться дальше. Если же вы уже прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другое остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста. Да? Мы понимаем, чего мы хотим, что мы ожидаем, какие есть ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия, потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Вы знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот, каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке. Вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нет вот, возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать. То когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации, для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились, а зачем же это человеку нужно? Для чего вот этот путь нужно продолжать? И что вы ожидаете в конце? Поэтому мотивация вот в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Но вот интересно, что в мире вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Маслоу, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек, пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет от основания пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворит свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий потенциал где-то. Но где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности – а вы не этого ищите. Вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие – это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь, и я во всем остальном позабочусь о вас. Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи сразу скептики порой говорят, хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит, «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать? Порой такие вопросы, да, задаются. Или если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода. Я не могу так жить. Я не могу жить по принципам Царствия Твоего, потому что иначе мне не будет хватать там, на кровь, на еду, на питье. Да? И поэтому Господь говорит, если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не заботьтесь обо всем этом, потому что Если вы будете верны мне, я позабочусь, и я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, что, к чему Он здесь призывает. И вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду, мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока... Некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что «Для меня не проблема, манна, идите собирайте». Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение, о моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, от всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут». Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит, я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать, и вода у вас также не иссякнет. Следующее Божие обетование. «Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно, спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь, Он заботится, даже когда они спят». Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, но нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют себя в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только, казалось бы, вот оно. И оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей, Господь

говорит, что я знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребном избыток даже. Это Божье обетование. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Очередная потребность человека, естественная потребность человека – это ощущение безопасности, ощущение стабильности, комфорта, да, и понимание, что вот то, что человек зарабатывает, он, у него есть какой-то баланс, да, у него есть какой-то вот тыл, что он может о себе как-то побеспокоиться. И часто люди сегодня, очень большая проблема, я консультируя людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят, у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний. А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит, и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя, тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя. Господь опять предлагает. Ищите прежде царствия моего, ищите прежде воли моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон мой, прославляли тем самым мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы. И материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает «Ищите прежде Царствие Моего». Он говорит, если вы будете мне верны, я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды – это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит «любите друг друга». И как узнают, что мы Его ученики? «Как возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга, и так узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят, заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят, на работе, дома, в семьях, имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в моих глазах. Он сказал, издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но Он, кстати говоря, это относится и к следующему нашему

вот, уровню, да, пирамиды, самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли? Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях моих». Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда, ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание. Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда, бегло прочитывая, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит: «Я начертал тебя на дланях моих»? Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. Вдруг там забудет, вот вспомнил. Нет, это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, Судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, что когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем, и радость от этого переполняющая, и любовь, которую Он дает, и как на нее откликнуться правильным образом, да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому Он имеет право сказать следующие слова: «Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота». Когда Он совершил свою великую жертву на Голгофе, Он показал, что Он выкупил нас, показал свое право над нами, как Его творением вновь. И Он говорит: вот то зло, которое сейчас происходит на земле, этому не вечно быть. Я не могу, я уже сострадаю, видя все это, я хочу помочь, но я вижу еще тех людей, которые должны... Кто-то раскается в том, что он делал, кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге — сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми, а вещи ценят.
И Господь говорит, так не должно быть. Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. Относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную, эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании что-то, чего-то нового, самопостижении и так далее. Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он, и то воображение, да, которое Он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие. То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на его царстве. Так вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания. Вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер, да, что... Вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот прокормить себя, да? И человек, может быть, идет вразрез с заповедью, где-то потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого, Вот в достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим? Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот это все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславие или гордыня. Этого просто нет места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь? Исследуйте, что движет вами. Вот там та мотивация, да? То есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление. Когда вы устали, когда все идет не так, у вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу, и у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это?
желание стабильности, желание самореализации вот любыми путями. То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми-всеми-всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина. Он ведь может разбиться. Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце, он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там, что там за рельеф, это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? Он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. И у него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом. Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус, говоря о Царстве Божьем, уже не захочет ни на что ее променять. Вы знаете, в своей жизни я занималась спортом на протяжении 15 лет. Большая половина моей жизни. И это та сфера, где я была профессионалом. Та сфера, на которой я тратила большую часть своего дня, большую часть своей жизни. И она мне нравилась. И не было повода для того, чтобы уходить. И когда однажды Господь... Я не буду в деталях рассказывать. Может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно. Но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда. Знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот... опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда.

и работа, да, и как бы средства проживания это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда.

жизнь и дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то моментами непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому, и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас, только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь? Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли мы вы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель вот уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то есть еще следующий смысл, такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответить на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить. В принципе, Господь желает нас всегда вести лучшим путем, но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да? Иди туда, ну, я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. Они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на первенстве Европы. По гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом... И это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто. И я попала сюда. И вы знаете, если бы я оказалась там,
то не произошло того бы, что я пережила здесь.

0: И отчасти эта поездка в Нижний Новгород в 2008 году стала таким поворотным пунктом, там, где вектор всей моей жизни. Он повернулся совершенно вот в таком интересном направлении и дал основы для того, чтобы выстоять дальше. Поэтому мы никогда не знаем того, что ожидает нас дальше. Но это как в песне, знаете, в псалме поется, то, что мы не знаем, что ждет нас на пути, но зато мы знаем того, кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона. Потому что Он есть путь и истина, и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Ну, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично, но идет зато в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно, но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят... Вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят: «Ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг и не уступлю, то наши отношения развалятся просто». Пусть развалится. Господь говорит: не прелюбодействуй. Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются. Потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство. Не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу. Будьте настойчивы, будьте терпеливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то вот телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими, на то, чтобы постигать Бога, на то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, И Царствие Небесное, оно так, как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу появляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни, и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений!
1: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: О, слава Богу, спасибо за приятный отзыв. Как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. Угу. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же, физиология, она есть физиология, да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит, когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
1: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос, я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце, но в нашем мире идет большая, очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло. Но Он дает нам право выбора. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то? Вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление?

0: направление пути. Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
1: О, ну такие вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть мы, я, знаете, часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые uh-huh. потребности. И так как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими, по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общение, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренние и честные. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
0: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
1: Ну нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это Его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности, и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, ну, я приведу пример, mm-hmm. это такой, ну, может быть, очень, ну, послушайте, в общем, сами поделитесь, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, и мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что ну, там затянуло все тучами, это было, дело было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно долго. И я думаю, ну боже, ну я и так часто вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. Mm-hmm. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, ну боже, ну пожалуйста, ну пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, не было тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, и мы в конце собрались, и рядом был один пастор, и я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора, да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: «Подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву». А иногда Господь говорит: «No way». Никак, ни за что. Угу. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло. Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал. И когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, о, слава Богу, что Он мне не ответил. Я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
0: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
1: Ну вот то, о чем мы говорили, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться. Потому что каждому из нас дан багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, угу. которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость,

0: 2 недели назад
1: we had this big meeting in main stage.
0: У нас было большое собрание общее в main stage.
1: When we tried to, at least tried to gather the whole church in one meeting.
0: По крайней мере, мы пытались собрать всю церковь воедино.
1: That of course not possible to gather everybody, but we were 4,000 people.
0: Но не всех, конечно, мы смогли, но 4,000 человек.

0: we live.
1: And it's always great also to see also the different campuses that we have and filiali.
0: И так здорово, когда у нас различные кампусы и филиалы собраны вместе.
1: And the national branches.
0: И национальные ветви.
1: And it was a really good time.
0: Это было прекрасное время.
1: And I said on that meeting.
0: И я сказал на том собрании.
1: That we would take two weekends at the end of October and speak about the letter, the Paul's letter to the Galatians.
0: Я говорил, что мы возьмем две недели в конце октября и будем говорить о послании к Галатам.
1: And we do this. I've done it for many years in October.
0: Мы делали это на протяжении многих лет в октябре.
1: That we have taken a book in the Bible and studied during the whole month.
0: Когда мы брали какую-то книгу в Библии и изучали ее на протяжении месяца.
1: I mean, that's a good thing to do.
0: И это прекрасно.
1: Not just read kind of chapter by chapter.
0: Не просто читать главу за главой.
1: But try to penetrate, you know, sometimes one of the book in the Bibles.
0: Но пытаться погрузиться в какую-то главу, в книгу в Библии.
1: And to penetrate the book.
0: И просто погрузиться в нее, раствориться в ней.
1: You know, what was the historical context?
0: Какой исторический контекст был?
1: Why was this letter written? And what's the background of this book?
0: Почему было написано это письмо? Какой бэкграунд у этого письма?
1: We do this also to revive our interest in reading the Bible.
0: Мы также пытаемся возбудить это желание читать Библию.
1: So now we had the youth conference in the middle of the month.
0: И вот у нас посреди месяца была молодежная конференция.
1: So we decided this year to take two weekends.
0: И мы решили, что два выходных мы возьмем в этом году.
1: Last weekend and this weekend.
0: Прошлые выходные и текущие.
1: And dive into the Paul's letter to Galatians.
0: Просто погружаясь в послание Павла к Галатам.
1: And last weekend we had a guest speaker, Pastor Сергей Сухов.
0: И пастор Сергей Сухов был на прошлых выходных.
1: And I told him what I wanted him to preach about.
0: И я сказал ему, о чем я хочу, чтобы он проповедовал.
1: And he did that very well.
0: И он хорошо справился с заданием.
1: Amen. So he spoke about.
0: И он говорил о.
1: How Paul wrote to the churches in Galatia.
0: Как Павел писал к церквям в Галатии.
1: That we are saved not by deeds but by grace.
0: Что мы спасаемся не делами, но благодатью.
1: And we are free from the law.
0: И мы свободны от закона.
1: And now I'm going to continue today.
0: И сегодня я хочу продолжить.
1: And speak about the last part of the letter to the Galatians.
0: И говорить о последних заключительных частях книги Галатам.
1: And I want to encourage you.
0: Я хочу вдохновить вас.
1: After this Sunday, read the letter to the Galatians.
0: После этого собрания прочитать послание к Галатам.
1: And revive also what we have been speaking about.
0: Чтобы это ожило в вас, о чем мы говорим.
1: Because this is a letter so full of life.
0: Потому что это письмо настолько полно жизни.
1: And I call my message today.
0: И я назвал сегодняшнее послание.
1: Walk in the Spirit.
0: Поступайте по духу.
1: Walk in the Spirit.
0: Поступайте по духу.
1: So let me just repeat now.
0: Позвольте мне повторить сейчас.
1: What we started with last weekend, what Pastor Сергей Сухов spoke about.
0: О чем мы начали на прошлых выходных, о чем пастор Сергей Сухов говорил.
1: That Paul said in Galatians 4:7.
0: Павел говорит в Галатам 4:7.
1: Therefore, you are no longer a slave but a son.
0: То, что ты уже не раб, но сын.
1: And that's also where I started my message in main stage.
0: Это то, с чего я начал свое послание в main stage.
1: You are a son in the house.
0: Что ты сын в доме.
1: If you have received Christ,
0: если ты принял Христа,
1: you are forgiven.
0: Ты прощен.
1: You received a home in the kingdom of God.
0: Ты принял, приобрел этот дом в Царстве Божьем.
1: You're not a slave of sin.
0: Ты не раб греха.
1: You're not a slave of fear.
0: И ты не раб страха.
1: And Paul continues and he teaches about this.
0: И Павел продолжает и учит об этом.
1: Galatians 3:13.
0: Галатам 3:13.
1: He says, Christ has redeemed us from the curse of the law.
0: Христос искупил нас от проклятия закона.
1: And what's the curse of the law?
0: Какое было проклятие?
1: That's the hopeless efforts to try to be good enough so God will receive you.
0: Что это безнадежные проблемы, сложности пытаться заполучить благодать Бога.
1: You will never be good enough.
0: Что ты никогда не будешь достаточно хорош.
1: You need a savior.
0: Тебе нужен спаситель.
1: And the curse of the law.
0: И проклятие закона.
1: That when men try to earn their salvation by their deeds.
0: Когда человек пытался заполучить свое спасение путем дел.
1: Which is hopeless.
0: Безнадежно.
1: Because in the days of Paul.
0: Потому что в дни Павла.
1: Already then there were people preaching.
0: Когда люди проповедовали.
1: You know, some they said is believing Jesus is good.
0: И кто-то говорил, что кровоточие Иисуса это хорошо.
1: To believe in him is good.
0: И верить в него это хорошо.
1: But it's not enough.
0: Но это недостаточно.
1: You also need to be circumcised.
0: Тебе также нужно обрезаться.
1: And keep the law of Moses.
0: И сохранять закон Моисея.
1: And then you will be saved.
0: И тогда ты будешь спасен.
1: And Paul said no.
0: И Павел говорит нет.
1: It is not like that.
0: Не так это.
1: Circumcision will not save a man.
0: Что обрезание не спасет человека.
1: Only one thing.
0: Только одно.
1: That's faith in Jesus Christ.
0: Это вера в Иисуса Христа.
1: And then you will be saved by His grace.
0: И ты будешь спасен Его благодатью.
1: And not by your deeds.
0: И не своими делами.
1: Galatians 5:1.
0: Галатам 5:1.
1: Paul says like this.
0: Павел говорит следующее.
1: Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free.
0: Для свободы Христос освободил нас.
1: And he speaks about the liberty.
0: И он говорит о свободе.
1: From the
0: от закона.
1: I'm not saved by my

0: I'm not saved because I keep the law.
1: Я не спасаюсь, потому что храню закон.
0: No, I stand fast in the freedom.
1: Но я стою твердо в свободе.
0: That I'm a child of God.
1: Что я дитя Божье.
0: Because of the blood of Christ.
1: Из-за крови Христа.
0: Because of what He has done for me.
1: Из-за того, что Он сделал для меня.
0: And nothing else.
1: И ничего больше.
0: If you believe that also.
1: Если вы верите в это также.
0: Let's praise the name of the Lord together.
1: Давайте прославим Его имя вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. So that's where we started.
1: И вот с этого мы начали.
0: But.
1: Но.
0: When we come to chapter 5,
1: когда мы приходим к пятой главе,
0: Paul also, he directs our attention in this letter.
1: Павел также обращает наше внимание на это послание.
0: To what he says in chapter 5 and verse 13.
1: О чем он говорит Галатам 5:13.
0: And he says like this.
1: И следующее.
0: For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
1: Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природе, а наоборот, служите друг другу с любовью.
0: Because listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Paul understood.
1: Павел понимал.
0: That what he now had taught.
1: О чем он сейчас учит.
0: About freedom from the law.
1: О свободе от закона.
0: Could be misused by people with wrong motives.
1: Можно использовать неправильно, если мотивы у людей искажены.
0: And they would say.
1: И они скажут.
0: You know well. Since I'm saved by grace.
1: Ну, с тех пор, поскольку я спасен по благодати.
0: Sin is not the big issue any longer.
1: Тогда грех уже не имеет, в принципе, никакой природы.
0: I'm already a child of God.
1: Я уже дитя Божье.
0: So I can go on doing what is wrong.
1: Поэтому я могу делать то, что неправильно.
0: And it will not really matter.
1: И это не будет иметь никаких последствий.
0: Some said so.
1: И кто-то говорил так.
0: In the first generation.
1: В первом поколении.
0: And this heresy.
1: И вот эта ересь.
0: Has popped up in the church of history many times.
1: Она возникала в истории церкви многократно.
0: And it's still also today you can find preachers saying this.
1: И по-прежнему сегодня ты можешь найти проповедников, которые проповедуют так.
0: If you say you don't need to, you know, think about the Ten Commandments.
1: Если ты говоришь, тебе не нужно думать о десяти заповедях.
0: You don't need to confess your sins.
1: Тебе не нужно исповедовать свои грехи.
0: And that's why Paul is ending the letter.
1: И вот почему Павел заканчивает послание.
0: By saying this.
1: Говоря следующее.
0: Let your freedom not be an opportunity to refresh.
1: Пускай эта свобода не будет поводу к угождению греховной природе.
0: Serve one another in love.
1: Но служите друг другу с любовью.
0: Today,
1: поэтому сегодня
0: we need to establish some of the cornerstone of doctrines of the Christian church.
1: Нам нужно установить краеугольные камни доктрины церкви истории.
0: So we know where we stand.
1: Чтобы знать, на чем мы стоим.
0: And we know what God says about our lives on the earth.
1: И мы знаем, что Бог говорит о наших жизнях здесь на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: About freedom and moral responsibility.
1: О свободе и о моральной ответственности.
0: About grace and holiness.
1: О святости и о благодати.
0: Amen. So let me then first now.
1: Позвольте мне сейчас.
0: Just establish three truths.
1: Просто основать три истины.
0: About what we believe.
1: О чем мы верим?
0: And what the doctrines of the Christian church.
1: И о чем доктрины христианской церкви?
0: So number one.
1: Говорят, первое.
0: Again.
1: Снова.
0: We are saved by grace.
1: Мы спасены по благодати.
0: We are not saved by our deeds.
1: Мы не спасены по нашим делам.
0: There is nothing that you can add to what Jesus has done for you on the cross.
1: Нет ничего, что ты мог бы добавить к тому, что Христос сделал на кресте уже.
0: It is not like He did something.
1: Это не то, что Он что-то сделал.
0: And then you need to do the rest.
1: А тебе нужно остальное доделать.
0: No.
1: Нет.
0: Salvation is not a cooperation between God and man.
1: Спасение — это не сотрудничество между Богом и человеком.
0: God saves.
1: Бог спасает.
0: And God saves alone.
1: И Он спасает только Он.
0: Аминь. Давайте воздадим Ему славу еще один раз. He saves a man.
1: Он спасает человека.
0: And the glory
1: и слава
0: goes to him,
1: ему принадлежит,
0: and to him alone.
1: И только ему одному.
0: It was not Jesus and me.
1: Это не то, что Иисус и я.
0: It was Jesus.
1: Это Иисус.
0: And only him.
1: И только он.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that's the number one.
1: Это первое.
0: And then number two.
1: Второе.
0: After I become a Christian.
1: После того, как я стал христианином.
0: After I'm saved.
1: После того, как я спасся.
0: Then I become a follower of Jesus.
1: Тогда я становлюсь последователем Иисуса.
0: I will follow Jesus.
1: Я буду идти за Иисусом.
0: And that's how my life now will be on the earth.
1: И вот такой будет моя жизнь здесь на земле.
0: We can look in the Gospel of Mark.
1: Мы посмотрим Евангелие Марка.
0: Кто-то благословенцы сегодня, слава Богу. Аминь. And it is so clear here.
1: И так очевидно здесь.
0: The first verse Jesus quote, that Mark quote Jesus saying.
1: Первые, когда Марк цитирует Иисуса здесь.
0: Chapter 1, verse 14 and 15.
1: Первая глава, 14-17 стихи.
0: Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.

0: God. После того, как Иоанн был арестован, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть Бога.
1: And what did he say?
0: И что он говорит?
1: The kingdom is fulfilled. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
0: Пришло время, говорит он, царствие Божье уже близко. Покайтесь и верьте в радостную весть.
1: Repent and believe.
0: Покайтесь и верьте.
1: And salvation will come.
0: И спасение придет.
1: And then he meets what we will become his first disciples.
0: И вот он потом говорит о первых учениках своих.
1: You know, Simon and Andrew.
0: Симон и Андрей.
1: And he says them verse 17.
0: И в 17 стихе он говорит им.
1: Follow me.
0: Идите за мной.
1: And I'll make you become fishers of men.
0: И я сделаю вас ловцами людей.
1: And this is true. This is how it all started.
0: И вот так это все зародилось.
1: And it's so true about me, you and me also.
0: И также о тебе и мне это истина.
1: In a moment I'm saved.
0: В момент, когда я спасен.
1: Who am I?
0: Кто я?
1: I'm a disciple of Christ.
0: Я ученик Христа.
1: Amen. I am called to follow Him.
0: Я призван следовать за Ним.
1: To learn from Him.
0: Учиться от Него.
1: To listen to what He says about me and my life.
0: Слышать, что Он говорит обо мне и о моей жизни.
1: Because He is now my Lord.
0: Потому что Он теперь мой Господь.
1: And I am Him.
0: И я Его.
1: To read His Word.
0: Читать Его Слово.
1: The moral code of the Bible now become my ethical life.
0: Моральный код Библии теперь становится моей идентичностью.
1: Amen. And this is how I now we live on the earth.
0: И вот так я буду сейчас жить на земле.
1: And the motivation for doing that.
0: И мотивация, чтобы это делать.
1: It's not fear.
0: Это не страх.
1: It is not pride.
0: Это не гордость.
1: The motivation is love.
0: Мотивация это любовь.
1: That's what Paul said to the Galatians right away also.
0: И вот почему Павел об этом пишет Галатам прямо же сразу.
1: Listen to Jesus, John 14.
0: Послушайте Иоанна 14 глава, о чем Иисус говорит.
1: And verse 15.
0: 15 стих.
1: Listen.
0: Послушайте.
1: If you love me.
0: Если вы любите меня,
1: keep my command.
0: То вы будете исполнять заповеди мои.
1: Аминь. Love is what motivates us.
0: Любовь это то, что мотивирует нас.
1: Follow him who is my savior.
0: Идти за тем, кто является моим спасителем.
1: And to devote myself to keep his command.
0: И посвящать себя, чтобы хранить его заповеди.
1: Who loves Jesus?
0: Кто любит Иисуса?
1: The one that shouts with the loudest voice in the church.
0: Тот, кто кричит самым громким голосом в церкви?
1: Not necessarily.
0: Не так, не всегда. No. Нет.
1: If you love me,
0: если любишь меня,
1: you keep my commandments.
0: Ты сохранишь заповеди мои.
1: That's the proof.
0: Это доказательство.
1: That he is my Lord and he is my Savior.
0: Что он является моим Господом и Спасителем.
1: I mean, even though I'm not perfect, never will be perfect.
0: Даже если я не совершенен и не буду никогда совершенным.
1: Скажите, еще раз, God knows you're not perfect.
0: Бог знает, что ты не совершен.
1: But.
0: Но.
1: What do you want with your life?
0: То, что ты хочешь со своей жизнью?
1: Do you want to keep his commandments?
0: Ты хочешь сохранять его заповеди?
1: Or go your own way?
0: Или идти своим собственным путем?
1: Verse, John 14, verse 21.
0: Да, 14 Иоанна, 21 стих.
1: He who has my commandments and keeps them is he who loves me.
0: Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня.
1: And that your devotion,
0: и твое посвящение
1: to be a disciple of Christ,
0: быть учеником Христа.
1: That's the proof that you act, that you're saved.
0: Это доказательство того, что ты спасен.
1: I mean, that he is your Lord,
0: что Он твой Господь.
1: That your heart belongs to him,
0: что твое сердце принадлежит Ему.
1: And that is why,
0: и вот почему
1: to follow him,
0: следовать за Ним,
1: I mean, to aim to keep what he tells in his word,
0: стараться сохранить то, что Он говорит в Своем Слове,
1: it's not the way of salvation,
0: это не путь спасения,
1: but it's kind of the proof.
0: Но это доказательство самого спасения,
1: I mean, my Lord now.
0: Что Он стал моим Господом сейчас. Аминь.
1: And why,
0: и вот почему.
1: The third truth.
0: Третья истина.
1: When we speak about sin, holiness, and sanctification.
0: Мы говорим грех, святость и освящение.
1: What is true about this?
0: Что, касается, что правда об этом?
1: But what we need to know,
0: что мы должны знать?
1: That even though that I am saved,
0: что даже несмотря на то, что я спасен,
1: sin is still my enemy.
0: Грех по-прежнему является моим врагом.
1: Sin is still an enemy.
0: Грех по-прежнему враг.
1: That I need to resist and I need to fight.
0: И я должен сопротивляться, я должен сражаться с ним.
1: Because sin,
0: потому что грех
1: can still destroy my life.
0: Может разрушить мою жизнь.
1: You know, deceive me and lead me away from God and back into the world God saved me from.
0: Обмануть просто и вести меня обратно в мир туда, где Бога нет.
1: Sin can still destroy my family.
0: И грех может разрушить мою семью.
1: Destroy my marriage.
0: Разрушить мой брак.
1: Sin can destroy my calling.
0: И может разрушить мое призвание.
1: The purpose of my life.
0: Цель моей жизни.
1: Paul wrote about one of his co-workers, Demas.
0: Павел пишет о Димасе своем, одним из соработников.
1: Who served Paul for many years?
0: Который служил с Павлом на протяжении многих лет.
1: And he said, out of love for this world.
0: И он говорит из-за любви к этому миру.
1: Demas left.
0: Димас он оставил.
1: Left his calling.
0: Оставил свое призвание.
1: And maybe he even left his faith in Jesus.
0: И, возможно, оставил свою веру во Христа.
1: Because something in this world deceived him.
0: Потому что что-то в этом мире обмануло его.
1: So he walked away from the Lord.
0: И он отошел от Господа.
1: And that's what we need to know.
0: И это то, что мы должны знать.
1: Sin is still my enemy.
0: Что грех по-прежнему является моим врагом.
1: Although I'm a child of God.
0: Даже несмотря на то, что я дитя Бога.
1: And at the same time.
0: В то же самое время.
1: As a child of God.
0: Как ребенок Божий.
1: God wants to change me.
0: Бог хочет изменять меня.
1: Amen. He wants to make me more like Him.
0: Он хочет, чтобы я был более похож на Него.
1: You know, if you go back to Galatians 5.
0: Если мы посмотрим Галатам 5.
1: Paul writes about it so beautiful.
0: Павел так прекрасно описывает.
1: In verse 22 and verse 23.
0: 22 и 23 стихи.
1: He says the fruit of the Spirit.
0: Он говорит плод же духа.
1: You know, is love, joy, peace.
0: Это любовь, радость, мир,
1: long-suffering, kindness, goodness,
0: долготерпение, великодушие, доброта,
1: faithfulness, gentleness, and self-control.
0: Верность, кротость и умение владеть собой.
1: You know, when you build a house,
0: когда ты строишь дом,
1: you need to have a blueprint.
0: Тебе нужен какой-то чертеж.
1: You know, this is the house I want to build.
0: Вот такой дом я хочу сделать.
1: And then you build according to that blueprint.
0: И тогда ты следуешь этим инструкциям, чертежам.
1: And this is God's blueprint for you.
0: И это Божий чертеж для тебя.
1: How does God want to make bodies here? How does God want to make bodies?
0: Как Господь хочет видеть Бориса?
1: You know, what's God's plan for bodies?
0: Какой у Бога план есть для Бориса?
1: That he's going to be a man.
0: Чтобы он был человеком.
1: Of love. Joy and peace.
0: Чтобы у него была любовь, радость и мир.
1: Long suffering.
0: И долготерпение.
1: A lot of long suffering.
0: Чтобы было много долготерпения.
1: Amen. Сколько детей у тебя?
2: Семь.
1: Семь, да. Долготерпение en masse. Amen.
0: Много долготерпения.
1: Kindness and goodness.
0: И доброта, великодушие.
1: The same for you, Larissa.
0: И также для тебя, для
1: This
0: вас, Лариса.
1: This is God's plan for your life.
0: Потому что это план Божий для вашей жизни.
1: Amen. For my life.
0: Для моей жизни.
1: He wants to change us.
0: Он хочет менять.
1: He wants to form us according to His own image.
0: Он хочет просто делать нас соответствовать своим именем,
1: image.
0: Своим образом.
1: I mean, because this is how he is.
0: Потому что он такой.
1: He is full of love,
0: он полон любви,
1: peace, goodness and kindness.
0: Мира, великодушия и доброты.
1: I mean, and these two things,
0: и вот эти вещи,
1: you know, to fight against sin,
0: сражаться против греха
1: and changing to become more like Jesus,
0: и изменяться, чтобы быть похожим больше на Иисуса.
1: This is a work of the Holy Spirit.
0: Это работа Духа Святого.
1: And that's what Paul is writing about.
0: И вот о чем Павел пишет
1: this
0: здесь.
1: Is what we call sanctification.
0: Это то, о чем мы говорим, освящение.
1: Who are you, Matsula?
0: Кто ты, Мацула?
1: I'm a disciple of Christ.
0: Я ученик Христа.
1: I follow him.
0: Я следую за ним.
1: He helps me.
0: И помогает мне.
1: To overcome sin.
0: Он преодолеть грех.
1: And he changes me and forms me.
0: И он изменяет меня, формирует меня.
1: Hopefully.
0: Надеюсь я.
1: Amen. To become more like him.
0: Чтобы я был более похож на него.
1: И весь народ сказал. Amen. So let's go back now to Galatians chapter 5.
0: Давайте вернемся опять к Галатам, пятая глава.
1: Amen. Because when we understand this,
0: потому что когда мы понимаем это,
1: that this is the kingdom of God,
0: что это царствие Божье,
1: then also we understand what Paul is now turning attention to.
0: Тогда мы понимаем, на что Павел пытается обратить наше внимание.
1: So let's study a little.
0: Давайте немножко изучим это.
1: Walking in the Spirit.
0: Поступать по духу.
1: That's the key. The key phrase Paul is using.
0: Это ключевая фраза, которую Павел использует.
1: Let's read verse 16, 17, and 18.
0: Давайте прочитаем Галатам 5, 16 по 18
1: стих. Follow now the reasoning of Paul here.
0: И сейчас мы будем смотреть за рассуждениями Павла здесь следовать.
1: Verse 16.
0: 16 стих.
1: I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
0: И я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы.
1: For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another. So that you do not do the things that you wish.
0: Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа, а дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно вступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы.
1: But if you're led by the Spirit, you're not under the law.
0: Но если вами руководит дух, то вы уже не под законом.
1: What's Paul saying here?
0: О чем Павел говорит здесь?
1: He speaks about spirit and flesh.
0: Он говорит о духе и о плоти.
1: And he says that we still have a flesh.
0: И он говорит, что мы по-прежнему ходим в плоти.
1: Amen. That we have a flesh.
0: У нас есть плоть.
1: Amen. Борис, как у тебя? Плоть есть? Есть много. Аминь. Yeah, we still have a flesh.
0: И у нас есть плоть.
1: And you know, when a child is born.
0: Когда ребенок рождается.
1: You know, that's the cutest thing in the world.
0: Это прекраснейшая вещь в мире.
1: 2-year-old child.
0: Вот двухлетний малыш.
1: Скажите, о. And you as a parent.
0: И вы как родители.
1: You think.
0: Вы думаете.
1: There is nothing evil at all here.
0: Нет ничего прекраснее здесь.
1: Nothing evil at all.
0: А нет никакого зла здесь.
1: And then the child turned 3 years.
0: А потом ему 3 года становится.
1: Yeah, and you discover.
0: И ты вдруг обнаруживаешь,
1: that in this creature,
0: что это создание.
1: There is a flesh.
0: У него есть плоть.
1: Борис, ты со мной, да? А ты со мной сегодня? No.
0: Нет.
1: Не понимаю. You think, where did this come from?
0: А ты думаешь, откуда же это все появилось?
1: I remember so well.
0: Я помню так четко.
1: A family that visited us.
0: Семья, которая нас как-то посетила.
1: And they had the most cute and obedient child.
0: У них был прекраснейший, наверное, самый послушный ребенок.
1: I was actually really impressed.
0: Я был настолько впечатлен.
1: But during the dinner,
0: но в течение ужина,
1: the child just gets mad.
0: Ребенок просто начинает быть как сумасшедший.
1: Takes the spoon, you know,
0: берет ложку,
1: throw it away.
0: И начинает выкидывать ее.
1: And the mother got red as a carpet, you know.
0: И мама просто вся красная, как помидор.
1: She said to me,
0: она говорит мне,
1: my child has never done like this before.
0: Мой ребенок никогда раньше так не поступал.
1: I thought,
0: я подумал,
1: you just wait, you know.
0: Ты просто подождешь.
1: Amen. There is more coming.
0: И что-то большее грядет еще
1: amen.
0: Для тебя.
1: And wait until she's 13.
0: Подожди, пока ему не будет 13.
1: Yeah, amen. And да. You're gonna discover more.
0: Потом ты обнаружишь еще больше.
1: Есть мамы сейчас, которые понимают, о чем я говорю. Вот, вот. Amen. And this is, well, we are human beings.
0: И мы люди.
1: And Paul, he says,
0: и Павел говорит,
1: there are two forces in us, flesh and spirit.
0: Что есть две силы здесь, дух и плоть.
1: You know, and he, if you look here in verse, because the sinful desire,
0: потому что греховные желания,
1: it does not disappear just because you became a Christian.
0: Они не исчезают просто потому, что ты стал верующим.
1: Я прав или не прав? Я прав. The sinful desire did not disappear.
0: Греховные желания не исчезают.
1: It's still in us.
0: Они по-прежнему в нас.
1: And Paul writes about that.
0: И Павел пишет об этом.
1: If you look here in verse 19,
0: если ты посмотришь 19 стих,
1: he says the works of the flesh.
0: Он говорит о делах плоти.
1: What is that?
0: Что это?
1: It's evident.
0: Они очевидны.
1: It's adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, maladies, and more like that.
0: Он говорит, разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры, разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное.
1: Борис. Do you recognize anything of this in your life?
0: Вы что-то узнаете из этого списка в своей жизни?
1: I mean, any kind of contentions, jealousies?
0: Возможно, какую-то зависть или
1: outbursts of wrath.
0: Или гнев, или раздражение.
1: My friend, yes, we do.
0: Да, друзья мои.
1: And Paul he says like this.
0: И Павел говорит таким
1: remember,
0: образом.
1: When end of verse he says at even end of verse 17 that you do not do the things that you wish.
0: И он говорит здесь, что ты не делаешь того, что бы ты хотел в 17 стихе.
1: Amen.
0: Да.
1: And this is the battle.
0: И вот это сражение.
1: This is the battle we are in.
0: Сражение, в котором мы находимся.
1: But then Paul.
0: Но потом Павел,
1: he gives us hope.
0: Он дает надежду.
1: And he says, walk in the spirit.
0: Он говорит, ходите в духе, поступайте.
1: And you will not fulfill the lust of the flesh.
0: И ты не будешь исполнять греховных желаний.
1: Amen. So we, as the children of God,
0: и мы, как дети Божьи,
1: as the disciples of Christ,
0: как ученики Христа,
1: who are in this battle,
0: которые находятся в этой битве,
1: Paul says,
0: Павел говорит,
1: you have a helper.
0: У тебя есть помощник.
1: And that helper is the Holy Spirit.
0: И этот помощник — это Дух Святой.
1: Holy Spirit is not only given.
0: Дух Святой не просто дан нам,
1: you know, for prophecy and healing.
0: Для того, чтобы исцелять или пророчествовать.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе,
1: to be your helper.
0: Чтобы быть твоим помощником.
1: In battle against what is wrong.
0: В сражениях, которые являются неправильными.
1: And to form you to become more like Christ in this world.
0: Чтобы формировать тебя, чтобы ты был похожим больше на Христа в этом
1: and
0: мире.
1: Paul wants us to know that.
0: И Павел хочет, чтобы мы знали,
1: you are not alone.
0: Что ты не один.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе.
1: To warn you.
0: Чтобы предупреждать тебя.
1: Don't push that button on your computer.
0: Не кликай мышкой в компьютере. Don't do that. Не делай это.
1: Don't open that site.
0: Не открывай этот сайт.
1: You're angry now. Don't start a discussion with your wife now.
0: Ты сердишься сейчас, поэтому не начинай разговора со своей супругой.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе.
1: To give you wisdom.
0: Чтобы дать тебе мудрость.
1: Take a step back.
0: Отступить назад.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе.
1: To give you strength.
0: Чтобы дать тебе силу.
1: To overcome a temptation.
0: Преодолевать искушение.
1: To turn away.
0: Отворачиваться от них.
1: We are not alone.
0: Мы не одни.
1: Sanctification is

0: work of God inside us.
1: Освящение – это работа Бога внутри нас.
0: Something that we can give ourselves to and make room for in our lives.
1: Что-то, что может быть внутри нас и распространиться в нас.
0: Because I like the way he says it.
1: Мне нравится, как он говорит об этом.
0: He says the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh.
1: Он говорит, что вот есть дух, который идет против плоти и плоть против духа.
0: I mean, and it's so real.
1: И это так истинно.
0: And these two voices.
1: И это вот.
0: These two voices.
1: Эти два голоса.
0: They are there.
1: Они всегда там.
0: You wake up Sunday morning.
1: Ты просыпаешься в воскресенье утром.
0: And one voice say.
1: И один голос говорит тебе.
0: Oh, let's go to church today.
1: О, давай в церковь пойдем сегодня.
0: And another voice says.
1: А другой голос говорит.
0: No, I'm too tired.
1: Я настолько уже измотан.
0: Кому-то понятно, о чем я говорю? Amen. These two voices are in us.
1: И эти два голоса всегда внутри нас.
0: Give back.
1: Давай отдай ему сдачу.
0: No, don't do that.
1: Нет, не надо это делать.
0: Take the Bible.
1: Возьми Библию.
0: No, what Santa Barbara?
1: Нет, ну Santa Barbara.
0: Или что смотришь по Santa, наверное. And it's and Paul says it. It's the lust against spirit and the spirit against the flesh.
1: И вот он говорит здесь, что плоть против духа, а дух против плоти.
0: And that is why.
1: И вот почему.
0: We need to learn.
1: Нам нужно учиться.
0: To yield to the spirit.
1: Посвящать себя духу.
0: I mean, to listen to what he says.
1: Слушать тому, что он говорит.
0: To talk to him.
1: Разговаривать с ним.
0: And help me.
1: Помоги мне.
0: Help me to be a man of God.
1: Помоги мне быть человеком Божьим.
0: Help me to grow.
1: Помоги мне расти.
0: As a husband, as a father.
1: Как муж и как отец.
0: Help me to grow in generosity, Holy Spirit.
1: Помоги мне расти в щедрости, Дух Святой.
0: To be like Christ in this world.
1: Чтобы быть как Христос в этом мире.
0: And he's there together with us.
1: И он всегда рядом, чтобы помочь нам.
0: I thought about this morning when I was praying.
1: И я думал об этом утром, когда молился.
0: You know, sometimes.
1: Иногда.
0: When there is some you know tension in home.
1: Когда есть какие-то сложности в доме.
0: You know, maybe you know between me and my wife.
1: Может быть, между мной и супругой.
0: And I just ask God.
1: Я просто спрашиваю Бога.
0: What shall I do?
1: Что я должен делать?
0: Shall I bring it up?
1: Должен ли я это что-то поднять сейчас?
0: Shall I put it away?
1: Или просто отложить в сторону разговор?
0: Shall I bring it up now?
1: Должен ли я сейчас этим заняться делом?
0: No, Мацула.
1: Нет, Мацула.
0: Так хорошо говорит об этом, когда жена нет. Она с детьми сегодня в воскресной школе. Аминь. Поэтому я могу говорить все, что я хочу. Аминь. Коррекция не будет после собрания. Но the Holy Spirit is there.
1: Но Дух Святой всегда с нами.
0: Amen. To help me, to help us.
1: Чтобы помочь мне, помочь нам.
0: And this is what we need to be aware of.
1: И вот о чем мы должны знать всегда.
0: Because some of us.
1: Потому что некоторые из нас.
0: We can feel very condemned when we feel what he called the lust of the flesh.
1: Когда мы можем чувствовать осуждение, когда мы говорим о делах плоти.
0: We are attracted to something wrong.
1: Мы к чему-то привлечены, наше внимание к неправильному.
0: And we know that this is wrong.
1: И мы знаем, что это неправильно.
0: And then we feel so condemned.
1: И тогда мы просто под осуждением.
0: But my friend.
1: Но, друг мой,
0: there's nothing to feel condemned for.
1: Нет, не нужно осуждение в этом.
0: The fact that you are attracted and you all know this is wrong.
1: И факт тому, что ты пристращен к чему-то, но знаешь, что это неправильное.
0: It's a proof.
1: Это доказательство.
0: That you're alive on the inside.
1: Что ты внутри живой.
0: Because before you got saved.
1: Потому что прежде чем ты спасся.
0: You watched this thing and didn't care at all.
1: Ты смотрел на эти вещи и ты вообще не заботился.
0: You did these things.
1: Ты делал что-то.
0: You said these things.
1: Ты говорил о чем-то.
0: You didn't care at all.
1: И ты совсем не заботился о том, что ты делаешь.
0: But now you're uncomfortable.
1: Но сейчас у тебя дискомфорт.
0: Something is warning you.
1: Что-то предупреждает тебя изнутри.
0: And that something is the Holy Spirit.
1: И это что-то Дух Святой.
0: Amen. That is a proof.
1: Это доказательство.
0: Amen. That our conscience is alive inside of us.
1: Что наше сознание, совесть внутри, она работает.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And Paul uses this expression.
1: И Павел использует это выражение.
0: He says, to walk in the Spirit.
1: Ходить, поступать по духу.
0: So, Matsula, how can I do that even more?
1: Поэтому, Мацула, как я могу еще больше этого наследовать?
0: Well, it's not something difficult.
1: Это не что-то сложное.
0: It's all about giving room for him in your life.
1: Это что-то, когда ты даешь внутри много места для духа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: To choose him.
1: Выбирать его.
0: Instead of everything else.
1: Вместо чего бы то другого.
0: To choose the word of God.
1: Выбирать слово Божье.
0: You know, I wake up in the morning.
1: Я просыпаюсь утром.
0: And before I get out of bed.
1: И прежде чем я поднимаюсь из кровати.
0: I have a little box of Bible verses.
1: У меня есть коробочка с библейскими стихами.
0: And I take a card.
1: И я беру карту оттуда.
0: And I read that verse.
1: И я читаю ее.
0: And I meditate on it.
1: Этот стих и размышляю о нем.
0: While I'm still in bed in the morning.
1: Но по крайней мере я еще в кровати утром.
0: And the Bible.
1: И Библия.
0: Can be a part of our daily life.
1: Она может быть частью нашей повседневной жизни.
0: When I go to bed at night.
1: Когда я ложусь спать ночью.
0: I do the same. The last thing I do.
1: Я делаю то же. Последнее, что я делаю.
0: I take a card.
1: Я беру эту карточку.
0: I read the verse in the Bible.
1: Я читаю стих Библии.
0: I lay down in bed and meditate upon it.
1: Я ложусь в кровать и размышляю об этом.
0: Walk in the Spirit.
1: Ходить в духе.
0: To give room for Him.
1: Давать ему место.
0: Amen. To pray in the Spirit.
1: Молиться.

0: молиться в духе.
1: To have time with God in the secret place.
2: Иметь время общения с Богом в секретной комнате.
1: The more you give room for Him in your life.
2: И чем больше ты даешь этого пространства для Него.
1: The more alive your conscience will be.
2: Тем более внутри совесть твоя будет оживать.
1: And easier it will be to hear His voice.
2: И будет легче слышать Его голос.
1: If you're struggling with something.
2: Если ты сражаешься с чем-то.
1: Struggling with anger.
2: Сражаешься с гневом.
1: Speak with God about it.
2: Поговори об этом с Богом.
1: Say, Holy Spirit, help.
2: Скажи, Дух Святой, помоги мне.
1: Help me to see beforehand.
2: Помоги мне прежде видеть.
1: When I lose my temper.
2: Когда я теряю свой.
1: So I can take a step back.
2: Чтобы я мог отступить назад.
1: There is nothing more real in this world than the Holy Spirit.
2: Нет ничего более настоящего в этом мире, чем Дух Святой.
1: Nothing more real in your heart than Him.
2: Нет ничего более естественного, чем Он в сердце твоем.
1: And Paul says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
2: И Павел говорит, поступайте по духу, и тогда вы не будете исполнять желания плоти.
1: And that doesn't mean again that you will be perfect.
2: Это не говорит о том, что ты будешь совершенным.
1: We will live in this battle as long as we are on the earth.
2: И пока мы будем жить на земле, мы всегда будем в этих битвах сражаться.
1: But God wants us to grow.
2: Но Бог хочет, чтобы мы росли.
1: Sanctification is a process.
2: Что освящение — это процесс.
1: Going on in my life.
2: Который происходит в моей жизни.
1: I have a picture here.
2: У меня есть картина здесь.
1: Of a plant.
2: Это растение.
1: No, that is watered.
2: Которое поливают.
1: And a plant can grow.
2: И растение может расти.
1: Depending on if you water it or not.
2: Зависит от того, поливаешь ты его или нет.
1: And so is your spiritual life.
2: И также твоя духовная жизнь.
1: If you water it.
2: Если ты поливаешь
1: ее. If you give time to God in your daily life.
2: Если ты даешь время Господу в своей ежедневной жизни.
1: Say to Him in honesty.
2: Если ты честно говоришь ему.
1: God change me.
2: Бог, измени меня.
1: Day by day and year by year.
2: День за днем и год за годом.
1: I mean, you will open up.
2: Ты откроешься.
1: For Him to work to work in your life.
2: Для него, чтобы он мог работать внутри.
1: Because some people they think they're sold to anger, sold to lust, sold to outburst or wrath.
2: Потому что многие люди, они просто как будто проданы греху, похоти, различным искушениям, злобе, которые у них есть.
1: But you are not.
2: Но ты не должен быть таким.
1: Anything can change in your life.
2: Все, что есть у тебя, может измениться.
1: Because you're now a child of God.
2: Потому что ты ребенок Божий.
1: I mean, the Spirit of God is in you.
2: Дух Божий внутри тебя.
1: And He is there to work with our character.
2: И он там, чтобы работать с твоим характером.
1: Amen. To work with our will.
2: Работать с твоей волей.
1: To work with our priorities.
2: Работать с теми приоритетами.
1: И весь народ сказал: Аминь. And Paul uses the expression in Galatians 5:24.
2: И Павел использует это выражение в Галатам 5:24.
1: He speaks about crucifying the flesh.
2: И он говорит о распятии плоти.
1: Kind of theatrical experience.
2: Это такое театральное представление, да.
1: You know, what does he mean?
2: О чем он там говорит?
1: He's saying no to things.
2: Он говорит нет каким-то
1: I know
2: вещам.
1: This is wrong.
2: Нет, это неправильно.
1: And I have free will.
2: И у меня свободная воля.
1: I'm crucifying my flesh.
2: Я распинаю свою
1: I'm
2: плоть.
1: Saying no to the things I know that this is not pleasant for the Lord.
2: Я говорю нет тем вещам, которые я знаю, что не угождают Богу.
1: And so the Holy Spirit continues to work in.
2: И тогда Дух Святой продолжает работать внутри меня.
1: And that's also why.
2: И вот почему именно.
1: Repentance and repentance will always be a part of my life.
2: Покаяние будет всегда неотъемлемой частью моей жизни.
1: When I know I've fallen, I've done something wrong.
2: Когда я знаю, что я упал или совершил что-то неправильное.
1: When then I am ready.
2: Тогда я готов.
1: To confess that to God.
2: Исповедовать это перед Богом.
1: And to not blame anybody.
2: И не винить кого-то.
1: Not my wife.
2: Не свою супругу.
1: Not my interpreter.
2: Не переводчика.
1: And not my friend.
2: И не моих друзей.
1: But I say, God.
2: Но сказать, Бог.
1: This is wrong.
2: Это неправильно.
1: And it was my fault.
2: Это моя вина.
1: God forgive me.
2: Бог, прости
1: when
2: меня.
1: I do that,
2: когда я делаю так,
1: then I give the Holy Spirit
2: тогда я даю Духу Святому
1: room in my life to cleanse.
2: Пространство в моей сердце изменить меня, очистить.
1: And to change and deliver me.
2: Изменить и освободить меня.
1: Amen.
2: Аминь.
1: And this when we read in the Bible.
2: И вот мы читаем в Библии.
1: We see all the heroes of God.
2: Мы видим героев Бога.
1: How they fell in different situations and how they repented.
2: Как они падали в различных ситуациях и покаялись.
1: To read about David. How totally crushed he was when he committed sin with Bathsheba.
2: Насколько он был полностью сокрушенным, когда с Версавией он совершил прелюбодеяние.
1: How he cries and grieves and writes psalms in the Bible.
2: Как он печален просто и пишет псалмы в Библии.
1: That's what repentance can be.
2: И вот таким может быть покаяние.
1: But repentance can also be something more daily.
2: Но покаяние может быть чем-то ежедневным.
1: If you look with me in the book of Acts.
2: Если вы посмотрите книгу Деяния.
1: And in verse 23. chapter 23. This is actually Paul.
2: И Павел.
1: He is being questioned by the Sanhedrin in Jerusalem.
2: И он говорит.

0: говорит об одном человеке из Иерусалима. Его бы задали вопрос.
1: You know, by the high spirit in Jerusalem.
0: Об одном из высоком первосвященнике в Иерусалиме.
1: You know, he's accused of doing wrong.
0: И он был обвинен в том, что делал что-то неправильное.
1: And he tells.
0: И он говорит.
1: I have a good conscience.
0: У меня хорошая совесть.
1: And the Bible says the high priest told them to beat Paul on his mouth.
0: И Библия говорит, что первосвященник сказал бить Павла по устам.
1: And then Paul answers and said, God will strike you, you whitewashed wall.
0: И Писание говорит, что Павел говорит, что Бог будет бить тебя.
1: And then they tell Paul.
0: И дальше он говорит Павлу.
1: You know, in verse 4.
0: В четвертом стихе. Says,
1: do you revile God's high priest?
0: Ты пытаешься осудить первосвященника Божия, поднять руку на него.
1: And then Paul says.
0: И Павел говорит.
1: I didn't know, brethren, that he was the high priest.
0: Братья, я не знал, что он был первосвященником.
1: Because you shall not speak evil of the ruler of your people.
0: Потому что Библия говорит, не говори плохо о начальствующих в народе твоем.
1: It's not a big thing.
0: И это что-то небольшое.
1: It's not a big thing.
0: Это небольшое.
1: But Paul said.
0: Но Павел говорит.
1: Oh, I shouldn't have said that.
0: Я не должен был этого делать.
1: Even though he was right.
0: Даже из-за того, что он был прав.
1: You know, he's the high priest. I shouldn't have spoken to him.
0: Он первосвященник, но я не должен был таким образом с ним говорить.
1: He tells him sorry.
0: Извините.
1: Repentance can be on so many levels.
0: Покаяние может быть так многогранно.
1: But the thing is, if there is no repentance in our life,
0: но если нету никакого покаяния в нашей жизни,
1: then I will keep on doing the same, you know, and it will get foothold inside of.
0: Тогда я буду делать одно и то же постоянно, и оно просто укоренится в моей жизни.
1: You know, I need to repent again and again and again.
0: Мне нужно покаяние вновь и вновь и вновь и вновь.
1: You know, when in my life,
0: в моей жизни,
1: you know, I. For example, this week.
0: Например, на этой неделе.
1: I was driving my car.
0: Я ехал на машине.
1: Monday.
0: Понедельник.
1: Tuesday.
0: Во вторник это был.
1: Free day.
0: Свободный день.
1: And the navigator.
0: И навигатор.
1: Обманул меня. Я попал в пробку. And I couldn't keep my.
0: Я не просто не смог смириться.
1: Randy, this shouldn't happen to me.
0: Randy, этого не должно было со мной произойти.
1: I know it's wrong.
0: Я был неправ.
1: So also forgiveness.
0: Я попросил прощения.
1: That's one situation.
0: Это одна ситуация.
1: Another situation I remember very well.
0: Другая ситуация, которую я очень четко помню.
1: That's when I was newly married.
0: Когда я был только-только поженился.
1: And we were at home.
0: И мы были дома.
1: And I really lost it.
0: И я просто потерялся.
1: I don't know what happened.
0: Я не знаю, что произошло.
1: But I shouted at Randy in a really bad way with a loud voice.
0: И я кричал на Ранди громко, просто повышал голос на нее.
1: And after I understood, no.
0: И после я понял, нет.
1: So I asked for forgiveness.
0: И я просил прощения.
1: But this was something more to me.
0: Но это что-то больше для меня.
1: So I left the day and went to be alone the whole day.
0: И я просто ушел и был один день с собой.
1: And I fasted and prayed.
0: И я постился и молился.
1: And I said, God.
0: И я сказал, Бог.
1: I don't want to become a man like that.
0: Я не хочу быть таким человеком.
1: God cleanse me.
0: Очисти меня.
1: And help me.
0: И помоги мне.
1: I don't want to be a man filling my home with this kind of wrath.
0: Я не хочу наполнять быть человеком, который наполняет свой дом таким гневом. Пожалуйста, кто-то может выйти за клавиши.
1: Amen. I don't ever want to do this again.
0: Я не хочу этого никогда больше делать.
1: So repentance can be many things.
0: Поэтому покаяние может быть очень многогранным.
1: It can be a word you say.
0: Это может быть слово, которое ты говоришь.
1: And you know, say, God, well, I shouldn't have said that.
0: И можешь сказать, Господи, не должен был я этого делать.
1: Or it can be something deeper in your life.
0: А может быть что-то быть более глубоким в твоей жизни.
1: You.
0: Бог выбирает.
1: You need to deal with this.
0: Ты выбираешь, что ты должен с этим справляться.
1: Because it's not gonna hinder you to be the one I've called you to be.
0: Чтобы это не отвлекло тебя от того призвания, которому Бог призвал тебя.
1: But what's the gospel?
0: Но каково Евангелие?
1: What does the Bible say?
0: Что Библия говорит?
1: John 1:9.
0: Иоанна, 1 глава, 9 стих.
1: If you confess your sin,
0: если ты исповедуешь свои грехи,
1: he is faithful and true,
0: Он верен и праведен,
1: to forgive you,
0: чтобы простить тебя
1: and cleanse you from all righteousness.
0: И очистить тебя от всякой неправды.
1: If you say, God,
0: если ты говоришь, Бог,
1: this was wrong,
0: это было неправильно,
1: he is faithful and true,
0: Он верен и праведен,
1: to forgive you.
0: Простить.
1: And not only forgive.
0: И не просто, я уже прощен.
1: Not only forgive,
0: не только простить.
1: But to cleanse you,
0: но очистить тебя
1: from the unrighteousness,
0: от всякой неправедности.
1: To make you new again.
0: Чтобы создать тебя заново.
1: And how many times, Matsula?
0: Сколько раз, Матсула?
1: Again,
0: снова.
1: Again,
0: снова.
1: And again.
0: И снова.
1: The Lord is good.
0: Бог благ.
1: And his mercy endures
0: и Его милость, она пребывает вовеки.
1: Аминь. Давайте воздадим Ему славу. And his mercy endures forever.
0: И его милость пребывает вовеки.
1: Аминь. But his desire,
0: но его желание,
1: you know, is to be the father,
0: быть отцом,
1: the father in the house,
0: отцом в доме,
1: To us, our children.
0: Чтобы мы как дети.
1: We, whom He has saved.
0: Тех, кого Он спас.
1: Amen. Whom He has delivered.
0: Кого Он освободил.
1: And we are now righteous in Christ Jesus.
0: И мы праведны во Христе Иисусе.
1: But as His children.
0: Но как Его дети.
1: He doesn't just leave us to be by ourselves.
0: Он не просто оставляет нас, чтобы мы сами с собой были.
1: No, we are called.
0: Нет, мы призваны.
1: To be the followers of Christ.
0: Быть последователями Христа.
1: To be the disciples of Jesus.
0: Быть учениками Иисуса.
1: Jesus said, "If you love me,
0: Иисус говорит, если ты любишь меня,
1: you will follow me.
0: Ты будешь следовать за мной.
1: If you love me,
0: если ты любишь меня,
1: you will keep my commandments.
0: Ты будешь хранить заповеди мои.
1: I aim to keep my commandments.
0: Я хочу, стремлюсь их хранить.
1: Amen. And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And then as we walk with Him,
0: и как по мере того, как ты ходишь с Ним,
1: He will deal with us.
0: Он будет с нами разбираться.
1: In our battle against sin,
0: в тех сражениях с грехом.
1: And change us,
0: изменять нас.
1: Amen. And form us,
0: и преобразовывать нас.
1: So we can be the kind of people He describes.
0: Чтобы мы могли стать теми людьми, которых Он там описывает.
1: People of love and goodness.
0: Людьми доброты, любви.
1: People of forgiveness.
0: Людьми прощения.
1: Generosity.
0: Щедрости.
1: People of kindness and compassion.
0: Людьми сострадания и доброты.
1: In this world.
0: В этом мире.
1: The world who needs the kingdom of God.
0: В мире, который так нуждается в Царстве Божьем.
1: And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And you know something?
0: И знаете что-то?
1: Let me end with this.
0: Позвольте мне закончить следующее.
1: Holiness.
0: Святость.
1: Is something beautiful.
0: Что-то восхитительное.
1: The call to holiness is not the punishment.
0: Что святость это не просто какое-то наказание.
1: Holy God is holy.
0: Бог он сам свят.
1: He is pure.
0: Он чист.
1: There is no evil.
0: Нет никакого зла.
1: No darkness in Him.
0: Никакой тьмы в нем.
1: And you know what? Jesus said in Matthew 5:8.
0: И знаете, что Иисус говорит в Матфея 5:8?
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: For
0: ибо.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: Why?
0: Почему?
1: For they will see God.
0: Ибо они увидят Бога.
1: Amen. Because sin will always, of course, disturb our relationship with the Lord.
0: Потому что грех, конечно же, будет искажать наши отношения с Господом.
1: It doesn't say the perfect.
0: Не сказано, что совершенны.
1: But the pure in heart.
0: Но чистые сердца.
1: Amen. Draw near to God, and He will draw near to you.
0: Приближайтесь к Богу, и Он будет приближаться к вам.
1: Sanctification will bring you closer to Him.
0: Освящение, оно будет приводить вас ближе к Нему.
1: Deepen your fellowship with Him.
0: Погружать вас глубже в ваши отношения с Ним.
1: Amen. And that is why.
0: И вот почему.
1: There is a prayer that we must never stop praying.
0: Есть молитва, которую мы никогда не должны прекращать молиться.
1: In Psalm 51.
0: 50-й псалом.
1: Paul is crying over what he has done when he committed sin with Bathsheba.
0: Давид, он сокрушается о том, что произошло с Версавией.
1: And then he says in verse 10.
0: И в 10-м стихе он говорит.
1: In the 12th stich. 12-м.
0: 12-м стихе.
1: Amen. Said God,
0: Боже,
1: create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Amen. Create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу заново так поступать.
1: Can the worshippers come coming in here?
0: Пожалуйста, команда прославления может выйти.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу так поступать.
1: And that prayer.
0: И эта молитва.
1: It also should always be a part of our life and our prayer.
0: Она также должна быть частью нашей жизни молитвы.
1: God, change me.
0: Боже, измени меня.
1: Create in me a clean heart.
0: Создай во мне это чистое сердце.
1: Renew a steadfast spirit in me.
0: Обнови во мне этот дух правый.
1: And God will keep on doing that.
0: И Бог будет так поступать.
1: In His goodness.
0: В своей милости.
1: In His mercy.
0: В своей благости.
1: And in His holiness.
0: И в своей святости.
1: He will come upon the church.
0: Он сойдет на церковь.
1: Come upon our families.
0: Сойдет на наши семьи и на нас.
1: Come upon the pastors.
0: Сойдет на пасторов.
1: If this is what we want.
0: И если это то, что мы действительно хотим.
1: If this is what we long for.
0: Если то, что мы желаем.
1: Amen.
0: Amen.
1: So let's say like David.
0: Давайте скажем, как Давид.
1: Gave it to God.
0: Бог.
1: Create in me.
0: Сотвори во мне.
1: A clean heart.
0: Сердце чистое.
1: И весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Его еще один раз. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Amen. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Sanctification is not the three-day retreat.
0: Что освящение это не просто выезд на три дня.
1: No, it's a lifelong walk with the Lord.
0: Это жизнь хождения с Богом.
1: Day by day.
0: День за днем.
1: And year by year.
0: И год за годом.
1: to follow Christ.
0: Идти за Иисусом.
1: Amen. Through different circumstances of life.
0: Через разные обстоятельства жизни.
1: To learn to know Him, to learn to know His Word.
0: Изучать Его Слово, учиться от Него.
1: To live with the desire.
0: Жить желанием.
1: To be more like Him.
0: Быть более похожим на Него.
1: In any area of all my life.
0: Во всех сферах нашей жизни.
1: To learn to know that in this I am a child of God.
0: Знать, что я дитя Бога.
1: I am the prodigal son.
0: Я блудный сын.
1: Whom He has forgiven.
0: Которого Он простил.
1: Whom He has received.
0: Которого Он принял.
1: I am the son.
0: Я сын.
1: That He keeps on raising up and working with.
0: Которого Он поднимает и продолжает работать.
1: Amen. To make my life fruitful.
0: Чтобы моя жизнь была плодородной.
1: To make my life shine for others.
0: Чтобы моя жизнь светила для других.
1: To make me.
0: Чтобы сделать меня.
1: A follower of Jesus.
0: Последователем Иисуса.
1: Amen. Thank you, Lord, that we can be here together.
0: Спасибо тебе, Господь, что мы можем быть здесь вместе.
1: We can have a time for in your presence.
0: Что мы можем иметь время в твоем присутствии.
1: Thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: For the prayer that David prayed.
0: За молитву, которую молился Давид.
1: Create a clean heart in me.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Let it always be a prayer for us.
0: Пускай это всегда будет молитва в нашей жизни.
1: As we continue in life with you.
0: Когда мы продолжаем жить с тобою.

0: 세계.
1: От КБН из студия из дикой Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями» с ведущим Леоном Патилом. Сегодняшние гости передачи Кони Ингл, Пегги Эстрада и Джо Гибсон. Итак, рванем с Леоном Патилом. Как у вас дела, ребята? Я хочу, чтобы вы мне писали. Пишите мне 50 слов или меньше, почему вам нравится передача «Леон с друзьями». И у нас для вас сюрприз. И будет очень здорово. И также писать.

Внимание. Это будет крутая передача. Здесь с нами группа «Новое видение». И также у нас будет Кони Гаррисон Энгел. Она модель, прекрасная женщина. Пегелин Эстрада. Она актриса и продюсер. А сейчас поприветствуйте мой друг Шон Гибсон. Гибсон.

0: Да,
1: Джон, прекрасно. У нас здесь прекрасно, и замечательные люди у нас на передаче. Вот этот брат здесь, надо же, он так поет. Все, что хочу вам сказать, это то, что мы любим вас. Молитесь за нас, потому что мы пытаемся делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали. И Иисус будет первым на этой программе. Да, и точка. Моя следующая гостья — прекрасная женщина. Мне предоставился случай однажды поужинать с ней. Она замечательная женщина. И я хочу, чтобы вы поприветствовали Конни Гаррисон Энгел. Спасибо. Садись. Ты прекрасно выглядишь, и ты прекрасно выглядишь. Я люблю эту программу. Ну, слава Богу. Вы знаете, что эта девушка-модель? Она была лучшей моделью года. Можете себе это представить? И она здесь прекрасна. И она здесь еще. И также она была актрисой. Да, я была. 11 лет я была моделью и коммерческой актрисой, одной из лучших коммерческих актрис в Америке. И я играла во многих комедиях и телесериалах и тому подобное. И ты играла Морг и Минди, Буза Бадди, Симон и Симон. Знаешь, я брал уроки актерства 2 года, примерно 5 лет назад, и меня никто не нанимал. Может, это все было подстроено. Я ничего не делал, и мой менеджер посылал меня различные места, но я даже не мог получить музыкальный номер. Так что, наверное, Господь сказал, вот я хочу, чтобы у него была эта программа, так что... Я хотел сидеть с кем-то, у кого была роль, кто добился успеха. Это известно по всей стране. Да, это был замечательный опыт у меня в жизни, и в то время я хотела побольше свободного времени, и это была превосходная карьера для меня. Но что интересно, после всех этих лет упорной работы над тем, что люди считают привлекательным, но это действительно тяжелая работа, но мне есть свой шик. Все эти годы у меня была пустота, которую я не могла заполнить. Бог дает нам время для всего. И когда он мне сказал жениться на Питере Ингеле, да, да, это жена Питера Ингела, да. Вы знаете, кто Питер Ингел, да? Помните? «Спасен звонком». Да, да, да, вот эта программа «Спасен звонком». Это лучшее шоу для подростков в 50 странах. Да, в 50 странах. И оно началось, когда многие годы назад, когда Питер и я молились, после нашей свадьбы Господь как бы оставил его в пустыне, чтобы он рос и искал. И мы молились и молились, и я молилась за него все время. И Бог дал мне сон несколько лет назад об этой программе. И я сказала, Питер, мы по улице шли, и ты был в костюме и в галстуке, как тебе нравится. И мы вошли в мою старую школу, и мы там оставались годы и годы и годы. И я сказала, кажется, ты начнешь делать шоу, которое начнется в младшей школе. И так и началось. Это началось как «Доброе утро», а потом продолжалось многие годы. И через годы Бог показал нам через молитву, как важно жене знать, что это серьезная работа. Серьезная работа быть женой и матерью. И это желание моего сердца. Это партнерство, не так ли? Да, часто мы видим Питера или любого другого мужчину в подобной позиции, он получает все внимание. Но если бы ты не помогала ему, ничего бы он не достиг. Мы знаем Элеонору Рузвельт, мы знаем о всех женщинах, которые поддерживали их мужей, и они добились успеха. И мы не видим другую половину, знаешь? Поэтому мы это делаем, эту программу здесь, да. Знаешь, Леон, замечательно то, что в тот вечер, когда Питер и я познакомились, в 1980 году, я заново родилась, и он привел меня к Господу. Да. И когда мы молились, он спросил меня в другой комнате. Он говорит, эти твои два мальчика, близких по возрасту, один блондин. Я сказала, нет. У меня два племянника, но он сказал, нет, у тебя будут два сына. Он сказал, у тебя будут эти сыновья. И я, знаете, сказала, ну да, ну и что? Но сейчас у нас два прекрасных мальчика. Одному 11, и он темный, как Питер, а один очень светлый, и их зовут Стивен и Джош. И я славлю Бога, потому что мне сказали, что у меня не может быть детей. Но Бог сказал нам, что у нас они будут, и они сейчас есть. Слава Богу. Это прекрасно. И сейчас Бог призвал тебя в молитву. И я думаю, что это прекрасно. И вот почему эта программа такая популярная, потому что ты молишься. А ты ходишь куда-нибудь на изучение Библии? Да, у нас проходит изучение Библии. Откуда ты это знал, кстати? Да я знал, конечно. У нас проходят замечательные вечера каждый четверг утром в моем доме для женщин. Мы делимся немного и молимся, и чудеса происходят. Замечательные вещи случаются в этих маленьких группах молитвы. Одна женщина исцелилась от рака, и прекрасные вещи, замечательные вещи проходят в этих маленьких группах молитвы. Да. Прекрасный у тебя дом. Да, и это не такая какая-то большая, очень здоровая комната, но она очень уютная.
0: Да.
1: Да. Я хочу прийти и поиграть на пианино, на фортепиано у тебя дома. Да, конечно, приходи в любое время. Да. Может быть, Питер придет к нам на шоу когда-нибудь. Да, я позвонил ему как-то, но он был занят постоянно. Спасибо, Конни, что ты пришла. Конни Ингл, поприветствуйте, пожалуйста. А вы готовы, чтобы Джон Гибсон для вас спел? Ну, поприветствуйте, Джон Гибсон!

0: Поприветствуйте нашу следующую гостью. Она была женой Эрика Кастрады. Поприветствуйте Пегги Линн Роу Эстрада. Как у тебя дела? Хорошо? Да. Как у тебя дела? Да. Эй, пацан, да. Хорошо, что ты здесь. Благослови тебя Бог. Одна особенность этих программ в том, что мы пытаемся сохранить эту программу реальной. У нашей последней гости все хорошо с мужем, и мы знаем, что у тебя не так все гладко. Но это все в порядке, конечно. Но мы знаем, что мы в мире. Но мы знаем, что Бог может спасти от всяческих катастроф. Пока я доверяю Его воле, но не моей, у Бога есть план, да. Да. Я знаю, что ты продюсер. Да, и у тебя такой настрой, достойный уважения. Это прекрасная вещь. Потому что у нас столько много различных людей, которые приходят на рынок, на рынок производства программ. И прекрасно видеть женщину, как ты, которая снимает фильмы. Да, я сейчас посреди съемок, которые настоящее благословение от Господа. До этого все было довольно плохо. Я думаю, мой пример в том, что надо верить в свои мечты, не бросать надежду, считать благословение и знать силу молитвы и рассчитывать на обещания Бога и знать, что Бог обеспечит тебя невероятно. И я пока одна преследую карьеру как мать-одиночка, и это трудно. Когда я была замужем за Эриком, я многое забросила в жизни для того, чтобы быть хорошей матерью и женой. Но не тут-то было, мне пришлось все начать сначала. Просто надо смотреть на Господа и слушать тот дух истины, который Он дает нам. Исследовать этому по нашим способностям и знать, что те инстинкты и наше воображение — это не сумасшествие, это реальность. Бог поговорит с нами. Пока мы верим в Его волю и Его время, и мы держимся за Его обещания, и все будет происходить по Его воле. Он может сделать невообразимое, и мы Его славим за это. И у Него столько много благословений для вас. И у меня много благословений сейчас от Него. Слава Богу. А было у тебя время, когда ты была спасена, и ты была с Эриком, или ты обрела спасение уже после того? Я была воспитана христианкой. Однако, когда я вышла за Эрика, он не был христианином. И я думала, что я привела его к Господу, но так не вышло. И важно знать, что вы в чем-то вместе. Сейчас я позволяю Богу все делать, я больше этим не занимаюсь. Я сделала ошибку. А он не сделает ошибки. И из-за развода, который был очень трудным, и у меня осталось два маленьких ребенка, тогда я родилась заново и поверила в Бога. Я обновила мою веру. И твой частый гость Синди Бонд позвонила мне и сказала, «Тебе надо переисповедаться и славить Бога». И Бог заботится о своих детях. И у меня прекрасное благословение. И тебе это все помогло? И как ты стала вообще продюсером? Как ты начала это все? Бог это сделал. Я бы хотела приписать это моему уму или моей работе, но Бог помещает тебя туда, куда тебе надо. Он тебя посадит, и ты зацветешь, где Он тебя посадит. И если Он поместил меня в бизнес развлечений, я буду это делать так хорошо, как только могу, с честностью, любовью и верностью Господа, чтобы преуспеть. И Библия говорит, посвяти работу Господу, и ты преуспеешь. И я смотрю на Него сейчас из-за этого, и все прекрасно, и я благодарна. Я благословена и благодарна. А тебе люди помогали, или тебе пришлось все делать одной? У меня есть очень особые друзья, которые христиане. Я член организации Международное общество массовой информации. И это прекрасно. Там люди, занятые в бизнесе развлечения, христиане, заново рожденные. Мы собираемся вместе, молимся, изучаем Библию. Этот бизнес очень труден, потому что, когда ты христианин, многие твои ценности могут быть под сомнением, и возникают вопросы, такие как «ты это сделаешь, если мы тебе дадим это?». Но такого не происходит, когда ты окружен христианами. И я очень счастлив, и мне повезло, что они есть. Я только что вернулась с фестиваля в Атланте, это самый большой христианский фестиваль, и Бог сделал возможным для меня туда поехать. Фестиваль в Атланте — это прекрасный. Это прекрасно, здорово быть в большой группе людей, ты загораешься и все изменяешься. Да, и так вдохновляет, что там молодежь и дети, более 100. И ночные свечи, и люди плакали. И это обновляет нашу веру. И Бог был там. И Он дает нам знать, что Бог за нас, и Он работает для нас. Это прекрасно. Я слышал, что ты собираешься работать над кантри. Я люблю кантри. Да, кантри — это мое. Кантри — это мое. Я снимаю фильм сейчас с названием «Уни Мэй», который построен на музыке кантри. Это художественный фильм, и он очень интересный. Мы работаем над этим фильмом, а также над телесериалом вроде «Развлечения сегодня». Но все это в стиле кантри. Это модно сейчас, и это мое любимое. И я даже танцую в два шага. А, я тоже двухшагую. Да, это весело, правда? Да, это здорово. Да, это как на катке, да? У меня даже дырки в ботинках из-за того, что я всегда танцую. И мне очень часто приходится встречаться с христианами, и они особые люди. И у нас будет программа об этом. И Бог продолжает давать мне прекрасные идеи, и вам, ребята, просто надо прислушиваться к этим идеям и знать, что они идут от Господа, и Он откроет двери для вас. Да, вам надо открыть двери для себя, у всех есть мечты, откройте их, но позвольте Богу протолкнуть вас в нужную дверь, верьте в то, что Он верен вам, и вы окажетесь в правильном месте. Пегги Эстрада! А сейчас я пойду и поговорю с Джоном. Как дела? Как дела? Ну смотри, сколько в тебе шоколада. Ты, наверное, очень много шоколада, да, ел. Твоя мама, наверное, должно быть, ела много шоколада. Ну, ты знаешь, я вырос в городе в Сан-Франциско, и там в основном одни негры. Ты тоже оттуда, да? А я и не знал. Да, это хороший город, да? Хороший город. Немного темный духовно, но город хороший. Это прекрасно, Джон. Я рад, что ты пришел к нам на программу. Ты знаешь, я слышал несколько песен Стиви Уандера на твоем альбоме. Где ты познакомился со Стиви? Я познакомился с ним на моей первой записи. Я записывал для компании Solo Records. Это был мой первый контракт. Мирской контракт. Я только что стал христианином, и я сражался и боролся, еще не чувствовал призвания. Я был молодым христианином. Стиви пришел, чтобы послушать записи, потому что он о них слышал. Было много шуму о белом парне, который поет как Стиви Уандер. И он сказал: «Хей, мне надо его проверить». И я не был готов, он просто нарисовался в студии, пришел вот так вот, стал головой кивать, стал слушать из пультовой комнаты. Я не знал, что сказать. Да. Ты много его слушаешь? Да, много, да. Он как бы твой наставник. Да, Стиви Уандер,
1: Марвин Гей.
0: Даже Beatles, знаешь, как это ни странно. Некоторые их песни мне, конечно, не нравятся. Позже я узнал, что у них много эзотерических песен. И много песен... Много против Христа. Но я знал, что они были очень талантливые музыканты. И знаешь, мы иногда учимся от дьявола, потому что он был человеком, который создал музыку, и просто певцы Евангелия оборачивают это против него. Но я рад, что ты на нашей стороне. Да, я рад, что я здесь. Ты знаешь, мы в тебя вчера искали. Так я все искали сил, я добрался в студию длинной дорогой. Но мы очень тебя ценим. Поприветствуйте, Джон Гибсон. Принесите мне одну из тех кассет. Я хочу, чтобы у тебя была... Да, может, и вы видели, что я в футбол-то не играл. Я хочу, чтобы у тебя была эта кассета «Церковь на марше». Да, и ты точно на марше. Спасибо, Лев. Я хочу сказать всем, кто смотрит. Восхищайтесь Господи, и Он даст вам желание ваших сердец. Довольно интересно, что мы думаем, что есть один вид восхищения, но есть еще восхищение в Господе. Когда ты это делаешь, твое сердце изменяется, и ты становишься больше и больше, как Иисус.

так сказали Пегги. И Конни сказала. Вообще-то все сегодня на передаче говорили о том, что Бог сделал в их жизни. Разрешите Богу открыть дверь в вашей жизни. Если вы пытаетесь пройти через главный вход, некоторые из вас просто пытаются продержаться там, где вы есть. Перед вами много примеров. Просто попросите Господа. Скажите: «Господи, что у Тебя есть для меня? Чего Ты хочешь в моей жизни?» Я знаю, что Он хочет наверняка, чтобы вы были христианином и отдали Ему свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Повторите за мной: «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Ты мне нужен. Я устал от старого пути. Я хочу новый путь. Я слышал, что Ты можешь обновить меня. Приди в мою жизнь. Господь, прости мне мои грехи. Аминь. Во имя Иисуса, аминь. Во имя Иисуса». Насколько быстро идет наша передача? Нам нужна часовая передача. Во, мы бы тогда устали. До следующей недели. Благослови вас Господь.

0: Я помню, как говорил отцу. Наш новый учитель математики совершенно не умеет объяснять. С ним я ничему не научусь. Отец отвечал: «Пойми, если ты не знаешь математику, это твоя проблема, а не твоего учителя. Что ты сам сделал, чтобы решить этот вопрос?» Отец никогда не позволял мне переложить ответственность на других. Да, когда я был подростком, папина идея о том, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, была для меня горькой пилюлей. Но, оглядываясь назад, я вижу, насколько он был прав. Он хотел показать мне, что есть два типа людей. Те, кто берет ответственность за свою жизнь, и те, кто обвиняет других. Те, кто формируют свое будущее, и те, кто просто становятся жертвами обстоятельств.
1: Когда ты делаешь выбор в пользу того или иного решения, ты тем самым определяешь, каким будет твое будущее.
2: Ну, во-первых, самое главное, с чего нужно начинать, это нужно поставить ему обязательно перед собой цель. Потому что, когда ты идешь в какое-то путешествие, а жизнь – это длинное путешествие, ты должен понимать, как вот у туристов, должна быть точка на карте. Когда ты знаешь точку на карте, ты знаешь, что тебя к ней приближает, а что удаляет. Какой путь правильный, какой неправильный. Поэтому, естественно, начинать нужно с целеполагания. И чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Без этого ничего не будет. Если ты не знаешь точки на карте, ты никогда никуда не придешь.
1: Представь, что тебя попросили сложить пазл. Ты достаешь из коробки всю 1000 фрагментов, рассыпаешь их по большому столу. Смотришь на крышку коробки, чтобы понять, какую картинку собирать. Но если на коробке нет картинки, как можно сложить пазл? Теперь подумай о собственной жизни. Знаешь ли ты, что должно получиться в результате? Кем бы ты хотел стать через год? А через 5 лет? Или у тебя нет ни малейшего представления об этом? Тогда как ты добьешься успеха в жизни? Зачем ставить цели? В Гарвардской бизнес-школе в 1979 году был проведен опрос. Студентам задали вопрос: ставили ли вы четкие письменно оформленные цели на будущее и составляли ли план по их достижению? Оказалось, что лишь 3% опрошенных имели такие цели и планы, 13% имели цели, но не записывали их, и около 84% студентов не имели никаких конкретных целей. Через 10 лет они были опрошены снова. Оказалось, что 13% имевшие, но не записывавшие свои цели, зарабатывали в среднем вдвое больше, чем 84% не ставивших перед собой никаких целей. Но самое удивительное, что 3% письменно фиксировавших свои цели зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% опрошенных вместе взятых. Единственное различие между этими тремя категориями заключалось в четкости постановки целей.
3: Если цель поставлена правильно, человек не принесет беспокойства в обществе. И он несет гармонию, наоборот, в обществе. И в свою жизнь, и в жизнь окружающих людей. Он будет как бы гармонизировать, он будет желанным человеком для всех. Важным, нужным.
4: Если ты ложишься спать и не спланировал, что ты завтра будешь делать, то ты утром встанешь и как Бобик окажешься. То кто-то позвонил, а телевизор, туда, сюда, куда-то что-то сказали, позвали куда-то. И день прошел. Приходишь, и пустой день. 20 часов этого дня будет пустое. У тебя ничего в памяти не останется, но когда ты спланируешь.

0: планировал, ты уже вечером скажешь, так, я сделал это, значит, починил здесь это. Ты конкретно себе, мелочи какие-то, маленькие. Так же и жизнь. Если ты не спланируешь ее сам для себя, то у тебя, ты как хаотически, тебя будет из стороны в сторону, у тебя сумбур будет.
1: Первый секрет настоящего мужчины. Целеустремленность. Важно ставить цели на неделю, месяц, год. Необходимо прописывать их. Анализировать, что мешает, а что помогает в их достижении. Нужно прикладывать усилия в том, что тебя развивает. Планируя действия в этом направлении, можно раскрыть свой потенциал.
2: В том, кто они, люди всегда обвиняют обстоятельства. Я не верю в обстоятельства. Те, кто преуспевает в этом мире, встают и ищут обстоятельства, которые им нужны. А если не могут найти, создают их сами.
3: Очень странная идея, да, развивать ответственность. Но если человек осознает, насколько широкие перспективы это перед ним открывает, да, способность принимать на себя ответственность, большинство людей остаются в инфантильном возрасте. Вот их биологический возраст меняется, а их психологический возраст остается инфантильным. И характеризуется это в первую очередь неготовностью принять на себя ответственность. У этих людей всегда кто-то виноват в том, что что-то у них не получилось.
4: Несамостоятельность означает, что я еще не принимаю своих решений, не несу еще ответственности сам за свою жизнь. Я все еще, ну, маленький ребенок. И человек просто живет, не задумываясь ни о чем. Просто перекладывая все эти проблемы на своих родителей. Пусть сами решают. Я ничего не знаю.
5: Чем в большей степени человек готов брать на себя ответственность не только за себя, но и за то, что происходит с ним вокруг, тем в большей степени можно говорить о том, что это взрослый человек.
6: Ответственность – это, скажем, жизненно необходимое качество. Без ответственности люди, собственно, в принципе, не развиваются. Никакой индивидуальной эволюции он не проходит. Человек должен быть ответственен как личность хотя бы перед самим собой.
2: На пути к успеху всегда существуют препятствия. Иначе успешными были бы уже все. Посмотрим на то, что мешает нам добиться успеха. Назовем это навыки неудачников. Просто реагируй. Обвиняй во всех своих проблемах родителей, учителей, свою девушку, президента. Не бери ответственность за свои поступки и слова. Не думай о будущем. Не строй планов, не ставь цели. Не задумывайся о том, что будет завтра. Зачем беспокоиться о последствиях своих действий? Прожигай жизнь и будь как все. Откладывай важное на потом. Не думай о важных делах. Лучше посмотри телевизор, поиграй в компьютерную игру, побольше сиди в интернете, откладывай учебу на потом.
3: Я должен понимать, что мой поступок или отсутствие поступка будет иметь последствия. Что выкуренная сегодня сигарета будет иметь последствия. Маленькие, незаметные, но она ляжет где-то в кучку с другими поступками, другими решениями, которые в совокупности определят, например, инвалидность там, 49 лет, например. И сколько угодно говори, у нас плохая медицина и так далее, это ты выбирал каждый день маленькие поступки, которые легли кирпичиками в эту стену.
7: Дамир, здравствуй. Не могу устроиться на нормальную работу. Часто предъявляют завышенные требования, например, знание языка, новых компьютерных программ, но учить все это, естественно, нет ни времени, ни средств. Что посоветуешь? Когда люди говорят, что у них нет времени, средств или чего-то еще, это означает, что они не берут ответственность за свою жизнь. Принять ответственность означает прекратить обвинять других в своих неудачах. Что ты можешь сделать, чтобы выучить язык, начать соответствовать требованиям работодателя? У всех людей 24 часа в сутках. Посмотри, на что уходит твое время, и начни посвящать его достижению своих целей.
5: Потом эта ответственность может вырасти на уровень подъезда, дома. Потом можно уже думать о том, как можно позаботиться о своем городе. Для меня когда-то услышанная фраза, что «думай глобально, действуй локально» — это как раз фраза про ответственность, да? Что я должен реализовывать ответственность на моем ближайшем уровне, в моем ближайшем кругу, и ровно тогда мой уровень влияния растет.
3: За мои успехи, за мои доходы, за мой внешний вид, за мое здоровье, за мою спортивную форму отвечаю лично я. В общем, а дальше творчески отнеситесь к этому делу. Посмотрите те области в жизни, которые вы берете под свой контроль.
1: Второй секрет настоящего мужчины. Ответственность. Необходимо принимать на себя ответственность – это основной признак зрелости. Важно брать обязательства и выполнять их. Любой поступок или его отсутствие будут иметь последствия.
8: Однажды один ученый, проходя по парку, заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако ее тельце было немощным и слабым, а крылья еле двигались. Ученый продолжал наблюдать за бабочкой, думая, что ее крылья окрепнут, и она полетит. Но этого не произошло. Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют ее крылья и дают способность летать.
4: Если понаблюдать, как она тут рождается, выходит вот эта бабочка из кокона, боже мой, это невероятное усилие. Кажется, просто, знаете, она может там умереть, эта бабочка. Из чувства сострадания мы иногда хотим помочь. Вот надрежем кокон снаружи, поможем ей. Она легко выбирается оттуда, но летать не умеет. И с этой точки зрения многие люди ждут как бы простой, то есть легкой жизни. Вот родители что-то для меня сделали, оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину, надрезали кокон. Что я наблюдаю большей частью, такие люди молодые становятся либо наркоманами, либо что-то еще в этом духе. Они даже не ценят. Родители часто вот сильно страдают из-за этого, что столько мы сделали, но они не ценят этого. Не поняли даже, потому что кокон надрезан был. И они летать не умеют, у них нет высоты полета такой, чтобы вот эти вот деньги, вот эти вот традиции семейные использовать на таком уровне. Они их просто проедают, просыпают. Летать не умеют. Они просто по земле ползать начинают с этим вот наследством.
2: Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью не реализует своих способностей, никогда не встанет в полный рост.
9: Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайф-коуч, автор программ по развитию персональной эффективности руководителей.
5: Когда я вижу ребят, которые курят для того, чтобы казаться взрослее, или употребляют спиртные напитки, я понимаю, что в первую очередь они таким образом демонстрируют свою неуверенность. Они демонстрируют то, что в их жизни нет чего-то, на что они могли бы по-настоящему опереться, да, и выстраивать свое настоящее будущее.
4: Если вы знаете правила дорожного движения, вы уверены. Если вы первый раз сели за руль, на каждом повороте вы не уверены, что делать. Пропускать или проезжать, и с какой стороны и прочее. Это страх постоянно. Поэтому подлинное образование человеку дает эту уверенность. Он получает знания и становится уверенным.
3: Здесь важно уверенность не путать с самоуверенностью. Такая вроде бы тонкая грань. Ее люди видят, ее женщины ее чувствуют, когда ты стараешься явно произвести впечатление, так у тебя все нипочем. Это, как правило, бывает компенсацией некой внутренней слабости, понимания своей недостаточности своих умений, навыков, своей внутренней силы.
1: Дамир, здравствуй. Не так давно познакомился с новой компанией ребят. В основном в ней все курят. Чтобы чувствовать себя более уверенно, тоже начал курить, хотя понимаю, что это плохо. Хотел бы прекратить, но боюсь потерять уважение в этой компании. Что посоветуешь? Задай себе вопрос. Я делаю то, что хочу сам, или то, что хотят от меня другие? Настоящая уверенность, которая необходима в жизни, приходит в результате преодоления собственных слабостей, работы над собой и не зависит от мнения окружающих. Такого человека будут уважать в любой компании. А курение и спиртное – это просто циничный бизнес, в который производители стремятся втянуть молодежь.
3: Я бы рекомендовал контролировать свое поведение, заниматься спортом, зарабатывать себе на жизнь и, конечно,

0: расширять жизненный опыт. Не быть, знаете, человек, который зависим от других, который является иждивенцем, чье благополучие находится в руках других людей, не этим манипулирует, откуда у него может быть уверенность в себе? Уверенность, когда ты можешь обеспечить свои потребности полностью, но высшая степень уверенности, когда ты можешь обеспечить свои потребности и потребности других людей.
1: Третий секрет настоящего мужчины – уверенность. Необходимо преодолевать лень, нерешительность, собственные слабости. Преодолевать дурное влияние окружающих людей. Важно нарабатывать жизненный опыт, навыки и умения. Это является основой уверенности, будущего успеха и благополучия.
2: Мы покоряем не Эверест, а самих себя. Эдмунд Хиллари – первый человек, покоривший Эверест.
3: Александр Хакимов – философ, психолог, общественный деятель. Автор книг и семинаров на тему личностного роста.
4: Это сверхспособность человека. И она есть у каждого, вот этот героический талант, у мальчишек особенно. Это нужно воспитывать, взращивать, потому что они все потенциальные герои именно люди, эти, молодые люди. И этому нужно обучать, потому что если сверхспособность не раскрыть, человек споткнется на первой же неудаче в своей жизни, проявит слабость и будет разочарованным, как вы сказали уже, несчастным.
5: Когда-то давно старец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба. Это ужасная борьба двух волков. Один из них представляет злость, гордыню, жадность, ложь, зависть и лень. Другой олицетворяет любовь, доброту, правдивость, сострадание, бескорыстие и трудолюбие. Внук, тронутый до глубины души этими словами, задумался и спросил: «А какой волк побеждает?» Старец улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
4: Белый и черный волк – это две силы внутри нас самих, каждого человека. Есть темная сторона нашей жизни и светлая, чистая. Они не могут жить вместе, как добро и зло. Вот вечно борются, то добро побеждает, то зло побеждает. Возникает вопрос, конечно же, если они так жестоко борются, то кто же победит? Что же будет с моей жизнью-то вообще? Но на самом деле от меня зависит это, их поведение, успех или неуспех, от того наблюдателя как раз, который дает им пищу.
2: Развивать качество – это то же самое, что класть деньги на свой банковский счет. Счет, который будет всегда с тобой. Посмотрим на график. Есть то, что ведет нас вверх, к успеху. И то, что приводит к неудачам. Вниз. Неудачник. Лень. Негативное мышление. Критика и сплетни. Курение. Алкоголь. Порнография. Дурное общение. Нарушение обещаний. Пустая трата времени в интернете, на компьютерные игры, на просмотр телевизора. Ложь. Теперь давайте посмотрим, какие качества ведут вверх к успеху. Чтение книг, творческое развитие, физические упражнения, общение с мудрыми людьми, трудолюбие, постановка целей, выполнение обещаний, добрые дела, честность.
4: То есть вот эти все качества, они имеют какую-то тенденцию развиваться. Не просто вот я имею какое-то качество, оно будет развиваться. Как семечко, если посадить, оно будет расти. Вот любое качество. Поэтому наша задача каким-то семенам не давать пищу, чтобы они не росли, вредные сорняки, или вырывать их вообще. А другие нужно культивировать, чтобы они вырастали, наоборот. Хорошие качества.
6: Дамир, здравствуй. Знаю, что ты многим помог в достижении целей. Хочу спросить совет. Я еще учусь в институте, но параллельно хочу пойти поработать. Стараюсь найти хорошую должность в сфере журналистики. Подскажи, пожалуйста, как лучше это сделать? Прежде всего, ищи общение с теми людьми, кто добился успеха в этой сфере. Какую бы должность ты ни хотел занять, самое главное, что будет иметь приоритет, это те качества, которыми ты обладаешь. Профессиональные навыки можно наработать достаточно быстро. А качества характера, такие как инициативность, коммуникабельность, трудолюбие, развиваются постепенно и всегда востребованы, какую бы ты профессию ни выбрал.
7: Если человек хочет быть успешен в какой-то деятельности, он должен, опять же, взять идеал в себе какой-то. Если он, например, фотограф, он должен учиться разных фотографов смотреть. Он должен иметь идеал успешной личной жизни. Если нет этого у него в семье, он должен взять этот идеал в других семьях, в других отношениях. Он должен иметь общение. Сейчас, по крайней мере, в наше время, в наши дни, еще у нас есть такая возможность через книги, лекции, YouTube получать достаточно хорошее общение, бывать на каких-то встречах, фестивалях и так далее.
1: Четвертый секрет настоящего мужчины. Положительные качества. Необходимо искоренять в себе плохие качества. Важно развивать качества, которые приводят к успеху. Трудолюбие, целеустремленность, ответственность, честность, доброжелательность. Чтобы развивать положительные качества, нужно общаться с людьми, обладающими этими качествами.
2: У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не нравится. Успешным людям тоже не нравится их делать. Но это не нравится, подчинено силе их цели. Давайте посмотрим интересную статистику. Какие привычки есть среди богатых людей, а какие среди бедных? Привычка. Составляют список дел на день, неделю, год. Богатые – 81%, бедные – 19%. Фокусируются на достижении конкретной цели. Богатые – 80%. Бедные – 12%. Едят фастфуд. Богатые – 30%. Бедные – 97%. Занимаются физическими упражнениями не менее 4 раз в неделю. Богатые – 76%. Бедные – 23%. Смотрят ТВ-реалити-шоу. Богатые – 6%. Бедные – 78%. Ежедневно читают развивающую литературу. Богатые – 88%, бедные – 3%. Уверены, что стоит всю жизнь учиться и самосовершенствоваться. Богатые – 86%, бедные – 5%. 84% богатых людей верят, что правильные привычки приводят к успеху, а среди бедных таких всего лишь 9%.
7: Привычка для тех ребят, которые теряют много времени, может быть, в социальных сетях или в компьютерных играх, каждый раз задаваться себе вопросом, а является ли это время, которое я провел, вкладом в мое развитие? Является ли это время вкладом в достижение моих целей? Что ценного я приобрел после того, как 1.5 или 2 часа посвятил этой компьютерной игре?
1: Пятый секрет настоящего мужчины. Положительные привычки. Поступки определяют привычки. Привычки формируют качество характера. Характер определяет судьбу. Важно находить и искоренять в себе негативные привычки. Необходимо формировать положительные привычки, например, прописывать цели и планы, читать книги, заниматься физкультурой и правильно питаться, планировать свое время.
7: Важно не просто стать богатым человеком, да, важно не просто добиться какого-то успеха, а важно реализовать тот потенциал, который есть у вас.
8: 5 секретов настоящего мужчины. Ставить цели, планировать свое время, брать ответственность за свою жизнь. Развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения. Формировать положительные качества характера. Приобретать и развивать положительные привычки. Все перемены в жизни начинаются с самого себя. Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно выиграть битву с самим собой. Всегда помни, от рождения тебе дано все, что нужно для успеха.

0: У нас в гостях человек, который 7,5 лет был парализован, без малейшей надежды на выздоровление, пока в его жизни не произошло чудо. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Сегодня с нами полковник в отставке армии Израиля. С ним произошел несчастный случай. Как всегда, глупо, но с каждым может случиться. Были работы в Мушеве, нечто вроде кибуца. Надо было доить корову, он поскользнулся. С кем не бывает. Дэвид, а что было потом?
2: Я подскользнулся.
0: Случилось?
2: Меня отвезли в больницу, сделали рентген и обнаружили, что у меня две грыжи. И когда я их спросил, что же теперь делать... Они сказали оперировать. Это обычное дело.
0: Обнаружили что?
2: Грыжи. Две грыжи.
0: А что это?
2: Такие штуки, как мозоли.
0: Понятно.
2: Я их спрашиваю, что дальше? А они в ответ. Операция, ничего особенного, через 10 дней будешь на ногах. Конечно, я согласился, но когда я в тот день проснулся от наркоза поздно вечером... Я был парализован ниже пояса.
0: А что сказал врач?
2: Я позвал дежурного, но он сказал только, что завтра придет профессор и как следует объяснит, что же со мной случилось. А потом добавил, отек — это обычное дело после операции, а отек иногда вызывает паралич. Завтра к утру можно будет сказать что-то наверняка. На следующий день появляется профессор со всем антуражем, сопровождение докторов, медсестер. Они подходят к моей кровати, и он говорит, «Господин Йенев, мне страшно жаль, но случилось так, что во время операции мы допустили ошибку, в результате чего вы останетесь парализованным на всю жизнь. Все, что я могу вам предложить, это

0: пытаться смириться и жить дальше.
1: Смириться и жить с этим? Какой-то глупый несчастный случай, ошибка медиков, парализован на всю жизнь. И с этим жить? Скажите, Дэвид, вы сразу сдались или сначала попытались что-то сделать?
0: Честно говоря, я сначала не понял всей серьезности ситуации. Я же не врач. Поэтому все равно оставалась надежда. Всегда думаешь, что такое может случиться с кем угодно, только не с тобой. Поэтому я сдался не сразу. Я просто не понял, что все это значит. И вместе с тем я был готов к самому худшему.
1: А что вы попытались сделать, чтобы вылечиться?
0: Да ничего. Я просто поверил словам профессора, что лучшего ждать не приходится. Надо с этим жить. Через 10 дней мне сняли швы. Потом меня отправили в центр выздоровления под названием Бекеленштайн. Это один из лучших в мире, потому что туда отправляют всех раненых из Израиля. 3 месяца спустя они оснастили меня специальными ботинками с фиксаторами и, конечно, катетером. Обучили элементарному уходу за собой и провели психологическую ориентацию. А затем отправили домой, в Мушев, то есть в реальный мир.
1: Ну, и каким предстал пред вами этот реальный мир? Ведь все произошло мгновенно. Только что вы, молодой полковник израильской армии, у вас чудесная семья, и вдруг парализован ниже пояса.
0: Понимаете, Сид, пока я был в больнице, я чувствовал себя относительно хорошо, потому что все вокруг были тоже парализованными, некоторые даже хуже, чем я. Но когда я попал в реальный мир, тогда-то я и почувствовал, что я инвалид. Жители Мушева отнеслись ко мне хорошо, они устроили в доме специальные приспособления, везде поставили перила, даже ванны. На самом деле хорошо отнеслись. Но я уже понял, что я не такой, как все. И жалость к себе постепенно вползла в мою жизнь, словно раковая опухоль. Я завидовал. Все вокруг могли ходить, и моя жена, и дети в том числе. Все могли, а я нет.
1: Как вообще ваша жена восприняла все это?
0: Относительно спокойно. Неспокоен был только я сам. Я был полон горькой обиды, глубокой обиды. Я не мог простить доктору, я не мог простить самому себе.
1: Скажите, а вы не подали на него в суд, хотя бы из любопытства?
0: В Израиле за это не судят. Медицина в Израиле бесплатная, не то что в Америке. Там за все судятся. В Америке никто не судится.
1: Вы хотите сказать, в Израиле?
0: Никто никогда не
1: судится. Хорошо. А вы попытались попробовать хотя бы что-нибудь еще?
0: О да, понимаете, в Мушеве живут в основном неверующие, традиционные мусульмане. Кстати, совсем атеисты. Они послали меня на занятия по трансцендентальной медитации.
1: Помогло?
0: Нисколько. Потом у них появился один парень с опытом. Он жил в Иерусалиме. Мне сказали, что у него электрические руки. Если он возложит на вас руки, вы исцелитесь. В 70% случаев у него был положительный результат, но не со мной. Я испробовал все, и ничего не помогало. И, наконец, я сдался. Я покорился обстоятельствам, в которых оказался. Я говорил себе, мне уже ничто не поможет. Мне действительно придется жить таким.
1: Это должно было случиться с кем-то другим. Правда, Дэвид?
0: Все так думают.
1: Вы сами, наверное, были тогда очень, очень несчастны. В депрессии. Часто гневались.
0: Это мягко сказано. Я ненавидел всех, включая себя. Дошло до того, что жена стала оставаться на сверхурочные, только бы не быть со мной.
1: То есть проблемы были не только у вас, но и у нее, у всей вашей семьи?
0: Конечно, так оно и было.
1: А вы были в состоянии хоть где-нибудь подработать?
0: Я так и делал. Сначала меня держали в армии, где я выполнял бумажную работу, а затем по закону они должны были списать меня, потому что по уставу не полагается держать в армии инвалидов. Меня отправили в отставку, и я получил офисную работу в Мушеве. Но и тогда я, бывало, сяду у окна и смотрю, как мимо идут люди. И все, о чем я думал, это как я их ненавижу. Они были здесь ни при чем. Это я завидовал. Они могли ходить, а я нет.
1: А как насчет вашей национальной религии? Как насчет иудаизма? Вы хотя бы рассматривали возможность получения помощи с этой стороны?
0: Даже не думал. Я был неверующим евреем. Я сам никогда не был религиозным. Я даже думал, что все верующие ненормальные. Я вообще не верил в Бога, совсем не верил. Остальные мушеи были такими же неверующими, как я. У нас не было синагоги. Не было.
1: А вы когда-нибудь доходили до конца в своем отчаянии?
0: Только один раз я подумал об этом.
1: Послушайте, с вами это никогда не случится. Но это случилось с Дэвидом и Энилом. Мы к этому еще вернемся. Нам предстоит узнать о величайшем чуде. Оставайтесь с нами.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я нахожусь здесь вместе с Дэвидом и Нивом, полковником в отставке армии Израиля. С ним произошел банальный несчастный случай. Затем операция, которая обещала быть простой, но была необходима для его спины. Операции не бывают простыми, а просто не так называются. Один несчастный случай, в результате паралич тела ниже пояса. Он испробовал все, что мог, оккультизм, New Age и так далее, и, наконец, сдался. Он превратился в озлобленного человека, потерявшего надежду. А время шло. И так продолжалось в течение 7,5 лет. Дэвид, а что случилось потом?
1: Была зима. Я оставался дома, подхватил грипп. В 2 часа дня по израильскому телевидению нет почти ничего, кроме детских передач. Я играл лентяйкой и наткнулся на программу из Ливана. Это был клуб 700, и я подумал, это как раз то, что мне надо. Я думал, это программа, где танцуют девочки и все такое.
0: А, ночной клуб.
1: Ну, в общем, клуб. И вдруг оказалось, что там говорят об Иисусе.
0: Вы сразу захотели переключить программу?
1: Да нет. Я быстренько подъехал на своем кресле к дверям и заперся, чтобы не увидели жена и дети. А то нехорошо, приличный еврейский парень не смотрит в Израиле про Иисуса.
0: Вы, наверное, так отчаялись, что могли смотреть что угодно.
1: Я смотрел. И что меня заинтересовало, это свидетельство. В тот день одна женщина рассказывала о том, что у нее в груди была опухоль. Она показала ее на снимке. Тогда она пошла в свою церковь, и церковь молилась за нее. А потом она настояла, чтобы сделали еще несколько снимков. Опухоль исчезла.
0: И вы в это поверили?
1: Я подумал, что-то уж очень все просто, чтобы такой парень, как сын моего папочки, мог в это поверить. Исцелением занимаются врачи. С какой стати? И при чем тут Иисус? Но я начал смотреть каждый день, как будто совершал религиозный обряд. Это захватило меня. Я думал, почему только я должен чувствовать себя несчастным? Я хочу посмотреть, как другие тоже чувствуют себя несчастными. И так я месяц за месяцем продолжал смотреть эту программу.
0: Но вы прятались.
1: Вот,
0: был важен сам факт, что вы смотрели. Если бы вас кто увидел, вам стало бы неловко.
1: Неловко? Впоследствии действительно стало неловко, но это потом. Почему еще я продолжал смотреть? Я понял, что эти люди не играли. Сначала я думал, что это актеры, что им платят. Вот как сейчас. Кто-то может смотреть и думать, вот человек, который играет роль. Его роль — рассказать историю. Но я здесь, чтобы сказать вам, что Бог нелицеприятен. То, что Он сделал для меня, Он сделает, не может быть, а сделает для вас.
0: Ага, ну понятно. Итак, вы смотрите передачи клуба 700 и становитесь...
1: Смотрел в течение 2 лет.
0: 2 года?
1: 2 года. Я с религиозным ревением смотрю их каждый день. А через 2 года происходит вот что. Я начинаю верить в то, что я могу быть исцелен, что в этом явно что-то есть, и я начинаю про себя молиться. Я просто попросил Бога полностью исцелить меня. Ничего не произошло, пока однажды женщина-евангелист не обратилась с экрана, сейчас ее уже там нет, она показала на меня пальцем и сказала, «Есть человек, который был парализован долгие годы, и пока я говорю, он сейчас почувствует что-то особенное и будет исцелен».
0: Вы почувствовали что-то особенное?
1: Ничего.
0: И что вы подумали, не вышло?
1: Я продолжал молиться, потому что, если это не я, то, наверное,
0: одну
1: есть
0: минуту.
1: Кто-то еще.
0: Озлобленный на всех сердитый человек и вдруг молится за другого?
1: Потому что, как я уже сказал, Бог нелицеприятен. Если это было не для меня, значит, мое время еще не пришло. А для кого-то уже пришло. Надо продолжать молиться. Как бы ни складывалась ситуация, как бы неприглядно все не выглядело, продолжайте молиться. Я молился за кого-то, но в тот же вечер, примерно около 10, я лежу в постели, и вдруг, как будто электрическим шоком, прошлись по позвоночнику вниз, к ногам.
0: Вы молились, чтобы это случилось?
1: О, да.
0: А в тот вечер?
1: В тот вечер
0: нет, я лежал в постели. Вы занимались чем-нибудь духовным?
1: Читал книгу.
0: Хорошо.
1: Я читал
0: вдруг
1: книгу.
0: Вдруг откуда ни возьмись, как электрический заряд.
1: Электрошок по позвоночнику к ногам. Мои ноги начинают бесконтрольно трястись. Но парализованных бывают время от времени бесконтрольные движения. Вот я и подумал, что это как раз такой случай, и заснул.
0: Что-то вроде рефлекса.
1: Да, это рефлекторное. Я уснул. На следующее утро, чтобы выбраться из постели и попасть в свои специальные башмаки с подтяжками, корсетами и всякими другими причиндалами, я должен был брать свои ноги и спускать их с кровати. Я берусь за стопу и вдруг понимаю, что в ней есть чувствительность. Ощупываю себя везде, и везде есть чувствительность. А катетером я вдруг чувствую, что мочевой пузырь готов заработать. Такого не было 7,5 лет.
0: Кому вы об этом рассказали?
1: Жена лежит рядом со мной, я говорю ей: «Шейла, смотри, что творится». И моя жена, добрая душа, она у меня из Южной Африки, она говорит: «Ну-ка, закрой глаза». Она берет иголку и спрашивает: «Чувствуешь, где я тебя колю?» Хорошо, что я сразу успел ее остановить, а то бы она меня и решетку сделала.
0: И вы все чувствовали?
1: Каждый
0: укол. Но ведь вы же не должны были?
1: И не должен был.
0: Ведь врачи от вас отказались.
1: Так оно и было.
0: И даже психиатры от вас отказались?
1: Все.
0: Значит, все отказались.
1: Я сам от себя отказался.
0: И все-таки есть кто-то, кто не отказался от вас. Значит, она тычет вас иглой, а вы говорите: «Стоп». А что потом?
1: Мы отправляемся к местному врачу в Мушеве. Когда я увидел, как он заволновался, я понял, что что-то действительно произошло. Он отправил меня в ближайший город для электрического тестирования на наличие рефлексов. У меня раньше было много таких тестирований. А сейчас врач говорит: «Все в порядке, вам надо прийти на следующей неделе».
0: Все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Сказать так значит ничего не сказать, все в порядке. Да нет, я вам скажу, как это на самом деле называется. Это называется «все в порядке». Я обращаюсь сейчас к тем, кто находится в депрессии, под давлением. И я говорю вам прямо сейчас, духом живого Бога: «Все, вы слышите меня, все в порядке». Давайте вернемся к этому разговору через минуту. Ну, Дэвид, вы оставили нас в подвешенном состоянии. Врач сказал: «Все будет в порядке». А как вы себя чувствовали?
1: Впервые я увидел не просто блеснувший луч надежды. Я увидел реальную возможность. Я поверил, что я буду совершенно здоров.
0: Кому вы приписали ваше исцеление?
1: Только Богу.
0: Вы знали это?
1: Сейчас скажу почему. Потому что на следующей неделе меня пригласили в больницу. Там собрались нейрохирурги и неврологи со всего Израиля. Среди них был и тот профессор, который меня оперировал. Они все меня осматривали. И один из них, человек вроде бы верующий, подошел ко мне и сказал: «Это чудо медицины».
0: Мне тоже так представляется.
1: Тут я просто не мог больше сдерживаться. Я сказал ему: «Не говорите, чего не знаете. Никакая это не медицина. Это Иешуа. В Израиле Иешуа значит Иисус, но это и обычное израильское имя. Многих зовут Иешуа. Как, например, в Испании многих зовут Иисус. Поэтому он спросил: «Какой Иешуа?» Я был очень рад, что он спросил.
0: Еще бы!
1: Я был рад, потому что тут я ему все и выложил.
0: Вы хотите сказать, что после того, как вы смотрели все это время клуб «Симпсон», вы уверовали?
1: О, да, очень даже. В тот день они снабдили меня официальным письмом о том, что произошло чудо медицины. Извините, я не захватил его с собой.
0: Расскажите, что в нем написано?
1: В письме все было просто. Например, там говорилось: «Мы не можем дать объяснение случившемуся, но мы рады за этого человека». И, конечно же, мой случай попал в медицинскую газету Израиля под названием «Чудо медицины». И в газету из Великобритании под тем же названием.
0: Я должен вас спросить. Вот ваша жена, Шейла, как это затронуло ее? Она еще раньше написала, что хотела бы мужа, который опять будет ходить. Вы знали, что в Штатах тратятся миллионы и миллионы долларов на то, чтобы понять, как можно сделать так, чтобы парализованные ходили. А с вами все произошло мгновенно?
1: Да, мгновенно. Сид, я вышел из больницы на своих ногах. Как в книге «Деяния апостолов». Я вышел на очень тонких ногах, без приспособлений, без инвалидной коляски. Атрофия. 7,5 лет, ни один мускул не работал на таких вот хрупких ногах, кожа до кости. Я вышел из клиники, прославляя Бога. Прославляя Бога. Мы с Шилой начали чутко замечать всякое движение, видеть все движущееся. Даже тараканов, всякое насекомое. Все движущееся. И мы сегодня это чувствуем. Слава Богу.
0: Постойте-ка. Это становится интересным. Ведь нас сейчас смотрят люди, у которых парализованы различные части тела. Нас также смотрят раковые больные, которым врачи уже подписали смертный приговор. Прямо сейчас нас смотрят люди с тяжелыми заболеваниями сердца. Нас смотрят и те, кто прямо сейчас испытывает очень сильную боль. А вы сказали, что вы избавились от своей боли. Очевидно, в вас нет ничего особенного, не так ли? Почему же Бог сделал это для вас, Дэвид?
1: По своей любви, его сущность, любовь.
0: Но если я не ошибаюсь, вы были атеистом.
1: В то время, да, был.
0: А почему вы были атеистом?
1: Проще всего было бы сказать, я просто не верил в Бога. Но здесь дело вот в чем. Я ведь израильтянин. А вы знаете израильтян, не раз здесь бывали. Мы очень простые ребята. Если мы чего-то не можем пощупать или почувствовать, или увидеть, то мы в это просто не верим. Вот такой мы народ. Нам надо все пощупать, почувствовать, чтобы сказать, что это есть. Все, что сверхъестественно, о чем вы рассказываете в ваших программах, мы в это не верим. Конечно, теперь-то я в это верю. И слава Богу.
0: Ну, а вы? Что происходит у вас, когда вы чуть не кричите от внутренней боли, но вас никто не видит? Вас впечатляющий просто голливудский вид, но это только видимость. Я так счастлив, что вы счастливы. У меня все прекрасно, все прекрасно. Но когда вы, как Дэвид, остаетесь одни за закрытыми дверями, вот как сейчас, только вы и я. Еще некто присутствует здесь. Это Бог. И я хочу сказать вам, когда Дэвид рассказывал о великом чуде, которое Бог сотворил в его жизни, я чувствовал, как у меня на глаза наворачиваются слезы. Я видел слезы и у Дэвида. Это не были слезы умиления по поводу чуда в жизни Дэвида. Это не были слезы любви к Богу. О Боже! У кого-то только что исцелилась шея. Это были вы? Во имя Иешуа, чья-то шея и ниже. Вся спина исцелилась. Да, есть люди. Вам больше уже не нужна операция. Если вы сейчас начнете наклоняться, вы сразу увидите, что исцелены. Но я снова и снова хочу переживать все больше Божьей любви. Я похож на наркомана. Я мог бы испытать так много его любви. Он и так бесконечно благ ко мне. Но я все время хочу больше. Все деньги мира — ничто. Самый удачный брак. Лучшие в мире дети — все ничто. Не успеешь глазом моргнуть, и уже надпись на надгробии. Здесь покоится с миром. Нет. Обязательно должно быть в этой жизни что-то еще. Это правда. У многих бывают тяжелые обстоятельства, и бывает очень больно. Но самое первое, что нужно сделать, это простить. Не потому, что вы так чувствуете, а потому, что Бог простил вас еще до того, как вы этого заслужили. И следующим шагом необходимо покаяться в своих грехах. Это не значит, что для этого подойдет только какая-то особенная молитва. Просто скажите Богу, прости меня, я согрешил пред тобой. Скажите ему, в чем вы согрешили. Вам не нужно для этого долго рыться в памяти. Вы точно знаете, когда вы поступили плохо. А теперь поверьте, что кровь Иисуса, царя иудейского пасхального агнца, смыла ваши грехи. Попросите, чтобы он жил внутри вас. Позовите его. Поднимите руки, как это делал царь Давид, который сказал, «Я поднимаю святые руки к Богу». Ваши руки теперь святые. И вы уже понимаете это? Вы святы, если вы омыты кровью Иисуса. Скажите ему такие слова, «Иисус, ты теперь мой Мессия и Господь». И вы увидите, как вам рекой потечет любовь Божья, как река любви. Больше. Господь, еще больше. У Бога есть цель для вашей жизни. Не переставайте искать Бога. Идите к Нему прямо сейчас. Он ждет вас. Он любит вас. Он приготовил чудесный фейерверк любви для вас. И это любовь настоящая.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов, так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь,

Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря, и кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе: это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот. Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. «Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит?» Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы.
Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: «В конце у Бога все хорошо». Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите, так будет всегда. Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец. Это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека в вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал: «Если Бог определил, кто возразит?» Это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает, кто может остановить это? Бог говорит: «Я поместил звезды на небесах. Я словом сотворил миры. Я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет. Об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила.
В первой четверти матча

наши играли плохо, и не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился и наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал: «Вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это». Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать: «Я не смогу осуществить свои мечты. Все против меня, плохой диагноз». Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие: или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила: «Так и назову своего ребенка Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я ни черный, ни белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны.
Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израэль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не Навуходоносор. Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание. У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок. Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу». Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить». Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы. Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано: «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать: «Ты уже видел свои лучшие дни. Было здорово. Лучше уже не будет». Бог говорит вам то, что сказал Иову.
После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал: «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал: «Если вы разрушите этот храм, то в 3 дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о Себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У Него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы: «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал: «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там». В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена. Сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Спина и колени – это те части тела, которые чаще всего беспокоят людей. Поэтому сегодня наше внимание к спине. Простые упражнения для решения сложных задач. Для помощи я приглашу ассистента Максима. Мы покажем несколько упражнений, которые помогают эффективно профилактировать мышцы спины и снимать многие проблемы. И первое упражнение – руки развести в стороны. Широко, горизонтально, чтобы руки были. И мы сводим лопатки, отводим руки назад, сводим лопатки до максимального состояния, находимся несколько секунд в таком положении и отпускаем. И так делаем несколько раз. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели, делаем 8 раз, и последний раз мы сводим и не отпускаем. Не отпускаем. Локти сгибаем руки и как будто бы толкаем штангу, поднимаем руки вверх. Лопатки остаются сведенными и делаем еще 6 повторений со сведенными лопатками. Раз, два, да, делаем все это с улыбкой, с удовольствием. 5, 6, 7, 8. В таком состоянии спина получает хороший тонус и заряд. Следующее упражнение, его часто называют протошаг. Оно состоит из двух частей. Нам нужно задействовать глубокие мышцы спины, которые питают межпозвонковые диски. Для этого мы делаем следующее упражнение. Мы таз выдвигаем вперед, насколько это возможно, и плечи выдвигаем вперед, насколько это возможно, делая спину колесом. Таз вперед и плечи вперед, спина колесом. Потом таз назад и плечи назад. И так делаем несколько раз. Раз, два, три. И делаем 15-20 повторений в таком режиме, в таком темпе. Таким образом, очень хорошо питаются глубокие мышцы, маленькие межостистые мышцы, которые питают межпозвонковые диски. Немного упражнений, которые задействуют эффективно эти мышцы. Это одно из них. Следующее упражнение. Мы делаем упражнение следующим образом. Подвздошная кость идет как можно выше, а плечо как можно ниже. Раз, два. Ну, то есть, по сути, для людей это очень знакомое упражнение, как будто бы человек танцует. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. В это время позвоночник в этой плоскости очень хорошо изгибается за счет мышц, глубоких мышц, и эти мышцы тоже питают межпозвонковые диски. Таким образом, все мышцы, которые облегают позвоночник, хорошо задействованы при этом упражнении. Это замечательные упражнения, которые можно и нужно делать каждый день. Эти два упражнения обязательно. Следующее упражнение мы проведем на спортивном коврике, и мне снова нужна будет помощь Максима. Приглашаю тебя, Максим. Мы встаем на коврик, Да, это упражнение, которое, наверное, делают все, оно называется кошечка. Делайте его не торопясь, с хорошей амплитудой. Если в поясничном отделе есть болевые ощущения, то делайте до границы боли. Не нужно выгибать прилагать сверхусилия, потому что мы можем навредить. То есть до границы боли мы делаем это упражнение, его повторяем тоже 15 раз. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Я его называю по-смешному «кто к хвосту привязался». В этот момент нужно просто развернуться на четвереньках и посмотреть назад. Максим, я прошу тебя, чтобы ты развернул свое тело и посмотрел. Да, очень хорошо. Поглядите, руки вместе, руки тоже должны двигаться. Руки вместе, спина у нас прямая и ноги под 90 градусов. Мы разворачиваемся. В крайнем положении мы фиксируем и находимся несколько секунд. Во время этого положения мы глубоко выдыхаем и вдыхаем. Когда мы делаем глубокое дыхание, то расслабляются хорошо мышцы. Если у нас есть какие-то острые фазы или проблемы с позвоночником, это упражнение нужно делать аккуратно или не делать, потому что всякие скручивания в этот момент могут быть опасными. Следующее упражнение – склепка. Это достаточно сложное упражнение, но оно очень эффективное. И потом ты поднимаешь таз с выпрямленными ногами.
выдыхая во время подъема, и потом опять прогибаешься. И так делаешь 12-15 раз. Да, хорошо. Дыши, чтобы слышно было тебя. Это хорошее упражнение. Опять же, если у человека есть проблемы, какие-то острые проблемы с позвоночником, то делать такую гиперэкстензию не обязательно. Можно прогибаться не так сильно, пусть это будет не полное прогибание, как сейчас у Максима. 15 раз мы делаем это упражнение, и очень важно здесь дыхание. Мы дышим, выдыхая, именно когда поднимается таз. В этот момент очень хорошо прорабатываются также мышцы пресса, это мышцы-антагонисты, что немаловажно. Когда мы растягиваем одну группу мышц, другая группа мышц должна напрягаться. Спасибо, Максим. Теперь мы встаем опять на четвереньки и делаем упражнение, которое называется такая поза младенца. Мы просто ложимся, да, ложимся, вытягивая руки. Вот, и хорошо-хорошо растягиваем свою спину. В этот момент мы можем немножко вправо-влево двигаться. Немножко вправо-влево двигаться, потому что в этот момент очень хорошо растягиваются лопатки, растягивается верхняя часть спины. Хорошо. Следующее упражнение мы будем проводить лежа на полу, лежа на животе. Мы назовем его подтягивание лежа. Руки на ширине плеч, можно чуть-чуть шире, да. Вот. Голова у нас лежит тоже, голова вниз смотрит. И мы подтягиваемся, как будто бы руки к груди подтягиваем, сводим лопатки. И в этот момент голова у нас тоже поднимается. Раз, вот, отлично. Выдох. Происходит тогда, когда руки подтягиваются. Концентрируемся мы на лопатках. Лопатки должны мы чувствовать, что они сходятся. И таким образом делаем 15 повторений. Спасибо. Отдых занимает 20-30 секунд. Во время отдыха мы можем не просто лежать, мы можем производить или делать упражнение на растяжку. Одно из этих упражнений я сейчас покажу. Одна рука правая, Максим, вдоль тела. Мы ложимся на бок немножко, ложимся на бок. Вторая рука у нас перпендикулярна. Вот. И правым плечом мы ложимся на левую руку. И мы таким образом растягиваем вот эту зону всю, вот лопатку левого плеча. И лежим 20-30 секунд, просто отдыхаем. Если у вас не получится полностью лечь плечом на руку, ничего страшного. Делайте до того состояния, до которого вам комфортно. Хорошо, спасибо, Максим. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но мы вытягиваем руки, ложимся и начинаем поочередно руки подводить к плечам. Поочередно. Раз. Два, да, три. Мы концентрируемся опять на лопатках. Работают мышцы спины. Концентрируемся на лопатках и делаем 15 повторений. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Перед ним мы тоже имеем возможность отдохнуть, и эти 20-30 секунд используем эффективно. Мы делаем растяжку. Я называю это упражнение «Курица на прилавке». Максим, да, правильно. Мы ставим руки таким образом, ладони вниз, локти вверх, и потом локти кладем на пол. Насколько это возможно, максимально раскрывая лопатки. Это непростое упражнение, не у всех оно получается сразу. Чем чаще мы будем его делать, тем выше будут подниматься руки, тем больше будет растяжка. Поэтому базовое упражнение – это когда руки находятся на одной линии. Но дальше мы, поднимая локти, по сути, их подводим к голове, и руки у нас могут находиться еще выше. Итак, лежим 20 или 30 секунд. Спасибо, Максим. После этого отдыха, так называемого, у нас следующее упражнение. Исходное положение. Снова руки вперед. Руки вперед. И мы разводим руки, сводя лопатки. Раз, два. Раз, два. Правильно. Не забываем про дыхание. В фазе усилия мы выдыхаем. В фазе расслабления мы вдыхаем. И делаем 15 раз. Снова концентрация на лопатках. Лопатки должны быть сведены в крайней точке упражнения. Делаем 15 раз. Спасибо. Отдыхаем. Следующее упражнение, оно выглядит следующим образом. Мы кладем руки вдоль тела ладошками вверх.
Голова у нас лежит на полу, и мы, поднимая верхнюю часть тела, разворачиваем ладошки и сводим лопатки друг с другом. Да, хорошо. Раз, два. Раз, два. И мы тоже дышим. Правильное дыхание. Комплекс этих упражнений позволяет достаточно значительно нагрузить и нижнюю часть спины, и верхнюю часть спины. Эти простые упражнения, доступные для каждого из нас, будут иметь эффект, если мы будем делать это постоянно. Спасибо. И последнее упражнение, которое мы будем делать сегодня на животе, это статическое упражнение. Исходное положение, также руки вдоль тела. И мы просто поднимаемся и стоим в таком положении в течение минуты, поднимая голову, поднимая торс. В течение одной минуты мы замерли и в таком статическом положении нагружаем мышцы позвоночника, поясничного отдела. В этом положении можно делать некоторые небольшие покачивания вправо-влево, чтобы небольшую динамику придать этому упражнению и не делать только в статике. Очень важно, и это надо отметить и запомнить, что в этот момент нужно хорошо дышать, не задерживать дыхание, потому что статические упражнения склонны повышать давление. Поэтому нужно хорошо и глубоко дышать в это время. И целую минуту мы находимся в таком состоянии, и потом расслабляемся, и упражнение заканчивается. Спасибо. После того, как мы сделали упражнение, вот комплекс этих упражнений одно за другим, то мышцы спины в хорошем тонусе находятся. И нужно, необходимо растянуть мышцы спины. Мы разворачиваемся на спину и подтягиваем ноги к груди. Обе ноги подтягиваем к груди максимально. И находимся в таком положении тоже полминуты до минуты. В этот момент мы тоже можем, немножко покачиваясь вправо или влево, растягивать одну или другую сторону или мышцы спины больше. Да. Хорошо. Если человек не может из-за объемов не может обнять свои ноги, то тогда он может сделать хват под ногами. Максим, сделай, пожалуйста, хват под ногами. Вот таким образом, да. Это может сделать каждый человек, у кого даже избыточный вес есть, вот, или у него есть какие-то проблемы, он не может взяться хватом, который мы взялись вначале. После этого мы одну ногу выпрямляем, а вторую ногу продолжаем подтягивать. Да, очень хорошо. И тоже держим 15-20 секунд, и потом меняем ноги. Да, хорошо, спасибо. Можно другую ногу. Замечательно. Таким образом, мы нагрузили спину, мы хорошо ее подогнали.

проработали и нижнюю, и верхнюю часть. И потом мы растянули спину, и она находится в хорошем состоянии. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Здравствуйте, друзья! Привет, девочки! Как у вас настроение сегодня?
1: Хорошее.
2: Да.
0: Хорошее? А вы знаете, я когда шел сюда, то на улице мне очень нравилась. Такая погода сегодня отличная. Светит солнышко. Небо, облака просто удивительные. А еще красивые величественные деревья и птички поют, заливаются. Сердце прямо наполняется такой благодарностью, что вокруг нас кто-то все так чудесно и красиво сделал. Как вы думаете, а кого можно поблагодарить прямо вот за все это?
1: Бога.
0: Бога? Правда? Он создал нас с вами, всю землю, все, что нас окружает. Живое и неживое. И знаете что? Я хотел вас спросить. Такую маленькую загадочку загадать. Давайте отгадаем, что относится к тому, что сделал Бог, а что относится к тому, что сделал человек. Ну вот, например, груши.
1: Бог.
2: Бог.
0: Бог сделал. Апельсины?
1: Бог.
0: А тарелки?
1: Люди.
2: Люди.
0: А чайник?
1: Люди.
0: А плита?
1: Люди.
0: И тарелки?
1: Люди.
0: А семечки?
1: Бог.
0: И яблоки? Только Бог. Всего создал Бог. У нас с вами сегодня фрукты прямо объедение. Мне вот очень нравится клубника.
1: Мне тоже.
0: Запах вы такой понюхайте.
1: Вкусно пахнет.
0: Красотища, вкуснотища. А еще апельсины, яблоки, киви и груши. Из всего этого мы с вами сделаем сегодня несколько поделочек. У нас будет птичка, у нас будут рыбки и будут мышки. Начнем с вами с мышек. Давайте. Мышек мы будем делать из груш. Берите каждое по груши.
1: Они похожи формы на мышек.
0: Да.
2: Вот носик, вот голова.
0: Да. Мы сделаем сейчас, берите ножики. Мы с вами сейчас сделаем для них ушки, у них вернее. А до этого надо отломить хвостик и вставить его с другой стороны. Можно его выдернуть. Да. Тут у нас будет носик, правильно?
1: Угу.
0: Мышка с таким курносым носиком.
1: А это что?
0: Да, вот туда сзади вставим. И если не вставляется, можно чуть-чуть вот так вот ножиком. Дырочку сделать.
1: Сюда вставляй, вот с этой стороны.
0: Вот это будет хвостик. Да, тут будет спереди. Делаем вот так надрезик. Вот от носика сюда вперед. И чуть сбоку, потому что это будет глазик. Один глазик. Но не дорезаем до конца, смотрите. Осторожненько только, тихонечко. Не так глубоко. Вот. Получилось, Ален?
1: Вот.
0: Да, и вот так вот его чуть-чуть поднимаем и... Давай, помогу тебе, Ник, давай. Давай, твоим ножиком. Вот так,

0: Вот. И вот так вот отгибай. Вот. Это получается место для глазика и ушка. И с другой стороны, смотри. Вот так вот. Раз. Оп. И второе ушко. Ага. Давай, аккуратненько, я тебе помогу тоже. Вот так вот. И вот так вот загибай. Ну, нам теперь надо вставить глазки. У нас есть семечки. Давайте возьмем.
1: Я уж выпадают.
0: Выпадают? Вот, держится. Так, и вставляем вот сюда красивые глазки. Оп! И второй глазик. Алена, у тебя получаются глазки?
1: Она глаза, пожалуй, вытащила.
0: Маленький ротик.
1: Оп. Ку-ку.
0: Да-да-да, чуть-чуть. Опа! Ну, давайте с вами мышек поставим на одну тарелочку все вместе. Пусть они смотрят у нас туда, вперед, на ребят. Раз, два и три.
1: Мою мышку Роза зовут.
0: Розочка, правильно. Мышкам можно даже дать имена. Розочка, как у Ники называется, зовут мышку?
2: Лили.
0: Розочка, Лили и мышарик. А теперь мы сделаем из апельсинов и клубники рыбок. Я вам дам каждой по тарелочке.
1: Они
0: держите.
1: Синие. Они синие, потому что это как море.
0: Держи. Да. Ну вот сюда ставьте. И мы сейчас с вами подготовим все, что нужно для рыбок. Я буду резать апельсин, а вы, пожалуйста, возьмите клубнички. Вот так поставим. И разрежьте их на дольки такие. Ну, тоненькие, наверное, не очень будет интересно и удобно резать. Режьте такие толстенькие, хорошенькие дольки.
1: А хвостики куда?
0: А хвостики выбросите.
1: Как это делать еще раз? Вот так вот? Толстые?
0: Да, толстые такие, хорошие дольки. А я разрежу апельсин, смотрите как. Пополам. И тоже толстыми, красивыми дольками.
1: Я уже разрезала одну клубничку. А сколько клубничек?
0: Ну, давай парочку. Посередине кладем апельсин.
1: Как солнышко в небе.
0: Да. А теперь из...
1: Клубники.
0: Да, из клубники, из долек мы делаем для них плавнички, хвостик и ротик. Спасибо. Посмотрите, какой красивый получится хвостик. Вот так вот.
1: А я хвостик делаю вот.
0: Плавничок. Вот смотрите, я верхний плавничок сделал вот такой, чуть-чуть отрезал. И получился такой красивый плавник верхний. А потом одну дольку разрезал пополам. И получился нижний у меня плавничок. И губки. Вот посмотрите, как можно сделать губки, я вам покажу. Они такие получатся небольшие. И как настоящий прямо ротик у рыбки. Как сердечко такое вырезать. Оп! Ну-ка.
1: Сейчас.
0: Получится у вас? Давайте рыбкам сделаем глазки. Опа. Так. А как вы думаете, на что это за порода рыбы? Ну, акула, там, дельфин, там.
1: Немо.
0: Немо? Рыба-клоун?
1: Да.
0: Рыба-клоун? Отлично. Отличные рыбы-клоуны. Мы уже с вами сделали мышек, рыбок, и осталось сделать нам птичку. Но я вам сейчас загадаю загадку, и вы должны отгадать, что это будет за птица. Это просто чудо-птица. Как такой не восхититься? Хвост ее красив и длин. А зовут ее...
2: Павлин!
0: Молодцы, правильно! Будем делать сейчас павлина. Мы сделаем ему большой красивый хвост. Мы положим дольки апельсина, а сверху положим дольки яблока и дольки киви. И это будет большой шикарный хвост. Аленушка, нарежешь киви, а Ника нам нарежет еще долек клубники, потому что нам нужно будет и клубникой хвост украсить. Я немножечко дорежу нам, чтобы у нас было больше апельсинчиковых долек. И будем их вот так вот складывать.
1: А другой все.
0: Это у нас хвост получился.
1: А другой?
0: А теперь давайте сделаем туловище из павлина.
3: Можно? Я знаю, как это делать. Вот так положил и все.
0: Нет, неправильно. И все. Значит, мы срежем снизу, чтобы павлин у нас крепко стоял. Вот так. Уберем у него пока хвостик вот этот сзади. Вот. И сделаем здесь надрез. Это будет красивый...
1: Клюв.
0: Нет?
1: Рот.
0: Павлиний.
1: Хвост вот этот, который...
0: Хохолок. Правильно. Вот он. Так. Значит, вот сюда, в эту треугольную дырочку, мы вставим кусочек яблока. И это будет у нас... Очаровательный павлиний носик. О! О!
1: О!
0: Красиво?
1: Угу.
0: Красиво?
1: А вот глазки.
0: Глазки. Давай сделаем дырочки, чтобы их легко было вставить. Оп. И с этой стороны. Оп. Вот так. Ну-ка, вставляем. Ой, просто очаровательный павлин.
1: А ножки?
0: Ножки, правда, можно сделать лапки из долек клубники.
1: И семечек. Это ногти. И семечек – это ногти.
0: Ну, это будут уже когти, как у коршуна.
1: Мяу.
0: Так, давайте еще. Сделаем лапку.
1: Под номером 2.
0: Как? Получилось? Красиво?
1: Угу.
0: Здорово. Ну что, все эти наши поделки напоминают нам с вами, что Бог создал все красиво и здорово. Так что не будем об этом с вами
1: забывать. А это все?
0: А это все.
1: Съедим.
0: Потом съедим. Ну что, всем пока! До свидания!

Сегодня многие люди страдают от избыточной массы тела. И порой им не помогают ни диеты, ни средства для похудения. Между тем, иметь нормальный вес важно не только для красоты, но и для здоровья. Что поможет нам поддерживать себя в отличной форме и не набирать лишние килограммы? Для того, чтобы определить наличие избыточного веса, вычисляют индекс Кепля – индекс массы тела. Это отношение массы тела к квадрату роста человека. Если индекс массы тела больше 25, это говорит о наличии избыточного веса. При значении индекса более 30 ставится диагноз ожирения. Как появляются лишние килограммы? Одна из причин избыточного веса, когда поступающие из пищи калории превышают затраты организма на физическую активность и поддержание его функций. Эти остаточные калории накапливаются в виде жира. Если вы каждый день будете воздерживаться от сладкого десерта, калорийностью около 500, это поможет вам за месяц не набрать лишние 2 килограмма. Так что, друзья, если вы хотите иметь идеальный вес, стоит полюбить менее калорийную пищу. В первую очередь обогатите свой рацион питания свежими овощами и различной листовой зеленью в любое время года. При этом откажитесь от жирных соусов.

фруктах. К тому же, благодаря клетчатке, всасывание фруктовых сахаров происходит медленно и постепенно. По этим причинам они не откладываются в виде жира, как это происходит с рафинированным сахаром. Да и калорийность свежих фруктов относительно низкая. Например, небольшое яблоко содержит 50 калорий, в то время как одно пирожное такого же веса насчитывает их уже около 300. Кроме яблок, малокалорийными фруктами являются свежие груши, ананасы, киви и цитрусовые. Традиционные чаепития в течение всего дня также являются источником лишних калорий и мешают поддерживать оптимальный вес. Есть ли альтернатива? Травяные чаи из некоторых видов растений обладают великолепным свойством сжигать жиры. Одним из таких напитков является чай ройбуш. Его получают из листьев аспалатуса линейного, кустарника, произрастающего на юге Африки. При лабораторных экспериментах было обнаружено, что этот чай замедляет липогенез, то есть образование жира в клетках жировой ткани. По сравнению с зеленым и черным чаем, ройбуш обладает рядом преимуществ. Во-первых, он отличается нежным тонким ароматом. Во-вторых, он не содержит кофеина и богат антиоксидантными полифенолами. И самое главное, он не требует подсластителей, потому что имеет естественный сладковатый вкус. А это для поддержания идеального веса немаловажно. Кстати, есть еще один способ получить сладкий чай без подсластителей. Стевия – один из самых полезных заменителей сахара. Столетиями жители Южной Америки использовали эту удивительную траву для подслащивания напитков. За счет своей способности приводить в норму обмен веществ, стевия помогает бороться с возможными последствиями этой проблемы, в том числе с лишним весом. Эту траву можно добавлять при заваривании любого чая. Только не перестарайтесь, она очень сладкая. Есть еще один принцип, который поможет сохранить идеальный вес. Это принцип самоконтроля. Необходимо не только воздерживаться от высококалорийных продуктов, но и полезные продукты употреблять в умеренном количестве. В Библии есть замечательные слова: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Друзья, чтобы достичь желанной цели, требуется сила воли. Но результат вознаградит ваши усилия. Пусть Бог поможет вам в этом. Следите за своим весом и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с очень важной информацией. Во время этой программы мы отвечаем на те вопросы, на которые даже невозможно, казалось бы, ответить. Существует конфликт между натурализмом и супернатурализмом, между эволюцией и сотворением. Изменяется мнение даже самих ученых по поводу того и другого вопроса. И сегодня вы познакомитесь с тремя очень хорошими учеными, моими друзьями, и они помогут нам разобраться в некоторых тайнах планеты Земля. Как это сюда попало? Какова структура планеты Земля? Как относиться к ископаемому? Ну что ж, сегодня у нас в гостях тех, которые являются не просто христианами, но и сторонниками сотворения. И если вы смотрите эту программу довольно долго, вы помните, что и я когда-то верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь я в это не верю. Я не преподаю ни эволюцию,

0: традиций натурализма. Я верю в библейское и научное сотворение. Как раз это я и преподаю. Трое сегодняшних наших гостей очень сведущи в этих вопросах. Двое из них геологи и один геофизик. Я хочу представить их вам. Рядом со мной, с левой стороны, доктор Флойд Джонс, геофизик и палеонтолог. Мы много чего достигли вместе.
1: И это верно.
0: И много еще впереди.
1: Аминь.
0: Фактически, доктор Джонс и я — близнецы. Конечно, этого нельзя сказать, судя по нашим размерам или по лицу. У нас разные матери, родились мы в разных штатах, но зато в один и тот же день. Когда я впервые об этом узнал, я подумал, что это мой дорогой брат, и он просто шутит надо мной. Но мы действительно родились в тот же день.
1: Да.
0: И ты разве не рад, что мы оба рождены свыше?
1: Аминь.
0: Вам понравится этот ученый. В дополнение к геофизику и палеонтологу у нас в гостях Куб Дорси, выпускник Техасского университета, факультета геологии. Куб, очень приятно, что ты принимаешь участие в программе.
1: Я этому очень рад тоже.
0: Профессиональный геолог и хороший ученый. Вам понравится то, о чем он вам расскажет. И немного дальше от меня сидит самый первый геолог, который когда-либо был связан с Музеем Сотворения. После его официального открытия в его работу были вовлечены и другие геологи, но Джон Ватсон был одним из его основателей. Джон, ты долгое время был моим другом.
1: Это был длинный путь.
0: Да, но зато приятный.
1: Верно.
0: Джон Ватсон также выпускник факультета геологии Техасского университета. Почти 20 лет он был очень важным членом комиссии водного обеспечения Техаса. Фактически, Джон, насколько я понимаю, ты был членом комитета, учредившего так называемый cut boundary, границу для частной собственности и государственной собственности в реках Техаса, правильно?
1: Верно.
0: Джон не только мой дорогой друг, он друг, заслуживший наши молитвы. Джон страдает от обостренной стадии болезни Паркинсона. Мне захотелось, чтобы как наши зрители, так и международные зрители познакомились с этим дорогим другом. И, Джон, я хочу, чтобы ты помахал тем друзьям, которые не встречались с тобой раньше. Да, молитесь за него. Он геолог Джон Ватсон, прекрасный ученый, дорогой друг. Как геолог, всегда ли ты был сторонником сотворения, Джон? Или ты стал сторонником сотворения, познакомившись с библейскими и научными доказательствами, которые вырисовывали тебе правду?
1: Глядя в прошлое, я всегда был сторонником сотворения.
0: Но тебе очень повезло, что ты сразу же знал, как относиться к этому вопросу. К тому же у тебя была возможность анализировать приобретенную информацию на уровне университета. Ты не просто сторонник сотворения. Насколько я понимаю, ты веришь, что Земля была сотворена сравнительно недавно, а всего лишь несколько тысяч лет назад, правильно?
1: Верно.
0: И очень приятно услышать подтверждение это от ученого. То же самое утверждает и Куб. Ты выпускник очень важного университета в области геологии, и ты практикующий профессионал. А когда-нибудь ты поддерживал теорию эволюции?
1: Да, поддерживал.
0: Хорошо. А когда же ты изменил свое мнение, или что его изменило?
1: Я стал христианином в 70-м году, и вскоре после этого мне выпала привилегия встретиться с Флойдом Джонсом.
0: Но прежде всего ты встретился с самим Творцом, а потом с Флойдом Джонсом. Сотворитель, Творец направил Флойда заняться чем-то изумительным, не так ли?
1: Да.
0: Таким образом, само обращение изменило твое мнение от натурализма к супернатурализму, от эволюции к сотворению.
1: Верно.
0: Это удивительно. Доктор Джонс, Флойд, будучи студентом факультета палеонтологии университета в Миссури, ты уже был знаменитым палеонтологом, и тебе предложили кресло целого факультета палеонтологии, но ты еще тогда был сам студентом, не так ли?
1: Да, и как раз к этому меня подготавливали.
0: А ты был тогда эволюционистом?
1: Преданным эволюционистом.
0: Ну что ж, давайте пойдем дальше. На протяжении 14 лет ты руководил целой лабораторией геофизиков. Ты возглавлял ее, не так?

0: Фактически, это нельзя было назвать лабораторией. Я был региональным геофизиком и в то же самое время выполнял кое-какую палеонтологическую работу.
1: Хорошо. Ты по-прежнему занимаешься палеонтологией?
0: Да, да.
1: А теперь скажи мне, доктор Джонс, поскольку ты был рьяным эволюционистом, что же привлекло тебя к сотворению?
0: Прежде всего, Карл, я вот что скажу тебе. Мои ученые степени в областях химии, физики и математики только способствовали этому. Когда я стал немного старше, где-то около 30 лет, я начал осознавать, что кое-что из того, чему меня учили об эволюции, не совпадает с тем, что я узнавал из научных областей.
1: Повтори это еще раз, потому что это подведет нас к чему-то восхитительному. Но сначала нам нужно подготовить фундамент для нашей международной аудитории, чтобы они это поняли. Ты имеешь в виду, что информация, которую ты изучал, искажала факты?
0: Верно. И когда я стал, как говорится, более зрелым ученым, я начал замечать эти расхождения. Я понял, что многое из того, чему меня учили в области геологии, совершенно невозможно было ни проверить, ни доказать. К тому же, все это противоречило хорошим известным законам химии и физики, даже статистике и вероятности. Помню, как на пути в Миссурский университет я думал, что просто что-то пропустил, что мои профессора смогут направить меня на верный путь. Таким образом, я обратился к троим из них, каждому индивидуально. С глазу на глаз я объяснил каждому из них, с чем у меня были проблемы, что противоречило тому, что я изучил. Например, второму закону термодинамики, но это только один пример. И они ответили мне, что все само по себе постепенно деградировало. Но ведь эта эволюция учила меня, что все каким-то образом развивалось. Таким образом, произошла очень странная вещь. Все трое моих профессоров, каждый в отдельности, очень рассердились на меня. Я был их самым лучшим студентом, никогда раньше у них ни со мной не было проблем. Таким образом, они начали обвинять меня в том, что я стал христианином. Я тогда еще им не был.
1: Хотя ты был и баптистским диаконом.
0: Да, я был, но не был христианином. Тогда я не был рожденным свыше, поэтому я ответил им, что это неправда. И все-таки продолжал спрашивать их о том, что меня беспокоило. И у них не было никаких ответов. Фактически то, что я от них получил, было просто эмоции. Уже позже, наедине, анализируя то, что произошло, я понял, что все становятся действительно очень злыми только тогда, когда совсем не уверены в своих ответах на религиозные вопросы. Для меня даже стало забавным то, что все трое обвинили меня в одной и той же ереси с эволюционной точки зрения, что я как будто бы стал христианином. Тогда впервые меня и осенило, что существует только два выбора. Либо я эволюционист, либо христианин. Тогда и начались мои поиски.
1: Но затем ты встретился с самим Творцом.
0: Да. Иисус Христос — Сотворитель. И я считаю, что вот что произошло. Как только я отдал свое сердце Господу, Он заставил меня перечесть все мои основные учебники геологии. Тогда меня просто изумило то, сколько всего не совпадает с моими научными знаниями в других научных дисциплинах. Я и оглянуться не успел, как совсем отказался от эволюции. Хотя, конечно же, у меня не было всех ответов, их у меня по-прежнему нет.
1: Ни у кого из нас нет всех ответов, но у нас есть основные.
0: Верно, но я понял, что встретился с тем, у кого были все ответы.
1: Да, не может быть ничего важнее, чем встреча с тем, у кого есть все ответы. И кто является самим ответом? Сегодня очень много было сказано, это прекрасная программа. Эти ребята очень серьезные ученые. Фактически каждый раз, когда Флойд бьет по мячу, он забивает гол. И много лет он был также и боксером, выигрывающим каждый раунд. У него такое отношение к самой жизни, отыскав верный путь, он с него не сбивается. Огромное удовольствие лично знать этих людей и пригласить их на нашу программу. Ведь Флойд Джонс на протяжении первых 2 лет своей учебы в университете справлялся с любой математической задачей. Целых 2 года в этой области у него совершенно не было никаких проблем. А вот что я давно хотел у тебя спросить, но я подождал, чтобы наша аудитория тоже это услышала. Ведь я всем говорил, что у этой программы нет заранее подготовленного текста, поэтому я хочу, чтобы она была теплой и личной. Как раз поэтому мы и делаем все экспромтом. В конце 2 лет в университете, на математическом курсе, было ли что-то, что ты не мог решить?
0: Да, было. И мне по-прежнему вспоминается задание, с которым я не справился на 4-м курсе математического факультета. А профессор, когда раздавал работы, всегда объявлял отличников. Весь класс от меня уже просто устал. Но в тот раз профессор сказал, наконец, Фло Джонс не справился с задачей. Разразилась целая овация аплодисментов и смеха. А ведь я тогда был довольно самонадеянным, потерянным человеком. Поэтому вначале мне это совсем не понравилось. Но затем вдруг меня вот что осенило. Ведь это же для меня довольно большой комплимент. Они признали мое существование.
1: Каждый из вас, господа, обследовал ископаемое, которое на этом столе. Здесь есть и следы волн, и окаменелый остаток плода, и, как было установлено, отрезок кожи динозавра. И это было здорово впервые это увидеть. Это от динозавра анкилозавра, найденного в Боливии. И вот это, как подтвердило предварительное исследование, окаменелая медуза. А теперь позвольте мне вот что спросить у каждого из вас, чтобы услышать ваше личное мнение. Для того, чтобы все эти живые системы, как и неживые, например, следы волн, которые очень быстро исчезают, чтобы все это осталось в таком виде, как и было, что для этого потребуется? Могло ли это образоваться на протяжении длительного времени, как нам единообразно пытаются объяснить эволюция? Или для того, чтобы это окаменело подобным образом, это должно было произойти внезапно? Доктор Джонс, ты химик и физик?
0: И они должны были быть похоронены почти немедленно. Фактически, медуза, по всей вероятности, была завалена живой, иначе ей бы совсем не сохраниться. Большинство ископаемого сохранилось только потому, что было погребено сразу же, без промедления, и очень часто заживо задохнувшись.
1: Поскольку ты изучал все эти дисциплины и сдал по ним все необходимые экзамены, и затем учил других, и ты применял свои математические способности для очень точного анализа, есть ли у тебя представление о том, сколько лет нашей Земле? Каково твое собственное мнение? Ведь хотя мы с тобой родились в один и тот же день, у нас не было возможности наблюдать за Адамом и Евой. По твоему профессиональному мнению, сколько лет Земле?
0: Лично я считаю, что планете Земле примерно 6000 лет, как и всей Вселенной. Как раз это в буквальном смысле соответствует Библии. Я провел свои собственные хронологические исследования, результатами которых могу поделиться с твоими зрителями. Я уверен, что это замечательная работа.
1: Да, и сейчас это печатается и выйдет в толстой обложке. Я очень горжусь хронологией Ветхого и Нового Заветов доктора Джонса. К тому же ты провел и математические исследования. А обнаружил ли ты какие-то данные, подтверждающие истинность Библии?
0: Да, но ведь очень многие не понимают, как ведомство эволюционистов, членом которого когда-то я был, объясняет нам возраст. Фактически, у меня уже были ученые степени, и я работал над докторской диссертацией, когда обнаружил основную формулу радиометрического датирования камней. И совсем не важно, что именно ты датируешь, аргонный калий, пласты, рубидили, телефлору урана. Главное уравнение является следующим. X равняется неведомый камень, равняется, и с другой стороны необходимо подставить 7 цифр, чтобы решить это уравнение. А мы ведь не знаем, и, наверное, никогда не узнаем, 5 из 7 цифр. В таком случае себе же нужно сказать, подожди, как я могу верить в математическое уравнение, в котором неизвестны 5 из 7 цифр? И вы спросите, как же можно решить подобное уравнение, предполагаешь нули, а в конечном итоге почти все сокращается. И обычно это приводит к огромным цифрам. А мы ведь знаем, что эволюции Они необходимы хотя бы для того, чтобы вообще казаться возможно.
1: Таким образом, эта часть информации искажена, как и все эти предположения в пользу натуралистической концепции.
0: Верно.
1: Надеюсь, что зрители это поняли. Ведь это значит, что нет точных ни математических, ни химических, ни физических, ни радиометрических данных, которые могли бы доказать, что Земле более чем несколько тысяч лет. Верно, доктор Джонс?
0: Верно.
1: А теперь я вот что хочу спросить у этих двух представителей геологии. Обследовав это ископаемое от следов волн до живых систем, считаете ли вы, что они были захоронены очень быстро?
0: Да, по всей вероятности.
1: Я думаю, вы совершенно правы, так должно было быть. Когда наслаждаешься чем-то, время летит слишком быстро. Все относительно, все не расширяется, сжимается. Таким образом, давайте перейдем к другим данным, пока время не истекло. Я очень рад, что вы смотрите эту программу. Доктор Джонс, подойди ко мне на минутку. Ты был первым палеонтологом и геофизиком, приглашенным мной на берега реки Палакси вскоре после 3 июня 1997 года. И ты привез с собой и документалиста, и фотографа. Главным образом ты знал, что произойдет, ведь ты сам ученый. Ты работаешь с документацией. Помнишь, как в конце июля 1997 года ты вместе со мной рассматривал то, что мы раскопали на берегах реки Палакси? Ведь их пересекала тропа динозавра. Мы также раскопали и другие уникальные тропы, но они почти размылись, и ты лично рассматривал еще одни следы, сохранившиеся в скале. Ведь они были среди следов динозавра. И как профессиональный геофизик и палеонтолог, что ты сказал по этому поводу? Кому принадлежали вот эти вторичные следы, которые мы нашли?
0: Прежде всего, эти поочередные следы левых и правых лап. Их была целая серия этих троп терапода, динозавра с тремя пальцами на лапах. Так что этот след никак не перепутаешь с вот этим. И вне всяких сомнений он принадлежит человеку. И мы смотрим на след в камне, в известняке. И эти человеческие следы пересекаются со следами динозавра. А в человеческом следе можно рассмотреть и большой палец, и пятку, и свод стопы.
1: Доктор Джонс, понимаешь ли ты, что ты только что сказал? Конечно же, я уверен. Опять-таки, перед тем, как углубиться в научную и философскую подоплеку всего этого, пожалуйста, объясни нашим зрителям, среди которых, наверное, много детей, откуда мы знаем, что это человеческий след. Я хочу, чтобы они это поняли.
0: Ну что ж, мы знаем, что это человеческий след, потому что такого другого ему подобного больше нет на всей планете. Человеческий след необыкновенно уникален. Ни у кого другого земного существа даже и не может быть ничего подобного. У медведя круглый след, у гориллы круглый, с противоположным большим пальцем. К тому же человеческий след вытянут, что чрезвычайно уникально. И с ним не сравнится никакой другой след.
1: Насколько я помню, когда ты там был, ты обследовал и большой палец, и второй, третий, четвертый, и мизинец, и боковую часть продольного свода, и пятку, и среднюю часть продольного свода. И ты тогда высказался о каждом из них.
0: Это верно.
1: Ты понимаешь, что ты только что сказал? Ведь ты палеонтолог, ты поместил человека и динозавра на одном и том же уровне в истории планеты Земля. Понимаешь ли ты, что ты сказал?
0: Да, я только что потерял уважение довольно многих своих коллег, ученых-эволюционистов.
1: Однако ты только что заслужил довольно много аплодисментов на небесах, ведь стандартная геология предполагала, что этому камню 110 миллионов лет, а ты поместил человека вместе с динозаврами. Так или иначе, это указывает на то, что все это осталось после потопа Ноя, который произошел всего лишь 4500-4600 лет назад. назад, что сравнительно недавно. А если бы этим следам и было 110 миллионов лет, тот факт, что человек и динозавр жили в одно и то же время, совершенно разрушает концепцию эволюции. И, конечно же, совсем нет никаких доказательств того, что этой скале могло бы быть 110 миллионов лет. Фактически, раскопанное нами обугленное вещество внутри этой скалы указывает всего

0: лишь на несколько тысяч лет. Доктор Джонс, ты вместе с другими учеными сделал сторонникам сотворения и всем христианам огромную услугу, признав перед международной аудиторией тот факт, что человек и динозавр жили сравнительно недавно и жили вместе. И именно это мы и находим в Библии, в 40 главе Иова. Я хочу кое-что упомянуть. У нас не остается времени. Доктор Джонс, ты специалист в этих областях. Перед нами углерод-14. Многие спрашивают, а как же узнать, когда он появился? Конечно же, много чего может помешать нашим точным предположениям. Например, атмосферное загрязнение, солнечная энергия, космическая радиация, метеориты и так далее и тому подобное. Но я уверен, что ты подтвердишь, что углерод-14 совсем необычен. Углерод-12 и 13. Обычный углерод-14 образовывается в верхней части атмосферы при столкновении ультрафиолетовой радиации с азотом. Тогда и происходит цепная реакция. Эту таблицу ты уже видел, мы ее рассматривали. И во время этих реакций все живые системы фактически впитывают в себя углерод-14. И мы питаемся как растениями и животными, и мы усваиваем какое-то количество углерода-14. И в результате наших исследований углерода-14 оказалось, что ему всего лишь несколько тысяч лет, а не множество миллионов.
1: Я считаю, что наши зрители должны знать вот о чем. Техника, которую мы обычно используем для установления этих больших дат, просто непригодна для работы над осадочными породами камней. А все ископаемое, конечно же, находится в осадочных породах скал, и вулканическая лава с температурой почти в 1100 градусов Цельсия расплавила бы любое ископаемое. Температура и давление, необходимые для образования метаморфического камня, также избавились бы от него. Таким образом, любое ископаемое в мире могло только сохраниться в скалах с осадочными породами. Но какая-то другая радиометрическая техника датирования, кроме углерода-14, может сработать только на каменных породах вулканического происхождения. Следовательно, возникает вопрос, как же датировать скалу, если технике это не под силу, и она не срабатывает, потому что все радиоактивные минералы растворяются в воде. И поскольку осадочные породы скал формируются путем перемещения металла по потокам в океан, совсем неизвестно, было ли это вещество прибавлено или вычтено.
0: Действительно не знаешь, ведь с самого начала нет никакой формулы.
1: И это верно, просто невозможно, чтобы когда-нибудь кто-то мог доказать, что это скале со следами динозавра или человека от 60 до 100 миллионов лет. Что она настолько древняя.
0: Это совершенно невозможно доказать, и если ты эволюционист, тебе просто приходится это предполагать. У нашей программы осталась всего лишь одна минута. Доктор Джонс, подойди сюда со мной, и вы, геологи, посмотрите, перед нами глубокое ущелье. Великий каньон. Осадочные породы также можно раскопать и вдоль реки Палакси, фактически они по всему миру. Позвольте мне за 10 секунд у вас спросить, есть ли у вас, у ученых, какое-нибудь осязаемое доказательство того, что всемирный потоп на самом деле произошел на историческом этапе в прошлом? Доктор Джонс, начнем с тебя и послушаем других.
1: По всему миру мы находим ископаемое в горах, в каньонах и где только угодно. И оно могло сохраниться только в осадочных породах, нанесенных водой.
0: И это в глобальном масштабе.
1: В глобальном масштабе.
0: А вы, геологи, согласны?
1: Согласны. Я полностью подтверждаю.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств, 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств, 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное в его жизни». Я могу представить себе Нафана, и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить». У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается.
Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство, 8 стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во Второе царство, 8:13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид — самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого — это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник. И он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает.

покупает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных, можно обойтись без полевых зверей, можно обойтись без морской рыбы, но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте Агнца. Все скажите: «Достоин Агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему, Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь.
Причастие означает...

участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже, с остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать: если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере. А может, и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить: «Достоин Агнец, достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю и его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него.

его, а когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. Я люблю этого Агнца. Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с Ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам: «Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите Агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови Агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его». Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии: «Я не хочу, чтобы вы просто взяли Агнца». Он говорит: «Возьмите Агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя Агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали: «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит: «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет Агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома.
Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил: «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как Агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал: «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь Агнца. Будем прославлять и восклицать Ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: Рад вас снова здесь видеть, друзья. Сегодня, как и обещано, мы поговорим об откатах. Ну и не только об откатах, на самом деле, о всякого рода вида поощрений, вот, скидок, законных и незаконных вариантов и подобных. Что вы на эту тему можете сказать, с чего начнем?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Масса таких примеров, я думаю, у каждого из нас в жизни есть. Тема крайне интересная. Хотелось бы чуть глубже копнуть, ну, в теорию, точнее, в практику, а не в теорию.
0: В практику этого дела.
3: Некоторые бизнесмены говорят, что наша система так устроена, что если не делать откаты, то вообще невозможно работать.
4: Интересно, насколько бы изменилось качество нашей жизни и там наших дорог и всего прочего, если бы этой практики не было в нашей стране, да?
0: А вы считаете, что это положительно влияет или отрицательно все?
4: Я думаю, что это отрицательно влияет на качество дорог конкретно.
0: А, если говорить о дорогах. Иногда складывается такое впечатление, если говорить о дорогах конкретно, что на наши дороги уже ничего не повлияет. Есть оно, нет его.
4: Ну, это же, конечно, не только дорог касается. Я уж так просто, как пример.
0: Ну, не знаю, давайте по порядку с какого-нибудь одного угла. Вообще, это преступно или нет, вот откаты? Потому что люди, когда слышат это слово, это сразу вот какой-то негатив за собой кроет. Может быть, не все так негативно, как кажется.
2: Ну, смотря что подразумевать, что имеется в виду под словом «откаты»? Это когда ты что-то приобретаешь и часть этого отдаешь? Либо, ну, какое понятие вообще вкладывается? Ну, либо это как вот, например, там по карте какой-нибудь кэшбэк получить, да, например? Если ты на предприятие покупаешь. То есть что такое откат?
0: Ну, любой, давайте с какого угодно начнем.
3: Ну, дороги, любой, наверное, это самое знакомое, животрепещущее для всех. Это тот случай, когда на дорогу выделяется там 200 миллионов на ремонт дороги, находится подрядчик, который готов сделать это за 100, а остальные 100 разделить пополам с кем-то. Вот и откат, пожалуйста.
0: Такое ощущение, что это не откат, а как бы целенаправленное воровство, в принципе.
3: Оно так и есть, потому что словом «откат» мы сейчас как-то прикрыли вот эти вот все механизмы преступные. А откат, он уже как-то не так грубо звучит.
0: Не, ну есть еще более красивые слова в этом вопросе. В виде бонусов, персональных скидок, поощрений, там, кэшбэков, которые вот упомянули уже и так далее.
3: Ну да, общая картина такова. Откаты, они большую часть населения вообще не касаются. Это где-то там единицы людей этим занимаются. Может быть,

0: А вот что касается кэшбэков, всяких бонусов и поощрений, наверное, большинство менеджеров, которые в сфере закупок, они с этим сталкиваются.
1: Вот конкретно, ты работаешь на какую-то организацию, которая, к примеру, продает гравий. Ты менеджер, не руководитель, не тот человек, который просит откат, а тот человек, к которому приходит предприятие и предлагает вариант. Давай вот так вот сделаем. И, в общем-то, твоя организация не скрывает эту суть. Тебе нужно пойти к руководителю и сказать, вот предлагает такой вариант, мы должны обратно дать. И твоя подпись должна стоять при этом. Но ты не даешь этот откат, и ты его не требуешь, но подпись твоя должна стоять. Как в этом случае поступить?
2: И в итоге, чуть что, виноват будешь ты.
0: Ну да,
2: Ни одна
0: конечно.
2: компания, ни другая.
0: Да.
1: Так оно зачастую происходит, когда...
3: Сам человек с этого ничего не имеет. Он просто как бы немножко в курсе того, что происходит. И многие верующие вот ко мне подходили с таким вопросом: а как мне быть? Да? Я этот вопрос очень часто слышал. Многие даже меняли работу из-за того, что говорили: мы не можем по совести подписывать вот такие вещи, когда предлагают нам и сразу просят назад.
1: Правильно озвучили. Проблема в том, что крайне останешься в любом случае ты. Не твое начальство, которое дало на это добро, не организация-подрядчик, которая запросила этот откат. Ты крайне останешься, потому что твоя подпись здесь существует, да.
0: Ну, может быть, не всех зрителей этот вопрос касается, вот вопрос откатов, да? Мы слышим эти термины где-то там по телевидению, в интернете. А вопрос качества, ведь мы потом ходим, потребитель ходит по некачественной дороге, живет в некачественно построенном здании и так далее. И если мы вообще все научимся так жить, то действительно мы все пострадаем от этого. И здесь для чего вообще нужна честность? Для чего Бог в Священном Писании неоднократно нам говорит, что мы должны честно поступать? Потому что это влияет на качество жизни всего общества.
1: Тут
0: Честность.
1: можно возражать, в любом случае найдется тот, кто это сделает. Ну, если этого не сделаю я, то все равно я не изменю систему, многие так могут говорить.
0: Ну, наверняка каждый человек делал когда-то ремонт в своей квартире, нанимал человека, нанимал строительную, может быть, бригаду какую-то. Вот я знаю одного товарища, который, у него небольшая бригада, и он делает закупки постоянно в одном магазине, и у него там хорошие бонусы. Ну, у него как, небольшая бригада, может быть, там несколько человек. И когда заказчики говорят, нужно приобрести такой-то строительный материал, он едет именно в этот магазин, а у него там бонусы собираются. И там раз в год или еще каким-то образом он может приобрести на эти бонусы стройматериал бесплатно. Но это не самый дешевый магазин в городе. И в результате его заказчики от этого страдают. И он это прекрасно знает.
3: Вот я бы все-таки разделил откаты и бонусы, поощрения и прочее, я бы это все-таки разделил. Вот, предположим, я заказчик, да, я хочу, чтобы мне сделали ремонт. У меня много строителей, знакомых, друзей, которые точно так же поступают. Да, у них элементарная бонусная карта, притом не скидочная, а накопительная. Раньше были скидочные, а сейчас все магазины специально поменяли на накопительные, чтобы строителям было выгоднее покупать. И, предположим, я знаю, что я могу купить вот в этом магазине дешевле, в этом магазине дороже. Если я хочу купить дешевле, я пойду и куплю сам дешевле. А если я доверяю полностью ему, я оставляю на его выбор, как он это будет покупать, за сколько он это будет покупать. Он мне приносит чек, за сколько он купил. Но он ведь тоже что-то же
0: Ну а чем это
3: потратил.
0: отличается, от отката?
3: Совершенно не откат.
2: Вы знаете, а я скажу почему. Это может быть некая плата за услугу, потому
3: Конечно.
2: что тут либо этот человек выполняет эту работу, какую работу именно? Доставку материала.
0: Нет,
2: Поехать,
0: оплачивается.
2: приобрести. Нет. Работа. Поехать, купить, приобрести, доставить материал. Это же тоже определенная работа, которая требует
3: Найти
2: определенной.
3: дешевле, это
2: Вот.
3: определенная работа. Если я готов ему отдельно за эту работу заплатить, я могу с ним договориться, сказать, я хочу, чтобы ты купил мне в этом магазине. Тогда он говорит, хорошо, если в этом магазине, если ты хочешь, чтобы я тебе искал где дешевле, тогда это будет стоить еще столько же. То есть это же все обговаривается. Причем тут обкат, то есть нарисовали образ какого-то такого перфекционистического, ну, круга там, не знаю. Ну, не знаю, я бы разделял эти вещи.
1: Ну, на этот вопрос и смета есть. Ты же имеешь возможность позвонить в одну организацию.

0: организацию сказать, ребят, сколько у вас будет стоить здесь этот ремонт. Пожалуйста, сделайте мне смету работ, смету материалов. Никто не возбраняет сделать 3 запроса.
1: Он мне сказал, я согласился, и все, и мы работаем, а уж это
2: ну, если
1: дело.
2: Строитель знает, что вот во всех магазинах стоит столько-то, а в том чуть-чуть дороже.
1: И что?
2: И привозят своему заказчику немножечко дороже.
1: Если я, если я как заказчик с этим соглашаюсь, потому что мне нет времени этим вопросом заниматься, ведь я имею полное право как заказчик сам привезти этот материал. Очень часто как бы тоже вот и в одном месте, даже в другом, третьем, я сам решаю, где мне чего купить. А если мне нет времени, я доверяю подрядчику.
0: А если я христианин, строитель, как мне себя вести? То есть что мне сказать? Ты знаешь, я имею некоторые там бонусы. Или,
2: я тебе честно скажу, ты знаешь,
0: скрыть,
2: я пойду в магазин, где чуть-чуть дороже, но я с этого поимею бонусы. Поэтому давай вот так работать.
0: Ну, а есть возможность просто сказать, вот эта сумма итоговая.
1: Я буду покупать товар в этом магазине. Устраивает.
0: Вот сумма такая, тебя все устраивает, все хорошо тебе.
1: Все.
2: Ну, хорошо, а вот другая ситуация из подобной. Когда менеджер по закупкам работает в организации, и постоянно получает бонусы себе на карту. Ему на карту постоянно отходят какие-то бонусы.
3: То есть организация при этом ничего не теряет, а вот именно менеджер получает дополнительные бонусы из-за того, что покупает всегда
2: в одном
3: же магазине.
2: То же самое происходит, то же самое. Но обратите внимание, любой бизнесмен, который формирует стоимость товара, он закладывает этот бонус в стоимость товара. И получается, что когда организация платит за этот товар, организация платит и этот бонус тоже. То есть этот бонус он получает не за счет продавца, а за счет своей компании, которая заплатила за это деньги.
0: Ну хорошо, вот ситуация такая насущная. Когда я летел в студию, я покупал билет со своей карты. У меня есть там кэшбэк, конкретно на интернет-покупке 3%. Мне как подойти, нужно в бухгалтерию сказать, ну вот я реально заплатил столько, а потом мне еще вернулось столько. Как быть в этом случае?
1: Это твое право, понимаешь? Ты бы мог эту карту себе не оформлять, раз. Во-вторых, ты что-то же сам платишь за эту карту, два. Ты сам себе эти бонусы зарабатываешь, потому что другой человек никаких шагов в эту сторону не сделает, что обвинять тебя за то, что...
0: 3% навалил.
2: А этическая сторона вопроса.
1: Очень хорошо.
2: Можно
1: Молодец.
2: Я расскажу одну историю? Когда я был студентом, наш преподаватель, очень честный человек, он рассказал, что в их учебном заведении у них есть такая система, когда сотрудники всегда что-то покупают для учебного заведения. И все бонусы, которые они получают, тут, поймите еще, что бывает – один получает их больше, другой получает их меньше. У одного есть возможность делать закупки, у другого нет возможности делать закупки. Иногда даже некоторые сотрудники могут спорить, кто будет покупать для сотрудников билеты на самолет.
3: Ага, из чьей карты, да?
2: Да, с чьей карты оплачивать. И он говорит, мы решили совершенно иначе все делать. Кэшбэк, все бонусы, все, что мы получаем, мы складываем в одну корзину. И когда рождественские праздники, мы устраиваем розыгрыш. И таким образом каждый сотрудник получает какую-то премию к концу года, к Рождеству. И мне кажется, что это честный вариант.
0: То есть в любом случае можно найти золотую середину и
2: Конечно,
0: найти
2: да.
0: выход из этого.
1: Я думаю, что в большинстве организаций этот вопрос вообще просто не стоит. Ну, хорошо, что вот они так решили, но в большинстве организаций вопрос просто не стоит. Он идет, как и идет. Ведь человек идет и покупает что-то для организации, он тратит на это свое время и силы, да? А другой просто
3: Или
1: сидит.
3: Рабочее время и силы.
1: А может, сверхурочное время.
2: Нет, это рабочие чаще всего.
0: За которые тебе уже заплатили, да?
1: А другой человек просто просидит в офисе и не пошевелит там. И, конечно, он ничего за это никогда... Какие там... Были бы бонусы.
2: Ну, смотрите, вот
1: серьезные.
2: Очень неплохая мысль прозвучала. Как бы поступил христианин? Если христианин знает, что это по факту не мои средства. Просто что происходит? Кэшбэк если я плачу средствами своего руководителя и получаю вот эти вот бонусы, это немного. А когда немного, это не грех. А вот откат в 200 миллионов, это, конечно же, уже грех.
1: Я руководитель, предположим, да? И если я не хочу, чтобы у тебя были кэшбэк-бонусы, да, то я этот вопрос решу так, что их у тебя не будет. Но если как руководитель организации, да, это
3: мне все равно,
1: это остается исключительно на твоем выборе, и руководитель, ну, это твое право, вот его реальность. То есть ты все равно дешевле не купишь. Ты дешевле не купишь, потому что это кэшбэк, он с определенной суммой, и все.
0: Тут есть два примера. Занимаемся цветами, и в двух магазинах работают, ну, разные, ну, люди. И одна сотрудница верующая. Меня сильно удивило, когда она сказала: вот этот букет купили там за 1900 рублей, дали 2000, вот я 100 рублей в излишки в кассу положила. Меня это поразило, честно говоря. С другой стороны, другой магазин, где сотрудники сумму, которую дают там на чай, или оставляют, они кладут в копилочку. И из этой копилочки, когда есть недостача какая-то, они достают, покупают чай себе или достают, вкладывают то, что должно было там лежать. Я не могу осудить второй вариант. Это не мои деньги. Мои деньги только то, что в товаре существует. Все, что дали сверху, ну, оно не мое здесь. И поэтому вы вправе так поступать. Но когда я увидел другую ситуацию, этот сотрудник стал очень, ну, высок в моих глазах. Я бы много доверил этому человеку. Поэтому я думаю, что есть некоторый плюс в честности и в открытости. Можно подойти в ту же самую бухгалтерию и сказать: ты знаешь, у меня карточка есть, ничего страшного, или к руководителю. Если действительно у руководителя есть зуб, и он ловит тебя на честности, он скажет: хорошо, что ты задал этот вопрос, хорошо, что ты подошел ко мне. Вот мне было интересно, как ты себя поведешь. Мне кажется, христианин, он все-таки должен сказать, и та уже дальше воля руководителя или воля того человека, кто принимает это решение.
3: То есть в любом случае мы приходим не столько к каким-то общехристианским принципам, сколько оставляем эти принципы на совесть каждого отдельно взятого христианина. Ну, потому что для одного это, он даже не задумывается, это образ его жизни, и он даже не подумает, что в этом есть какое-то там нарушение, грех, не грех, там он вроде как ни у кого ничего не украл. Вот. А другой будет переживать из-за копейки, какой ему там, не знаю, покупатель оставил, не забрал 10 копеек сдачи, а он будет над ними трястись и не знать, куда их, то ли в кассу их обратно положить, чтобы потом проблема была думать, откуда взялись лишние 10 копеек. То ли выбросить их, вроде как не выбросишь деньги. Получается, каждый отдельно должен принимать для себя решение.
0: Есть слово «закон». Если это законно, тут можно уже думать и решать этот вопрос со своей совестью. Если это точно незаконно, мне кажется, даже вступать на этот путь не стоит, потому что дорожка приведет.
1: Вот именно поэтому я бы отделил откаты от бонусов, кэшбэков, там, поощрений и так далее. Потому что бонусы, кэшбэки – это законно. Но, во всяком случае, наоборот, все вот продавцы, они мотивируют, да, накоплением бонусов своих покупателей.
3: Очень многие закладывают и делают законными, находят способы сделать законными и то, что мы назвали изначально откаты. То есть, например, я как бы знаю ситуацию в одной лизинговой компании. Человек работает, продает, как менеджер пытается продать то, что они там, или сдать в лизинг, да, то, что, тот продукт, который они имеют. И у них изначально заложен определенный процент, если вдруг к этой сделке, к будущей сделке, тебя привел какой-то третий человек. То есть ты вот как менеджер не сам нашел эту компанию или этого человека, который у тебя приобретет твой продукт, а тебе вот в этой сделке помогло третье лицо. Друг твой, вот, или даже сам человек из той компании, или кто бы то ни был. Все, у них заложено так называемое дополнительное поощрение, вот, или дополнительный там какой-то бонус, или какие-то премиальные, которые они абсолютно легально отметили как вот премиальная сумма человеку, участвующему в сделке. Все. И эти деньги выводятся, как премиальные, и наличным потом отдаются тому человеку, который вроде бы как не сотрудник, а может быть сотрудник того предприятия, а может еще что-то. Но он повлиял на осуществление этой сделки. А мог не повлиять. Как быть в этом случае? Легально закон, вроде как.
0: Законно или нет?
2: Ну, это устав организации.
3: Да, это прописано вот в той лизинговой организации. Они абсолютно легально выводят эти деньги. Но они знают, зачем они там заложены. И человек, менеджер, он может заложить, сказав, да, мне нужно это сделать. А может не заложить, сказать, там нет никаких посредников, вот я сам нашел, и не нужен этот процент.
2: А, то есть он на себя берет ответственность? Сказать честно, был третий человек или не было его третье лицо?
3: Ну, в некотором роде да, в некотором роде да. Я думаю, он всегда может сделать третьим лицом свою собаку. И тогда он будет поступать нечестно. Но это тоже в категории того, что мы говорили, тоже в некотором роде откат. Но законным средством можно.
2: Но только Бог, наверное, увидит, а есть ли там это третье лицо или нет. И он перед Богом будет отвечать здесь за свои действия.
3: А если это третье лицо в той компании, в другой, тоже лично заинтересовано, чтобы приобрести именно в вашей лизинговой компании то, что мне нужно, а не в соседней, не в конкурирующей? А ты, получается, уже в этом участвуешь, как менеджер этой компании.
2: Это серьезный вопрос. Вот я стал однажды свидетелем беседы двух знакомых. Один системный администратор, а другой его друг, у него ИП. И системному администратору нужно было приобретать оборудование для своей организации. Ему поручили это сделать. И он предложил три организации, которые... Стоимость трех организаций этого оборудования. И самая низкая была, это стоимость его друга, у которого было ИП. И как бы через его организацию они прокрутили все это дело. Естественно, две других организации с завышенной стоимостью мне предложили туда. И они прокрутили вот эту махинацию. Да, организация приобрела, из трех вариантов самый дешевый выбрала, но он далеко не самый дешевый. И вот такие схемы, вообще схем у нас очень много. И мы находим пути для того, чтобы каким-то образом себе какие-то, в кавычках, бонусы складывать в карман. И вот когда мы находим эти пути, мы должны понимать, насколько они честное. И если действительно здесь есть пограничные ситуации, то есть мы руководителю говорим, вот это самый дешевый вариант, но сами-то знаем, что есть еще дешевле, это уже нечестность.
3: А если еще говорим, самый дешевый, какой я смог найти?
2: Да.
3: Я еще и постарался, я еще и искал даже, да?
0: Ну, то есть критерий получается, могу ли я своему руководителю открыто и честно сказать, ну, что я делаю. Если я могу, значит, никаких проблем нет в этом случае. Если я чувствую, что когда я ему буду говорить, я что-то где-то там скрываю или неловко себя чувствую, может быть, лучше не стоит к этой схеме тогда прибегать. Как говорят про отношения. Что, говорит, ну, до какой границы можно доходить с девушкой в общении? До той, говорит, как если бы рядом стоял ее отец. Здесь то же самое, мне кажется. Если ты со своим руководителем, при нем спокойно можешь эту схему провернуть, и он скажет,
3: обсуждать
0: никаких проблем нет.
3: Обсуждать эту схему, да.
0: Ну, есть у тебя там какой-то бонус этого? Ну, хорошо, была у тебя зарплата там 30 тысяч, станет в этом месяце 32 тысячи. Но если ты чувствуешь внутри какой-то камень, ну, зачем?
1: Следующий шаг тогда, здесь уже можно обвинить в сговоре и руководителя, что... Вот, поэтому здесь мы не ответим, наверное, это все так вот подробно, все точки над и не расставим. Наверное, можно руководствоваться библейским принципом, как хотите, чтобы с вами поступали, да? Так вы поступаете. То есть ты, если ты вот как Роман сказал, в подобной ситуации, поступи так, как будто ты работаешь на себя. Для тебя, если там принципиально эта разница, то значит, это для организации принципиально. Если бы ты если там речь идет о незначительной, не принципиальной сумме, но зато больше удобств, да, то иногда можно за эти удобства и переплатить. Но вот как хотите, чтобы с вами поступали. Вот, наверное, тот принцип, которым ты будешь руководствоваться.
2: Мне понравилась вот эта мысль о том, что если ты готов честно и открыто сказать об этом директору, своему начальнику, без проблем, почему бы и нет тогда. Если действительно руководство знает о том, что у меня есть эти бонусы, и поощряет, или допускает, или еще что-то, и мы находим вот это взаимопонимание, то да, действительно, я, пожалуй, соглашусь с этой точкой зрения. Но когда это становится пограничным, и моя совесть меня немножечко осуждает, и я понимаю, что можно было быть честнее, ага. Тут и тоже неплохо, как бы все правильно, но можно было бы честнее. Это, наверное, Дух Святой подсказывает, как правильно сделать.
3: Иногда человек в погоне быть честнее ударяется в другую крайность. Он говорит, а я не буду вообще тогда искать. Если нечестно мне искать эти схемы, проворачивать их, чтобы выудить какую-то копеечку там лишнюю для себя, и вообще это там где-то на грани, где-то я не так поступлю, где-то буду краснеть перед руководителем или врать ему, я тогда вообще запариваться не буду. Мне нужно найти самый дешевый вариант. Я вот первую попавшуюся компанию открыл.
2: Так не нашел же в таком случае самый дешевый. Не выполнил свои обязанности.
3: Ну, получается так. Позвонил в первые ближайшие 3-5.
2: Ну, это взял, уже неплохо.
3: Взял самые дешевые из них.
2: Я думаю, такой сотрудник долго не продержится.
3: Почему?
2: Ну, потому что его лень очень быстро будет замечена руководством.
3: То есть, получается, выгоднее быть вот тем, кто выкручивается, находит варианты, представляет их идеальными, хотя на самом деле он имеет еще сам с этого выгоду, чем тот человек, который сделал честно, хотя и не до конца, может быть. Тот отрабатывает почему? Потому что он знает, что он еще в карман себе что-то положит. А этот, раз я не могу ничего в карман положить, зачем я буду перенапрягаться для своего хозяина?
0: А ты бы хотел, чтобы твой сотрудник, если ты будешь хозяином этой фирмы, делал с тобой так же? Мне кажется, отличный вариант предложили. Если ты хочешь, чтобы с тобой так поступили, угу. Ну, сиди, не перенапрягайся, набрал номер, позвонил, привезли, никаких проблем нету.
2: Ну, будь уверен, скоро уволят.
1: Я думаю, что мудрый хозяин, заинтересованный в том, чтобы его организация была выгодна, он сделает так, чтобы сотруднику было выгоднее сделать для организации выгодно. Угу. И тогда будет все и честно, и грамотно.
3: Действительно, чтобы как-то подытожить, получается, все упирается в нашу совесть на самом деле. И не только в наш мотив, а насколько мы честны и перед самим собой, и перед нашим руководством, и перед Богом. Можем ли мы вообще жить честно? На самом деле это возможно, хотя и нам всегда хочется найти какую-то схему, обмануть самого себя, обойти самого себя в честности. Вот в этом, наверное, самая большая беда. Ну что ж, спасибо вам, друзья. У нас есть еще темы и на завтра. Вполне себе интересные. Будем общаться дальше.

0: Здравствуйте. В определенные периоды жизни ребенок меняется так, что становится не похожим на себя прежнего. Из веселого, послушного, спокойного малыш превращается в капризного и настырного. Причины подобных перемен – возрастные кризисы у детей. Сегодня вместе с детским психологом Дианой Федосевой мы учимся правильно реагировать на поведение детей в это непростое время. Диана, какие возрастные кризисы выделяют у детей в дошкольном возрасте?
1: Ну, самый первый кризис в жизни человека, ребенка, конечно, это его рождение, потому что это очень сложно и тяжело в сам процесс появления на свет. Это кризис одного года, когда он перестает быть маминым полностью, да, и он начинает самостоятельно ходить, становится более самостоятельным. Один из самых сложных кризисов – это кризис 3 лет и кризис 7 лет, кризис при поступлении ребенка в школу.
0: Мы будем сегодня больше говорить, может быть, о поведении родителей в ответ на поведение детей. И давайте, может быть, кратко упомянем первые два кризиса и более подробно остановимся на кризисе 3 лет и 7.
1: Ну, как я уже и сказала, сам процесс появления ребенка на свет особо труден для ребенка. Он переживает новую ступень в развитии, когда он был внутриутробно, развивался у мамы, а теперь он появляется на свет, и начинается новый этап в его жизни. А кризис одного года больше переход от младенчества к раннему возрасту, когда ребенок начинает ходить, когда становится более самостоятельным, наступает еще один новый этап в его жизни. Но эти два кризиса, они происходят быстро, да, и не так затяжно, и менее проблематично, наверное,
0: да,
1: для взрослых,
0: не так тяжело для родителей.
1: Да, вот хотелось бы коснуться одного из самых сложных кризисов в дошкольном детстве и вообще, наверное, в жизни человека. Это кризис 3 лет. Когда ребенок меняется, как вы уже упомянули, и существуют определенные признаки кризиса 3 лет.
0: Какие именно? То есть можно прямо увидеть эти признаки, понять, началось.
1: Ну, один из самых верных признаков – это когда ребенок говорит «я сам». Мы знаем, что…
0: То есть появляется такая фраза в его речи, да?
1: Такая фраза очень часто появляется в его речи. Очень часто… Мы знаем, что до 3 лет мама и ребенок, они неразрывно связаны эмоционально, и ребенок даже иногда говорит о себе в 3-м лице. А вот когда он достигает возраста 3 лет, он становится более самостоятельным, он уже отделяется, он хочет иметь свое мнение, с которым хочет, чтобы считались другие, хочет проявлять инициативу, хочет что-то делать сам, хочет быть похожим в чем-то на взрослого, что он тоже может принимать решения, с которыми считаются, да. И вот он часто употребляет эту фразу «я сам». При этом он хочет, поскольку он хочет, чтобы с его мнением считались, он часто проявляет негативизм и упрямство, когда взрослый пытается что-то свое навязать
0: ребенку. Да, ну, в общем, традиция. Дети как привыкли, так и действуют.
1: Да, поскольку до 3 лет очень часто мама за малыша решает, что ему делать, как, во что ему одеваться. Она его сама и одевает, она сама за ним чаще всего ухаживает, да. Ребенок меньше проявляет самостоятельности, а тут он начинает протестовать против такого поведения мамы, потому что хочет делать что-то сам. И опять же, это связано с потребностью быть самостоятельным. Одна из таких базовых потребностей.
0: Ну, в общем-то, желание хорошее, да? Все мамы мечтают, когда же, наконец, дети станут самостоятельными, мама станет более свободной. Но что делать, если, например, на улице холодно, мама говорит, надеваем шапку, шарф, да? А малыш решил принять собственное решение.
1: И начинает при этом
0: протестовать,
1: биться в истерике, протестовать. Там,
0: все скидывать обратно.
1: Проявления кризиса могут быть и в истерике, конечно. Но слезы все-таки, вот эти вот истерики, их нужно сводить к минимуму. То есть одни психологи, педагоги рекомендуют игнорировать подобное поведение ребенка. Но насколько
0: игнорировать, это не замечать.
1: Дети очень часто, зная, что играя на публику, да, вызывая всеобщее внимание, это работает, то есть они могут слезами, истерикой добиться своего, они будут это продолжать делать, и взрослые будут идти у них на поводу. И как бы тогда говорят, что давай, лучше не обращать внимания. Он увидит, что вы не играете на публику, что вы не замечаете, и перестанет это делать. Такой момент есть, он тоже работает. Но, тем не менее, все-таки бывают, когда ребенок очень сильно впадает в истерику и не может сам успокоиться. И это видно, это отличается, когда ребенок играет, и когда он действительно впадает в истерику, плачет, он всхлипывает, у него учащается сердцебиение, и он сам не может успокоиться. Вот в этот момент маме обязательно нужно подойти к ребенку, успокоить,
0: то есть обнять, наверное,
1: да, поддержать
0: себе,
1: его, да, то есть оказать определенную поддержку ребеночку, чтобы он успокоился. И вообще вот проявление слез, в принципе, желательно всегда сводить к минимуму, потому что это никогда не будет хорошо для здоровья ребенка. То, что он плачет, да, то, что он плачет, пусть он даже сам это специально делает,
0: интересно,
1: лучше это свести к минимуму, да, и это будет желательно безболезненнее. Да, более безболезненно сделать этот процесс. И иногда ребенок хочет, наоборот, сам одеться, а мама торопится и не дает ему возможности это сделать.
0: И одевает
1: здесь
0: его,
1: надо проявить терпение. Если он хочет сам, то мы расширяем права, да, и возможности ребенка. Где он может сам, и это безопасно для его жизни, мы даем ему возможность сделать это самому. Пусть даже это иногда забирает много времени у мамы, но нужно иметь терпение.
0: То есть нужно просто, наверное, собираясь с ребенком в этом возрасте куда-то, рассчитывать на то, что сборы будут долгими теперь, не так, как раньше. А нужно ли за ребенком что-то исправлять? Вот он, например, сделал сам, да, вот он застегнулся, и все сикось-накось. Как?
1: Не, ну,
0: что
1: я думаю, что если ребенок неправильно будет одет и может замерзнуть на улице, то тут следует поправить, да, если у него какие-то предметы.
0: А если не замерзнет, то пусть.
1: Нет, нужно показать, как правильно. Все равно, чтобы он запоминал. Конечно, учить его одеваться как неправильно, наверное, не следует.
0: Ну и похвалить, момент, наверное, да, что прежде всего. Да?
1: Вообще дети, если мы говорим о раннем возрасте, вообще и дошкольники, ранний возраст, не рекомендуется оценивать, вообще оценку давать плохую, да? То есть любое начинание, любое проявление самостоятельности ребенка всегда должно поощряться. Пусть вы дальше даже его потом научите, как правильно, и скажете, как там лучше, но похвалить его инициативу, поддержать его инициативу обязательно нужно. В чем и опасность неправильного поведения родителей в период кризиса 3 лет, это когда они пытаются сломать его желание. То есть вот он хочет так, а маме нужно вот так, по-своему, и она сделает по-своему. Да. У мамы свои планы, и она не хочет как бы под ребенка подстраиваться. Да, но у ребенка тоже есть свои потребности, которые нужно тоже удовлетворить, чтобы он мог полноценно развиваться. И вот это бывает проявление гиперопеки, да? Когда все за ребенка делает мама, когда она его сама кормит, сама одевает.
0: Да, я видела, как в школе-то девочки кофточку застегивают.
1: Да, и скорее всего, вот, когда существует такой момент гиперопеки, позже, когда у ребенка нет своего личного пространства, ему не дают возможности, да, проявлять инициативу. Опять же, в кризис 3 лет, если ребенку не давать возможности проявлять самостоятельность и инициативу, то, скорее всего, позже ему будет уже сложно это делать, и вырастет человек, который самостоятельно не может принимать решения.
0: То есть это будет без инициативы? Человек, да,
1: который привык, что за него родители, мама, там, папа принимают решения. И поэтому тяжело будет строить отношения, тяжело будет в семье. Да, вот тут правильно. Особенно это касается мужчины в том числе, да, который должен быть инициативным, должен сам принимать решения. Очень опасно в кризис 3 лет подавить инициативу ребенка. Здесь нужно обязательно дать ему возможность проявить себя и самостоятельно, поощрить его самостоятельность. И, конечно, границы мы должны выставлять. То есть четко запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка и жизни. То есть выбегать на дорогу, играть среди машин, да, или дотрагиваться до горячих предметов. Хотя дети испытывают такой опыт, да, многие рассказывают.
0: Ну, до некоторых горячих предметов можно дотронуться.
1: Ну, бывают опасные для жизни, скажем, такие предметы, вещи, какие-то виды деятельности. Вот здесь мы четко говорим ребенку «нет». А в остальном, что не вредит его здоровью и где он может проявить себя, мы должны, возможно, дать ему проявить.
0: То есть мы должны все-таки не очень часто говорить слово «нет», да, я так поняла.
1: И да, мы должны вообще обходить вот этой фразы, потому что, возможно, это будет воспринято негативно, аккуратно, наверное, как-то гибко. Ну и бывает, что ребенок истерику в магазине, да, закатил, вот ему срочно нужна игрушка, вот мама, дай игрушку, начинает падать на пол.
0: Что говорить? Нет.
1: Да, или в автобусе, или в общественных местах. Здесь «нет» тоже не помогает, надо просто взять, да, потому что читать нотации ребенку бесполезно, просто нужно истерики, взять за руку ребенка, вывести его на улицу, объяснить ему, рассказать, а лучше всего отвлечь. Вот просто взять и отвлечь на какой-то предмет. Может быть, у вас есть какая-то своя игрушка его любимая. Может быть, вы увидели там, посмотри на псичек, на что-нибудь еще, на любой предмет.
0: А пойдем вот туда, я знаю, там то. И
1: да. Как-то. То есть, если у ребенка случилась истерика, оптимальный вариант вообще это отвлечь его внимание. Как раз-таки избежать слез, которые не нужны и вредны вообще на его психике, здоровью. И вот здесь нужна гибкость. как, на что, в какой ситуации мы должны так отреагировать.
0: Да, действительно, гибкость – это очень сложно, потому что то, что работало недавно, перестает работать, да? Ну, и вот каждый опять, раз ты придумываешь что-то новое.
1: Опять мы говорим о потребности ребенка быть самостоятельным. А на примере своего жизненного опыта, когда вот у моей девочки начался кризис 3 лет, 2,5 года, и я поняла, что она хочет быть самостоятельной. И когда она не хотела одеваться, я сказала ей, давай ты сама оденешься. И она взяла и с радостью оделась сама.
0: Угу. То есть мама, вот, чтобы одевала, да, она не хотела?
1: Да.
0: А
1: то
0: сама?
1: Есть она, да, вот сама. Начинает что-то опять какие-то устраивать истерики, что-то ей не нравится. Я предлагаю сделать что-то самое доступное для нее, да, для этого возраста. Угу. Хочет она где-то как взрослый, но в приемлемом варианте, да, я даю возможность это проявить. И я понимаю, что она чувствует себя удовлетворенной. Вот эта потребность быть самостоятельно удовлетворена, и поэтому мы сводим к минимуму все эти истерики. Да?
0: Я вот тоже со своими замечала, что нужно обязательно как бы расширять количество областей, где они сами могут принимать решение. Ту же одежду, какую ты оденешь, да? Или ты сначала будешь делать то или то, какую-то зубную щетку хочешь купить себе в магазине, да? И когда вот, я говорю, у ребенка есть возможность где-то выбрать самому, проявить свою взрослость, он в других уже моментах, где решение должно быть за мной, более спокойно действительно реагирует на то, что выбираю я.
1: Да, есть еще такой прием, это прием выбора, дать ребенку возможность выбирать, когда, например, он не хочет одеваться, да, не хочет одевать шарф или шапку, и попросить его выбрать. Ты хочешь вот такую шапку, да? Uh-huh. Красную или синюю, например.
0: Да, если есть,
1: то есть он
0: выбор.
1: Все равно оденет шапку, но у него есть выбор, ту, какую он
0: и
1: захочет.
0: Он уже
1: спокойнее вот здесь, вот, да,
0: делает.
1: Такой, скажем, хитрый момент, но он работает с детьми, особенно вот как раз это касается здоровья, да, одежды, когда они не хотят одеваться.
0: Uh-huh.
1: Где-то предоставить, опять это сводится к самостоятельности, да, что у ребенка есть право на слово, что с ним считается, что ему дает возможность выбирать. Не все за него решают, а что выбор сделает он. Поэтому это ключевой момент, наверное.
0: Какие еще есть моменты, чтобы сгладить как-то кризис, чтобы он прошел, ну, не так, в общем-то, проблематично для родителей, для ребенка?
1: Прежде всего, конечно, в первую очередь родители должны ознакомиться с литературой, они должны знать о возрастных особенностях ребенка, о том, в чем это может проявляться. И набраться терпения, да, потому что проявления негативные будут, и терпение нужно, и давать возможность ребенку проявлять самостоятельность тоже нужно. Это все требует в первую очередь гибкости и вот терпения, вот все единственное, да, и знания его возрастных особенностей. Нужно знать, чего хочет ребенок. Нужно,
0: да,
1: знать,
0: а чего
1: какая...
0: он хочет? В 3 года, я так понимаю, он хочет становиться.
1: Да, чтобы с ним считались, да. Что не только родители диктуют, как ему жить, но и он тоже где-то может решать, и с его решением будут считаться. Поэтому здесь вот потребность. Чего хочет ребенок? Почему он капризничает?
0: А чего хочет ребенок в 7 лет, когда наступает кризис в 7 лет?
1: Тут уже другой момент. Кризис 7 лет, он не такой страшный, да, как в 3 года, и не так болезненно проходит, потому что, зная особенности психологических детей 3 лет, мы можем сгладить кризис, да, то есть правильно там гибко себя проявить, отвлечь и так далее. А в кризис 7 лет, это, скорее всего, он связан с тем, что ребенок принимает на себя новую социальную роль ученика, что раньше он играл, он был дошкольником, а теперь ему придется принимать на себя новую социальную роль. Он будет,
0: да,
1: сидеть, он будет заниматься.
0: Да.
1: Плюс многие дети переживают, знают ли они столько, сколько знают их сверстники, будут ли они успевать по программе. Некоторые дети очень сильно переживают, когда они отстают в обучении, особенно вот в начале обучения. И, кстати, многие проблемы, связанные с дисграфией и даже неврологией, связаны с тем, что темп обучения ребенок не успевает догонять. Возможно, это еще связано с тем, что ребенка рано отдали в школу. Вот эти темпы, они очень большие, и не все дети могут. Вам здесь очень аккуратно нужно, ну, относиться вообще и к готовности к школе, готов ли ребенок, и смотреть внимательно, да, на его интеллектуальное, социальное и так далее развитие. Вот.
0: Да, здесь взрослый
1: здесь перестройка. Да, кризис, любой кризис – это перестройка, это новый этап развития в жизни человека. Здесь у него новый этап, когда он становится обучаемым, да, когда он переходит в школу для того, чтобы учиться, а не играть. Все, теперь только учеба.
0: Как здесь родителям реагировать на этот кризис? Вот если ребенок действительно очень сильно переживает из-за школы, что он не успевает, там, что он хуже других ребят в классе, как,
1: конечно,
0: помочь?
1: Родители остаются авторитетными. Да? В дошкольном детстве они авторитеты. В младшей школе они еще все-таки имеют авторитет в глазах ребенка. Здесь важна поддержка. все равно поддержать ребенка нужными словами, сказать, что он все сможет.
0: То есть не ругать, не сравнивать, да? Не тыкать носом в тетради.
1: Я думаю, что это всем понятно, что это ни в коем случае не педагогично и неприемлемо наказывать ребенка за то, что он просто не может что-то знать или уметь. Он этому научится, его нужно в этом поддержать, все. Ну, конечно, если у него действительно какие-то школьные страхи, обращаются к психологам, которые тоже на своем уровне потом работают со школьными страхами. Потихонечку там возникают иногда и такие проблемы. Ну, как правило, в период адаптации к школе.
0: А что еще могут сделать родители, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе?
1: Конечно, работа должна проводиться и в семье, так и в школе, для того, чтобы детям облегчить этот процесс, потому что все-таки новая социальная роль, новые условия, школа, да, новые требования, потому что учитель тоже предъявляет определенные требования, дети волнуются, могут ли они освоить, да, этот весь программный материал или нет.
0: Много новых ребят вокруг,
1: да, много. Поэтому для родителей максимально, конечно, очень важно, чтобы между ребенком и родителем сформировались еще в дошкольном возрасте доверительные отношения, поскольку они более авторитетны, чем сверстники дошколки, да, для родителей, для детей. И поэтому слово родителя всегда будет важно для ребенка. Поэтому все, что скажет родитель положительного в сторону школы, как он положительно настроит, все это будет важно для него и будет влиять на его положительный эмоциональный настрой. Да? Конечно, родители должны обратить внимание и на интеллектуальное развитие, как, насколько он хорошо там развивался.
0: То есть подготовить, да, заранее его немножечко,
1: да,
0: в школе.
1: В этом поучаствовать в том, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, тем более, если он воспитывается в домашних условиях, да, вот эта вот контактность. Посмотреть на то, насколько он усидчив, может ли он вообще высидеть весь этот урок 35 минут, или ему это будет сложно. И потренироваться, возможно, заранее. Хорошо, когда в семье есть старшие братья и сестры, которые тоже поделятся своим опытом и расскажут, как это здорово может быть в школе, да, как там учатся, какие там правила, да, есть.
0: То есть, чтобы ребенок уже пошел в школу с позитивным настроем.
1: Ну, так же, как и,
0: да,
1: в детский
0: сад. Да, это зависит от семьи.
1: Да, да. Настрой родителей, конечно, повлияет на настрой ребенка. Поэтому положительный эмоциональный фон всегда не повредит, особенно со стороны родителей.
0: А что вообще можно сказать родителям, которым тоже, как и детям, не просто в этот период, когда у ребенка кризис?
1: Я бы посоветовала им любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Кризис – это хорошо, потому что кризис – это новый этап в развитии человека. То есть ребенок вступает на новую ступень развития, более сложными, он будет совершенствоваться. И роль взрослого – принять его таким, какой он есть, и помочь ему как можно легче пережить это время.
0: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе детских кризисов. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Дети растут и меняются. И нам, родителям, нужно учиться постепенно выпускать их на свободу.

огонь обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

канон оставит шлейф таинственные ноты. Мир, увы, так и не понял, кто ты. Я не знаком с правдой.

чувствовал давление и поток эмоций, которые не мог контролировать. Энтони думал, что он неудачник, и понимал, что был в шаге от падения. Однажды во время выступления на сцене он не смог сдержаться.

Здравствуйте, я Энтони Эванс, лидер поклонения, автор и продюсер из Техаса. Я живу между Далласом и Лос-Анджелесом. Я сын проповедника. Некоторые из вас могут знать моего отца, доктора Тони Эванса. Мне было нелегко. Мои родители были пасторами, и я всегда чувствовал давление, связанное с этим. Люди говорили: «Вот это да! Ты Тони Эванс младший? Ты будешь таким же, как твой отец!» Все постоянно это твердили. Они думали, что говорят нечто хорошее, не представляя, что на самом деле ставят мне преграду. Так часто бывает в жизни. Большую часть своего детства и юности я ощущал боль внутри, но в кругу друзей и родных вел себя так, словно все было хорошо. Я эмоциональный человек, но в детстве не понимал тех эмоций, которые переживал, и не знал, как разбираться с ними. Я оставлял их внутри, и это усложняло мою жизнь. В детстве я часто слышал: «А ты молился об этом?» «Ну да, и что? А ты читал этот стих?» Мысль о том, что можно добавить что-то к молитве и Божьему Слову, считалась неким богохульством, словно это была помощь извне. Когда читаешь стих «Ни о чем не тревожьтесь», это чудесно, но мне нужны были практические инструменты, чтобы ни о чем не тревожиться. Вот что сдерживало меня. Я думал, что, возможно, что-то не так с моей духовной жизнью. Я сделал девушке предложение, и мы отметили помолвку, а на следующий день мне нужно было петь о верности Божьей. Когда я вышел на сцену, то почувствовал себя безумцем. Я пел о вечном Боге, о том, что Он верен, и что мы должны ожидать Господа, а внутри я думал: «Что?» И между песнями я начал рассказывать людям о своих проблемах. Уверен, что они думали: «Мы просто пришли поклониться, не нужно рассказывать нам об этом, это слишком». Но я был разбит, и автопилот больше не работал. Я мог упасть, если бы не разобрался с этим. Я сошел со сцены, подошел к отцу и сказал: «Мне нужно что-то делать, потому что ничего не работает». Я стал посещать психотерапевта, Стейси Кайзер, потому что был в отчаянном положении. Встреча с ней помогла мне начать путь к восстановлению. Она сказала: «Постой, постой». Я спросил: «Что случилось?» Она остановила сессию и сказала: «Я хочу, чтобы ты знал, что я работаю уже более 20 лет. Сейчас у меня есть побуждение сказать тебе, что Бог с тобой. Я никогда не видела человека, о котором он бы так заботился. Если бы мне это сказал пастор, то я бы ответил: «Ну да, конечно, я знаю, что Бог меня любит». Но когда так сказала психолог, это было нечто иное. С этого начался мой настоящий путь к исцелению, потому что я думал, что пока ты в хаосе, Бог не с тобой. Ты должен собраться, и тогда Бог будет с тобой. Но она остановила ту сессию и сказала: «Нет-нет-нет, Бог всегда с тобой. Он хочет провести тебя через это, пока ты будешь собирать себя». Это было невероятно. Знаете, а мне нравится, какой я сегодня. В прошлом у меня было много границ. Я не верил в то, что я достоин. Я не знал благодати и не понимал концепцию принятия без каких-либо достижений. И на сцене, и в личной жизни. Нравится ли вам жить с собой? Если нет, то есть уникальный ремонтник, который готов работать, если вы отдадите ему ключи. Да, вам тоже придется работать.

0: Но когда вы отдадите ему ключи, он придет и начнет ремонт. Вы будете рады жить с собой. Если вы доверяете словам Господа, что Он закончит то, что начал, то вскоре вас ждет ремонт. И вскоре вы поймете, что боль, которую вы переживаете сейчас, не напрасна. Ничто в вашей жизни не было случайным и бесполезным. Господь, я молюсь о телезрителях. Пусть их сердца ободрятся. Во-первых, избави их от одиночества. Покажи им следующий шаг. Напомни о том, что первый шаг в правильном направлении, за которым идет второй, в итоге приведет в нужное место. Спасибо за твои обеспечения и мир, за исцеление, которое ты обещал. Мы любим тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Энтони действительно не был один в своих страданиях и потерянности. Часто в таких ситуациях наш разум зацикливается на деталях, на чувствах, на том, чего нет, а не на том, что есть. Я очень хорошо понимаю Энтони. Уверена, что его семья говорила ему об этом. «Ты открывал Библию, а это ты читал?» Ты помолился? Но иногда, когда переполняет беспокойство, понимаете, очень тяжело справиться с этим. Мы живем в мире, где все происходит одно за другим, и все это окружает нас. Вот почему Божье Слово говорит нам: в тишине и уповании сила ваша. Иногда нужно все оставить, сесть, успокоиться и побыть какое-то время просто в тишине. В такие моменты мы слышим голос Божий. На что мы полагаемся? Не на себя, не на свои способности, не на окружающих. Мы верим, что Бог тот, кем называет себя. Мы знаем это на основании слова. Часто бывает непросто. Мы должны сесть и окунуться в Слово. Когда ситуация в жизни становится трудной, вы можете сделать что-то. Энтони был лидером поклонения. Но есть разница между тем, когда ты ведешь других, и когда поклоняешься сам. В тишине перед Господом, в покое перед Ним. Скажите ему: «Боже, успокой мой дух, успокой мои мысли». Часто мы бежим к другим вариантам, к другим людям. Бегите к источнику. Источник — Бог. Он всегда рядом. Он создал вас и знает, когда вы пришли в мир и когда уйдете. И в промежутке между этими моментами мы можем выбрать Его. Мы можем сделать это в любой момент. В момент замешательства, растерянности, низкой самооценки, вины. Все эти вещи пытаются украсть нашу идентичность. Я рада, что кто-то посоветовал Энтони обратиться к человеку, который готов выслушать его. Я понимаю тех людей, которые что-то ищут и обращаются за советом. Иногда мы оказываемся в таком сильном замешательстве, что не можем разобраться сами. Хороший советчик не говорит вам, что делать. Он помогает вам прислушаться и отделить неправду от истины. Христа больше, чем достаточно. Он заплатил цену за вас, чтобы мы с вами могли ходить и жить с Ним, иметь мир и силу с Ним, чтобы преодолеть все, что атакует нас. И все начинается с того, что мы говорим Ему «да». Возможно, вы не принимали Иисуса Христа. Вы можете сделать это сейчас. Скажите: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Приди в мою жизнь, приди в мое сердце». Обратитесь к Источнику. Начните провозглашать вслух все то, кем Он является. Он реален. Он придет в ваш хаос и сделает из него чудо.
0: На протяжении 10 лет помощь на домашнем фронте CBN выполняет миссию помогать семьям действующих американских военнослужащих. И если вы член Клуба 700, то вот что вы сделали. Вы в партнерстве с бизнесами, церквями и капелланами оказали помощь тысячам героев нашей страны.
1: Служи тем, кто служит нашей стране. Это миссия помощи на домашнем фронте на протяжении уже 10 лет. Мы продолжаем поддерживать семьи действующих военнослужащих.
0: Если вы супруга или супруг того, кто находится на службе, вы тоже служите. И мы должны чтить вашу службу. Вы защищаете нас, а мы будем защищать вас дома.
1: Наша стратегия — сотрудничать с церквями, которые понимают нужды семей в своих собраниях.
0: В первую очередь, среди наших партнеров по местной церкви. Ведь именно в такой среде эти семьи могут найти эмоциональную духовную поддержку.
1: Пастор Трейс Мартинес возле кэмп Пендлтон.
0: У нас нет больших ресурсов, чтобы восполнить все нужды. Да, мы можем помочь по мелочам, но помощь в масштабе помощи на домашнем фронте — это то, что нам не под силу. И когда у нас есть такой ресурс, это чудесно.
1: За свои 10 лет служение помощи на домашнем фронте в партнерстве с церквями, капелланами и служениями помогло более 30 тысячам семей военных, обеспечив их помощью больше, чем на 4 миллиона долларов.
0: Эти были чудесные 10 лет. Но давайте смотреть в будущее с вопросом. А можем ли мы удвоить, утроить эту сумму? Как мы можем послужить этим семьям, которые служат нам?
1: Местные бизнесы и всемирно известные компании присоединились к миссии помощи на домашнем фронте.
0: Мы в восторге от сотрудничества с CBN. Это чудесный момент. Мы хотели помочь этой семье, мы хотим делать то, что удается нам всего лучше. Я очень благодарен всем бизнесам, которые присоединились к нам и сказали, да, мы хотим участвовать в этом. Мы дадим вам серьезные скидки на наши товары и сделаем это для того, чтобы почтить действующих военнослужащих.
1: Это такие семьи, как у Мэтта и Виктории. У них были проблемы с финансами. Им нужно было выплатить кредит за учебу. Помощь на домашнем фронте заплатила за него. Это удивительно.
0: Я расплачусь. Вот это да.
1: А также Куперу и Алексис. Когда у них сломалась машина, ее не было смысла чинить. Помощь на домашнем фронте купила им минивэн. Большое вам спасибо.
0: Ты в порядке?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Когда землетрясение ударило по Анкориджу, Аляска, Мелдону и Керри нужно было заплатить 16 тысяч долларов за ремонт. Помощь на домашнем фронте заплатила за ремонт.
0: Аллилуйя! Мне так приятно видеть облегчение на их лицах, радость в их глазах. Они понимают, вот это да, Бог заботится обо мне.
1: 10 лет служения помощи на домашнем фронте. Мы благодарны героям Америки.
0: Если вы помогали служению помощи на домашнем фронте, спасибо вам. От имени тысяч людей, которые получили помощь, спасибо. Ваш дар изменил многое.
1: Расчесаться, одеться или поднять корзину с бельем. После падения Рэйчел Перес больше не могла сделать этого. Но однажды Рэйчел коротко помолилась и внезапно освободилась от боли. Смотрите далее.
0: Мне не нравилось, что она была в таком состоянии. Она объединяла нашу семью. Рубен Перес помнит этот день. Это произошло в 2021 году, 9 ноября. Возвращаясь домой после поездки к родственникам в Эль-Пасо, супруги прибыли в аэропорт.
1: Муж вез наш чемодан. Я зацепилась за него и упала. Боясь удариться головой, я слегка повернулась боком и ударилась плечом и бедром. И они начали сильно болеть.
0: Когда они вернулись домой, бедро Рэйчел перестало болеть, а плечо нет.
1: Боль становилась сильнее и сильнее. Дошло до того, что я больше не могла поднять руку. Мне было тяжело брать вещи.
0: Я помогал Рэйчел расчесываться, потому что она не могла поднять руку. Она не могла делать многого.
1: Я не могла поднять корзину с бельем или поставить сковородку на плиту. Мне нужно было делать это двумя руками или просить Рубина сделать что-то для меня, поднять или достать. Он помогал мне даже одеваться. У меня есть хобби, которое я люблю,

0: я не могла заниматься им.
1: Следующие несколько месяцев Рэйчел жила с постоянной болью. Обычные обезболивающие помогали лишь временно. Ей было все время больно. Я видел, что она была не такой, как раньше. Мне не нравилось видеть ее в таком состоянии. Рэйчел обратилась к подруге, которая была физиотерапевтом.
0: Я знала, что перелома у меня не было. И рентген, конечно же, ничего не покажет. Подруга сказала мне делать определенные упражнения, но я не могла поднять руку. Все настолько усугубилось, что от боли я... даже спать не могла. Когда плечо болело, я могла лежать и вставала в 2-3 часа ночи и спускалась вниз. Я садилась и читала Библию.
1: 28 февраля 2022 года Рэйчел смотрела «Клуб 700» вместе со своей дочерью Эльвией.
0: Я надеялась, что они скажут о том, у кого болит плечо. Я говорила: «Пожалуйста, помолитесь за меня». И услышала, как Гордон сказал:
1: «Ужасная боль в плечевом суставе. Бог может восстановить, исцелить и полностью восстановить от травмы. Всякая боль может исчезнуть, и она покидает вас сейчас во имя Иисуса. Будьте здоровы».
0: Я сказала: «Вот это да! Он говорит про меня!» Я сказала: «Я принимаю это исцеление, Господи!» Я знала, что это было для меня. Я начала двигать рукой и не чувствовала боли. Я сказала дочери: «Смотри, я могу поднять руку! Я могу поднять руку!» Она тоже обрадовалась. Мы поблагодарили и прославили Господа.
1: Когда Рубен вернулся домой с работы, Рэйчел ждала его, чтобы поделиться новостями. Она сказала: «Смотри, я могу двигать рукой». В тот вечер я увидел, что Рэйчел действительно может все делать сама. Она была очень рада, что плечо не болит. Слава Богу! Боль больше не возвращалась. Сегодня Рэйчел снова ведет активную жизнь.
0: Теперь я снова могу делать то, чего долго делать не могла. Я снова наслаждаюсь жизнью. Это свобода.
1: Рэйчел просыпается с радостью, сама берет чашки, тарелки и все остальное. Я пытаюсь ей помочь, но она не позволяет. Она хочет быть той независимой женщиной, какой была всегда.
0: Все это произошло благодаря силе молитвы. Нужно верить, не сдаваться. Все это происходит во славу Божью. Нужно воздавать Ему славу. Он исцелит вас. Он сделал это для меня и может сделать для каждого. Знаете, это правда. То, что Он сделал для Рэйчел, Он может сделать и для вас. Он знает ваше имя, вашу нужду, ваше сердце. Бог знает все и знает, о чем вы просите. Мы здесь, чтобы помочь вам. Давайте помолимся вместе. Давайте вместе приходить к престолу и просить во имя Иисуса. Вот что нам написала Луиза. Она пишет: «Сегодня в клубе 700, это было не сегодня, Гордон получил слово знания о том, что Бог исцеляет суставы в правой руке. Я помню это. Я уже несколько дней не могла сложить пальцы в кулак. Я приняла слово знания и сразу же сделала это. Я славлю Бога за исцеление. Я хотела сообщить вам об этом. Спасибо, Луиза, мы очень рады».
1: Вот что пишет Сесиль. 18 сентября 2023 года Терри получила слово: «У вас проблемы со слухом. Бог исцеляет вас просто потому, что любит вас». Разве это не чудесно? «Просто потому, что любит вас». Это слово было для меня. У меня некоторое время были проблемы со слухом, но вчера Бог исцелил меня.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу. «Просто потому, что Он любит вас». Разве это не чудесно? Вы не можете заслужить Его любовь, исцеление. Вопрос не в том, насколько хороши ваши молитвы, или сколько дней вы постились, сколько стихов из Библии можете прочитать на память, сколько уроков воскресной школы посетили. Все это хорошо, но эти вещи не дают вам права на исцеление. Почему? Потому что исцеление — это дар. Если вы получили исцеление, то, как говорил сам Иисус, «Даром получили, даром давайте». Разве это не чудесно? Вы можете дать его. У меня было чудо исцеления. Я умирал от церебральной малярии. У меня отключились почки, пожелтели зрачки и вся кожа. Я был при смерти. Но это был еще не конец. Бог поднял меня и кое-что сказал. Я услышал его голос, и каждая клетка моего тела завибрировала. Он сказал: «Встань и возьмись за работу, потому что я исцелил тебя». Как чудесно рассказывать истории о том, как живой Бог хочет протянуть руку к вам с небес. Почему? Потому что Он любит вас. Примите Его любовь. Просто примите Его слово. «Я исцелил твои болезни». Он прощает беззаконие и исцеляет болезни. Давайте благословлять Его. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяний Его». Будем молиться. Господь всемогущий, мы приходим к Тебе. Ты благословляешь нас своей любовью. Ты возлюбил нас всех. Ты отдал Иисуса. Господь, мы верим в жертву Твоего Сына. Мы верим в Его кровь, которая была пролита за нас. Мы верим, что ранами Его мы исцелились. Мы верим, что Он заплатил цену, что завеса разорвана, и мы можем смело приходить к престолу благодати, к трону милости, чтобы получить милость. Господи, мы просим и принимаем все, что Ты имеешь для нас. Благослови нас сейчас. Во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Есть кто-то, у кого покалывает вокруг рта и зудят губы. Вы также чувствуете зуд в руках. Я не знаю, возможно, это проблема с сердцем или с кровью. Бог исцеляет вас. Все это уйдет во имя Иисуса, и вы больше не будете страдать от этой проблемы.
1: Кто-то из вас получил спортивную травму. Ваше правое плечо завязано. Возможно, ушиб или перелом, я не знаю. Бог знает, и вы знаете. Вы знаете, что это про вас. Вы ощущаете боль от плеча и до локтя. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает ваше плечо. Оно будет полностью здоровым, словно ничего и не было. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны. Пусть всякая боль покинет вас сейчас. Во имя Иисуса. Сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте рукой, расправьте плечи, вы поймете, что это про вас и что теперь вы исцелены.
0: Кто-то также чувствует, как утихает боль. Вы повредили грудь, и она болит. Бог исцеляет вас. Он исцеляет, а не просто убирает боль. Он полностью исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Я ощущаю, как у наших зрителей растет вера. Проявите ее, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и скажите: «Исцелись и будь здорова». Аминь и аминь. А закончим мы на стихе из Псалмов. «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня».

Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне. Мне больно и некомфортно. Оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?» Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете: «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано: «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждаясь Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю,

что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше. Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак, выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял, «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил, «Я узнаю, что можно сделать». И обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил, «Как ты доехала так быстро?» Она ответила, «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу, «Я никогда не отрекусь от тебя, буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий.
Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле. Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гидеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гидеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гидеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гидеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гидеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гидеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гидеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гидеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гидеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный, или вы сильная и отважная женщина. Как Гидеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваше задание. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13, Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим.
Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся, теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли, когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое». Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, — дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить. Могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас. Но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни.
Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. Пару недель до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». Двигайся вперед. Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы пребудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Сила и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так: «Мой отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает». Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад. Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта. Иногда это непонятно. «Боже, все же было в порядке, и вдруг я лишился крупного клиента. Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце?» Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растения в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником.
Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе, это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее и будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Привет, Юля.
1: Привет, друзья.
0: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
1: О пути нашей жизни.
0: Поиска счастья или чего-то большего?
1: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении, но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
0: Как найти себя.
1: Ну, отчасти да.
0: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она была и является до сих пор актуальной для меня. И вот недавно в новом ракурсе для себя тоже с новой стороны посмотрела, потому что жизнь продолжается, путь продолжается, каждый день мы делаем какие-то решения, и каждый день перед нами встает вопрос, а как же сделать правильный выбор? И очень важно, хотела бы обратить внимание, что вот мы уже имели встречи, да, на которой я с самого начала ставила вопрос, кто мы и для чего мы? Вы знаете, если мы первоначально не ответим на этот вопрос, то мы можем не продвигаться дальше. Если же вы уже прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другое остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста. Да? Мы понимаем, чего мы хотим, что... В чем мы ожидаем, какие есть ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия. Потому что, ну, потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот, каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке, вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нету вот возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать, то когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации, для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились, а зачем же это человеку нужно? Для чего вот

этот путь нужно продолжать. И что вы ожидаете в конце? Поэтому мотивация вот в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Но вот интересно, что в мире вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Маслоу, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек, пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет от основания пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворит свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий потенциал где-то. Но где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности – а вы не этого ищите. Вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть то мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие – это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь, и я во всем остальном позабочусь о вас. Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи сразу скептики порой говорят, хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит, «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать?» Порой такие вопросы, да, задаются. Или если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода. Я не могу так жить. Я не могу жить по принципам Царствия Твоего, потому что иначе мне не будет хватать там, на кровь, на еду, на питье. Да? И поэтому Господь говорит, если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не заботьтесь обо всем этом, потому что если вы будете верны мне, я позабочусь, я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, к чему Он здесь призывает. И
Вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду, мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока... Некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что «Для меня не проблема, манна, идите, собирайте». Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение, о моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток и от всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут». Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит, я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать, и вода у вас также не иссякнет. Следующее Божие обетование. «Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно, спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь. Он заботится, даже когда они спят». Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, но нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют себя в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только, казалось бы, вот-вот-вот-вот оно, и оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей, Господь говорит, что я знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребном избыток даже. Это Божье обетование. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Очередная потребность человека, естественная потребность человека – это ощущение безопасности, ощущение стабильности, комфорта, да, и понимание, что вот то, что человек зарабатывает, он, у него есть какой-то баланс, да, у него есть какой-то вот тыл, что он может о себе как-то побеспокоиться. И часто люди, сегодня очень большая проблема, я консультируя людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят, у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний. А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее, также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности, «Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит, и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя, тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя». Господь опять предлагает и
ищите прежде Царствия Моего, ищите прежде воли Моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон Мой, прославляли тем самым Мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы. И материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает «Ищите прежде Царствия Моего». Он говорит, если вы будете Мне верны, Я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды — это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит: «Любите друг друга». И как узнают, что мы Его ученики? «Как возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга, и так узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят, заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят, на работе, дома, в семьях, имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит, как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в Моих глазах. Он сказал: «Издали явился Мне Господь и сказал: любовью вечную Я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но Он... Кстати говоря, это относится и к следующему нашему вот, уровню, да, пирамиды. Самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли? Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит: забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях Моих. Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда... Ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание,
Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда бегло прочитываем, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит: «Я начертал тебя на

планах моих. Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. А вдруг там забудет, о, вот вспомнил. Нет, это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, как, что, когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем. И радость от этого переполняющая, и любовь, которую он дает, и как на нее откликнуться правильным образом, да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому он имеет право сказать следующие слова: «Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота». Когда он совершил свою великую жертву на Голгофе, он показал, что он выкупил нас, показал свое право над нами, как его творением, вновь. И он говорит: вот то зло, которое сейчас происходит на земле, этому не вечно быть. Я не могу, я уже сострадаю, видя все это, я хочу помочь, но я вижу еще тех людей, которые должны... Кто-то раскается в том, что он делал, кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге — сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми, а вещи ценят. И Господь говорит: так не должно быть. Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. И относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную, вот эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании что-то, чего-то нового, самопостижении и так далее. Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он, и то воображение, да, которое Он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие». То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на его царстве.
Так вот, вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и

таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания. Вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер, да? Что, вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот прокормить себя, да? И человек, может быть, идет в разрез с заповедью, где-то, потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого вот в вот достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим? Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот этого все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие, ну, как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславие или гордыни. Этому просто нету места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь, исследуйте, что движет вами. Вот там та мотивация, да, то есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление, когда вы устали, когда все идет не так. У вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу, и у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это? Желание стабильности? Желание самореализации вот любыми путями. То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина. Он ведь может разбиться. Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце, он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там, что там за рельеф. Это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? Он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. У него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом.

Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус,

Господь, я не буду в деталях рассказывать, может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно, но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда, знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания. Это. А теперь нужно просто уйти вот. И не знаю, куда. И это решение не далось просто так. Было очень много переживаний и даже слез. Но я говорю, Боже, я к этому моменту ты научил меня, что когда ты мне что-то говоришь, то это того стоит. Я не знаю, почему так. Но если так, то хорошо. И в тот же день, когда я позвонила своему тренеру, рассказала, через несколько дней я забрала документы. И, собственно говоря, просто вот за один раз обрезала все мосты. И вот не бояться позволила лишь только. Казалось, это нелогично. То есть с человеческой точки зрения это абсолютно нелогично. И было очень много поводов бы, если бы я не понимала, что это Господь вот вывел, было очень много поводов, чтобы вернуться, смотреть назад. Но только спустя несколько лет я увидела, как вовремя все произошло, как гармонично и какие события произошли, какие встречи произошли, чтобы действительно наполнить жизнь и дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то моменты мне непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому, и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас, только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь. Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли мы бы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то
Есть еще следующий смысл,

такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответе на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, которые, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить в принципе. Господь желает нас всегда вести лучшим путем. Но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да, иди туда, ну, я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты там, ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. Они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на первенстве Европы по гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом... И это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто. И я попала сюда. И вы знаете, если бы я оказалась там, то не произошло того бы, что я пережила здесь. И отчасти эта поездка в Нижний Новгород в 2008 году стала таким поворотным пунктом, там, где вектор всей моей жизни, он повернулся совершенно вот в таком интересном направлении и дал основы для того, чтобы выстоять дальше. Поэтому мы никогда не знаем того, что ожидает нас дальше. Но это как в песне, знаете, в псалме поется, потому что мы не знаем, что ждет нас на пути, но зато мы знаем того, кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона, потому что Он есть путь и истина и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для Него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Ну, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично,

0: идет за то в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно. Но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят, вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят: «Ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг и не уступлю, то наши отношения развалятся просто». Пусть развалится. Господь говорит: «Не прелюбодействуй». Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются, потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство, не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу, будьте настойчивы, будьте терпеливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то вот телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими, на то, чтобы постигать Бога, на то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, и Царствие Небесное, оно, так как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу появляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни, и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений!
1: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: О, слава Богу, спасибо за приятный отзыв. Как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. Угу. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же,

0: Физиология, она есть физиология, да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит, когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
1: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос, я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце, но в нашем мире идет очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло. Но Он дает нам право выбора. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то? Вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление пути? Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
0: Такие вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть я часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые потребности. И так как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общения, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренние и честные. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
1: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
0: Нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это Его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, я приведу пример, это такой, может быть, очень... Послушайте, в общем, сами определите, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, И мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что ну, там затянуло все тучами, это было, дело было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно долго. И я думаю, ну боже, ну я и так часто вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. Mm-hmm. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, ну боже, ну пожалуйста, ну пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, не было тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, и мы в конце собрались, и рядом был один пастор. И я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора, да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: «Подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву». А иногда Господь говорит: «No way». Никак, ни за что. Угу. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло. Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал. И когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, о, слава Богу, что Он мне не ответил. И я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
1: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
0: Ну вот то, о чем мы говорили, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться. Потому что каждому из нас дан багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, угу, которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость рук, то это не означает, что мы должны быть жуликами, да? Да, это означает, может быть, где-то нам нужно кому-то нашими пальцами помочь, вставить там позвоночки куда нужно, да? Mm-hmm. Или же там поиграть на фортепианке, или там на других инструментах. То есть это так, как пример. Иногда нам кажется, что наши таланты даны нам, вот, чтобы вот так поступить, чтобы вот эту цель исполнить. А Господь говорит, что посмотри еще, не вот упирайся рогом, да, порой. Иногда нужно проявить настойчивость, но иногда нужно отступить и дать Богу право решить за нас, а что, угу, как Он хочет нас вести.
1: Отлично. Юля, спасибо большое за эту интересную тему и за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Слава Богу, спасибо и вам.

0: 2 weeks ago,
1: we
0: had this big meeting in main stage.
1: У нас было большое собрание общее в main stage.
0: When we tried to, at least tried to gather the whole church in one meeting.
1: По крайней мере, мы пытались собрать всю церковь воедино.
0: That of course not possible to gather everybody, but we were 4,000 people.
1: Но не всех, конечно, мы смогли, но 4,000 человек были.
0: And it's always great also to see also the different campuses that we have and filiali.
1: И так здорово, когда у нас различные кампусы и филиалы собраны вместе.
0: And the national branch.
1: И национальные ветви.
0: And it was a really good time.
1: Это было прекрасное время.
0: And I said on that meeting,
1: и я сказал на том собрании,
0: that we would take two weekends at the end of October and speak about the letter, the Paul's letter to the Galatians.
1: И я говорил, что мы возьмем две недели в конце октября и будем говорить о послании к Галатам.
0: And we do this, have done it for many years in October.
1: Мы делали это на протяжении многих лет в октябре.
0: That we have taken a book in the Bible and studied during the whole month.
1: Когда мы брали какую-то книгу в Библии и изучали ее на протяжении месяца.
0: I mean, that's a good thing to do.
1: И это прекрасно.
0: Not just read kind of chapter by chapter,
1: не просто читать главу за главой,
0: but try to penetrate, you know, sometimes one of the book in the Bibles,
1: но пытаться погрузиться в какую-то главу, в книгу в Библии,
0: and to penetrate the book,
1: и просто погрузиться в нее, раствориться в ней.
0: You know, what was the historical context?
1: Какой исторический контекст был?
0: Why was this letter written? And what's the background of this book?
1: Почему было написано это письмо? Какой бэкграунд у этого письма?
0: We do this also to revive our interest in reading the Bible.
1: Мы также пытаемся возбудить это желание читать Библию.
0: So now we had the youth conference in the middle of the month.
1: И вот у нас посреди месяца была молодежная конференция.
0: So we decided this year to take two weekends.
1: И мы решили, что два выходных мы возьмем в этом году.
0: Last weekend and this weekend.
1: Прошлые выходные и текущие.
0: And

0: Into the Paul's letter to Galatians.
1: Просто погружаясь в послание Павла к Галатам.
0: Last weekend we had a guest speaker, Pastor Сергей Сухов.
1: И пастор Сергей Сухов был на прошлых выходных.
0: And I told him what I wanted him to preach about.
1: И я сказал ему, о чем я хочу, чтобы он проповедовал.
0: And he did that very well.
1: И он хорошо справился с заданием.
0: Amen. So he spoke about.
1: И он говорил о.
0: Paul wrote to the churches in Galatia.
1: Как Павел писал к церквям в Галатии.
0: That we are saved not by deeds but by grace.
1: Что мы спасаемся не делами, но благодатью.
0: And we are free from the law.
1: И мы свободны от закона.
0: And now I'm going to continue today.
1: И сегодня я хочу продолжить.
0: And speak about the last part of the letter to the Galatians.
1: И говорить о последних заключительных частях книги Галатам.
0: And I want to encourage you.
1: Я хочу вдохновить вас.
0: After this Sunday, read the letter to the Galatians.
1: После этого собрания прочитать послание Галатам.
0: And revive also what we have been speaking about.
1: Чтобы это ожило в вас, о чем мы говорим.
0: Because this is a letter so full of life.
1: Потому что это письмо настолько полно жизни.
0: And I call my message today,
1: и я назвал сегодняшнее послание.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: So let me just repeat now.
1: Позвольте мне повторить сейчас.
0: What we started with last weekend, what Pastor Сергей Сухов spoke about.
1: О чем мы начали на прошлых выходных, о чем пастор Сергей Сухов говорил.
0: That Paul said in Galatians 4:7.
1: Павел говорит в Галатам 4:7.
0: Therefore you're no longer a slave but a son.
1: То, что ты уже не раб, но сын.
0: And that's also where I started my message in main stage.
1: Это то, с чего я начал свое послание в main stage.
0: You are a son in the house.
1: Что ты сын в доме.
0: If you have received Christ,
1: если ты принял Христа,
0: you are forgiven.
1: Ты прощен.
0: You received home to the in the kingdom of God.
1: Ты принял, приобрел этот дом в Царстве Божьем.
0: You're not a slave of sin.
1: Ты не раб греха.
0: You're not a slave of fear.
1: И ты не раб страха.
0: And Paul continues and he teaches about this.
1: И Павел продолжает и учит об этом.
0: Galatians
1: 3:13.
0: He says Christ has redeemed us from the curse of the law.
1: Христос искупил нас от проклятия закона.
0: And what's the curse of the law?
1: Какое было проклятие?
0: That's the hopeless efforts to try to be good enough so God will receive you.
1: Что это безнадежные проблемы, сложности пытаться заполучить благодать Бога.
0: You will never be good enough.
1: Что ты никогда не будешь достаточно хорош.
0: You need a savior.
1: Тебе нужен спаситель.
0: And the curse of the law.
1: И проклятие закона.
0: That when men try to earn their salvation by their deeds.
1: Когда человек пытался заполучить свое спасение путем дел.
0: Which is hopeless.
1: Безнадежный.
0: Because in the days of Paul.
1: Потому что в дни Павла.
0: Already then there were people preaching.
1: Когда люди проповедовали.
0: You know, some they said is believing Jesus is good.
1: И кто-то говорил, что кровоточие Иисуса это хорошо.
0: To believe in him is good.
1: И верить в него это хорошо.
0: But it's not enough.
1: Но это недостаточно.
0: You also need to be circumcised.
1: Тебе также нужно обрезаться.
0: And keep the law of Moses.
1: И сохранять закон Моисея.
0: And then you will be saved.
1: И тогда ты будешь спасен.
0: And Paul said no.
1: И Павел говорит нет.
0: It is not like that.
1: Не так это.
0: Circumcision will not save a man.
1: Что обрезание не спасет человека.
0: Only one thing.
1: Только одно.
0: That's faith in Jesus Christ.
1: Это вера в Иисуса Христа.
0: And then you will be saved by His grace.
1: И ты будешь спасен Его благодатью.
0: And not by your deeds.
1: И не своими делами.
0: Galatians 5:1.
1: Галатам 5:1.
0: Paul says like this.
1: Павел говорит следующее.
0: Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free.
1: Для свободы Христос освободил нас.
0: And he speaks about the liberty.
1: И он говорит о свободе.
0: From the
1: от закона,
0: I'm not saved by my deeds.
1: Что я не спасаюсь своими поступками.
0: I'm not saved because I keep the law.
1: Я не спасаюсь, потому что храню закон.
0: No, I stand fast in the freedom.
1: Но я стою твердо в свободе,
0: that I'm a child of God.
1: Что я дитя Божье,
0: because of the blood of Christ.
1: Из-за крови Христа,
0: because of what He has done for me.
1: Из-за того, что Он сделал для меня,
0: and nothing else.
1: И ничего больше.
0: If you believe that also,
1: если вы верите в это также,
0: let's praise the name of the Lord
1: давайте
0: together.
1: Прославим Его имя вместе.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь. So that's where we started.
1: И вот с этого мы начали.
0: But
1: но
0: when we come to chapter 5,
1: когда мы приходим к пятой главе,
0: Paul also he directs our attention in this letter.
1: Павел также обращает наше внимание на это послание.
0: To what he says in chapter 5 and verse 13.
1: О чем он говорит Галатам 5:13.
0: And he says like this.
1: И следующее.
0: For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
1: Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природе, а наоборот, служите друг другу с любовью.
0: Because listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Paul understood.
1: Павел понимал.
0: That what he now had taught.
1: О чём он сейчас учит.
0: About freedom from the law.
1: О свободе от закона.
0: Could be misused by people with wrong motives.
1: Можно использовать неправильно, если мотивы у людей искажены.
0: And they would say.
1: И они скажут.
0: You know well, since I'm saved by grace.
1: Ну, с тех пор, поскольку я спасён по благодати.
0: Sin is not the big issue any longer.
1: Тогда грех уже не имеет, в принципе, никакой природы.
0: I'm already a child of God.
1: Я уже дитя Божье.
0: So I can go on doing what is wrong.
1: Поэтому я могу делать то, что неправильно.
0: And it will not really matter.
1: И это не будет иметь никаких последствий.
0: Some said so.
1: И кто-то говорил так.
0: In the first generation.
1: В первом поколении.
0: And this heresy.
1: И вот эта ересь.
0: Has popped up in the church of history many times.
1: Она возникала в истории церкви многократно.
0: And it's still also today you can find preachers saying this.
1: И по-прежнему сегодня ты можешь найти проповедников, которые проповедуют так.
0: If you say you don't need to, you know, think about Ten commandments.
1: Если ты говоришь, тебе не нужно думать о 10 заповедях.
0: You don't need to confess your sins.
1: Тебе не нужно исповедовать свои грехи.
0: And that's why Paul is ending the letter.
1: И вот почему Павел заканчивает послание.
0: By saying this.
1: Говоря следующее.
0: Let your freedom not be an opportunity to refresh.
1: Пускай эта свобода не будет поводу к угождению греховной природе.
0: Serve one another in love.
1: Но служите друг другу с любовью.
0: So today.
1: Поэтому сегодня.
0: We need to establish some of the cornerstone. Of doctrines of the Christian church.
1: Нам нужно установить краеугольные камни доктрины церкви истории.
0: So we know where we stand.
1: Чтобы знать, на чём мы стоим.
0: And we know what God says about our lives on the earth.
1: И мы знаем, что Бог говорит о наших жизнях здесь на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: About freedom and moral responsibility.
1: О свободе и о моральной ответственности.
0: About grace and holiness.
1: О святости и о благодати.
0: Amen. So let me then first now.
1: Позвольте мне сейчас.
0: Just establish three truths.
1: Просто основать три истины.
0: About what we believe.
1: О чём мы верим?
0: About the doctrines of the Christian church.
1: И о чём доктрины христианской церкви?
0: So, number one.
1: Говорят, первое.
0: Again.
1: Снова.
0: We are saved by grace.
1: Мы спасены по благодати.
0: We are not saved by our deeds.
1: Мы не спасены по нашим делам.
0: There is nothing that you can add to what Jesus has done for you on the cross.
1: Нет ничего, что ты мог бы добавить к тому, что Христос сделал на кресте уже.
0: It is not like he did something.
1: Это не то, что он что-то сделал.
0: And then you need to do the rest.
1: А тебе нужно остальное доделать.
0: No.
1: Нет.
0: Salvation is not a cooperation between God and man.
1: Спасение — это не сотрудничество между Богом и человеком.
0: God saves.
1: Бог спасает.
0: And God saves alone.
1: И Он спасает только Он.
0: Аминь. Давайте воздадим Ему славу еще один раз. He saves a man.
1: Он спасает человека.
0: And the glory
1: и слава
0: goes to him
1: ему принадлежит
0: and to him alone.
1: И только ему одному.
0: It was not Jesus and me.
1: Это не то, что Иисус и я.
0: It was Jesus.
1: Это Иисус.
0: And only him.
1: И только он.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that's the number one.
1: Это первое.
0: And then number two.
1: Второе.
0: After I become a Christian.
1: После того, как я стал христианином.
0: After I'm saved.
1: После того, как я спасся.
0: Then I become a follower of Jesus.
1: Тогда я становлюсь последователем Иисуса.
0: I will follow Jesus.
1: Я буду идти за Иисусом.
0: And that's how my life now will be on the earth.
1: И вот такой будет моя жизнь здесь на земле.
0: We can look in the Gospel of Mark.
1: Мы посмотрим Евангелие Марка.
0: Кто-то благословен сегодня, слава Богу. Аминь. And it is so clear here.
1: И так очевидно здесь.
0: The first verse Jesus quote that Mark quote Jesus saying.
1: Первые, когда Марк цитирует Иисуса здесь.
0: Chapter 1 verse 14 and 15.
1: Первая глава 14-17 стихи.
0: Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God.
1: После того, как Иоанн был арестован, Иисус пришёл в Галилею, возвещая радостную весть Бога.
0: And what did he say?
1: И что он говорит?
0: The kingdom is fulfilled. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
1: Пришло время, говорит он, царствие Божье уже близко. Покайтесь и верьте в радостную весть.
0: Repent and believe.
1: Покайтесь и верьте.
0: And salvation will come.
1: И спасение придет.
0: And then he meets what we will become his first disciples.
1: И вот он потом говорит о первых учениках своих.
0: You know, Simon and Andrew.
1: Симон и Андрей.
0: And he says them verse 17.
1: И в 17 стихе он говорит им.
0: Follow me.
1: Идите за мной.
0: And I will make you become fishers of men.
1: И я сделаю вас ловцами людей.
0: And this is true. This is how it all started.
1: И вот так это все зародилось.
0: And it's so true about you and me also.
1: И также о тебе и мне это истина.
0: In a moment I'm saved.
1: В момент, когда я спасен.
0: Who am I?
1: Кто я?
0: I'm a disciple of Christ.
1: Я ученик Христа.
0: Amen. I am called to follow Him.
1: Я призван следовать за Ним.
0: To learn from Him.
1: Учиться от Него.
0: To listen to what He says about me and my life.
1: Слышать, что Он говорит обо мне и о моей жизни.
0: Because He is now my Lord.
1: Потому что Он теперь мой Господь.
0: And I am Him.
1: И я Его.
0: To read His Word.
1: Читать Его Слово.
0: The moral code of the Bible now become my ethical life.
1: Моральный код Библии теперь становится моей идентичностью.
0: Amen. And this is how I now will live on the earth.
1: И вот так я буду сейчас жить на земле.
0: And the motivation for doing that.
1: И мотивация, чтобы это делать.
0: It's not fear.
1: Это не страх.
0: It is not pride.
1: Это не гордость.
0: The motivation is love.
1: Мотивация это любовь.
0: That's what Paul said to the Galatians right away also.
1: И вот почему Павел об этом пишет Галатам прямо же сразу.
0: Listen to Jesus, John 14.
1: Послушайте Иоанна 14 глава, о чем Иисус говорит.
0: And verse 15.
1: 15 стих.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: If you love me,
1: если вы любите меня,
0: keep my command,
1: то вы будете исполнять заповеди мои.
0: Аминь. Love is what motivates us.
1: Любовь это то, что мотивирует нас.
0: Follow Him who is my Savior.
1: Идти за тем, кто является моим спасителем.
0: And to devote myself to keep His command.
1: И посвящать себя, чтобы хранить Его заповеди.
0: Who loves Jesus?
1: Кто любит Иисуса?
0: The one that shouts with the loudest voice in the church.
1: Тот, кто кричит самым громким голосом в церкви?
0: Not necessarily.
1: Не так, не всегда. No. Нет.
0: If you love me,
1: если любишь меня,
0: you keep my command.
1: Ты сохранишь заповеди мои.
0: That's the proof.
1: Это доказательство.
0: That He is my Lord and He is my Savior.
1: Что Он является моим Господом и Спасителем.
0: I mean, even though I'm not perfect, never will be perfect.
1: Даже если я несовершенен и не буду никогда совершенным.
0: Скажите, еще раз, God knows you're not perfect.
1: Бог знает, что ты несовершен.
0: But
1: но
0: what do you want with your life?
1: То, что ты хочешь со своей жизнью?
0: Do you want to keep His command?
1: Ты хочешь сохранять Его заповеди?
0: Or go your own way?
1: Или идти своим собственным путем?
0: John 14, verse 21.
1: 14 Иоанна, 21 стих.
0: He who has my commandment and keeps them is he who loves me.
1: Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня.
0: And that your devotion,
1: и твое посвящение
0: to be a disciple of Christ,
1: быть учеником Христа,
0: that's the proof that you act, that you're saved.
1: Это доказательство того, что ты спасен.
0: I mean, that he is your Lord,
1: что Он твой Господь.
0: That your heart belongs to him,
1: что твое сердце принадлежит Ему.
0: And that is why,
1: и вот почему
0: to follow him,
1: следовать за Ним,
0: I mean, to aim to keep what he tells in his word,
1: стараться сохранить то, что Он говорит в Своем Слове,
0: it's not the way of salvation,
1: это не путь спасения,
0: but it's kind of the proof.
1: Но это доказательство самого спасения.
0: Amen, that he has become my Lord now.
1: Что Он стал моим Господом сейчас.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And that is why,
1: и вот почему.
0: The third truth.
1: Третья истина.
0: When we speak about sin, holiness and sanctification.
1: Мы говорим грех, святость и освящение.
0: What is true about this?
1: Что правда об этом?
0: But what we need to know,
1: что мы должны знать?
0: That even though that I am saved,
1: что даже несмотря на то, что я спасен,
0: sin is still my enemy.
1: Грех по-прежнему является моим врагом.
0: Sin is still an enemy.
1: Грех по-прежнему враг.
0: That I need to resist and I need to fight.
1: Я должен сопротивляться, я должен сражаться с ним.
0: Because sin,
1: потому что грех
0: can still destroy my life.
1: Может разрушить мою жизнь.
0: You know, deceive me and lead me away from God and back into the world God saved me from.
1: Обмануть просто и вести меня обратно в мир туда, где Бога нет.
0: Sin can still destroy my family.
1: И грех может разрушить мою семью.
0: Destroy my marriage.
1: Разрушить мой брак.
0: Sin can destroy my calling.
1: И может разрушить мое призвание.
0: The purpose of my life.
1: Цель моей жизни.
0: Paul wrote about one of his co-workers, Demas.
1: Павел пишет о Димасе своем, одним из соработников.
0: Who served Paul for many years?
1: Который служил с Павлом на протяжении многих лет.
0: And he said, out of love for this world.
1: И он говорит из-за любви к этому миру.
0: Demas left.
1: Димас он оставил.
0: Left his calling.
1: Оставил свое призвание.
0: And maybe he even left his faith in Jesus.
1: И возможно оставил свою веру во Христа.
0: Because something in this world deceived him.
1: Потому что что-то в этом мире обмануло его.
0: So he walked away from the Lord.
1: И он отошел от Господа.
0: And that's what we need to know.
1: И это то, что мы должны знать.
0: Sin is still my enemy.
1: Что грех по-прежнему является моим врагом.
0: Although I'm a child of God.
1: Даже несмотря на то, что я дитя Бога.
0: And
1: и
0: at the same time,
1: в то же самое время,
0: as a child of God,
1: как ребенок Божий.
0: God wants to change me.
1: Бог хочет изменять меня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He wants to make me more like Him.
1: Он хочет, чтобы я был более похож на Него.
0: You know, if we go back to Galatians 5,
1: если мы посмотрим Галатам 5,
0: Paul writes about this so beautiful.
1: Павел так прекрасно описывает.
0: In verse 22 and verse 23.
1: 22 и 23 стихи.
0: He says the fruit of the Spirit.
1: Он говорит плод же духа.
0: You know, is love, joy, peace.
1: Это любовь, радость, мир,
0: long-suffering, kindness, goodness,
1: долготерпение, великодушие, доброта,
0: faithfulness, gentleness, and self-control.
1: Верность, кротость и умение владеть собой.
0: You know, when you build a house,
1: когда ты строишь дом,
0: you need to have a blueprint.
1: Тебе нужен какой-то чертеж.
0: You know, this is the house I want to build.
1: Вот такой дом я хочу сделать.
0: And then you build according to that blueprint.
1: И тогда ты следуешь этим инструкциям, чертежам.
0: And this is God's blueprint for you.
1: И это Божий чертеж для тебя.
0: How does God want to make bodies here? How does God want to make bodies?
1: Как Господь хочет видеть Бориса?
0: You know, what's God's plan for bodies?
1: Какой у Бога план есть для Бориса?
0: He's going to be a man.
1: Чтобы он был человеком.
0: Of love. Joy and peace.
1: Чтобы у него была любовь, радость и мир.
0: Long suffering.
1: И долготерпение.
0: A lot of long suffering.
1: Чтобы было много долготерпения.
0: Amen. Сколько детей у тебя?
2: Семь.
0: Семь, да. Долготерпение en masse. Amen.
1: Много долготерпения.
0: Kindness and goodness.
1: И доброта, великодушие.
0: It's the same for you, Larissa.
1: И также для тебя, для
0: this
1: вас,
0: is God's
1: Лариса.
0: Plan for your life.
1: Потому что это план Божий для вашей жизни.
0: Amen. For my life.
1: Для моей жизни.
0: He wants to change us.
1: Он хочет менять.
0: He меня. Wants to form us according to His own image.
1: Он хочет просто делать нас соответствовать своим именем.
0: Image.
1: Своим образом.
0: Amen. Because this is how He is.
1: Потому что Он такой.
0: He is full of love.
1: Он полон любви.
0: Peace, goodness and kindness.
1: Мира, великодушия и доброты.
0: Amen. And these two things.
1: И вот эти вещи.
0: You know, to fight against sin.
1: Сражаться против греха.
0: And changing to become more like Jesus.
1: И изменяться, чтобы быть похожим больше на Иисуса.
0: This is a work of the Holy Spirit.
1: Это работа Духа Святого.
0: And that's what Paul is writing about.
1: И вот о чем Павел пишет
0: this
1: здесь.
0: This is what we call sanctification.
1: Это то, о чем мы говорим, освящение.
0: Who are you, Matsula?
1: Кто ты, Мацула?
0: I'm a disciple of Christ.
1: Я ученик Христа.
0: I follow him.
1: Я следую за ним.
0: And he helps me.
1: И помогает мне.
0: To overcome sin.
1: Он преодолеть грех.
0: And he changes me and forms me.
1: И он изменяет меня, формирует меня.
0: Hopefully.
1: Надеюсь я.
0: Amen. To become more like him.
1: Чтобы я был более похож на него.
0: И весь народ сказал. Amen. So let's go back now to Galatians chapter 5.
1: Давайте вернемся опять к Галатам, 5 глава.
0: Amen. Because when we understand this,
1: потому что когда мы понимаем это,
0: that this is the kingdom of God,
1: что это Царствие Божье,
0: then also we understand what Paul is now turning attention to.
1: Тогда мы понимаем, на что Павел пытается обратить наше внимание.
0: So let's study a little.
1: Давайте немножко изучим это.
0: Walking in the Spirit.
1: Поступать по духу.
0: That's the key. The key phrase Paul is using.
1: Это ключевая фраза, которую Павел использует.
0: Let's read verse 16, 17, and 18.
1: Давайте прочитаем Галатам 5, 16 по 18
0: стих. Follow now the reasoning of Paul here.
1: И сейчас мы будем смотреть за рассуждениями Павла здесь следовать.
0: Verse 16.
1: 16 стих.
0: I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
1: И я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы.
0: For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another. So that you do not do the things that you wish.
1: Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа, а дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно вступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы.
0: But if you're led by the Spirit, you're not under the law.
1: Но если вами руководит дух, то вы уже не под законом.
0: What's Paul saying here?
1: О чем Павел говорит здесь?
0: He speaks about spirit and flesh.
1: Он говорит о духе и о плоти.
0: And he says that we still have a flesh.
1: И он говорит, что мы по-прежнему ходим в плоти.
0: Amen. That we have a flesh.
1: У нас есть плоть.
0: Amen. Борис, как у тебя? Плоть есть? Есть много. Amen. Yeah, we still have a flesh.
1: И у нас есть плоть.
0: And you know, when a child is born,
1: когда ребенок рождается,
0: you know, as the cutest thing in the world,
1: это прекраснейшая вещь в мире.
0: 2-year-old child,
1: вот двухлетний малыш.
0: Скажите, and you as a parent,
1: и вы как родители,
0: you think,
1: вы думаете,
0: there is nothing evil at all here.
1: Нет ничего прекраснее здесь.
0: Nothing evil at all.
1: А нет никакого зла здесь.
0: And then the child turned 3 years.
1: А потом ему 3 года становится.
0: Yeah, and you discover.
1: И ты вдруг обнаруживаешь,
0: that in this creature,
1: что это создание.
0: There is a flesh.
1: У него есть плоть.
0: Борис, ты со мной, да? А ты со мной сегодня? No!
1: Нет!
0: Не понимаю, ты, where did this come from?
1: А ты думаешь, откуда же это все появилось?
0: I remember so well.
1: Я помню так четко.
0: A family that visited us.
1: Семья, которая нас как-то посетила.
0: And they had the most cute and obedient child.
1: У них был прекраснейший, наверное, самый послушный ребенок.
0: I was actually really impressed.
1: Я был настолько впечатлен.
0: But during the dinner,
1: но в течение ужина,
0: the child just gets mad.
1: Ребенок просто начинает быть как сумасшедший.
0: Takes the spoon, you know,
1: берет ложку
0: and throw it away.
1: И начинает выкидывать ее.
0: And the mother got red as a carpet, you know?
1: И мама просто вся красная, как помидор. Она говорит мне,
0: my child has never done like this before.
1: Мой ребенок никогда раньше так не поступал.
0: Я thought,
1: я подумал,
0: you just wait, you know?
1: Ты просто подождешь.
0: Amen. There is more coming.
1: И что-то большее грядет еще для тебя.
0: And wait until she's 13.
1: Подожди, пока ему не будет 13.
0: Yeah, man. And да. You're gonna discover more.
1: Потом ты обнаружишь еще больше.
0: Есть мамы сейчас, которые понимают, о чем я говорю. Вот. Amen. And this is, well, we are human beings.
1: И мы люди.
0: And Paul, he says,
1: и Павел говорит,
0: there are two forces in us, flesh and spirit.
1: Что есть две силы здесь, дух и плоть.
0: You know, and he, if you look here in verse, because the sinful desire,
1: потому что греховные желания,
0: it does not disappear just because you became a Christian.
1: Они не исчезают просто потому, что ты стал верующим.
0: Я прав или не прав? Я прав. The sinful desire did not disappear.
1: Греховные желания не исчезают.
0: It's still in us.
1: Они по-прежнему в нас.
0: And Paul writes about that.
1: И Павел пишет об этом.
0: If you look here in verse 19,
1: если ты посмотришь 19 стих,
0: he says the works of the flesh.
1: Он говорит о делах плоти.
0: What is that?
1: Что это?
0: It's evident.
1: Они очевидны.
0: It's adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresy, envy, murders, drunkenness, maladies, and more like that.
1: Он говорит, разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры, разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное.
0: Борис. Do you recognize anything of this in your life?
1: Вы что-то узнаете из этого списка в своей жизни?
0: I mean, any kind of contentions, jealousies,
1: возможно, какую-то зависть или
0: outbursts of wrath,
1: или гнев, или раздражение.
0: My friend, yes, we do.
1: Да, друзья мои.
0: And Paul, he says like this.
1: И Павел говорит таким
0: remember,
1: образом.
0: When end of verse, he says at even end of verse 17 that you do not do the things that you wish.
1: И он говорит здесь, что ты не делаешь того, что бы ты хотел в 17 стихе.
0: Amen. Да. And this is the battle.
1: И вот это сражение.
0: This is the battle we are in.
1: Сражение, в котором мы находимся.
0: But then Paul.
1: Но потом Павел,
0: he gives us hope.
1: Он дает надежду.
0: And he says, walk in the spirit.
1: Он говорит, ходите в духе, поступайте.
0: And you will not fulfill the lust of the flesh.
1: И ты не будешь исполнять греховных желаний.
0: Amen. So we, as the children of God,
1: и мы, как дети Божьи,
0: as the disciples of Christ,
1: как ученики Христа,
0: who are in this battle,
1: которые находятся в этой битве,
0: Paul says,
1: Павел говорит,
0: you have a helper.
1: У тебя есть помощник.
0: And that helper is the Holy Spirit.
1: И этот помощник — это Дух Святой.
0: Holy Spirit is not only given.
1: Дух Святой не просто дан нам.
0: You know, for prophecy and healing.
1: Для того, чтобы исцелять или пророчествовать.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To be your helper.
1: Чтобы быть твоим помощником.
0: In battle against what is wrong.
1: В сражениях, которые являются неправильными.
0: And to form you to become more like Christ in this world.
1: Чтобы формировать тебя, чтобы ты был похожим больше на Христа в этом
0: and
1: мире.
0: Paul wants us to know that.
1: И Павел хочет, чтобы мы знали.
0: You are not alone.
1: Что ты не один.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To warn you.
1: Чтобы предупреждать тебя.
0: Don't push that button on your computer.
1: Не кликай мышкой в компьютере.
0: Don't do that.
1: Не делай это.
0: Don't open that site.
1: Не открывай этот сайт.
0: You're angry now. Don't start a discussion with your wife now.
1: Ты сердишься сейчас, поэтому не начинай разговора со своей супругой.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To give you wisdom.
1: Чтобы дать тебе мудрость.
0: Take a step back.
1: Отступить назад.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To give you strength.
1: Чтобы дать тебе силу.
0: To overcome a temptation.
1: Преодолевать искушение.
0: To turn away.
1: Отворачиваться от них.
0: We are not alone.
1: Мы не одни.
0: It's work of God inside us.
1: Освящение — это работа Бога внутри нас.
0: Something that we can give ourselves to and make room for in our lives.
1: Что-то, что может быть внутри нас и распространиться в нас.
0: Because I like the way he says it.
1: Мне нравится, как он говорит об этом.
0: He says the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh.
1: Он говорит, что вот есть дух, который идет против плоти и плоть против духа.
0: I mean, and it's so real.
1: И это так истинно.
0: And these two voices.
1: И это вот.
0: These two voices.
1: Эти два голоса. голоса.
0: They are there.
1: Они всегда там.
0: You wake up Sunday morning.
1: Ты просыпаешься в воскресенье утром.
0: And one voice say,
1: и один голос говорит тебе.
0: Oh, let's go to church today.
1: О, давай в церковь пойдем сегодня.
0: Another voice says,
1: а другой голос говорит.
0: No, I'm too tired.
1: Я настолько уже измотан.
0: Кому-то понятно, о чем я говорю? Amen. These two voices are in us.
1: И эти два голоса всегда внутри нас.
0: Give back.
1: Давай отдай ему сдачу.
0: No, don't do that.
1: Нет, не надо это делать.
0: Take the Bible.
1: Возьми Библию.
0: No, what Santa Barbara?
1: Нет, ну Santa Barbara.
0: Или что смотришь по Санта, наверное. And it's and Paul says it. It's the lust against spirit and the spirit against the flesh.
1: И вот он говорит здесь, что плоть против духа, а дух против плоти.
0: And that is why.
1: И вот почему.
0: We need to learn.
1: Нам нужно учиться.
0: To yield to the spirit.
1: Посвящать себя духу.
0: I mean to listen to what he says.
1: Слушать тому, что он говорит.
0: To talk to him.
1: Разговаривать с ним.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Help me to be a man of God.
1: Помоги мне быть человеком Божьим.
0: Help me to grow.
1: Помоги мне расти.
0: As a husband, as a father.
1: Как муж и как отец.
0: Help me to grow in generosity, Holy Spirit.
1: Помоги мне расти в щедрости, Дух Святой.
0: To be like Christ in this world.
1: Чтобы быть как Христос в этом мире.
0: And he's there together with us.
1: И он всегда рядом, чтобы помочь нам.
0: I thought about this morning when I was praying.
1: И я думал об этом утром, когда молился.
0: You know, sometimes.
1: Иногда.
0: When there is some you know tension in home.
1: Когда есть какие-то сложности в доме.
0: You know, maybe you know between me and my wife.
1: Может быть между мной и супругой.
0: And I just ask God.
1: Я просто спрашиваю Бога.
0: What shall I do?
1: Что я должен
0: shall
1: делать?
0: I bring it up?
1: Должен ли я это что-то поднять сейчас?
0: Shall I put it away?
1: Или просто отложить в сторону разговор?
0: Shall I bring it up now?
1: Должен ли я сейчас этим заняться делом?
0: No, Мацула.
1: Нет, Мацула.
0: Так хорошо говорить об этом, когда жена нет. Она с детьми сегодня в воскресной школе. Аминь. Поэтому я могу говорить все, что я хочу. Аминь. Коррекция не будет после собрания. Но the Holy Spirit is there.
1: Но Дух Святой всегда с нами.
0: Amen. To help me, to help us.
1: Чтобы помочь мне, помочь нам.
0: And this is what we need to be aware of.
1: И вот о чем мы должны знать всегда.
0: Because some of us.
1: Потому что некоторые из нас.
0: We can feel very condemned when we feel what he called the lust of the flesh.
1: Когда мы можем чувствовать осуждение, когда мы говорим о делах плоти.
0: We are attracted to something wrong.
1: Мы к чему-то привлечены, наше внимание к неправильному.
0: And we know that this is wrong.
1: И мы знаем, что это неправильно.
0: And then we feel so condemned.
1: И тогда мы просто под осуждением.
0: But my friend,
1: но друг мой,
0: there's nothing to feel condemned for.
1: Нет, не нужно осуждение в этом.
0: The fact that you are attracted and you all know this is wrong.
1: И факт тому, что ты пристращен к чему-то, но знаешь, что это неправильное.
0: It's a proof.
1: Это доказательство.
0: That you're alive on the inside.
1: Что ты внутри живой.
0: Because before you got saved.
1: Потому что прежде чем ты спасся.
0: You watched this thing and didn't care at all.
1: Ты смотрел на эти вещи и ты вообще не заботился.
0: You did these things.
1: Ты делал что-то.
0: You said these things.
1: Ты говорил о чем-то.
0: You didn't care at all.
1: И ты совсем не заботился о том, что ты делаешь.
0: But now you're uncomfortable.
1: Но сейчас у тебя дискомфорт.
0: Something is warning you.
1: Что-то предупреждает тебя изнутри.
0: And that something is the Holy Spirit.
1: И это что-то Дух Святой.
0: Amen. That is a proof.
1: Это доказательство.
0: Amen. That our conscience is alive inside of us.
1: Что наше сознание, совесть внутри, она работает.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And Paul uses this expression.
1: И Павел использует это выражение.
0: He says, to walk in the Spirit.
1: Ходить, поступать по духу.
0: So, Matsula, how can I do that even more?
1: Поэтому, Мацула, как я могу еще больше этого наследовать?
0: Well, it's not something difficult.
1: Это не что-то сложное.
0: It's all about giving room for him in your life.
1: Это что-то, когда ты даешь внутри много места для духа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: To choose him.
1: Выбирать его.
0: Instead of everything else.
1: Вместо чего бы то другого.
0: To choose the word of God.
1: Выбирать слово Божье.
0: You know, I wake up in the morning.
1: Я просыпаюсь утром.
0: And before I get out of bed.
1: И прежде чем я поднимаюсь из кровати.
0: I have a little box of Bible verses.
1: У меня есть коробочка с библейскими стихами.
0: And I take a card.
1: И я беру карту оттуда.
0: And I read that verse.
1: И я читаю ее.
0: And I meditate on it.
1: Этот стих и размышляю о нем.
0: But I'm still in bed in the morning.
1: Но по крайней мере я еще в кровати утром.
0: And the Bible.
1: И Библия.
0: Can be a part of our daily life.
1: Она может быть частью нашей повседневной жизни.
0: When I go to bed at night.
1: Когда я ложусь спать ночью.
0: I do the same. The last thing I do.
1: Я делаю то же. Последнее, что я делаю.
0: I take a card.
1: Я беру эту карточку.
0: I read the verse in the Bible.
1: Я читаю стих Библии.
0: I lay down in bed and meditate upon it.
1: Я ложусь в кровать и размышляю об этом.
0: Walk in the Spirit.
1: Ходить в духе.
0: To give room for Him.
1: Давать ему место.
0: Amen. To pray in the Spirit.
1: Молиться в духе.
0: To have time with God in the secret place.
1: Иметь время общения с Богом в секретной комнате.
0: The more you give room for Him in your life.
1: И чем больше ты даешь этого пространства для Него.
0: The more alive your conscience will be.
1: Тем более внутри совесть твоя будет оживать.
0: And easier it will be to hear His voice.
1: И будет легче слышать Его голос.
0: If you're struggling with something.
1: Если ты сражаешься с чем-то.
0: Struggling with anger.
1: Сражаешься с гневом.
0: Speak with God about it.
1: Поговори об этом с Богом.
0: Say, Holy Spirit, help me.
1: Скажи, Дух Святой, помоги мне.
0: Help me to see beforehand.
1: Помоги мне прежде видеть.
0: When I lose my temper.
1: Когда я теряю свой.
0: So I can take a step back.
1: Чтобы я мог отступить назад.
0: There is nothing more real in this world than the Holy Spirit.
1: Нет ничего более настоящего в этом мире, чем Дух Святой.
0: Nothing more real in your heart than Him.
1: Нет ничего более естественного, чем Он в сердце твоем.
0: And Paul says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
1: И Павел говорит, поступайте по духу, и тогда вы не будете исполнять желания плоти.
0: And that doesn't mean again that you will be perfect.
1: Это не говорит о том, что ты будешь совершенным.
0: We will live in this battle as long as we are on the earth.
1: И пока мы будем жить на земле, мы всегда будем в этих битвах сражаться.
0: God wants us to grow.
1: Но Бог хочет, чтобы мы росли.
0: Sanctification is a process.
1: Что освящение — это процесс,
0: going on in my life.
1: Который происходит в моей жизни.
0: I have a picture here.
1: У меня есть картина здесь.
0: Of a plant.
1: Это растение.
0: No, that is watered.
1: Которое поливают.
0: And a plant can grow.
1: И растение может расти,
0: depending on if you water it or not.
1: Зависит от того, поливаешь ты его или нет.
0: And so is your spiritual life.
1: И также твоя духовная жизнь.
0: If you water it,
1: если ты поливаешь
0: ее, if you give time to God in your daily life,
1: если ты даешь время Господу.

0: A child of God.
1: Потому что ты ребенок Божий.
0: And the Spirit of God is in you.
1: Дух Божий внутри тебя.
0: And He is there to work with our character.
1: И Он там, чтобы работать с твоим характером.
0: Amen. To work with our will.
1: Работать с твоей волей.
0: To work with our priorities.
1: Работать с теми приоритетами.
0: И весь народ сказал: Аминь. And Paul uses the expression in Galatians 5:24.
1: И Павел использует это выражение в Галатам 5:24.
0: He speaks about crucifying the flesh.
1: И он говорит о распятии плоти.
0: Theatrical experience.
1: Это такое театральное представление, да.
0: You know, what does he mean?
1: О чем он там говорит?
0: He's saying no to things.
1: Он говорит нет каким-то вещам.
0: I know this is wrong.
1: Нет, это неправильно.
0: And I have free will.
1: И у меня свободная воля.
0: I'm crucifying my flesh.
1: Я распинаю свою
0: I'm
1: плоть.
0: I'm saying no to the things I know that this is not pleasant for the Lord.
1: Я говорю нет тем вещам, которые я знаю, что не угождают Богу.
0: And so the Holy Spirit continues to work in.
1: И тогда Дух Святой продолжает работать внутри
0: and
1: меня.
0: And that's also why.
1: И вот почему именно.
0: Repentance and repentance will always be a part of my life.
1: Покаяние будет всегда неотъемлемой частью моей жизни.
0: When I know I've fallen, I've done something wrong.
1: Когда я знаю, что я упал или совершил что-то неправильное.
0: When then I am ready.
1: Тогда я готов.
0: To confess that to God.
1: Исповедовать это перед Богом.
0: And to not blame anybody.
1: И не винить кого-то.
0: Not my wife.
1: Не свою супругу.
0: Not my interpreter.
1: Не переводчика.
0: And not my friend.
1: И не моих друзей.
0: But I say, God.
1: Но сказать Бог.
0: This is wrong.
1: Это неправильно.
0: And it was my fault.
1: Это моя вина.
0: God forgive me.
1: Бог прости
0: when
1: меня.
0: When I do that,
1: когда я делаю так,
0: then I give the Holy Spirit.
1: Тогда я даю Духу Святому.
0: Room in my life to cleanse.
1: Пространство моей сердце и сменить меня, очистить.
0: And to change and deliver me.
1: И сменить и освободить меня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this when we read in the Bible.
1: И вот мы читаем в Библии.
0: We see all the heroes of God.
1: Мы видим героев Бога.
0: How they fell in different situations and how they repented.
1: Как они падали в различных ситуациях и покаялись.
0: To read about David.
1: How
0: totally crushed he was when he committed sin with Bathsheba.
1: Насколько он был полностью сокрушенным, когда с Версавией он совершил прелюбодеяние.
0: How he cries and grieves and writes psalms in the Bible.
1: Как он печален просто и пишет псалмы в Библии.
0: That's what repentance can be.
1: И вот таким может быть покаяние.
0: But repentance can also be something more daily.
1: Но покаяние может быть чем-то ежедневным.
0: If you look with me in the book of Acts.
1: Если вы посмотрите книгу Деяния.
0: And in verse 23. Chapter
1: 23.
0: This is actually Paul.
1: И Павел.
0: He is being questioned by the Sanhedrin in Jerusalem.
1: И он говорит об одном человеке из Иерусалима.
0: He's being questioned.
1: Его бы задали вопрос.
0: You know, by the high spirit in Jerusalem.
1: Об одном из высоком первосвященнике в Иерусалиме.
0: You know, he's accused of doing wrong.
1: И он был обвинен в том, что делал что-то неправильное.
0: And he tells.
1: И он говорит.
0: I have a good conscience.
1: У меня хорошая совесть.
0: And the Bible says the high priest told them to beat Paul on his mouth.
1: И Библия говорит, что первосвященник сказал бить Павла по устам.
0: And then Paul answers and said, God will strike you, you whitewashed wall.
1: И Писание говорит, что Павел говорит, что Бог будет бить тебя.
0: And then they tell Paul.
1: И дальше он говорит Павлу.
0: You know, in verse 4.
1: В четвертом стихе.
0: Says, do you revile God's high priest?
1: Ты пытаешься осудить первосвященника Божия, поднять руку на него.
0: And then Paul says.
1: И Павел говорит.
0: I didn't know, brethren, that he was the high priest.
1: Братья, я не знал, что он был первосвященником.
0: Because you shall not speak evil of the ruler of your people.
1: Потому что Библия говорит, не говори плохо о начальствующих в народе твоем.
0: And this is not a big thing.
1: И это что-то небольшое.
0: It's not a big thing.
1: Это небольшое.
0: But Paul said.
1: Но Павел говорит.
0: Oh, I shouldn't have said that.
1: Я не должен был этого делать.
0: Even though he was right.
1: Даже из-за того, что он был прав.
0: You know, he's the high priest. I shouldn't have spoken to him.
1: Он первосвященник, то не должен был таким образом с ним говорить.
0: He tells him sorry.
1: Извините.
0: Repentance can be on so many levels.
1: Покаяние может быть так многогранно.
0: But the thing is, if there is no repentance in our life.
1: Но если нету никакого покаяния в нашей жизни.
0: Then I will keep on doing the same, you know. And it will get foothold inside of.
1: Тогда я буду делать одно и то же постоянно, и оно просто укоренится в моей жизни.
0: You know, I need to repent again and again and again.
1: Мне нужно покаяние вновь и вновь и вновь и вновь.
0: You know, when in my life.
1: В моей жизни.
0: You know, I. For example, this week.
1: Например, на этой неделе.
0: I was driving my car.
1: Я ехал на машине.
0: Monday.
1: Понедельник.
0: Tuesday.
1: Во вторник это был.
0: Free day.
1: Свободный день.
0: And the navigator.
1: И навигатор.
0: Обманул меня. Я попал в пробку. And I couldn't keep my.
1: Я не просто не смог смириться.
0: Randy, this shouldn't happen to me.
1: Randy, этого не должно было со мной произойти.
0: I know it's wrong.
1: Я был неправ.
0: So also forgiveness.
1: Я попросил прощения.
0: That's one situation.
1: Это одна ситуация.
0: Another situation I remember very well.
1: Другая ситуация.

0: который я очень четко помню.
1: That's when I was newly married.
0: Когда я был только-только поженился.
1: And we were at home.
0: И мы были дома.
1: And I really lost it.
0: И я просто потерялся.
1: I don't know what happened.
0: Я не знаю, что произошло.
1: But I shouted at Randy in a really bad way with a loud voice.
0: И я кричал на Ранди громко, просто повышал голос на нее.
1: And after I understood, no.
0: И после я понял, нет.
1: So I asked for forgiveness.
0: И я просил прощения.
1: But this was something more to me.
0: Но это что-то больше для меня.
1: So I left the day and went to be alone the whole day.
0: И я просто ушел и был один день с собой.
1: And I fasted and prayed.
0: И я постился и молился.
1: And I said, God.
0: Я сказал, Бог.
1: I don't want to become a man like that.
0: Я не хочу быть таким человеком.
1: God cleanse me.
0: Очисти меня.
1: And help me.
0: И помоги мне.
1: I don't want to be a man filling my home with this kind of wrath.
0: Я не хочу наполнять быть человеком, который наполняет свой дом таким гневом.
1: Come and take the piano.
0: Пожалуйста, кто-то может выйти за клавиши.
1: Amen. I don't ever want to do this again.
0: Я не хочу этого никогда больше делать.
1: So repentance can be many things.
0: Поэтому покаяние может быть очень многогранным.
1: It can be a word you say.
0: Это может быть слово, которое ты говоришь.
1: And you know, say, God, well, I shouldn't have said that.
0: И можешь сказать, Господи, не должен был я этого делать.
1: Or it can be something deeper in your life.
0: А может быть что-то быть более глубоким в твоей жизни. Бог выбирает.
1: You need to deal with this.
0: Ты выбираешь, что ты должен с этим справляться.
1: Because it's not going to hinder you to be the one I've called you to be.
0: Чтобы это не отвлекло тебя от того призвания, которому Бог призвал тебя.
1: But what's the gospel?
0: Но каково Евангелие?
1: What does the Bible say?
0: Что Библия говорит?
1: John 1:9.
0: Иоанна, 1 глава, 9 стих.
1: If you confess your sin,
0: если ты исповедуешь свои грехи,
1: he is faithful and true,
0: Он верен и праведен,
1: to forgive you,
0: чтобы простить тебя
1: and cleanse you from all righteousness.
0: И очистить тебя от всякой неправды.
1: If you say, God,
0: если ты говоришь, Бог,
1: this was wrong,
0: это было неправильно,
1: he is faithful and true,
0: Он верен и праведен,
1: to forgive,
0: простить.
1: And not only forgive,
0: и не просто, я уже прощен.
1: Not only forgive,
0: не только простить,
1: but to cleanse you,
0: но очистить тебя
1: from the unrighteousness,
0: от всякой неправедности.
1: To make you new again.
0: Чтобы создать тебя заново.
1: And how many times, Matsula?
0: Сколько раз, Матсула?
1: Again,
0: снова,
1: again,
0: снова
1: and again.
0: И снова.
1: The Lord is good,
0: Бог благ.
1: And his mercy endures
0: и Его милость, она пребывает вовеки.
1: Аминь. Давайте воздадим Ему славу. And his mercy endures forever.
0: И его милость пребывает вовеки.
1: Аминь. But his desire,
0: но его желание,
1: no, is to be the father,
0: быть отцом,
1: the father in the house,
0: отцом в доме,
1: to us our children,
0: чтобы мы как дети,
1: we whom he has saved,
0: тех, кого он спас,
1: amen, whom he has delivered,
0: кого он освободил,
1: and we are now righteous in Christ Jesus.
0: И мы праведны во Христе Иисусе.
1: But as his children,
0: но как Его дети?
1: He doesn't just leave us to be by ourselves.
0: Он не просто оставляет нас, чтобы мы сами с собой были.
1: No, we are called.
0: Нет, мы призваны
1: to be the followers of Christ.
0: Быть последователями Христа.
1: To be the disciples of Jesus.
0: Быть учениками Иисуса.
1: Jesus said, "If you love me,
0: Иисус говорит, если ты любишь меня,
1: you will follow me.
0: Ты будешь следовать за мной.
1: If you love me,
0: если ты любишь меня,
1: you will keep my commandments.
0: Ты будешь хранить заповеди мои.
1: I aim to keep my commandments.
0: Я хочу, стремлюсь их хранить.
1: Amen. And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And then as we walk with him,
0: и как по мере того, как ты ходишь
1: he will deal with us.
0: Он будет с нами разбираться.
1: In our battle against sin,
0: в всех сражениях с грехом.
1: And change us,
0: изменять нас.
1: Amen. And form us.
0: И преобразовывать нас.
1: So we can be the kind of people he described.
0: Чтобы мы могли стать теми людьми, которых он там описывает.
1: People of love and goodness.
0: Людьми доброты и любви.
1: People of forgiveness.
0: Людьми прощения.
1: Generosity.
0: Щедрости.
1: People of kindness and compassion.
0: Людьми сострадания и доброты.
1: In this world.
0: В этом мире.
1: The world who needs the kingdom of God.
0: В мире, который так нуждается в Царстве Божьем.
1: And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And you know something?
0: И знаете что-то?
1: Let me end with this.
0: Позвольте мне закончить следующее.
1: Holiness.
0: Святость.
1: Is something beautiful.
0: Что-то восхитительное.
1: The call to holiness is not the punishment.
0: Что святость это не просто какое-то наказание.
1: Holy God is holy.
0: Бог он сам свят.
1: He is pure.
0: Он чист.
1: There is no evil.
0: Нет никакого зла.
1: No darkness in him.
0: Никакой тьмы в нем.
1: And you know what? Jesus said in Matthew 5:8.
0: И знаете, что Иисус говорит в Матфея 5:8?
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: For
0: ибо.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: Why?
0: Почему?
1: For they will see God.
0: Ибо они увидят Бога.
1: Amen. Because sin will always, of course, disturb our relationship with the Lord.
0: Потому что грех, конечно же, будет искажать наши отношения с Господом.
1: It doesn't say the perfect.
0: Не сказано, что совершенные.
1: But the pure in heart.
0: Но чистые сердца.
1: Amen. Draw near to God, and He will draw near to you.
0: Приближайтесь к Богу, и Он будет приближаться к вам.
1: Sanctification will bring you closer to Him.
0: Освящение, оно будет приводить вас ближе к Нему.
1: Deepen your fellowship with Him.
0: Погружать вас глубже в ваши отношения с Ним.
1: Amen. And that is why.
0: И вот почему.
1: There is a prayer that we must never stop praying.
0: Есть молитва, которую мы никогда не должны прекращать молиться.
1: In Psalm 51.
0: 50-й псалом.
1: Paul is crying over what he has done when he committed sin with Bathsheba.
0: Давид, он сокрушается о том, что произошло с Версавией.
1: And then he says in verse 10.
0: И в 10-м стихе он говорит.
1: In the 12th stich. 12-м.
0: 12-м стихе.
1: Amen. Said God,
0: Боже,
1: create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Amen. Create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу заново так поступать.
1: Can the worshippers come coming in here?
0: Пожалуйста, команда прославления может выйти.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу так поступать.
1: And that prayer.
0: И эта молитва.
1: It also should always be a part of our life and our prayer.
0: Она также должна быть частью нашей жизни молитвы.
1: God, change me.
0: Боже, измени меня.
1: Create in me a clean heart.
0: Создай во мне это чистое сердце.
1: Renew a steadfast spirit in me.
0: Обнови во мне этот дух правый.
1: And God will keep on doing that.
0: И Бог будет так поступать.
1: In His goodness.
0: В своей милости.
1: In His mercy.
0: В своей благости.
1: And in His holiness.
0: И в своей святости.
1: He will come upon the church.
0: Он сойдет на церковь.
1: Come upon our families.
0: Сойдет на наши семьи и на нас.
1: Come upon the pastors.
0: Сойдет на пасторов.
1: If this is what we want.
0: И если это то, что мы действительно хотим.
1: If this is what we long for.
0: Если то, что мы желаем.
1: Amen.
0: Amen.
1: So let's say like David.
0: Давайте скажем, как Давид.
1: Gave it to God.
0: Бог.
1: Create in me.
0: Сотвори во мне.
1: A clean heart.
0: Сердце чистое.
1: И весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим его еще один раз. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Amen. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Sanctification is not the three-day retreat.
0: Что освящение это не просто выезд на три дня.
1: No, it's a lifelong walk with the Lord.
0: Это жизнь хождения с Богом.
1: Day by day.
0: День за днем.
1: And year by year.
0: И год за годом.
1: To follow Christ.
0: Идти за Иисусом.
1: Amen. Through different circumstances of life.
0: Через разные обстоятельства жизни.
1: To learn to know Him, to learn to know His Word.
0: Изучать Его Слово, учиться от Него.
1: To live with the desire.
0: Жить желанием.
1: To be more like Him.
0: Быть более похожим на Него.
1: In any area of all my life.
0: Во всех сферах нашей жизни.
1: To learn to know that in this I am a child of God.
0: Знать, что я дитя Бога.
1: I am the prodigal son.
0: Я блудный сын.
1: Whom He has forgiven.
0: Которого Он простил.
1: Whom He has received.
0: Которого Он принял.
1: I am the son.
0: Я сын.
1: That He keeps on raising up and working with.
0: Которого Он поднимает и продолжает работать.
1: Amen. To make my life fruitful.
0: Чтобы моя жизнь была плодородной.
1: To make my life shine for others.
0: Чтобы моя жизнь светила для других.
1: To make me.
0: Чтобы сделать меня.
1: A follower of Jesus.
0: Последователем Иисуса.
1: Amen. Thank you, Lord, that we can be here together.
0: Спасибо тебе, Господь, что мы можем быть здесь вместе.
1: We can have a time for in your presence.
0: Что мы можем иметь время в твоем присутствии.
1: Thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: For the prayer that David prayed.
0: За молитву, которую молился Давид.
1: Create a clean heart in me.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Let it always be a prayer for us.
0: Пускай это всегда будет молитва в нашей жизни.
1: As we continue in life with you.
0: Когда мы продолжаем жить с тобою.

CBN из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» с ведущим Леоном Патило. Сегодняшние гости передачи – Конни Ингл, Пегги Эстрада и Джо Гибсон. Итак, рванем с Леона Патило. Как у вас дела, ребята? Я хочу, чтобы вы мне писали. Пишите мне 50 слов или меньше, почему вам нравится передача «Леон с друзьями». И у нас для вас сюрприз. И будет очень здорово. И также Писание. Это будет крутая передача. Здесь с нами группа «Новое видение». И также у нас будет Конни Гаррисон Энгел. Она модель, прекрасная женщина. Пегги Эстрада. Она актриса и продюсер. А сейчас поприветствуйте мой друг Шон Гибсон.

0: Да, Джон, Джон, прекрасно. У нас здесь прекрасно, и замечательные люди у нас на передаче. Вот этот брат здесь, надо же, он так поет. Все, что хочу вам сказать, это то, что мы любим вас, молитесь за нас, потому что мы пытаемся делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали. И Иисус будет первым на этой программе. Да, и точка. Моя следующая гостья — прекрасная женщина. Мне предоставился случай однажды поужинать с ней. Она замечательная женщина. И я хочу, чтобы вы поприветствовали Конни Гаррисон Энгел. Спасибо. Садись. Ты прекрасно выглядишь, и ты прекрасно выглядишь. Я люблю эту программу. Ну, слава Богу. Вы знаете, что эта девушка-модель? Она была лучшей моделью года. Можете себе это представить? И она здесь прекрасна. И она здесь еще. И также она была актрисой. Да, я была. 11 лет я была моделью и коммерческой актрисой, одной из лучших коммерческих актрис в Америке. И я играла во многих комедиях и телесериалах и тому подобное. И ты играла Морк и Минди, Буза Бадди, Симон и Симон. Знаешь, я брал уроки актерства 2 года, примерно 5 лет назад, и меня никто не нанимал. Может, это все было подстроено. Я ничего не делал, и мой менеджер посылал меня в различные места, но я даже не мог получить музыкальный номер. Так что, наверное, Господь сказал, вот я хочу, чтобы у него была эта программа, так что... Я хотел сидеть с кем-то, у кого была роль, кто добился успеха. Ты известна по всей стране. Да, это был замечательный опыт у меня в жизни. И в то время я хотела побольше свободного времени. Это была превосходная карьера для меня. Но что интересно, после всех этих лет упорной работы над тем, что люди считают привлекательным, но это действительно тяжелая работа, но у меня есть свой шик. Все эти годы у меня была пустота, которую я не могла заполнить. Бог дает нам время для всего. И когда он мне сказал жениться на Питере Ингеле, да, да, это жена Питера Ингела, да. Вы знаете, кто Питер Ингел, да? Помните? Спасен звонком. Да, да, да, вот эта программа «Спасен звонком». Это лучшее шоу для подростков в 50 странах. Да, в 50 странах. И оно началось, когда многие годы назад, когда Питер и я молились, после нашей свадьбы Господь как бы оставил его в пустыне, чтобы он рос и искал. И мы молились и молились, и я молилась за него все время. И Бог дал мне сон несколько лет назад об этой программе. И я сказала, Питер, мы по улице шли, и ты был в костюме и в галстуке, как тебе нравится. И мы вошли в мою старую школу, и мы там оставались годы и годы и годы. И я сказала, кажется, ты начнешь делать шоу, которое начнется в младшей школе. И так и началось. Это началось как «Доброе утро», а потом продолжалось многие годы. И через годы Бог показал нам через молитву, как важно жене знать, что это серьезная работа быть женой и матерью, и это желание моего сердца. Это партнерство, не так ли? Да, часто мы видим Питера или любого другого мужчину в подобной позиции, он получает все внимание, но если бы ты не помогала ему, ничего бы он не достиг. Мы знаем Элеонору Рузвельт, мы знаем о всех женщинах, которые поддерживали их мужей, и они добились успеха, и мы не видим другую половину, знаешь? Поэтому мы это делаем, эту программу здесь, да. Знаешь, Леон, замечательно то, что в тот вечер, когда Питер и я познакомились, в 1980 году, я заново родилась, и он привел меня к Господу. Да. И когда мы молились, он спросил меня в другой комнате. Он говорит, эти твои 2 мальчика, близких по возрасту, один блондин? Я сказала, нет. У меня 2 племянника, но он сказал, нет, у тебя будут 2 сына. Он сказал, у тебя будут эти сыновья. И я, знаете, сказала, ну да, ну и что? Но сейчас у нас два прекрасных мальчика. Одному 11, и он темный, как Питер. А один очень светлый, и их зовут Стивен и Джош. И я славлю Бога, потому что мне сказали, что у меня не может быть детей. Но Бог сказал нам, что у нас они будут, и они сейчас есть. Слава Богу. Это прекрасно. И сейчас Бог призвал тебя в молитву. И я думаю, что это прекрасно. И вот почему эта программа такая популярная, потому что ты молишься. А ты ходишь куда-нибудь на изучение Библии? Да, у нас проходит изучение Библии. Откуда ты это знал, кстати? Да я знал, конечно. У нас проходят замечательные вечера каждый четверг утром в моем доме для женщин. Мы делимся немного и молимся, и чудеса происходят. Замечательные вещи случаются в этих маленьких группах молитвы. Одна женщина исцелилась от рака, и прекрасные вещи, замечательные вещи проходят в этих маленьких группах молитвы. Да, прекрасный у тебя дом. Да, и это не такая какая-то большая, очень здоровая комната, но она очень уютная.
1: Да.
0: Да. Я хочу прийти и поиграть на пианино, на фортепиано у тебя дома. Да, конечно, приходи в любое время. Да. Может быть, Питер придет к нам на шоу когда-нибудь. Да, я позвонил ему как-то, но он был занят постоянно. Спасибо, Конни, что ты пришла. Конни Ингл, поприветствуйте, пожалуйста. А вы готовы, чтобы Джон Гибсон для вас спел? Ну, поприветствуйте, Джон Гибсон!

0: you to make welcome.
1: Поприветствуйте нашу следующую гостью. Она была женой Эрика Кастрады. Поприветствуйте Пегги Линн Роу Эстрада. Как у тебя дела? Хорошо?
2: Thank you, partner.
3: Yeah. Oh, partner. Oh, yeah, that's right. Partner, boy.
1: Да.
2: Right,
1: как у тебя дела, да? Эй, пацан, да.
3: So good to see you, Peggy.
1: Хорошо, что ты здесь. Благослови тебя, Бог.
2: It's my pleasure.
3: You know, one of the things about this show, we try to keep it real.
1: Одна особенность этой программы в том, что мы пытаемся сохранить эту программу реальной. У нашей последней гости все хорошо с мужем, и мы знаем, что у тебя не так все гладко. Но это все в порядке, конечно. Но мы знаем, что мы в мире, но мы знаем, что Бог может спасти от всяческих катастроф. Пока я доверяю Его воле, но не моей, у Бога есть план, да. Да. Я знаю, что ты продюсер.
2: Absolutely.
3: You know, so I'd get fired if I...
1: Да, и у тебя такой настрой, достойный уважения.
3: I mean, seriously, because I know, you know, this is a wonderful thing, man.
1: Это прекрасная вещь. Потому что у нас столько много различных людей, которые приходят на рынок, на рынок производства программ, и прекрасно видеть женщину, как ты, которая снимает фильмы. Да, я сейчас посреди съемок, которые настоящее благословение от Господа. До этого все было довольно плохо. Я думаю, мой пример в том, что надо верить в свои мечты, не бросать надежду, считать благословение и знать силу молитвы и рассчитывать на обещания Бога и знать, что Бог обеспечит тебя невероятно. И я пока одна преследую карьеру как мать-одиночка, и это трудно. Когда я была замужем за Эриком, я многое забросила в жизни для того, чтобы быть хорошей матерью и женой. Но не тут-то было, мне пришлось все начать сначала. Просто надо смотреть на Господа и слушать тот дух истины, который Он дает нам. И следовать этому по нашим способностям и знать, что те инстинкты и наше воображение — это не сумасшествие, это реальность. Бог поговорит с нами. Пока мы верим в Его волю и Его время, и мы держимся за Его обещания, и все будет происходить по Его воле. Он может сделать невообразимое, и мы Его славим за это. И у Него столько много благословений для вас. И у меня много благословений сейчас от Него. Слава Богу. А было у тебя время,

Когда ты была спасена, и ты была с Эриком, или ты обрела спасение уже после того? Я была воспитана христианкой. Однако, когда я вышла за Эрика, он не был христианином. И я думала, что я привела его к Господу, но так не вышло. И важно знать, что вы в чем-то вместе. Сейчас я позволяю Богу все делать, я больше этим не занимаюсь. Я сделала ошибку, а он не сделает ошибки. И из-за развода, который был очень трудным, и у меня осталось два маленьких ребенка, тогда я родилась заново и поверила в Бога, я обновила мою веру. И твой частый гость Синди Бонд позвонила мне и сказала, «Тебе надо переисповедаться и славить Бога». И Бог заботится о своих детях. И у меня прекрасное благословение. И тебе это все помогло? И как ты стала вообще продюсером? Как ты начала это все? Бог это сделал. Я бы хотела приписать это моему уму или моей работе, но Бог помещает тебя туда, куда тебе надо. Он тебя посадит, и ты зацветешь, где Он тебя посадит. И если Он поместил меня в бизнес развлечений, я буду это делать так хорошо, как только могу, с честностью, любовью и верностью Господа, чтобы преуспеть. И Библия говорит, посвяти работу Господу, и ты преуспеешь. И я смотрю на Него сейчас из-за этого, и все прекрасно, и я благодарна. Я благословена и благодарна. А тебе люди помогали, или тебе пришлось все делать одной? У меня есть очень особые друзья, которые христиане. Я член организации Международное общество массовой информации. И это прекрасно. Там люди, занятые в бизнесе развлечения, христиане, заново рожденные. Мы собираемся вместе, молимся, изучаем Библию. Этот бизнес очень труден, потому что, когда ты христианин, многие твои ценности могут быть под сомнением, и возникают вопросы, такие как «ты это сделаешь, если мы тебе дадим это?». Но такого не происходит, когда ты окружен христианами. И я очень счастлив, и мне повезло, что они есть. Я только что вернулась с фестиваля в Атланте, это самый большой христианский фестиваль, и Бог сделал возможным для меня туда поехать. Фестиваль в Атланте — это прекрасный. Это прекрасно, здорово быть в большой группе людей, ты загораешься и все изменяешься. Да, и так вдохновляет, что там молодежь и дети, более 100. И ночные свечи, и люди плакали. И это обновляет нашу веру. И Бог был там. И Он дает нам знать, что Бог за нас, и Он работает для нас. Это прекрасно. Я слышал, что ты собираешься работать над кантри. Я люблю кантри. Да, кантри — это мое. Кантри — это мое. Я снимаю фильм сейчас с названием «Уни Мэй», который построен на музыке кантри. Это художественный фильм, и он очень интересный. Мы работаем над этим фильмом, а также над телесериалом вроде «Развлечения сегодня». Но все это в стиле кантри. Это модно сейчас, и это мое любимое. И я даже танцую в два шага. А я тоже двухшагую. Да, это весело, правда? Да, это здорово. Да, это как на катке, да? У меня даже дырки в ботинках из-за того, что я всегда танцую. И мне очень часто приходится встречаться с христианами, и они особые люди. И у нас будет программа об этом. И Бог продолжает давать мне прекрасные идеи, и вам, ребята, просто надо прислушиваться к этим идеям и знать, что они идут от Господа, и Он откроет двери для вас. Да, вам надо открыть двери для себя, у всех есть мечты, откройте их, но позвольте Богу протолкнуть вас в нужную дверь, верьте в то, что Он верен вам, и вы окажетесь в правильном месте. Пегги Эстрада! А сейчас я пойду и поговорю с Джоном. Как дела? Ну смотри, сколько в тебе шоколада. Ты, наверное, очень много шоколада, да, ел? Твоя мама, наверное, должно быть, ела много шоколада. Но ты знаешь, я вырос в городе в Сан-Франциско, и там в основном одни негры. Ты тоже оттуда, да? А я и не знал. Да, это хороший город, да?
Хороший город. Хороший город. Немного темный духовно, но город хороший.

0: Это прекрасно, Джон. Я рад, что ты пришел к нам на программу. Ты знаешь, я слышал несколько песен Стиви Вандера на твоем альбоме. Где ты познакомился со Стиви? Я познакомился с ним на моей первой записи. Я записывал для компании Solo Records. Это был мой первый контракт. Мирской контракт. Я только что стал христианином, и я сражался и боролся, еще не чувствовал призвания. Я был молодым христианином. Стиви пришел, чтобы послушать записи, потому что он о них слышал. Было много шума о белом парне, который поет как Стиви Вандер. И он сказал: «Эй, мне надо его проверить». И я не был готов, он просто нарисовался в студии, пришел вот так вот, стал головой кивать, стал слушать из пультовой комнаты. Я не знал, что сказать. Да. Ты много его слушаешь? Да, много, да. Он как бы твой наставник. Да, Стиви Вандер,
1: Марвин Гей,
0: даже Битлз, знаешь, как это ни странно. Некоторые их песни мне, конечно, не нравятся. Позже я узнал, что у них много эзотерических песен и много песен, много против Христа. Но я знал, что они были очень талантливые музыканты. И знаешь, мы иногда учимся от дьявола, потому что он был человеком, который создал музыку, и просто певцы Евангелия оборачивают это против него. Но я рад, что ты на нашей стороне. Да, я рад, что я здесь. Ты знаешь, мы в тебя вчера искали. Так я все искалесил. Я добрался в студию длинной дорогой. Но мы очень тебя ценим. Поприветствуйте, Джон Гибсон. Принесите мне одну из тех кассет. Я хочу, чтобы у тебя была... Да, может, и вы видели, что я в футбол-то не играл. Я хочу, чтобы у тебя была эта кассета «Церковь на марше». Да, и ты точно на марше. Спасибо, Лео. Я хочу сказать всем, кто смотрит. Восхищайтесь Господи, и Он даст вам желание ваших сердец. Довольно интересно, что мы думаем, что есть один вид восхищения, но есть еще восхищение в Господе. Когда ты это делаешь, твое сердце изменяется, и ты становишься больше и больше, как Иисус, как сказали Пегги. И Конни сказала. Вообще-то все сегодня на передаче говорили о том, что Бог сделал в их жизни. Разрешите Богу открыть дверь вашей жизни. Если вы пытаетесь пройти через главный вход, некоторые из вас просто пытаются продержаться там, где вы есть. Перед вами много примеров. Просто попросите Господа. Скажите: «Господи, что у Тебя есть для меня? Чего Ты хочешь в моей жизни?» Я знаю, что Он хочет наверняка, чтобы вы были христианином и отдали Ему свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Повторите за мной: «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Ты мне нужен. Я устал от старого пути. Я хочу новый путь. Я слышал, что Ты можешь обновить меня. Приди в мою жизнь. Господь, прости мне мои грехи. Аминь. Во имя Иисуса, аминь. Во имя Иисуса». Насколько быстро идет наша передача? Нам нужна часовая передача. Во, мы бы тогда устали. До следующей недели. Благослови вас, Господь.

0: Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Сегодня с нами полковник в отставке армии Израиля. С ним произошел несчастный случай. Как всегда, глупо, но с каждым может случиться. Были работы в Мушеве, нечто вроде кибуца. Надо было доить корову, он поскользнулся. С кем не бывает. Дэвид, а что было потом?
2: Я подскользнулся. Меня отвезли в больницу, сделали рентген и обнаружили, что у меня две грыжи. И когда я их спросил, что же теперь делать, они сказали оперировать. Это обычное дело.
0: Обнаружили что?
2: Грыжи, две грыжи.
0: А что это?
2: Такие штуки, как мозоли.
0: Понятно.
2: Я их спрашиваю, что дальше, а они в ответ: операция, ничего особенного, через 10 дней будешь на ногах. Конечно, я согласился, но когда я в тот день проснулся от наркоза поздно вечером, я был парализован ниже пояса.
0: А что сказал врач?
2: Я позвал дежурного, но он сказал только, что завтра придет профессор и как следует объяснит, что же со мной случилось. А потом добавил: отек — это обычное дело после операции, а отек иногда вызывает паралич. Завтра к утру можно будет сказать что-то наверняка. На следующий день появляется профессор со всем антуражем, в сопровождении докторов, медсестер. Они подходят к моей кровати, и он говорит: «Господин Йенев, мне страшно жаль, но случилось так, что во время операции мы допустили ошибку, в результате чего вы останетесь парализованным на всю жизнь. Все, что я могу вам предложить, это попытаться смириться и жить дальше».
0: Смириться? И жить с этим? Какой-то глупый, несчастный случай. Ошибка медиков. Парализован на всю жизнь. И с этим жить? Скажите, Дэвид, вы сразу сдались или сначала попытались что-то сделать?
2: Честно говоря, я сначала не понял всей серьезности ситуации. Я же не врач, поэтому все равно оставалась надежда. Всегда думаю, что такое может случиться с кем угодно, только не с тобой. Поэтому я сдался не сразу. Я просто не понял, что все это значит. И вместе с тем я был готов к самому худшему.
0: А что вы попытались сделать, чтобы вылечиться?
2: Да ничего. Я просто поверил словам профессора, что лучшего ждать не приходится. Надо с этим жить. Через 10 дней мне сняли швы. Потом меня отправили в центр выздоровления под названием Бекеленштайн. Это один из лучших в мире, потому что туда отправляют всех раненых из Израиля. 3 месяца спустя они оснастили меня специальными ботинками с фиксаторами и, конечно, катетером. Обучили элементарному уходу за собой и провели психологическую ориентацию, а затем отправили домой, в Мушев, то есть в реальный мир.
0: Ну, и каким предстал пред вами этот реальный мир? Ведь все произошло мгновенно. Только что вы, молодой полковник израильской армии, у вас чудесная семья, и вдруг... парализован ниже пояса.
2: Понимаете, Сид, пока я был в больнице, я чувствовал себя относительно хорошо, потому что все вокруг были тоже парализованными, некоторые даже хуже, чем я. Но когда я попал в реальный мир, тогда-то я и почувствовал, что я инвалид. Жители Мушева отнеслись ко мне хорошо, они устроили в доме специальные приспособления, везде поставили перила, даже ванны. На самом деле хорошо отнеслись. Но я уже понял, что я не такой, как все. И жалость к себе постепенно вползла в мою жизнь, словно раковая опухоль. Я завидовал. Все вокруг могли ходить, и моя жена, и дети в том числе. Все могли, а я нет.
0: Как вообще ваша жена восприняла все это?
2: Относительно спокойно. Неспокоен был только я сам. Я был полон горькой обиды, глубокой обиды. Я не мог простить доктору, я не мог простить самому себе.
0: Скажите, а вы не подали на него в суд, хотя бы из любопытства?
2: В Израиле за это не судят. Медицина в Израиле бесплатная, не то что в Америке. там за все судятся.

0: В Америке никто не судится.
1: Вы хотите сказать в Израиле?
0: Никто никогда не
1: судится. Хорошо. А вы попытались хотя бы что-нибудь еще?
0: О да, понимаете, в Мушеве живут в основном неверующие, традиционные мусульмане. Кстати, совсем атеисты. Они послали меня на занятия по трансцендентальной медитации.
1: Помогло?
0: Нисколько. Потом у них появился один парень с опытом. Он жил в Иерусалиме. Мне сказали, что у него электрические руки. Если он возложит на вас руки, вы исцелитесь. В 70% случаев у него был положительный результат, но не со мной. Я испробовал все, и ничего не помогало. И, наконец, я сдался. Я покорился обстоятельствам, в которых оказался. Я говорил себе, мне уже ничто не поможет. Мне действительно придется жить таким.
1: Это должно было случиться с кем-то другим. Правда, Дэвид?
0: Все так думают.
1: Вы сами, наверное, были тогда очень, очень несчастны, в депрессии. Часто гневались.
0: Это мягко сказано. Я ненавидел всех, включая себя. Дошло до того, что жена стала оставаться на сверхурочной, только бы не быть со мной.
1: То есть проблемы были не только у вас, но и у нее, у всей вашей семьи?
0: Конечно, так оно и было.
1: А вы были в состоянии хоть где-нибудь подработать?
0: Я так и делал. Сначала меня держали в армии, где я выполнял бумажную работу, а затем по закону они должны были списать меня, потому что по уставу не полагается держать в армии инвалидов. Меня отправили в отставку, и я получил офисную работу в Мушеве. Но и тогда я, бывало, сяду у окна и смотрю, как мимо идут люди. И все, о чем я думал, это как я их ненавижу. Они были здесь ни при чем, это я завидовал. Они могли ходить, а я нет.
1: А как насчет вашей национальной религии? Как насчет иудаизма? Вы хотя бы рассматривали возможность получения помощи с этой стороны?
0: Даже не думал. Я был неверующим евреем. Я сам никогда не был религиозным. Я даже думал, что все верующие ненормальны. Я вообще не верил в Бога. Совсем не верил. Остальные в Мушеве были такими же неверующими, как я. У нас не было синагоги. Не было.
1: А вы когда-нибудь доходили до конца в своем отчаянии?
0: Только один раз я подумал об этом.
1: Послушайте, с вами это никогда не случится. Но это случилось с Дэвидом и Энивом. Мы к этому еще вернемся. Нам предстоит узнать о величайшем чуде. Оставайтесь с нами.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я нахожусь здесь вместе с Дэвидом И. Нивом, полковником в отставке армии Израиля. С ним произошел банальный несчастный случай. Затем операция, которая обещала быть простой, но была необходима для его спины. Операции не бывают простыми. А просто не так называются. Один несчастный случай, в результате паралич тела ниже пояса. Он испробовал все, что мог, оккультизм, нью-эйдж и так далее, и, наконец, сдался. Он превратился в озлобленного человека, потерявшего надежду. А время шло. И так продолжалось в течение 7,5 лет. Дэвид, а что случилось потом?
1: Была зима. Я оставался дома, подхватил грипп. В 2 часа дня по израильскому телевидению нет почти ничего, кроме детских передач. Я играл лентяйкой и наткнулся на программу из Ливана. Это был клуб 700, и я подумал, это как раз то, что мне надо. Я думал, это программа, где танцуют девочки и все такое.
0: А, ночной клуб.
1: Ну, в общем, клуб. И вдруг оказалось, что там говорят об Иисусе.
0: Вы сразу захотели переключить программу?
1: Да нет. Я быстренько подъехал на своем кресле к дверям и заперся, чтобы не увидели жена и дети. А то нехорошо, приличный еврейский парень не смотрит в Израиле про Иисуса.
0: Вы, наверное, так отчаялись, что могли смотреть что угодно.
1: Я смотрел. И что меня заинтересовало, это свидетельство. В тот день одна женщина рассказывала о том, что у нее в груди была опухоль. Она показала ее на снимке. Тогда она пошла в свою церковь, и церковь молилась за нее. А потом она настояла, чтобы сделали еще несколько снимков.

0: опухоль исчезла.
1: И вы в это поверили?
0: Я подумал, что-то уж очень все просто, чтобы такой парень, как сын моего папочки, мог в это поверить. Исцелением занимаются врачи. С какой кстати? И при чем тут Иисус? Но я начал смотреть каждый день, как будто совершал религиозный обряд. Это захватило меня. Я думал, почему только я должен чувствовать себя несчастным? Я хочу посмотреть, как другие тоже чувствуют себя несчастными. И так я месяц за месяцем продолжал смотреть эту программу.
1: Но вы прятались.
0: Вот
1: был важен сам факт, что вы смотрели. Если бы вас кто увидел, вам стало бы неловко.
0: Неловко? Впоследствии действительно стало неловко, но это потом. Почему еще я продолжал смотреть? Я понял, что эти люди не играли. Сначала я думал, что это актеры, что им платят. Вот как сейчас. Кто-то может смотреть и думать, вот человек, который играет роль. Его роль — рассказать историю. Но я здесь, чтобы сказать вам, что Бог нелицеприятен. То, что Он сделал для меня, Он сделает, не может быть, а сделает для вас.
1: Ага, ну понятно. Итак, вы смотрите передачи клуба 700 и становитесь...
0: Смотри в течение 2 лет.
1: 2 года?
0: 2 года. Я с религиозным ревением смотрю их каждый день. А через 2 года происходит вот что. Я начинаю верить в то, что я могу быть исцелен, что в этом явно что-то есть, и я начинаю про себя молиться. Я просто попросил Бога полностью исцелить меня. Ничего не произошло, пока однажды женщина-евангелист не обратилась с экрана, сейчас ее уже там нет, она показала на меня пальцем и сказала, «Есть человек, который был парализован долгие годы, и пока я говорю, он сейчас почувствует что-то особенное и будет исцелен».
1: Вы почувствовали что-то особенное?
0: Ничего.
1: И что вы подумали, не вышло?
0: Я продолжал молиться, потому что, если это не я, то, наверное,
1: одну
0: есть
1: минуту.
0: Кто-то еще.
1: Озлобленный на всех сердитый человек и вдруг молится за другого?
0: Потому что, как я уже сказал, Бог нелицеприятен. Если это было не для меня, значит, мое время еще не пришло. А для кого-то уже пришло. Надо продолжать молиться. Как бы ни складывалась ситуация, как бы неприглядно все ни выглядело, продолжайте молиться. Я молился за кого-то, но в тот же вечер, примерно около 10, я лежу в постели, и вдруг, как будто электрическим шоком, прошлись по позвоночнику вниз, к ногам.
1: Вы молились, чтобы это случилось?
0: О, да.
1: А в тот вечер?
0: В тот вечер
1: нет, я лежал в постели. Вы занимались чем-нибудь духовным?
0: Читал книгу.
1: Хорошо.
0: Я читал
1: вдруг
0: книгу.
1: Вдруг откуда ни возьмись, как электрический заряд.
0: Электрошок по позвоночнику к ногам. Мои ноги начинают бесконтрольно трястись. Но парализованных бывают время от времени бесконтрольные движения. Вот я и подумал, что это как раз такой случай, и заснул.
1: Что-то вроде рефлекса.
0: Да, это рефлекторное. Я усну. На следующее утро, чтобы выбраться из постели и попасть в свои специальные башмаки с подтяжками, корсетами и всякими другими причиндалами, я должен был брать свои ноги и спускать их с кровати. Я берусь за стопу и вдруг понимаю, что в ней есть чувствительность. Ощупываю себя везде, и везде есть чувствительность. А катетером я вдруг чувствую, что мочевой пузырь готов заработать. Такого не было 7,5 лет.
1: Кому вы об этом рассказали?
0: Жена лежит рядом со мной, я говорю ей, «Шейла, смотри, что творится». И моя жена, добрая душа, она у меня из Южной Африки, она говорит, «Ну-ка, закрой глаза». Она берет иголку и спрашивает, «Чувствуешь, где я тебя колю?» Хорошо, что я сразу успел ее остановить, а то бы она меня и решетку
1: сделала.
0: И вы все
1: чувствовали?
0: Каждый
1: укол. Но ведь
0: укол.
1: Вы же не должны были?
0: И не должен был.
1: Ведь врачи от вас отказались.
0: Так оно и было.
1: И даже психиатры от вас отказались?
0: Все.
1: Значит, все отказались.
0: Я сам от себя отказался.
1: И все-таки есть кто-то, кто не отказался от вас. Значит, она тычет вас иглой, а вы говорите «стоп». А что потом?
0: Мы отправляемся к местному врачу в Мушеве. Когда я увидел, как он заволновался, я понял, что что-то действительно произошло. Он отправил меня в ближайший город для электрического тестирования на наличие рефлексов. У меня раньше было много таких тестирований. А сейчас врач говорит, все в порядке, вам надо прийти на следующей неделе.
1: Все в порядке.
0: Все в порядке.
1: Сказать так, значит, ничего не сказать, все в порядке. Да нет, я вам скажу, как это на самом деле называется. Это называется «все в порядке». Я обращаюсь сейчас к тем, кто находится в депрессии, под давлением. И я говорю вам прямо сейчас, духом живого Бога, все, вы слышите меня, все в порядке. Давайте вернемся к этому разговору через минуту. Ну, Дэвид, вы оставили нас в подвешенном состоянии. Врач сказал, все будет в порядке. А как вы себя чувствовали?
0: Впервые я увидел не просто блеснувший луч надежды. Я увидел реальную возможность. Я поверил, что я буду совершенно здоров.
1: Кому вы приписали ваше исцеление?
0: Только Богу.
1: Вы знали это?
0: Сейчас скажу почему. Потому что на следующей неделе меня пригласили в больницу. Там собрались нейрохирурги и неврологи со всего Израиля. Среди них был и тот профессор, который меня оперировал. Они все меня осматривали. И один из них, человек вроде бы верующий, подошел ко мне и сказал, «Это чудо медицины».
1: Мне тоже так представляется.
0: Тут я просто не мог больше сдерживаться. Я сказал ему, «Не говорите, чего не знаете. Никакая это не медицина. Это Иешуа. В Израиле Иешуа значит Иисус. Но это и обычное израильское имя. Многих зовут Иешуа. Как, например, в Испании многих зовут Иисус. Поэтому он спросил, какой Иешуа? Я был очень рад, что он спросил.
1: Еще бы!
0: Я был рад, потому что тут я ему все и выложил.
1: Вы хотите сказать, что после того, как вы смотрели все это время клуб «Симпсон», вы уверовали?
0: О, да, очень даже. В тот день они снабдили меня официальным письмом о том, что произошло чудо медицины. Извините, я не захватил его с собой.
1: Расскажите, что в нем написано?
0: В письме все было просто. Например, там говорилось, «Мы не можем дать объяснение случившемуся, но мы рады за этого человека». И, конечно же, мой случай попал в медицинскую газету Израиля под названием «Чудо медицины». И в газету из Великобритании под тем же названием.
1: Я должен вас спросить. Вот ваша жена, Шейла, как это затронуло ее? Она еще раньше написала, что хотела бы мужа, который опять будет ходить. Вы знали, что в Штатах тратятся миллионы и миллионы долларов на то, чтобы понять, как можно сделать так, чтобы парализованные ходили. А с вами все произошло мгновенно?
0: Да, мгновенно. Сид, я вышел из больницы на своих ногах. Как в книге «Деяния апостолов». Я вышел на очень тонких ногах, без приспособлений, без инвалидной коляски. Атрофия. 7,5 лет, ни один мускул не работал на таких вот хрупких ногах, кожа до кости. Я вышел из клиники, прославляя Бога. Прославляя Бога. Мы с Шилой начали чутко замечать всякое движение, видеть все движущееся. Даже тараканов, всякое насекомое. Все движущееся. И мы сегодня это чувствуем. Слава Богу.
1: Постойте-ка. Это становится интересным. Ведь нас сейчас смотрят люди, у которых парализованы различные части тела. Нас также смотрят раковые больные, которым врачи уже подписали смертный приговор. Прямо сейчас нас смотрят люди с тяжелыми заболеваниями сердца. Нас смотрят и те, кто прямо сейчас испытывает очень сильную боль. А вы сказали, что вы избавились от своей боли. Очевидно, в вас нет ничего особенного, не так ли? Почему же Бог сделал это для вас, Дэвид?
0: По своей любви, его сущности, любовь.
1: Но если я не ошибаюсь, вы были атеистом.
0: В то время да, был.
1: А почему вы были атеистом?
0: Проще всего было бы сказать, я просто не верил в Бога. Но здесь дело вот в чем. Я ведь израильтянин. А вы знаете израильтян. Не раз здесь бывали. Мы очень простые ребята. Если мы чего-то не можем пощупать или почувствовать, или увидеть, то мы в это просто не верим. Вот такой мы народ. Нам надо все пощупать, почувствовать, чтобы сказать, что это есть. Все, что сверхъестественно, о чем вы рассказываете в ваших программах, мы в это не верим. Конечно, теперь-то я в это верю. И слава Богу.
1: Ну, а вы? Что происходит у вас, когда вы чуть не кричите от внутренней боли, но вас никто не видит? У вас впечатляющий просто голливудский вид, но это только видимость. Я так счастлив, что вы счастливы. У меня все прекрасно, все прекрасно. Но когда вы, как Дэвид, остаетесь одни за закрытыми дверями, вот как сейчас, только вы и я. Еще некто присутствует здесь. Это Бог. И я хочу сказать вам, когда Дэвид рассказывал о великом чуде, которое Бог сотворил в его жизни, я чувствовал, как у меня на глаза наворачиваются слезы. Я видел слезы и у Дэвида. Это не были слезы умиления по поводу чуда в жизни Дэвида. это не были слезы любви к Богу. О Боже, у кого-то только что исцелилась шея. Это были вы, во имя Иешуа, чья-то шея, и ниже вся спина исцелилась. Да, да, есть люди, вам больше уже не нужна операция. Если вы сейчас начнете наклоняться, вы сразу увидите, что исцелены. Но я снова и снова хочу переживать все больше Божьей любви. Я похож на наркомана. Я мог бы испытать так много его любви. Он и так бесконечно благ ко мне. Но я все время хочу больше. Все деньги мира — ничто. Самый удачный брак, лучшие в мире дети — все ничто. Не успеешь глазом моргнуть, и уже надпись на надгробии. Здесь покоится с миром. Нет. Обязательно должно быть в этой жизни что-то еще. Это правда. У многих бывают тяжелые обстоятельства, и бывает очень больно. Но самое первое, что нужно сделать, это простить. Не потому, что вы так чувствуете, а потому, что Бог простил вас еще до того, как вы этого заслужили. И следующим шагом необходимо покаяться в своих грехах. Это не значит, что для этого подойдет только какая-то особенная молитва. Просто скажите Богу: «Прости меня, я согрешил пред Тобой». Скажите Ему, в чем вы согрешили. Вам не нужно для этого долго рыться в памяти. Вы точно знаете, когда вы поступили плохо. А теперь поверьте, что кровь Иисуса, царя иудейского, пасхального агнца, смыла ваши грехи. Попросите, чтобы Он жил внутри вас. Позовите Его. Поднимите руки, как это делал царь Давид, который сказал: «Я поднимаю святые руки к Богу». Ваши руки теперь святые, и вы уже понимаете это. Вы святы, если вы омыты кровью Иисуса. Скажите Ему такие слова: «Иисус, Ты теперь мой Мессия и Господь». И вы увидите, как вам рекой потечет любовь Божья, как река любви. Больше. Господь, еще больше. У Бога есть цель для вашей жизни. Не переставайте искать Бога. Идите к Нему прямо сейчас. Он ждет вас. Он любит вас. Он приготовил чудесный фейерверк любви для вас. И это любовь настоящая.

0: Я помню, как говорил отцу. Наш новый учитель математики совершенно не умеет объяснять. С ним я ничему не научусь. Отец отвечал: «Пойми, если ты не знаешь математику, это твоя проблема, а не твоего учителя. Что ты сам сделал, чтобы решить этот вопрос?» Отец никогда не позволял мне переложить ответственность на других. Да, когда я был подростком, папина идея о том, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, была для меня горькой пилюлей. Но, оглядываясь назад, я вижу, насколько он был прав. Он хотел показать мне, что есть два типа людей. Те, кто берет ответственность за свою жизнь, и те, кто обвиняет других. Те, кто формируют свое будущее, и те, кто просто становятся жертвами обстоятельств.
1: Когда ты делаешь выбор в пользу того или иного решения, ты тем самым определяешь, каким будет твое будущее.
2: Ну, во-первых, самое главное, с чего нужно начинать, это нужно поставить ему обязательно перед собой цель. Потому что, когда ты идешь в какое-то путешествие, а жизнь – это длинное путешествие, ты должен понимать, как вот у туристов, должна быть точка на карте. Когда ты знаешь точку на карте, ты знаешь, что тебя к ней приближает, а что удаляет. Какой путь правильный, какой неправильный. Поэтому, естественно, начинать нужно с целеполагания. И чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Без этого ничего не будет. Если ты не знаешь точки на карте, ты никогда никуда не придешь.
1: Представь, что тебя попросили сложить пазл. Ты достаешь из коробки всю 1000 фрагментов, рассыпаешь их по большому столу. Смотришь на крышку коробки, чтобы понять, какую картинку собирать. Но если на коробке нет картинки, как можно сложить пазл? Теперь подумай о собственной жизни. Знаешь ли ты, что должно получиться в результате? Кем бы ты хотел стать через год? А через 5 лет? Или у тебя нет ни малейшего представления об этом? Тогда как ты добьешься успеха в жизни? Зачем ставить цели? В Гарвардской бизнес-школе в 1979 году был проведен опрос. Студентам задали вопрос: ставили ли вы четкие письменно оформленные цели на будущее и составляли ли план по их достижению? Оказалось, что лишь 3% опрошенных имели такие цели и планы, 13% имели цели, но не записывали их, и около 84% студентов не имели никаких конкретных целей. Через 10 лет они были опрошены снова. Оказалось, что 13% имевшие, но не записывавшие свои цели, зарабатывали в среднем вдвое больше, чем 84% не ставивших перед собой никаких целей. Но самое удивительное, что 3% письменно фиксировавших свои цели зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% опрошенных вместе взятых. Единственное различие между этими тремя категориями заключалось в четкости постановки целей.
3: Если цель поставлена правильно, человек не принесет беспокойства в обществе. И он несет гармонию, наоборот, в обществе. И в свою жизнь, и в жизнь окружающих людей. Он будет как бы гармонизировать, он будет желанным человеком для всех. Важным, нужным.
4: Если ты ложишься спать и не спланировал, что ты завтра будешь делать, то ты утром встанешь и как Бобик окажешься. То кто-то позвонил, а телевизор, туда, сюда, куда-то что-то сказали, позвали куда-то. И день прошел, приходишь, и пустой день. 20 часов этого дня будет пустое. У тебя ничего в памяти не останется. Но когда ты спланировал, ты уже вечером скажешь: так, я сделал это, значит, починил здесь это. Ты конкретно себе, мелочи какие-то, маленькие. Так же и жизнь. Если ты не спланируешь ее сам для себя, то у тебя, ты как хаотически, тебя будет из стороны в сторону, у тебя сумбур будет.
5: Первый секрет настоящего мужчины – целеустремленность. Важно ставить цели на неделю, месяц, год. Необходимо прописывать их, анализировать, что мешает, а что помогает в их достижении. Нужно прикладывать усилия в том, что тебя развивает. Планируя действия в этом направлении, можно раскрыть свой потенциал.
1: В том, кто они, люди всегда обвиняют обстоятельства. Я не верю в обстоятельства. Те, кто преуспевает в этом мире, встают и ищут обстоятельства, которые им нужны. А если не могут найти, создают их сами.
6: Очень странная идея, да, развивать ответственность. Но если человек осознает, насколько широкие перспективы это перед ним открывает, да, способность принимать на себя ответственность, большинство людей остаются в инфантильном возрасте. Вот их биологический возраст меняется, а их психологический возраст остается инфантильным. И характеризуется это, в первую очередь, неготовностью принять на себя ответственность. У этих людей всегда кто-то виноват в том, что что-то у них не получилось.
3: Несамостоятельность означает, что я еще не принимаю своих решений, не несу еще ответственности сам за свою жизнь. Я все еще, ну, маленький ребенок. И человек просто живет, не задумываясь ни о чем. Просто перекладывая все эти проблемы на своих родителей. Пусть сами решают. Я ничего не знаю.
7: Чем в большей степени человек готов брать на себя ответственность не только за себя, но и за то, что происходит с ним вокруг, тем в большей степени можно говорить о том, что это взрослый человек.
8: Ответственность – это, скажем, жизненно необходимое качество. Без ответственности люди, собственно, в принципе, не развиваются. Никакой индивидуальной эволюции он не проходит. Человек должен быть ответственен как личность хотя бы перед самим собой.
1: На пути к успеху всегда существуют препятствия. Иначе успешными были бы уже все. Посмотрим на то, что мешает нам добиться успеха. Назовем это навыки неудачника.

0: сотрудников. Просто реагируй. Обвиняй во всех своих проблемах родителей, учителей, свою девушку, президента. Не бери ответственность за свои поступки и слова. Не думай о будущем. Не строй планов, не ставь цели. Не задумывайся о том, что будет завтра. Зачем беспокоиться о последствиях своих действий? Прожигай жизнь и будь как все. Откладывай важное на потом. Не думай о важных делах. Лучше посмотри телевизор, поиграй в компьютерную игру, побольше сиди в интернете, откладывай учебу на потом.
1: Я должен понимать, что мой поступок или отсутствие поступка будет иметь последствия. Что выкуренная сегодня сигарета будет иметь последствия. Маленькие, незаметные, но она ляжет где-то в кучку с другими поступками, другими решениями, которые в совокупности определят, например, инвалидность там, 49 лет, например. И сколько угодно говори, у нас плохая медицина и так далее, это ты выбирал каждый день маленькие поступки, которые легли кирпичиками в эту стену.
2: Дамир, здравствуй. Не могу устроиться на нормальную работу. Часто предъявляют завышенные требования. Например, знание языка, новых компьютерных программ. Но учить все это, естественно, нет ни времени, ни средств. Что посоветуешь? Когда люди говорят, что у них нет времени, средств или чего-то еще, это означает, что они не берут ответственность за свою жизнь. Принять ответственность означает прекратить обвинять других в своих неудачах. Что ты можешь сделать, чтобы выучить язык, начать соответствовать требованиям работодателя? У всех людей 24 часа в сутках. Посмотри, на что уходит твое время, и начни посвящать его достижению своих целей.
3: Потом эта ответственность может вырасти на уровень подъезда, дома. Потом можно уже думать о том, как можно позаботиться о своем городе. Для меня когда-то услышанная фраза, что «думай глобально, действуй локально» — это как раз фраза про ответственность, да? Что я должен реализовывать ответственность на моем ближайшем уровне, в моем ближайшем кругу, и ровно тогда мой уровень влияния растет.
1: За мои успехи, за мои доходы, за мой внешний вид, за мое здоровье, за мою спортивную форму отвечаю лично я. В общем, а дальше творчески отнеситесь к этому делу. Посмотрите те области в жизни, которые вы берете под свой контроль.
2: Второй секрет настоящего мужчины. Ответственность. Необходимо принимать на себя ответственность. Это основной признак зрелости. Важно брать обязательства и выполнять их. Любой поступок или его отсутствие будут иметь последствия.
4: Однажды один ученый, проходя по парку, заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако ее тельце было немощным и слабым, а крылья еле двигались. Ученый продолжал наблюдать за бабочкой, думая, что ее крылья окрепнут, и она полетит. Но этого не произошло. Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют ее крылья и дают способность летать.
5: Если понаблюдать, как она рождается, выходит вот эта бабочка из кокона, боже мой, это невероятное усилие. Кажется просто, знаете, она может там умереть, эта бабочка. Из чувства сострадания мы иногда хотим помочь. Вот надрежем кокон снаружи, поможем ей. Она легко выбирается оттуда, но летать не умеет. И с этой точки зрения многие люди ждут как бы простой, то есть легкой жизни. Вот родители что-то для меня сделали, оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину, надрезали кокон. Что я наблюдаю большей частью, такие люди молодые становятся либо наркоманами, либо что-то еще в этом духе. Они даже не ценят. И родители часто вот сильно страдают из-за этого, что столько мы сделали, но они не ценят этого. Не поняли даже, потому что кокон надрезан был. И они летать не умеют, у них нет высоты полета такой, чтобы вот эти вот деньги, вот эти вот традиции,

0: семейные использовать на таком уровне. Они их просто проедают, просыпают. Летать не умеют. Они просто по земле ползать начинают с этим вот наследством.
1: Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью не реализует своих способностей, никогда не встанет в полный рост.
2: Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес- и лайф-коуч, автор программ по развитию персональной эффективности руководителей.
3: Когда я вижу ребят, которые курят для того, чтобы казаться взрослее, или употребляют спиртные напитки, я понимаю, что в первую очередь они таким образом демонстрируют свою неуверенность. Они демонстрируют то, что в их жизни нет чего-то, на что они могли бы по-настоящему опереться, да, и выстраивать свое настоящее будущее.
0: Если вы знаете правила дорожного движения, вы уверены. Если вы первый раз сели за руль, на каждом повороте вы не уверены, что делать. Пропускать или проезжать, и с какой стороны и прочее. Это страх постоянно. Поэтому подлинное образование человеку дает эту уверенность. Он получает знания и становится уверенным.
4: Здесь важно уверенность не путать с самоуверенностью. Такая вроде бы тонкая грань. Ее люди видят, женщины ее чувствуют, когда ты стараешься явно произвести впечатление, так у тебя все нипочем. Это, как правило, бывает компенсацией некой внутренней слабости, понимания своей недостаточности своих умений, навыков своей внутренней силы.
5: Дамир, здравствуй. Не так давно познакомился с новой компанией ребят. В основном в ней все курят. Чтобы чувствовать себя более уверенно, тоже начал курить, хотя понимаю, что это плохо. Хотел бы прекратить, но боюсь потерять уважение в этой компании. Что посоветуешь?
6: Задай себе вопрос. Я делаю то, что хочу сам, или то, что хотят от меня другие?
5: Настоящая уверенность, которая необходима в жизни, приходит в результате преодоления собственных слабостей, работы над собой и не зависит от мнения окружающих. Такого человека будут уважать в любой компании. А курение и спиртное – это просто циничный бизнес, в который производители стремятся втянуть молодежь.
4: Я бы рекомендовал контролировать свое поведение, заниматься спортом, зарабатывать себе на жизнь и, конечно, расширять жизненный опыт. Не быть, знаете, человек, который зависим от других, который является иждивенцем, чье благополучие находится в руках других людей, не этим манипулирует. Откуда у него может быть уверенность в себе? Уверенность, когда ты можешь обеспечить свои потребности полностью. Но высшая степень уверенности, когда ты можешь обеспечить свои потребности и потребности других людей.
5: Третий секрет настоящего мужчины – уверенность. Необходимо преодолевать лень, нерешительность, собственные слабости. Преодолевать дурное влияние окружающих людей. Важно нарабатывать жизненный опыт, навыки и умения. Это является основой уверенности, будущего успеха и благополучия.
1: Мы покоряем не Эверест, а самих себя. Эдмунд Хиллари – первый человек, покоривший Эверест.
2: Александр Хакимов – философ, психолог, общественный деятель. Автор книг и семинаров на тему личностного роста.
0: Это сверхспособность человека. И она есть у каждого. Вот этот героический талант, у мальчишек особенно, это нужно воспитывать, взращивать. Потому что они все потенциальные герои именно люди, эти молодые люди. И этому нужно обучать, потому что если сверхспособность не раскрыть, человек споткнется на первой же неудаче в своей жизни. Проявит слабость. И будет разочарованным, как мы сказали уже, несчастным.
7: Когда-то давно старец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба. Это ужасная борьба двух волков. Один из них представляет злость, гордыню, жадность, ложь, зависть и лень. Другой олицетворяет любовь, доброту, правдивость, сострадание, бескорыстие и трудолюбие. Внук, тронутый до глубины души этими словами, задумался и спросил: «А какой волк побеждает?» Старец улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
0: Белый-черный волк Это две силы внутри нас самих, каждого человека есть. Темная сторона нашей жизни и светлая, чистая. Они не могут жить вместе, как добро и зло. Вот, вечно борются, то добро побеждает, то зло побеждает. Возникает вопрос, конечно же, если они так жестоко борются, то кто же победит? Что же будет с моей жизнью-то вообще? Но на самом деле от меня зависит это, их поведение, успех или неуспех, от того наблюдателя как раз, который дает им пищу.
1: Развивать качество – это то же самое, что класть деньги на свой банковский счет. Счет, который будет всегда с тобой. Посмотрим на график. Есть то, что ведет нас вверх, к успеху, и то, что приводит к неудачам. Вниз – неудачник. Лень. Негативное мышление. Критика и сплетни. Курение, алкоголь. Порнография. Дурное общение. Нарушение обещаний. Пустая трата времени в интернете, на компьютерные игры, на просмотр телевизора. Ложь. Теперь давайте посмотрим, какие качества ведут вверх к успеху. Чтение книг. Творческое развитие. Физические упражнения. Общение с мудрыми людьми. Трудолюбие. Постановка целей. Выполнение обещаний. Добрые дела. Честность.
0: То есть вот эти все качества, они имеют какую-то тенденцию развиваться. Не просто вот я имею какое-то качество, оно будет развиваться. Как семечко, если посадить, оно будет расти. Вот любое качество. Поэтому наша задача каким-то семенам не давать пищу, чтобы они не росли, вредные сорняки, или вырывать их вообще. А другие нужно культивировать, чтобы они вырастали, наоборот. Хорошие качества.
8: Дамир, здравствуй. Знаю, что ты многим помог в достижении целей. Хочу спросить совет. Я еще учусь в институте, но параллельно хочу пойти поработать. Стараюсь найти хорошую должность в сфере журналистики. Подскажи, пожалуйста, как лучше это сделать?
9: Прежде всего, ищи общение с теми людьми, кто добился успеха в этой сфере. Какую бы должность ты ни хотел занять, самое главное, что будет иметь приоритет, это те качества, которыми ты обладаешь. Профессиональные навыки можно наработать достаточно быстро. А качества характера, такие как инициативность, коммуникабельность, трудолюбие, развиваются постепенно и всегда востребованы, какую бы ты профессию ни выбрал.
3: Если человек хочет быть успешен в какой-то деятельности, он должен, опять же, взять идеал себе какой-то. Если он, например, фотограф, он должен учиться разных фотографов смотреть. Он должен иметь идеал успешной личной жизни. Если нет этого у него в семье, он должен взять этот идеал в других семьях, в других отношениях. Он должен иметь общение. Сейчас, по крайней мере, в наше время, в наши дни, еще у нас есть такая возможность через книги, лекции, YouTube получать достаточно хорошее общение. Бывать на каких-то встречах, фестивалях и так далее.
8: Четвертый секрет настоящего мужчины. Положительные качества. Необходимо искоренять в себе плохие качества. Важно развивать качества, которые приводят к успеху. Трудолюбие, целеустремленность, ответственность, честность, доброжелательность. Чтобы развивать положительные качества, нужно общаться с людьми, обладающими этими качествами.
1: У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не нравится. Успешным людям тоже не нравится их делать. Но это не нравится подчинено силе их цели. Давайте посмотрим интересную статистику. Какие привычки есть среди богатых людей, а какие среди бедных? Привычка. Составляют список дел на день, неделю, год. Богатые – 81%, бедные – 19%. Фокусируются на достижении конкретной цели. Богатые – 80%, бедные – 12%. Едят фастфуд. Богатые – 30%, бедные – 97%. Занимаются физическими упражнениями не менее 4 раз в неделю. Богатые – 76%, бедные – 23%. Смотрят ТВ-реалити-шоу. Богатые – 6%, бедные – 78%. Ежедневно читают развивающую литературу. Богатые – 88%, бедные – 3%. Уверены, что стоит всю жизнь учиться и самосовершенствоваться.

0: Богатые – 86%. Бедные – 5%. 84% богатых людей верят, что правильные привычки приводят к успеху. А среди бедных таких всего лишь 9%.
1: Привычка для тех ребят, которые теряют много времени, может быть, в социальных сетях или в компьютерных играх, каждый раз задаваться себе вопросом, а является ли это время, которое я провел, вкладом в мое развитие? Является ли это время вкладом в достижение моих целей? Что ценного я приобрел после того, как полтора или два часа посвятил этой компьютерной игре?
2: Пятый секрет настоящего мужчины. Положительные привычки. Поступки определяют привычки. Привычки формируют качество характера. Характер определяет судьбу. Важно находить и искоренять в себе негативные привычки. Необходимо формировать положительные привычки, например, прописывать цели и планы, читать книги, заниматься физкультурой и правильно питаться, планировать свое время.
1: Важно не просто стать богатым человеком, да, важно не просто добиться какого-то успеха, а важно реализовать тот потенциал, который есть у вас.
3: Пять секретов настоящего мужчины. Ставить цели, планировать свое время, брать ответственность за свою жизнь, развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения, формировать положительные качества характера, приобретать и развивать положительные привычки. Все перемены в жизни начинаются с самого себя. Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно выиграть битву с самим собой. Всегда помни, от рождения тебе дано все, что нужно для успеха.

0: мальчишкам!
1: Привет, девчонкам!
0: Вас приветствует самый интересный и веселый клуб! Клуб суперкниги!
1: И еще вам так повезло, ведь именно сегодня вы познакомитесь с Робиком.
2: А кто это?
1: Как? Вы до сих пор ничего не слышали о Робике?
0: Не огорчайтесь, друзья, это поправимо. Никто не расскажет о Робике лучше нашего Мурзика.
3: Мяу! Привет, друзья! В эфире экстренный выпуск новостей. Сегодня ровно в 9:00 президент клуба суперкниги робот Робик неожиданно оставил свой пост и сейчас на сверхзвуковом воздушном шаре улетает в неизвестном направлении.
4: Все началось здесь.
5: Нам стало известно, что Робик решил найти друзей не только среди детей, но и среди роботов. На призыв Робика откликнулся один незнакомый робот-вирус, но такого ответа Робик не ожидал.
6: Ты несовременная, устаревшая модель робота, поэтому дружить мы с тобой не будем.

0: Специально для клуба суперкниги корреспондент Семен Кипнис.
1: Вот, видите, что плохие слова натворили? В общем, делаю вывод, друзья. Грубые слова говорить нельзя.
2: Ох, как прав Мурзик. Ну что же нам теперь делать? Неужели наш клуб останется без президента? И мы больше никогда не увидим Робика.
3: Не будем терять надежды. Ведь у нас есть мудрая советчица. Великая книга.
4: Суперкнига!
5: Привет, ребята! Вы знаете, суперкнига сравнивает грубые слова с оружием. Обидные слова ранят словно меч, разрушают дружбу и даже приводят к настоящей войне. Об этом есть история в Библии.
6: Филистимляне начали войну против Израиля. Голиаф – это их секретное оружие.
7: Вам ли тягаться со мной, рабское племя? Найдите хотя бы одного, который смог бы сразиться со мной. Если найдете, и он победит нас, мы будем вашими рабами. А если я убью его, вы будете нашими рабами.
8: Я сражусь с тобой!
7: Откуда ты взялся? Кто ты?
9: Я Давид. Я буду бороться с тобой, Голиаф.
7: Чем ты будешь сражаться? Я дам твое тело зверям полевым и птицам небесным.
9: Кто ты такой, что поносишь воинство Господа Бога Живого?
7: Я Голиаф. Я убью тебя. Покажи, что ты еще можешь. А, ты здесь. Я разнесу тебя на куски.

0: Теперь мы можем гнать филистимлян!
1: Не может быть, Голиаф убит! Бежим!
2: Когда царь Саул возвращался с победой домой, женщины и дети с ликованием и радостью выходили на улицы города и встречали их криками.
3: Ой-ой-ой! Не хотел бы я попасть на место Голиафа за свои грубые слова. По-моему, нам всем необходим совет суперкниги!

Если друг твой поскользнулся, ты не смейся, не груби. Ты скажи: держись, дружище, руку другу протяни.

Если дело не выходит, лучше словом ободрять. Все получится, не надо лишь терпение терять.

Ну а если дразнят в классе, если друг заплакал вдруг, ты скажи: «Не огорчайся, ты особенный мой друг».

0: такие чудесные добрые советы. Мне нравится.
1: Нам тоже.
2: А давайте ободрять друг друга и говорить только хорошие слова. Согласны?
1: Да!
3: Кстати, благодаря совету суперкниги мы знаем, как теперь вернуть Робика.
0: Надо поддержать его добрыми словами.
4: Квантович уже проснулся. Квантович детям улыбнулся.
2: Квантович, пожалуйста, свяжись с Робиком по интернету
0: и передай ему от нас музыкальный привет.
4: Квантович детям помогает. Квантович адрес набирает.
0: Да вот же он, Робик, эта песня для тебя.

0: Дорогие друзья, добро пожаловать. Могу ли я заинтересовать вас некоторыми хорошими новостями? Недовольны ли с вас плохих новостей? На протяжении 30 минут вы будете слышать только хорошие новости и хорошую музыку. Самую лучшую музыку, которую можно услышать. Вот почему наша программа называется «Gospel в Америке». Слово «Gospel» евангельское в буквальном смысле означает «хорошие вести». Эти люди специализируются в этом, в хороших чувствах, хорошей музыке и новостях. Наши первые гости выступают на мировой сцене, не только здесь. Они выступали и в Олимпийской деревне, и во время столетних Олимпийских игр в Атланте. Их музыка напоминает попурри островов, что, возможно, и объясняет их ежегодные миссионерские поездки, которые называются «Ямайка за Иисуса». Они единственная христианская группа, выступавшая когда-либо на этом туре. Эта группа пересекает все музыкальные границы. Главное направление их музыки выражено в альбоме «Долина решения». Это один из самых популярных видов музыки в мире. Откровенно говоря, я знаю только одну христианскую группу, которая исполняет подобную музыку. И они это делают очень хорошо. Они исполняют ямайскую музыку, ямайские попури, и они всегда приглашают людей на свои концерты послушать это. Группа «Кристофари».
1: Hallelujah.

0: Кристофари.
1: Кристофари. О, ребята, это просто сенсационно. Это прекрасно. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Подойдите сюда все, я еще с вами не встречался. Это моя жена Ванесса. Здравствуй, Ванесса. Я вам говорю, это прекрасно. У меня такие хорошие чувства. Я чувствую ваше влияние. Вы были приняты как музыканты, не так ли? Не просто как христиане, но как христианские музыканты. И вас приняли как музыкантов в очень популярной области музыки, которая называется ямайская или регги. Музыка регги, конечно. Да. Но расскажите мне о туре, который был на Ямайке. В прошлом году у нас появилась возможность провести гастроли тур регги в 46 городах. Это самые длинные гастроли регги во всем мире. И я хочу вам сказать, что это одна из самых популярных форм музыки в мире, в международном плане. И эта популярность возрастает, конечно. И вас пригласили принять участие в особенных гастролях. Мы были единственной христианской группой, которая когда-либо выступала на этой сцене. Единственная христианская группа, принятая в этой области музыки. Но вы, конечно же, всегда поете о Христе. Да. Мы подвергаемся некоторым гонениям, но в большинстве случаев нас принимают со скрытыми объятиями. Знаешь, большинство музыки регги ассоциируется со старинным стилем музыки Карибских островов и Бобом Марли, и это ассоциируется со множеством плохих вещей. Да, абсолютно правильно. Мы получили свою долю гонений, конечно. От общественности регги? Нет, от некоторых, а также немного даже с христианской стороны. Фактически, мы были даже удивлены, как хорошо нас приняла общественность регги. Нам понравился положительный пример, и понравился положительный пример в музыке и культуре. То есть, потому что регги родилась в церкви, и наше желание вернуть это туда. Я об этом не знал. Да, Боб Марли, Питер Тош, Бадди Уоллер, они все начали в церкви. И точно так же, как и черная евангельская музыка родилась. Да, постепенно это превратилось в современную музыку регги, представляющую некоторые вещи отдаленные от церкви. Но мы хотим вернуть ее обратно, потому что музыка регги очень духовная. Когда мы ее исполняем, это естественно. Я об этом знал, но даже в музыке Марли очень много сильного духовного влияния. Только беда в том, что иногда сорняки вместе с пшеницей. Да, я, конечно. Я не уверен, не знаешь ты об этом или нет, но духовность музыки регги в большой мере связана с культом Растафариан. Она связана с иудеохристианизмом, но, конечно же, это представитель культа. Они поклоняются мертвому царю Эфиопии, Хили Селаси, и он был как будто бы перевоплощенным Христом и так далее. Все такие влияния, и миллионы людей любят эту музыку и восприняли как великолепных музыкантов. И вы поете об Иисусе Христе, знаете, то есть это прекрасно. Да. Я хочу поговорить с вами о Боге, которым вы по невежеству поклоняетесь, как говорил Пол, как говорил Павел, апостол Павел. Да, конечно. Он обратился к ним таким же образом, как и другие философы, вышедшие на сцену. Мы обращаемся к людям с помощью ямайской музыки. Знаете, у меня мурашки поползли по коже. Я чувствую духовный подъем, потому что я понимаю, что вы находитесь там, где кому-то нужно находиться. И если ты не превосходен в музыке в этой области, там находиться невозможно. Нужно быть превосходным музыкантом и в танце, и так далее. И тогда ты получишь признание. И они будут слушать, что ты им говоришь. И ты расскажешь им об Иисусе. И тебе отвечают: здорово, и это великолепно. Спойте еще что-нибудь. В наш новый альбом включена и новая песня, которая основана на Писании Исаии, глава 2 и 3. Она называется «Долина решения». Христофари. Христофари.

Я не знаю, при такой музыке просто полчаса недостаточно. Придется подумать, как их немного растянуть. А если вы согласны со мной, почему бы вам не написать мне по адресу, который сейчас на моей груди? Он здесь для того, чтобы я смог услышать от вас. Вы можете повлиять как на выбор музыки в нашей программе, так и на выбор гостей. Я хочу услышать от вас. А также вы можете получить от нас компакт-диск или кассету некоторых из артистов, которые вы слышали в программе «Gospel в Америке». Мой следующий гость знает кое-что о славе и милосердии. Он недавно гастролировал по Индии с группой «Миссия милосердия». Он оратор этой группы. Он сам поддерживает двух детей. Во время этой поездки ему выпала честь встретиться с самой матерью Терезой. Большую часть года он проводит в поездках и гастролях. Его последний альбом называется «Дни милости». Он споет нам главную песню из этого альбома. И давайте сейчас поприветствуем Грег Лонг.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как представляли конец света в древности? Что тогда люди думали о конце света и когда его ожидали? Почему нам важно это знать? И как изменились эти представления сегодня? С нами в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег!
1: Здравствуйте, Александр.
0: И мы будем вести наш разговор о представлениях относительно конца света в древности. Не хочу вас конфузить, но позвольте такой вот вопрос. Меня он очень волнует. Вот мы будем говорить о представлениях о конце света в древности. Но скажите, какое это имеет отношение к современности? Актуально ли это сегодня для людей, которые живут текущими событиями в настоящем времени?
1: Хорошо, Александр, спасибо за вопрос. Знаете, может быть, на первый взгляд сложится такое мнение, что вот люди в древности имели какое-то там примитивное мировоззрение, они боялись различных там природных катаклизм, войн и так далее, и поэтому вот в постоянном страхе жили и всегда ожидали какого-то конца света, да, на первый взгляд. Но когда мы смотрим в современности, то вот этот страх, ожидание конца света, вот эсхатологическое это настроение, оно никуда не ушло. Достаточно вот возьмете в поисковике, там загуглить, заяндексить и так далее, фильм там об апокалипсисе. Вам сразу выдаст там список топ 100 наилучших там зарубежных отечественных фильмов там об апокалипсисе. И с таким названием там «Апокалипсис сегодня, вчера, там завтра ушел, будет». То есть вы найдете только десятки там фильмов. Там об Армагеддоне вы найдете там тоже десятки там различных фильмов.

фильмов. Выберите многожанровую литературу, фантастику, к примеру, да, которая представлена там апокалиптическое какое-то представление жизни, постапокалиптическое какое-то представление.

0: конечно, вот можно так, фундамент все же он зиждется там, то в древности.
1: Это многообразие фильмов, передач, книг говорит о том, что есть спрос. А спрос рождает огромный. Предложение.
0: Конечно,
1: да?
0: Все верно, Александр, да.
1: А вот как именно эти древние, о которых вы хотите сказать, представления, они с современностью связаны?
0: Как они с современностью? Да. Идея то, что в древности когда-то зарождались в каких-то религиях, в каких-то, может быть, даже философских там учениях, представления о жизни, они по сей день актуальны. Вот. И если мы выделяем, вот я потом буду, может быть, более как-то отдельно об этом говорить, о Священном Писании, то Священное Писание и тематика, которая там в ней представлена, также эсхатологическая, о событиях в последнее время, она интересна многим-многим там миллионам людей, которые верят в то, что написано в Священном Писании, и, ну, вот в ожидании того, что в нашей жизни что-то изменится, они доверяют.
1: То есть то, как люди мыслили в древности, представление о конце света, как они ожидали его, это развивалось, и это имеет продолжение в нашем настоящем времени.
0: Оно в настоящем имеет продолжение. Да, конечно, но, конечно, это мировоззрение эволюционировало, изменялось под, опять же, какими-то религиозными представлениями, социальными, политическими изменениями, природными там катаклизмами и так далее. То есть это огромное многообразие, которое может отдельно мы брать какой-то сегмент, и можем вот конкретно говорить о каком-то течении, религии, направлении, будь оно религиозное, будь оно какое-то социально-политическое.
1: В общем, ничего никуда не уходит.
0: Ничего никуда
1: все не уходит. Остается и да. Актуализируется опять. Вот вы, Олег, человек образованный, историк и богослов. Я слушаю вашу речь, и вы постоянно употребляете такие слова, как эсхатология, апокалипсис. Ну, люди, которые не являются историками или богословами, со стороны смотрят нас и могут подумать, что вы ругаетесь. Вы, пожалуйста, вот эти вот слова. Апокалипсис, эсхатология. Вы объясните их.
0: Знаете, я думаю, что на слуху человека, вот, по крайней мере, слово апокалипсис, оно будет, ну, узнаваемо, востребовано, опять же, человек может обращаться к этой тематике, к тематике там, через книги, через фильмы, но в то же время небольшое, может быть, сделаем экскурс, да. Слово и то, и другое имеет греческое происхождение. Вот, эсхатология, оно произошло от двух слов «эсхатус» и «логос». То есть, ну, «логос» — это учение, и «эсхатус» — греческое слово «конечный» или «последний». То есть учение о последнем времени, о конце света. Так?
1: То есть эсхатология — это такая совокупность знаний о разных представлениях относительно конца света.
0: Знания и даже...
1: Учений, понимания,
0: это целая теории, даже дисциплина, гипотез. Которая... Да, в 19 столетии она как дисциплина даже выделяется среди других каких-то дисциплин и занимается, в общем, профессионально вот изучением эсхатологии в различных культурах, религиях, направлениях, что и как представляли люди в прошлом и в настоящем.
1: То есть эсхатология — слово не ругательное, но оно, когда вы говорите эсхатология, значит, вы говорите о представлениях относительно последнего времени, конца света, так? Да. А апокалипсис?
0: Апокалипсис — это тоже греческое слово, но это слово, оно же пришедшее нам из Священного Писания. Из Библии, последней книги Библии, известна нам как книга Откровения. В греческом оно будет звучать как апокалипсис. Ну, значение этого слова еще в русском языке, оно может как новое знание, откровение, там, снять завесу. То есть то, что может быть неизвестное, когда-то было, становится известным, понятным, доступным. Новое знание, апокалипсис.
1: Это некое открытие тайны.
0: Да, поэтому вот книга Библии, она так и называется «Откровение», то есть доступное. Хотя, видите, настроение иногда у человека к этой книге, ну, так как вот, ну, жанр, да, мы говорим, опять же, апокалиптики, вызывает, может быть, какой-то скепсис, боязнь, непонимание, различные образы, звери, трубы, звучание, катастрофы, катаклизмы. И, может, оно такое создается, ну, настроение у человека. А это, в свою очередь, ну, вот этот жанр, вот это название стали очень хорошо сегодня популяризировать, использовать опять вот, в киноиндустрии, вот, в писательских каких-то там жанрах и так далее, и так далее. Но некоторые моменты, может быть, еще Александр бы хотел бы обозначить, которые, они тоже очень важны. Вот вопросы, связанные там с эсхатологией, да, учение о конце времени, конце света, конце мира, оно имеет целых ряд вот таких мировоззренческих взглядов. То есть начиная от какого-то, может быть, народно-бытового, да, заканчивая научным. То есть

0: научное там, представление о конце, там, например, мира, может быть связано с какой-то катастрофой ядерной войны, с военными какими-то действиями, с пандемией, вирусами, с каким-то, может быть, изменением в природе, там, либо похолоданием всемирным, либо
1: климатическими
0: переменами, да. Либо, наоборот, потеплением, изменением каких-то, может быть, структур этих полярных этих шапок. Там. То есть научная точка зрения, мифологическая, такое религиозное представление, то есть, что связано, вот, может быть, мы говорим о древности, те мифы, которые нам сегодня известны, о древних народах, Востока, европейских народов, Америки, там, майя, там, ацтеков, там, так далее, да, до Колумбовой, там, вот этой Америки. И тоже мы по этим письменным источникам знаем, да, вот как люди представляли конец мира вот в те древние времена. И вот религиозное вот это хотелось бы еще, может быть, выделить как-то это вот библейское представление. А
1: вот могли бы вы, скажем, такую вот панораму, может быть, избирательно представить об этих различных взглядах, о многообразии взглядов относительно вот, конца света у древних? Бытовых, можно, каких-то религиозных, с тех континентов, с этих частей света.
0: Детально, видите, нам нужно целое, наверное, большое посвятить какой-то семинар отдельно, да, для каждой какой-то культуры, народа, религии и их представления. Обзорно можно, панорамно так сделать. Может быть, вот от даже бытового какого-то народного представления, но к современности. Почему-то вот для меня как-то было как-то интересно и наткнулся на такое интересное вот представление о конце мира вот из области нумерологии. Да? Uh-huh. То есть я не говорю, что вот к этому надо вот как-то прибегать, этим надо пользоваться, обязательно найти книжечку где-то в библиотеку по нумерологии и ее читать вот непрерывно и выискивать, может быть, какие-то даты. Но в то же время это меня любопытно. Первая мировая война началась она 28 июля 1914 года.
1: Давайте так, 28-го, 06-го...
0: 07-го.
1: 07-го июля.
0: 1914 года, да. Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года.
1: Так, то есть 01-09-1939. Вот,
0: смотрите, интересно, какая точка зрения. Суммировать, вот, если, например, эти числа, там, например, 28 плюс 7 плюс 19 плюс 14 равно 68. Вторая мировая война там началась, например, 1 плюс 9, 09 сентября, плюс 19, плюс 39,
1: 10, равно 68. 29, да? 29,
0: вот. Есть настроение 29. У людей, которые вот, они склонны...
1: Подождите, то есть получается, что дата начала Первой мировой войны и дата начала Второй мировой войны, если мы все это вот этими десятичными цифрами сложим, ну, будем разбивать, да, там 19, 39... 0,9, да, 0,1, да. То в сумме и Первая мировая война, и Вторая мировая война оказывается одинаковое число.
0: Да, 68, правильно? Что интересно.
1: И вы хотите сказать, что и Третья мировая война тоже будет
0: в сумме 68? Нет, я не хочу сказать. Но есть сторонники...
1: Уже это как всерьез к этому относиться.
0: Во-первых, ну... Есть сторонники людей, которые вот выжидают какой-то, может быть, военный конфликт, там, локальный, и видят, вот, ну, суммируют эти цифры и ожидают, что вот это все Третья мировая, там, к примеру, война. Как к этому относиться? Конечно, к этому нужно относиться скептически. Вот, потому что подобных вот таких явлений, подобных таких представлений и в современности, опять же, как в древности, огромное количество. Исключение тому Священное Писание. Об этом чуть позже скажем.
1: То есть это такие эзотерические представления относительно конца света?
0: Ну, я просто привел пример. Понимаете, их таких очень множество. Что касается древности, да, то, что вот вы вспомнили, можно сказать о двух таких полюсах древних. Вот этот вот полюс, тяготеющий к такой вот к индийской вот такой культуре и религии, да, который вбирает в орбиту себя какие-то ближайшие, там, может быть, культуры и религии. И такой средиземноморский вот мир, который вбирает себя в орбиту вот, там, цивилизации Месопотамии, Египет, греко-римский мир. Да? Вот, даже они там отличаются вот, по своим каким-то взглядам. Ну, индуизм — это чаще всего это вот это представление какого-то такого ритма космоса, который зарождается, эволюционирует и приходит к какому-то упадку. И от этого все там выстраивается в жизнь и смерть, добро и зло. И вот это вот такое огромное это колесо, которое постоянно вращается, в которое вовлечены туда же и эти боги. Вот. И жизнь зарождается, какой-то есть там определенный там промежуток времени развития его, и в конце концов оно переходит все к упадку, все уничтожению, все завершению. Кстати, такая точка зрения и у Майя. Вот если вы вспомните 2012 год, вот такой очень такой напряженный был для многих людей, потому что календарь Майя заканчивался, а в их представлении наступает следующая эра, следующая там эпоха, да? Современное, кстати, движение New Age, вот оно тоже подобное вот этого взгляда.
1: Новый век, если
0: новый перевести век, на русский язык, да, эпоха Водолея, которая должна там наступить. Вот. Это вот такой индуизм, который может быть, ну, с отличием, он и где-то схож и с китайской там культурой, там, и схож с буддизмом. Вот. И вот это постоянно вот такое циклическое развитие, такая циклическая история, она постоянно меняющаяся, да?
1: Это одна группа представления,
0: это одна группа представления, да? И это, можно сказать, такая всемирная эсхатология. Все, что касается вот уже культур вот этого мира Средиземноморского, то здесь немножечко другое мировоззрение, другая культура. И можно даже бы сказать такой индивидуальный эсхатологизм. Потому что внимание больше сосредоточено на в смерти, загробной жизни, да, в том, что ну, умирают предки, но дань им отдается. И как социологи, там, историки выражаются, что мир наш, ну, вот в этой группе, там, да, в этой культуре существует не только среди, ну, не только живыми, но и вот в окружении вот этих мертвых людей, вот этой загробной жизни. То есть вы берите там Египет, да, то есть насколько четко слажено там оно было представлено, учение этой загробной жизни, да, со всеми какими-то магическими заклинаниями. Там первоначально, если там, например, хоронился там, из фараонов, вельмож, там, знатных людей, просто читались какие-то тексты. Затем они на саркофагах записывались. В конце концов, это была представлена книга мертвых, которая там до сих дней дошла до нас. И вот это представление уже вот эсхатологическое, такое индивидуальное, то есть человек умирает, но попадает там в загробный мир. То есть цивилизация не исчезает, вот как вот может быть, потом они опять появляются. Но в то же время есть вот идеи спасения, идеи, вот, ну, мы бы назвали, может быть, даже мессианские идеи, в трудные периоды народа, в политической какой-то нестабильности, в природные катаклизмы. Вот в этих деспотических культурах приходит какой-то освободитель, но это, скорее всего, больше такое народное ожидание, народное мнение, народное представление, такое фольклорное, да, представление вот этого спасителя, избавителя от этой деспотии или же вот этих катаклизм, которые, может быть, обрушились на ту или иную территорию, и происходит какое-то там изменение, вот, возвращение и некое улучшение этой жизни, ожидания. Ну и, в принципе, вот в этой локальности появляется потом зороастризм. Кстати, уже он такой выраженный, такой дуалистическая такая религия, то есть добра и зла, но которая тоже, опять же, там приходит освободитель и устанавливает какой-то вот мир. То есть это какая-то, вот, может быть, общая такая картина. Характерно, что главное, может быть, вот выделить, это вот циклическое представление жизни постоянно. Вот,
1: у всех у них.
0: У всех у них, да. Вот, то есть история развивается всегда циклично, она постоянно повторяется. То есть если вот это в индийской культуре и религии, то есть это связано с этим ритмом космоса, то вот в этих культурах, там, месопотамских, египетских, она связана с загробной жизнью. То есть человек попадает в загробную жизнь, и дальше он там продолжает там жить.
1: Это, по сути, зима — олицетворение смерти, весна — олицетворение жизни. Вот. И так вот этот вот круг календарный, который постоянно повторяется, когда все умирает и все оживает, умирает и оживает.
0: Боги ведут вот войну, борьбу, чтобы вот возвратить к жизни, пройти какие-то вот, вот эти там царства тьмы и опять вновь вернуть там жизнь, там дневную, там вот эту
1: цикличность. Да, в рамках дня, в рамках года.
0: Да, вот ясно. Такое представление. И то есть вот эта цикличность постоянно она присутствует.
1: Ясно. А вот смотрите, хотелось бы сравнить вот эти вот религиозно-мифологические представления языческие с представлениями библейскими, то есть с представлениями религий монотеистических, или, как их еще называют, авраамических, то есть иудаизма, христианства и ислама. Вот все-таки мы хотим пододвинуться ближе к Писанию, не просто, скажем, заполнить пустые полки нашего разума представлением древних индусов относительно ритмов космоса. Ну да, хорошо, важно знать, но хотелось бы как-то сопоставить это с истиной, с библейской точки зрения.
0: А вы, Александр, упомянули монотеистические религии. Давайте, может быть, только косвенно, может быть, скажу там о исламе, может быть, о иудаизме, и больше внимания чуть-чуть все же на христианстве мы остановимся. Да? Угу. В исламе есть представление тоже о возвращении, там, мессии, мы бы так бы сказали, да, то есть о воскрешении мертвых и, ну, там, вечной жизни, да, вот, и человек ответит за свои деяния земной жизни уже там в соответствии, там, что он совершил, как он поступал в этой земной жизни, так, ну, там, в исламе, не вдаваясь в подробности, то есть оставим так вот более как-то подробно, может, других специалисты об этом расскажут. В иудаизме, опять же, вот такое вот мировоззрение на основании священнописания книг Ветхого Завета, где речь идет о том, что мир будет изменен. Книга Даниила даже, 12 глава, там, да, приходит Михаил, пробуждает из спящих и из мертвых, и пробуждает мертвых.
1: Спящих во прахе
0: земли. В прахе, и восстанавливается новая там эта жизнь, так? Но в дальнейшем, вот в развитии там, того же иудаизма, вот не просто вот какое-то оставалось вот сугубо такое библейское, такое религиозное представление, оно потом переламливалось, ну, в силу опять каких-то вот политических там ситуаций, вот такое социально-политическое представление, да, о мессии, о возвращении народа на историческую землю, там, вот там в 19-м, 20-м столетии. Mm-hmm. Поэтому некое вот ожидание мессии, которое вот придет и, ну, подарит некое такое вот всеобщее благоденствие, народ там вернется на историческую землю и будет жить, и, в общем, все будет там хорошо.
1: То есть, простите, просто чтобы привязать к современности, вот это восстановление в 20 веке государства Израиль и вот эта вот репатриация, возвращение евреев с разных государств туда, на ту в ту землю, это, по сути, есть реализация вот этих древних взглядов эсхатологических.
0: Это частично, потому что, понимаете, он и в прошлом, в древний там, иудаизм, он имел целый ряд течений, то в современный иудаизм он имеет огромное количество различных течений и взглядов, да, вот. Но, по крайней мере, наверное, их объединяют в общем, что, да, то есть...
1: Но если бы не было этих взглядов, не было бы современного государства Израиль, не было бы этого возвращения, то есть это, по сути, вот это...
0: Давало толчок...
1: Древнее зерно ожидания конца света проросло, и в современности совсем... недавней современности дала вот такой результат.
0: Да, конечно, взгляды вот эти библейские.
1: То есть это к тому, что вот эти вот древние представления важны, потому что они работают в сознании отдельных людей, в сознании национальностей, государств. То есть все это работает, и в определенные моменты истории это совершается.
0: Да, все верно, Александр.
1: Ну, итак, вот христианское представление.
0: Давайте вот опять же, вот, может быть, два отрывка.
1: Давайте.
0: Из Священного Писания. Самое начало книги Бытия, и вот как раз-таки самое, наверное, последнее, завершающее, это книга Откровения. Всего лишь там два текста, и в Откровении два текста.
1: Угу. Какая глава? Какие?
0: Самая первая глава Бытия. Угу. Первая глава и третий. Второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Земля безвидная, пуста, то есть вообще, то есть безжизненно, да, и Дух Божий носился над водой. Потом идет в первой главе повествование, что Бог вот из этой безвидной, пустой земли творит шедевр, да, дает возможность быть человеком, управителем, хозяином вот этой планеты. И в завершающие такие вот интересные слова в этой же главе, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он соделал, и вот хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. То есть происходит творение из планеты безжизненной, так, ну, ничем не привлекательной. Она становится пригодной для жизни и радующей глаз и красоту первого там человека. Впрочем, оно и не утратило своей красоты и сегодня. Хотя мы можем видеть и там какие-то вот следы какого-то искажения, проклятия на нашей планете. Сам Бог дает оценку. То есть все было весьма хорошо, просто идеально, гармонично. Красиво. 20 глава.
1: 20 глава книги Откровения. Да, последняя книга Библии, 20 глава. Так.
0: Мы читаем третий текст. Речь идет о дьяволе. Ну, Иоанн писал, описывает.
1: Так.
0: «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы он не прещал уже народы, доколе не окончится тысячи лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Речь идет о дьяволе, который он помещен в эту бездну. Так? И 21 глава, это уже 21 будет глава, и сам

0: Мы первый текст. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть вот такая конструкция вот от начала до конца, но это как это в литературе? Инклюзио, да? То есть вот
1: нет,
0: не совсем,
1: не,
0: да?
1: Это не инклюзия. Это инклюзия. Инклюзия — это когда одно и то же замыкает.
0: Но вот у нас есть замыкает то, что безвидно земля начинается, и в книге Откровения она приходит тоже вот в такой вот в безвидное состояние.
1: Но это не конечность. Если бы книга Откровения заканчивалась безвидностью.
0: Затем вот, но все равно, это просто вот я хочу эту выделить историю, да. Затем вот из этой безвидной, безжизненной планеты в первой главе Бог творит планету.
1: Угу. Подождите, давайте я попробую, правильно ли я вас понял. Смотрите, вы показали книгу Бытие, с одной стороны, безвидность, груда скопления какого-то материала жуткого, страшного, не имеющего
0: видимо,
1: формы
0: так,
1: содержания,
0: видимо, да.
1: И потом красота.
0: И красота.
1: И книга Откровения, опять 20 глава, жуткое скопление, бездна и прочее, прочее. И 21 глава, опять красота.
0: Опять
1: то есть
0: красота.
1: Вы имели вот это в виду,
0: да.
1: Правильно? Ну тогда это можно не назвать инклюзией.
0: Можно, да?
1: Конечно.
0: Я рад. Хорошо. Смотрите, не вдаваясь вот в богословие там, о вот мятежнике, который там, поднял восстание против Бога, но интересно, что Бог из ничего, экс нихилио, да, вот есть планета, он творит жизнь. И жизнь, она пригодная, она вот красочная, интересная, здорово все, прекрасно. И то есть появляется этот мятежник, и вот вся наша история развивается, вот представлена в Священном Писании. То есть вот этот мятежник, вот эту планету, опять ее вот возвращает вот в этот, в бездну, то есть вот в непригодность. Интересно, даже те слова в греческом используют. Ну вот в Септуагинте, если в Ветхом Завете, в книге Бытие, и в греческой, в Новом Завете. Абусос, бездна, абусос. То есть Бог из абусов творит жизнь, и дьявол возвращает вот в абусос, тоже вот в бездну. Но в том случае Бог дает жизнь, творит новую планету, и в этом случае Бог возвращает планету. Очень важный принципиальный момент, Александр. Вот мы говорили о цикличности, и вот здесь есть вторая точка зрения. Это линейное представление истории, которое представлено вот в Библии и представлено как в монотеистических религиях. Но вот я вот выделяю христианство, да. В Библии вот эта линейность, вот нет, вот присутствует, как это сказать, абсолютная необратимость, вот что вот упала эпоха, развалилась, пришла катастрофа, изменился ритм какой-то космический, и опять все заново что-то творится. Нет, Бог сотворил, но произошло грехопадение. В этом грехопадении Бог открыл план спасения, произошло искупление. Пришел сам Христос, Бог во плоти, и отдал себя в жертву, чтобы подарить человеку спасение. Дьявол это все разрушает, все это уничтожает, приводит не в пригодность. И Бог вновь, заново творит новую планету. И все. И больше нет цикличности. Понимаете, линейно. Есть точка А, есть точка Б. Вот оно, линейное измерение истории. В отличие от этого языческого представления. Я не говорю уже о том наборе вот этих мифических представлений о богах, которые женятся, убивают и развратничают и так далее, и так далее. То есть здесь очень важный аспект. Тот Бог, который представлен в Священном Писании, с ним можно выстраивать взаимоотношения личные. Мы не просто теоретически понимаем вот эту линейную историю, и человек такой сидит со временем и говорит, а, мне лучше цикличное. Там глядишь, я там сегодня там, в кого-нибудь там, в Божью коровку превращусь.
1: А завтра
0: там,
1: баба.
0: В баба, да, если вспоминаю там песню
1: Владимира,
0: Владимира Семеновича. Да. В Библии представлен Бог личностный, с которым человек выстраивает отношения. Из-за этого человека сам Иисус Христос пострадал. Человек молится и общается, и не просто теоретически у него представление. У него есть ожидание, надежда есть. То, что в этом мире изменится. И он живет уже сегодня в этой жизни, несмотря на то, что происходит в мире политическом, в природном, в пандемии и так далее, он знает, что все придет к лучшему в этих отношениях.
1: Спасибо, брат Олег, мы исчерпали наше время. Благодарим вас за интересный экскурс, за библейскую озвучивание библейской позиции. Дорогие друзья, существует много представлений относительно конца света. Но главное, что нам нужно знать, что у света есть начало, у нашего мира есть начало и есть конечная точка, цель. И в зависимости от того, какой выбор в течение нашей жизни мы сделаем, от этого будет зависеть, что произойдет с нами в конце. Либо мы будем жить вечно, благодаря Иисусу Христу, приняв Его искупительную жертву, либо исчезнем навсегда. Примите Господа, следуйте за Ним и живите по Его Слову. И пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне. Мне больно и некомфортно. Оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?» Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете: «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано: «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждаясь Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше.
Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак. Выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял, «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил, «Я узнаю, что можно сделать», и обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать.

Часть головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил, как ты доехала так быстро? Она ответила, обычным путем, перекресток был свободен. Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу, «Я никогда не отрекусь от тебя, буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле. Бог сказал, «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гидеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гидеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение —
Бог не сказал: «Жаль, Гедеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гедеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гедеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гедеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гедеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гедеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный, или вы сильная и отважная женщина. Как Гедеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваши задания. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13. Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся.
Теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли.

когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен, сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое». Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, — дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить. Могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас. Но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял Ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. 2 недели до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». «Двигайся вперед!» Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы прибудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то как Давид, как я, вы выберете

снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Силы и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так. «Мой отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает. Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад». Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта. Иногда это непонятно. «Боже, все же было в порядке, и вдруг я лишился крупного клиента. Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце?» Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растения в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником. Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем, «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе, это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее, не будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим.

Вера важна. Без нее не обойтись. Болезнь или какой-нибудь недуг требует исправления не просто какой-либо проблемы, а всего человека. Да, и мы знаем, что настоящий врач лечит не болезнь, а человека, потому что тут все взаимосвязано. Условия и образ жизни, привычки, отношения в обществе, взгляды на будущее, как обстоят дела в семье и настоящий врач, которого, кстати, трудно найти, все это учитывает. А что можно сказать об исцелении не просто отдельного человека, а общества? Вот как можно исцелить общество? И какие проблемы при этом нужно будет решать? Не обойтись здесь без веры в будущее. Вера важна, без нее не обойтись. Вот я сказал про светлое будущее, и сразу как-то стало немножко скучновато. Да, да, светлое будущее. Ой, бывало, мы с отцом ездили на дачу на машине. Ну и часто проезжали мимо совхоза, который назывался «Новая жизнь». Мой отец вздыхал. Эх, говорит, жаль, что со старыми заплатками. А почему так? А вера не осталась в будущее. А это важно. Без веры никуда. Ну как без веры? Она важна, как никогда, ведь все, что делается, делается ради будущего. И вот человек, он же не просто живое существо, а тот, у кого есть и должно быть будущее. А какое же может быть будущее, когда мы живем в мире зла, где мошенники обманывают, воры воруют, люди друг другу изменяют и всему тому подобное. Наконец, все умирают, и рано или поздно в этом мире много зла, проблем, и смерть рано или поздно придет. И вообще, живешь и знаешь,

Без веры в Него чего-то не хватает. Да, тупик. Вера – это главное. Вера важна. Без нее не обойтись. Вера является тем качеством, которое не даст разочароваться. Она то, что заставляет думать, а не прожигать жизнь. Думать о детях, о будущем. Вера важна, и она должна быть основана на каком-то фундаменте. Ну, на каком-то твердом основании, в котором точно нельзя разочароваться. И этим фундаментом может быть только всемогущий Бог, в силах которого возвращать к жизни умерших. Согласитесь, а это значит, что есть для чего жить и видеть в будущее, несмотря ни на что и даже на смерть. И несмотря на все, чем наполнена наша теперешняя жизнь. Есть вера, есть жизнь. Нет веры, но есть не жизнь, а ее временное прожигание за больший или меньший срок, и она будет наполнена всякими вещами, которые в Писании названы грехами, ведущими в погибель. Вера важна, но никак без нее не обойтись. Есть нечто, о чем хочется упомянуть. До первого пришествия Иисуса Христа было одно интересное Богом данное постановление, но которое необходимо было исполнять во что бы то ни стало. И если человек в Бога верил, то должен был. Вот что именно? Давайте прочитаем в книге Левит, в 25 главе описано следующее. Там Господнее постановление о юбилейном годе. Ну, время было поделено на 7-летние отрезки. 6 лет засевались поля, а 7-й год отпуск. Не засевалось ничего, кушали то, что само вырастет. И вот когда пройдет 7 раз по 7 лет, то на 50-й год священник объявлял юбилейный год. Книга Левит, 25 глава, написано. «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 годах было 49 лет». И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте, не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей священным, да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. Согласитесь, чтобы быть уверенным, что будет чем питаться, нужно поверить в Бога, который все вырастет на полях, само собой. И вот повеление: каждый, кто за предыдущие 49 лет продался в рабство, и его никто не выкупил, в юбилейный год выходил на свободу. Если кто продавал землю, в 50-й год получал ее обратно. Юбилейный год был праздником свободы от рабства, праздником выхода из нищеты и проблем. И в этот год не было рабского труда. Вообще никакого труда на полях, ну, прямо как в раю. Ну, пасли только скот. Скот нуждался в том, чтобы его пасли. А вот работы на земле не было. Зачем это так было повелено Богом? Вот даже если все плохо, человек понимал, что наступит юбилейный год, и все возвратится. Человек видел будущее. Но какое? Неужели только в пределах отрезков 50 лет? Нет, не так. Юбилейный год был своеобразным намеком на небесное царство, где нет рабства, болезней, тяжелого труда, где царит гармония и любовь, где нет горя и слез. И Господь стремился приблизить это царство. Все зависело от людей. Но если бы евреи вероломно не отвернулись от Бога и не стали поклоняться идолам,

поправ все Богом данные законы и веру, все могло произойти еще в те времена, которые мы называем Ветхим Заветом. Да, волк и ягненок паслись бы вместе, лев ел бы траву, и дитя простерло бы руку над гнездом аспида, и ему ничего не угрожало бы. Но надо понимать, что для того, чтобы это царство наступило, нужно решить проблему греха, а это дело, судя по всему, далекого будущего. Оно наполнено проблемами, войнами, горем. Но и надо еще признать, что мы вместе с вами не лучше, чем древние, и нам тоже свойственно грешить, поступать вероломно. Вот эти юбилейные года в свое время были неким таким намеком на светлое будущее. Они поддерживали веру в то, что все проблемы их Бог разрешит. И Бог их решает. Как? При помощи своего Сына Иисуса Христа. Евангелие передали нам, как Бог решает проблемы греха на земле. Это связано с юбилейными годами. Давайте прочитаем Евангелие от Луки из 4 главы. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». О чем сказал Иисус? Бог послал его проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне – это и есть юбилейный год. Но, правда, уже не совсем год, а уже то, на что этот год каждые 50 лет напоминал. То есть Господь пришел для того, чтобы решить глобально проблему, связанную с грехом. И к этому времени Иисус проповедовал приближение Царства Небесного, светлого будущего. И вот как отнестись к этому светлому будущему? Поверить или нет? Потому что без веры его нет. Без веры нет панацеи, к нему стремиться. Нужна вера. И в данный момент она напрямую связана с Иисусом Христом, Богом, пришедшим в человеческом теле на землю для того, чтобы умереть за грехи человечества. Для того, чтобы изменить мир и людей, Иисус Христос пришел устранить не отдельную болезнь отдельного человека, ну и проблему, связанную с ней. Он пришел изменить человечество в целом, со всем комплексом проблем вместе взятыми. И если кто-то решил просить об исцелении Иисуса, то этому человеку нужно принять то, что Иисус дает не просто исцеление болезни, а весь мир, в котором этот человек будет жить без его болезни. А это значит, что к исцелению болезни отдельного человека прилагается еще и его нравственное совершенствование, покаяние в грехах, стремление к миру с Богом. А вот это все невозможно без принятия Иисуса Христа, Сына Божьего, Сына Человеческого, в Которого надо поверить. И эта вера связана с решением целого комплекса проблем. Поверить или нет? Вот в чем вопрос. Поверить, несмотря на горе и болезни. Поверить, несмотря на то, что времена такие, что небесным царством и не пахнет. Вера важна.
без нее не обойтись. Но тут проблема возникла еще вот какая. Прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, с 21 стиха. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал им, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, и когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, встав, выгнали его вон из города и повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Иисус пришел в синагогу в субботу. Дело происходило в том городе, где рос Иисус с измальства. Здесь все знали семью, в которой Иисус рос. На протяжении 30 лет ежесубботно его видели вот в этой самой синагоге. Видели, как Иисус помогал в мастерской своему отцу Иосифу. Видели, как он учился читать, как, зная все это, как принять его как Сына Божьего, как Мессию, как того, кто сказал о себе Иисус, только что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня» и так дальше. Вот, к примеру, у меня на работе есть сотрудник, очень хороший парень, Сергей зовут. Мы его зовем просто Серега. По возрасту он так мне в сыновья годится. Я знаю его маму, знаю школу, в которой он учился. И вот теперь, когда он вырос и стал совершеннолетним, он стал моим коллегой. Мне приятно и хорошо, что он здесь. А теперь представьте себе, что как-то однажды поехал этот парень в командировку и так надолго. А надо сказать, что командировки здесь не редкость. По прошествию некоторого времени получил бы я как-то по WhatsApp сообщение, что никто не знает, что происходит, но только Сергей стал людей исцелять. Кого-то из мертвых воскресил. Что, правда, что ли? Вот это да. И вот как-то однажды, как-то в церкви на богослужении он вдруг выходит за кафедру и заявляет, «Дух Господень на мне! Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Я понимаю, только что вообще-то прозвучало пророчество пророка Исаии о Мессии. И теперь, если это так, я должен приползти к Сереге на коленях и, понимая теперь, кто он, отбив земной поклон, произнести «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, ибо я грешен». Ладно бы, если бы я этого парня не знал раньше, оно как-то бы по-другому выглядело. А в данной ситуации? Вот. Вот Иисус и сказал, что никакой пророк не принимается в своем отечестве. И мы не сильно отличаемся от жителей Назарета тех дней. Как поверить, как принять, если не получается? А без веры что? Мы только что увидели, что без веры ничего нет. Принимая Иисуса, я принимаю вместе с Ним все, что через Него происходит, и Его жертву, и Его учение, и Царство Небесное, и покаяние во грехах, и Его божественность.

ответственность и вообще весь комплекс того, через что решается проблема греха не моего, а всего мира и мои в частности. Хотя я его и мать знаю, и в какой школе он учился. И вчера он для меня был Серега. Вы понимаете, что этого человека я привел, ну, в качестве примера, иллюстрации, мы не о Сереге сейчас говорим, мы говорим об Иисусе Христе, именно поэтому Иисус Христос не мог никого исцелить в родном городе, там в него не поверили. А не поверили, значит, не приняли. Не приняли того, от чего зависело решение проблем. Вера важна, без нее не обойтись. Но и это еще не все. Иисус Христос не умолк. Он продолжал говорить, называя проблемы людей своего времени. Проблемы людей, собравшихся на богослужение в синагоге, людей набожных, считающих уже себя жителями Царства Небесного. Иисус сравнил их с евреями, которые жили во времена Великого Отступничества, когда те, кто назывался народом Божиим, стали поклоняться идолам и променяли Бога на чужих богов. В те времена веры в Бога у народа не было, и Господь тоже не мог никого исцелить. И Иисус напомнил, что вот в те времена исцеления все же были, но исцелял Бог не евреев, а некоторых людей из языческих народов, среди которых были сириянин Нейман и жительница Сарепты Сидонской, некая вдова, имя которой Библия не называет. Да, действительно, есть эти две замечательные истории про Неймана и вдову, ну, с которыми произошли чудеса, в то время, когда с евреями чудес, ну, никак не могло произойти по неверию и богоотступничеству. Ну, вот и получается, что если Иисус в пример привел жителям синагоги из родного Назарета вот такой пример, то они вовсе не жители Царства Небесного, каковыми они себя считали. А что они хуже язычников? Да, ну так и получается, что Иисус поставил их в один ряд с богоотступниками. Ну, такой дерзости назаретяне вынести не смогли. Их глаза наполнились гневом. Еще бы! Приходит житель их города, который рос на их глазах и заявляет о том, что он Мессия, и сравнивает их с язычниками, с которыми они не общались, чтобы не оскверниться. Жители Назарета приняли слова Христа как оскорбление их религиозных чувств и стремлений, и с которыми была связана их жизнь. Они вывели Иисуса Христа из синагоги и повели его по дороге, ведущей к обрыву, чтобы сбросить его в пропасть. Они, оказывается, все были как минимум убийцы. Их даже не остановило то, что это происходило в святой субботний день, так скрупулезно соблюдаемый. Вот вам и жители Царства Небесного. И что вы думаете, пожалуй, бы и сбросили его со скалы, если бы в какой-то момент Иисус не глянул на них таким взглядом, от которого жилы холодеют, взглядом, в котором так немного промелькнула его, Иисуса Христа, божественность, заставившая всех онеметь и остановиться. Иисус прошел мимо них и скрылся. Он, конечно, пришел в этот мир, чтобы умереть за людей. Но время еще не настало. Иисусу Христу еще очень много нужно было сделать. Христиане стремятся приобретать друзей для Бога с целью проповеди Евангелия. Стараются разговаривать с человеком на интересные для него темы, стремясь подружиться. Не критиковать, пригласить в гости, чтобы представить истину христианскую в лучшем виде, при этом никак ничем не смутить собеседника. Наверное, это правильно. Но интересно то, что Иисус Христос как будто специально все делал наоборот. В общем, ну, он никак ни с кем не расшаркивался, всегда был прямым, говорил грешнику, что он грешник, даже если это не нравилось.
Однажды он накормил многотысячную толпу хлебом и рыбой. Но людям это понравилось, они стали искать его и даже захотели сделать его царем. Только не поняли, почему он скрылся от них. Причем не просто, а сперва учеников отослал оттуда, как будто не хотел, чтобы они это видели. Эта история описана в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Люди потом нашли его. И как думаете, где? Ну, где можно найти Христа? Конечно же, в субботу в ближайшей синагоге. Разве Иисус не придет на поклонение в синагогу? Да, обязательно придет, они об этом знали. Они нашли его и попросили всегда подавать им такой хлеб. А Иисус отказался им помочь. Да, он царь, но он царь не от мира сего. Он не от того мира, где правят грех и зло. Он не из мира греха и смерти. И он назвал настоящим хлебом не тот хлеб, который просили у него, а себя назвал хлебом. Потому что люди нуждались на самом деле, чтобы очиститься от греха и иметь жизнь вечную. И Иисус меньшего человеку не желает. И когда кто-то просит что-то у Христа, должен думать об этом и понимать. И Иисус начал говорить о том, что он хлеб и что его кровь – питье. И, конечно же, никто не понял и не потрудился подойти и попросить, чтобы Иисус объяснил свои слова. Люди, ну, просто ушли. Написано, что отошли даже те, кто считал себя учениками. Там их было 70 человек, если я не ошибаюсь. Остались вот только 12 апостолов. И что вы думаете, к ним тоже Иисус Христос обратился с этими словами? Ну, не хотят ли они пойти вслед за всеми? Ну, нехотя за всех ответил Петр. Куда же мы пойдем от тебя, ибо у тебя глаголы вечной жизни? Ученики тоже ничего не поняли, но у них была вера. Вера, вот что главное. Именно вера останавливает, когда всего тебя тянет принять какое-нибудь необдуманное, неординарное решение, отойти, развестись, убить, перестать слушать, начать ерничать, хамить или, наоборот, лебезить перед кем-то, мстить или пренебрегать, потакать желаниям, которые явно греховные, разочаровываться, пускаться во все тяжкие. Вот вера в то, что у Бога есть глаголы вечной жизни, она останавливает, не дает сделать глупое, а это значит, что никуда я от Него не пойду, потому что Он меня любит, и у Него глаголы вечной жизни. Пусть я всего еще не знаю, как апостолы не знали всего сразу, но не ушли, потому что Иисус Христос есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И тьма не объяла его. Бог просветит. Только дайте время, оно в его руках. И вот вера важна. Без нее никак не обойтись. Почему же Иисус так себя вел? Ну, почему не польстил, не стал прогибаться под мнение собравшихся, а так вот сразу стал говорить нелестные слова? Ну, а как иначе? Он ведь сказал, что его Бог помазал исцелять, освобождать, что еще? Давать прозрение тем, кто не видит. Скажите, можно ли врачу исцелить пациента, не назвав болезни по имени? Можно ли исцелить, не поставив диагноз? Вряд ли. Вряд ли Иисус называл людям в синагоге их проблемы, чтобы как-то осудить или подействовать на нервы. Да нет, конечно, он любит людей. Вот я думаю, что если бы Евангелие писали Толстой или Достоевский, то они описали бы происходящее художественно, объясняя то, с каким выражением лица и каким тоном в голосе произносил Иисус свои речи. Но написано вот без описания этих тонкостей, хотя было бы интересно узнать такое. Думаю, что Иисус в синагоге вряд ли говорил с осуждением, чтобы вызвать гнев. Он говорил о проблемах, чтобы их признали за собой. Ну и что-то сделали, чтобы исправить нечто в своей жизни.
Он сравнивает себя с врачом, который нужен тем, кто осознает в нем нужду. Но для этого нужно поверить в него. Но вы ведь верите врачу, которого вызываете на дом в случае, если вы заболели. Иначе зачем же тот врач нужен? Только чтобы бюллетень оформить. А здоровье как же? Ну и вот Христа не поняли, вернее, не поверили, а еще вернее, не поняли из-за того, что не поверили. Так часто происходит. И что-то кто-то скажет, и вот я злой, меня понесло судить, рядить, и по-своему, и в сердцах так, и с гневом. Почему? Просто не поверил. Нечему было вразумить и остановить. Вера важна, без нее не обойтись.

Во времена Ветхого Завета, в 14-й день первого месяца, по иудейскому календарю, это месяц Авив, праздновался праздник Пасхи. Это было особое время, время сбора урожая и начала Нового года. Особые события в истории израильского народа сделали этот месяц первым в череде прочих. А само слово «Пасха» имеет два интересных значения – «перескочить» и «не задеть», «пройти» и «не затронуть». Немного необычное и странное название для праздника, не так ли? Давайте узнаем, какова его история. Итак, подходило к концу 4-е столетие пребывания потомков Авраама в земле египетской. Не раз за всю жизнь Авраама Египет давал спасение его детям. Были времена, когда земля, где путешествовал, странствовал Авраам, потом Исаак, потом и Иаков, подвергалась засухе, и именно в Египте находили потомки Авраама спасение, и он сам при жизни находил там спасение. Наступил такой момент, это было во дни Иакова, второго после Авраама, когда его потомки полностью переселились в Египет. Итак, конец 4-го тысячелетия пребывания потомков Авраама в земле египетской. Последние десятилетия демографический рост среди израильтян крепко встревожил руководителей государства. Они усмотрели в этой многочисленной нации, в этом многочисленном иноплеменном народе угрозу для себя. И тут надо заметить очень интересный момент, что израильтяне не растворились в Египте. Они сумели сохранить свою национальную, культурную, религиозную самобытность. Ну, хотя, может, наверное, было бы правильно сказать, что за это время они сформировались скорее как отдельная самостоятельная нация. Но с тех пор, как руководители Египта встревожились такой многочисленностью израильтян, иудеи, тогда израильтяне, потомки Авраама, были поставлены вне закона. Их права, как свободных тружеников, были попраны, и их превратили в безвольных рабов, чье потомство в целях сокращения численности народа подлежало уничтожению. Это было страшное время, время национализма, насилия. И та эпоха в Священном Писании сравнивается для израильтян с пребыванием в железной печи. То есть это было нечто, положение, близкое к уничтожению, близкое к исчезновению. Но иудеи были потомки избранных Богом людей. Авраам, первый, кого Бог призвал и дал ему три обещания. Какое-то время Авраам жил со своими родственниками в так называемом Уре Халдейском. Процветающая земля, возможность пасти свои стада, возможность торговать, возможность зарабатывать. И его дом его отца был богат и знатен. И Бог обращается к Аврааму и говорит: «Выйди из дома родства твоего, оставь все, стань странником. Я покажу тебе землю, в которой ты должен странствовать, ты ее должен осмотреть, ты должен ходить по ней и молиться, ставить жертвенники, взывать к моему имени и провозглашать мое имя там среди тех, кто живет на этой земле, потому что придет время, когда твоему потомству я отдам ее». Три обещания, которые получил Авраам от Бога: земля, множество детей, то есть большое потомство, большой народ, который произойдет от него, и последнее, в его потомке, в одном потомке. Апостол Павел на это особенно обращает внимание, что Бог, говоря о благословении через семя Авраамова, говорит как бы об одном, а не обо всех.
Итак, третье обещание было обещанием, что через одного из потомков Авраама благословятся все народы земли. Многое исполнилось, но у Авраама родился один ребенок, Исаак. Исаак стал наследником тех обещаний, которые Бог дал Аврааму, и сам был человеком покладистым и верующим, доверяющим Богу. Когда он был еще молод, он прославился своим смирением и доверием Богу и Отцу. У Исаака родилось двое детей, один из них Иаков. Он был младший, старшим сыном Исаака был Исав. Так вот, Исав пренебрег благословениями, которые ему давало положение старшего сына в семье. Он продал свое первородство, свое положение как старшего и главного в семье, как наследника отца своего, он продал младшему Иакову. Иаков наследовал благословение Авраама. В молодости он вынужден из-за конфликта со старшим братом покинуть дом отца. Но впоследствии, в результате многочисленных приключений, которые ему предстояло пережить, радости и невзгод, успехов и неудач, он получает от Бога новое имя. Раньше его звали Иаков, теперь его зовут Израиль, что означает «тот, кто боролся с Богом и победил». Бог дал ему это имя после ночи борьбы и чудесного избавления от рук брата, которое осуществил, опять же, сам Бог. Какие истории, какие люди. Но в это время, вот у Иакова, кстати, уже рождается 12 детей. И у каждого, каждый из них достаточно имеет большую тоже семью. И с этого момента, вот начиная с Иакова, увеличивается потомство Авраамова, и исполняется то, что обещал ему Бог. Бог однажды показал Аврааму на небо и сказал: «Вот сколько звезд на небе ты видишь, такое будет у тебя многочисленное потомство». Но пока жил Авраам, пока жил Исаак, пока жил Иаков, вот эта вся история, вот эти все обещания, обетования, они висели как бы на волоске, как на тонкой ниточке, потому что Авраам один, Исаак один, Иаков один наследник, и только у него 12 уже сразу наследников. Но, несмотря на все на это, Бог хочет показать, наверное, истории вот этих трех мужей веры, что Он может исполнить обещанное, даже когда человеку кажется, что это будет очень трудно. Так вот, иудеи, притесняемые в Египте, были потомками этих трех мужей веры, которым Бог дал обещание. Бог обещал своим избранникам, что однажды, в самый трудный момент жизни их потомков, Он вмешается, чтобы спасти их.

и освободить. И вот этот момент приходит. История выхода из рабства египетского связана с Моисеем, которого посылает Бог Яхве к фараону. Моисей приходит и от имени Яхве говорит: «Отпусти народ мой». Но была одна проблема. К этому моменту экономика Египта была полностью построена на рабском труде. И просто взять и отпустить иудеев, которые уже многие-многие годы являются основой экономики страны, он не мог. И он не отпускает иудеев. Тогда последовали трагические события, которые мы все хорошо знаем под таким названием – казни египетские. Это 10 знамений, которые нанесли очень большой урон Египту. И после каждого знамения, после каждой так называемой казни египетской, было слово к нации египетской – «Отпусти мой народ». Было слово к фараону – «Отпусти мой народ». И считается, что каждая из казней должна была продемонстрировать превосходство единого Бога над определенными богами египетского пантеона. Вот посмотрите. Первая казнь. Вода, реки Нил, озер, источники превращаются в кровь. Какое-то заражение идет в воде, что все вымирает в воде, все умирает. А кому сразу же побежали египтяне, когда это начало происходить? Хапи, бог Нила. Изида, богиня Нила. Кнум, страж Нила. Себек, бог рек и озер. Сколько молитв возносилось к этим богам египетского пантеона, когда Бог поразил воды Египта? Какие мысли возникли сразу и у израильтян, и у самих египтян по поводу силы Яхве, который пришел и провозгласил: «Отпусти народ мой». Следующая казнь. Нашествие жаб. Была богиня Хекет, богиня с головой жабы в египетском пантеоне. Но дело в том, что после вот этого большого нашествия жаб на страну, где ступить было невозможно, земля кишела ими, по одному лишь слову Моисея все они вымерли в течение нескольких часов. Мошки, Сет, бог пустыни, пёсьи мухи, Уташтит, богиня, представляемая в образе насекомого. То же самое, по одному слову Моисея, по одной его молитве, когда он говорил: прекратится сейчас это нашествие, и они исчезали, демонстрируя тем самым власть Яхве над всеми богами египетского пантеона. Потом был падеж скота, и египтяне обращались к Хасор, богине с головой коровы, к Апису, богу-быку, к Хнуму, богу с головой барана. Они обращались к своим богам, они молились перед идолами, но никакого эффекта это не приносило. Действительно, все, что делал Бог, должно было продемонстрировать превосходство единого Бога, Бога Израиля, над прочими богами. Язвы. Сект, богиня врачевания. Суну, бог эпидемии. Вновь Изида, богиня, исцеляющая болезни. Град, который навел бог. Нут, богиня неба. Осирис, бог урожая. Сет, бог бурь. Богиня неба ничего не смогла поделать. Осирис, бог урожая, не смог спасти то, что Яхве захотел разрушить и уничтожить на полях египетских. Сет, бог бурь, сразу утих, как только Моисей сказал: «Все, хватит, это должно прекратиться». Все последующие казни, все, что было дальше, демонстрировало превосходство одного единого истинного Бога, подрывала религиозную жизнь Египта так же, как и экономическую жизнь Египта. Нашествие саранчи, Апис, бог плодородия, ничего не смог поделать, Осирис, бог урожая, затем была тьма, когда на вытянутую руку никто ничего увидеть не мог, это был вызов верховному богу солнца, богу Ра,
которые на протяжении 3 дней, как считали египтяне, естественно, ничего не смог сделать и не смог своей силой рассеять эту густую тьму, которую на Египет навел Яхве, Бог израильтян. И, наконец, пришло время последней язвы. Когда было дано предупреждение, приближается ночь, когда ангел-губитель пройдет по земле египетской, и в каждом доме умрет каждый первенец. Все перворожденное в Египте погибнет. Наследный бог Египта, бог, которого они могли видеть воочию, это был сам фараон. Считалось, что он непосредственный потомок богов, которые когда-то посещали землю, а потом оставили. И вот в его семье, в его собственном доме, по слову Яхве, по слову его пророка Моисея, умирает все перворожденное, в том числе и сын фараона. После этого иудеев не просто отпустили, но поскорее выгнали из Египта. Но сделаем небольшой шаг назад. Попробуем представить себе эту последнюю ночь, когда надвигалась последняя казнь египетская. В книге «Исход» в 12 главе мы читаем, что об этом говорит Моисей. Именно это момент установления праздника, праздника Пасхи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между всеми месяцами года. Скажи всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на одно семейство. А если семейство так мало, что не съест этого агнца, пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное только на огне. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него сожгите на огне. Ешьте же так, пусть будут чресла ваши припоясаны, то есть пусть будет походная одежда должна была быть, они должны были в обуви находиться, как будто бы уже выходить из дома собрались, и у каждого пусть в руке будет посох. Это значит, они собрались уходить. Это Пасха Господня, а я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Потрясающе! Обратите внимание на эти
слова «пройду мимо вас».

Как звучат эти слова по-еврейски? Пасха. Пасха, пройду мимо вас и не задену. Это был вечер 14 месяца Авива. Иудеи закололи агнцев, помазали кровью этих агнцев косяки дверей и домов. И в ту ночь ангел-губитель, пройдя по земле египетской, прошел мимо только лишь домов, отмеченных кровью агнца. В ту ночь смерть посетила каждый дом. Но где-то это был агнец, умерший вместо первенца, а где-то это был первенец. Это и есть древняя Пасха. Пасха – это когда гибель проходит мимо. Но нужен ли современному христианину этот праздник? Кто-то может спросить, а какое отношение все это имеет к христианской Пасхе? Прямое. Пасхальные ягнята в древности, в том числе и те самые-самые первые агнцы, самой-самой первой Пасхи, они указывали на Мессию, на Спасителя. Они были символом смерти Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам мы читаем слова, которые оставил нам апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны». И теперь самое важное. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Почему Иисус Христос пришел в этот мир? Священное Писание и многие отрывки Священного Писания говорят об этом прямо. Вот в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». То же самое сказанное в Евангелии от Матфея, когда ангел обращается к Марии и говорит ей, что она родит сына, и дальше говорит, ты назовешь его Иисус. Почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их. И, наконец, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стихе сказано, что не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Итак, прямое отношение, вот та самая Пасха, те самые ягнята имеют отношение, прямое отношение имеют к современному христианству, к христианской Пасхе. Каждый из нас, дорогие друзья, и мы с вами это знаем, нуждается в освобождении. Рабство греха, рабство вредных привычек – это все наследие от наших прародителей, Адама и Евы, которые, проявив непослушание Богу, оказались под властью лукавого, обрели на потерю бессмертия весь человеческий род, всех своих детей. По закону, установленному во Вселенной, грех должен быть наказан смертью, но Божий Сын Иисус Христос, мы с вами только что прочитали множество текстов, говорящих об этом, приходил на землю 2000 лет назад, чтобы принести самого себя в жертву и дать возможность нам избежать наказания. Кому из нас дана возможность теперь избежать наказания, которое ждет за грех преступника, того, чье сердце. Давайте образно представим мою жизнь и свою жизнь в виде этого дома, в котором укрылись в ту самую пасхальную ночь израильтяне. Так вот, обещано спасение и прощение грехов тем, косяки дверей чьего дома, косяки дверей чьего сердца окроплены и помазаны кровью пасхального агнца, кровью Иисуса Христа.
Иисус умер, чтобы отвратить от нас гнев Божий и дать нам жизнь. Христос умер за грехи наши. В первом послании к Коринфянам говорит апостол Павел. А апостол Петр добавляет, Христос умер, чтобы привести нас к Богу. Для этого Он пострадал. Очень интересно, что Иисус был предан в руки своих мучителей, которые распяли Его именно в тот самый день, когда закалывался пасхальный агнец. Во времена Иисуса Христа люди, безусловно, еще праздновали этот праздник как память об освобождении из Египта. И вот смотрите, что написано, 22 глава Евангелия от Луки. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. И в тот же самый день, когда начинался праздник Пасхи, в 47-м тексте мы читаем, когда он еще говорил, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот есть». Это момент предательства, момент, когда Иисуса схватили, момент, когда Он встал на дорогу, встал на путь, приведший Его к Голгофе, приведший Его к смерти. В этот момент и произошло то, на что указывали древние пасхальные агнцы. Христос принял на Себя грех человеческого рода и умер для того, чтобы понести наказание за людей. Но перед этими трагическими событиями Иисус Христос собрал учеников на последнюю вечерю. Вечеря – это ужин. И вот Он во время празднования ветхозаветной Пасхи Иисус устанавливает новый праздник. Он устанавливает некий обряд, который должен был увековечить память о Его жертве. В Евангелии сказано, что Он взял хлеб, разломал этот хлеб, раздал ученикам и сказал, каждый раз, когда вы будете есть хлеб, собравшись вместе, вспоминайте, как мое тело было ломимо за вас. Потом он взял большую чашу с чистым неброженным виноградным соком, поставил посреди учеников и сказал, «Всякий раз, когда вы будете собираться вместе, когда вы будете разделять друг с другом не только хлеб, но и чашу воды или сока виноградного, пейте и вспоминайте, как моя кровь за вас текла». Это и есть тот самый праздник Пасхи, но уже праздник Нового Завета. То, что Иисус оставил как память нам о Своей жертве. Находитесь ли вы, дорогие друзья, в числе тех, чья жизнь омыта кровью Божьего Агнца? Приняли ли вы Его жертву?

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем,

Мы понимаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей позор. Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет: «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это, поэтому это и произошло». Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня: «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал: «Я знаю, что Бог уже простил вас. Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»?» Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас».
Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья, но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему, «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал, «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит, нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам, «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки «зависимый», «неверный», «разведенная», «плохая мать». Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва.
Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач! Добрый день, Иаков! Добрый день, мошенник! Время идти в школу, Иаков! Тебе пора, обманщик!» Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик!» И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь, тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков, ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благословить тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание,
Но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте

позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы». Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем.
Он видел каждую

слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерения для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей, «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивна и чудно сотворена». Ее отношение было таким, «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте «нет позору». «Я прощен», «я искуплен», «я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «аминь»?
Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Суета, дела, работа отнимают у родителей так много времени и сил, что детям нередко достается совсем немного внимания. Каким должно быть общение с ребенком-дошкольником, чтобы обеспечить его гармоничное развитие и дать ему полноценное воспитание? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, действительно, у современных родителей так мало времени остается для детей. Как его провести более эффективно?
1: Как известно, основная потребность дошкольника, конечно, это потребность в общении. Особенно, когда это маленький ребенок, это эмоциональное общение. Мы говорили первый год жизни, что для мамы для ребенка важен эмоциональный контакт, что мама улыбается, его гладит, берет на ручки, да, какие-то тактильные ощущения дает ему. Это эмоциональное общение. Дальше с возрастом он уже учится говорить и задавать вопросы. В 4 года, это год почемучек, 4-летний возраст, да, когда его интересует абсолютно все. От того, что происходит в этом мире, в природе, почему снежинки, да, такие холодные, почему сосульки, из чего это состоит, почему лужи замерзают там, вплоть до того, что такое комета, что такое Солнечная система. То есть абсолютно все и про динозавров, и что было раньше, что сейчас. То есть много-много вопросов. Ребенок сам инициатор общения. Поэтому здесь мы просто отвечаем и удовлетворяем его любознательность, да, на те темы, которые задает он, в принципе, сам. Об окружающем мире, да, об отношениях в этом мире и так далее.
0: То есть он часто сам задает темы и хочет, чтобы мы с ним разговаривали, а не только говорили ему, там, убери игрушки, почисти зубы, да?
1: Ну, конечно, не может воспитание сводиться только к тому, чтобы ребенку постоянно делать замечания и строить его, как ему нужно себя вести. Для ребенка, для его эмоционального благополучия,

0: Важен разговор со взрослым по душам. Многие дети не засыпают, не выговорившись с родителями. И это очень важно. Родители должны использовать такую возможность, чтобы узнать, как у ребеночка прошел день, как он себя чувствует, как у него отношения в коллективе складываются, все ли хорошо, может, были какие-то конфликты, может, ему сложно найти общий язык с кем-либо из детей. Это все можно обсудить дома, и все это можно разрешить уже внутри ребенка, да, общаясь с ним, чтобы он поменял вообще отношения к какой-либо сложной ситуации, разговаривая в разговоре с родителями, общаясь с родителями. И, к сожалению, недостаток времени часто сводится к тому, что мы просто учим ребенка, да, спрашиваем, сделал, не сделал, раздаем ему указания, вместо того, чтобы узнать, чем ребенок живет, чем дышит, что у него там на душе наболело. Да?
1: То есть уже с таким маленьким ребенком можно говорить о мире чувств, да, о его внутреннем мире?
0: Конечно, эмоциональный мир человека, он разнообразен, и ребенок находится во власти своих эмоций. Ему нужно учиться правильно их выражать, знать, называть, да, и выражать их в свое время, тогда, когда это нужно, уместно, да, и этому тоже обучают детей, должны обучать детей в дошкольном возрасте.
1: Какое количество времени психологи рекомендуют проводить с детьми, вот именно в общении с детьми, не в каком-то формальном там раздаче указаний?
0: Ну, таких границ четких не существует. Я думаю, что чем больше времени мы проводим с ребенком, тем будет лучше для него.
1: Ну, хотя бы какой-то минимум.
0: Да, но если случается так, что даже вечерние встречи, да, после работы, они там сокращаются, то у нас есть еще выходные дни, когда мы можем несколько часов, хотя бы час-два, просто провести с ребенком, не раздавая, да, ему указания, а поиграть с ним в его любимую игру.
1: Да, игры.
0: Заняться его любимым делом, да, лепкой, рисованием, тем, что ему нравится действительно. И для ребенка это будет большое удовольствие, на самом деле, большая компенсация того времени, которое ему не было дано, да, на протяжении даже всей недели. То есть вот даже такой короткий период времени, в воскресенье, там, на выходных, в субботу, который мы можем дать, уделить внимание ребенку,
1: да,
0: это может компенсировать многие, да, вот такие вот негативные последствия. Но главное, чтобы это время было. Хотя бы такое.
1: А каким образом недостаток общения с родителями может негативно сказываться на ребенке?
0: Как правило, дети, которым недостаточно внимания в семье, они пытаются где-нибудь в другом месте, если они посещают детский сад, школу, да, там, где есть, перетянуть на себя это внимание. И делают это и приемлемыми, и неприемлемыми способами.
1: Да,
0: иногда это, да, выражается в капризах, в какой-нибудь агрессии, в каких-нибудь нехороших поступках, да. То есть ребенок всячески пытается привлечь внимание взрослого человека. Как правило, дети, вот, которых любят в семье, которым уделяют внимание, они не просят и не ведут другого этого внимания у других взрослых. И ведут себя более приемлемо, да, в общественных местах. А дети вот с недостатком внимания, вот такие вот формы поведения есть, да. То есть здесь важно знать о том, что потребность в общении и внимании не удовлетворена, и что эту потребность надо удовлетворить, чтобы избежать вот таких вот проявлений нехороших поведений ребенка.
1: Еще я замечала, что бывает такое поведение у детей, когда на людях они постоянно требуют внимания своих родителей. То есть они не дают маме с кем-то поговорить, папе, они все время дергают, отвлекают. Это тоже может быть связано с тем, что в семье ребенок недополучает?
0: С одной стороны, да, возможно, это связано. С другой стороны, мы просто должны прививать ребенку культуру общения. Мы должны ему объяснять, что когда два взрослых человека разговаривают, ребенок не должен их перебивать. Это культура общения, это нравственные нормы. Формы поведения, которые закладываются у ребенка еще с раннего детства.
1: Это опять-таки то, о чем мы можем с ним разговаривать.
0: Да, это то, о чем мы говорим много, чтобы заложить вот такую вот нравственную основу. Для этого нужно объяснять, да, что так делать нельзя, и как нужно, как правильно нужно себя вести. Подождать и потом там задать вопрос.
1: А что вообще включает в себя общение с ребенком? Что должно в себя включать общение с ребенком, и чего оно включать не должно?
0: В первую очередь нужно избегать оценочных форм общения, то есть когда родитель, ну я имею в виду плохой оценки, когда родитель плохо оценивает там поведение или какую-то деятельность ребенка, может быть, которая неудачная была. Вот такой оценки лучше избегать, а стараться ребенка поощрять положительные формы поведения, чтобы он стремился сделать что-то лучше, лучше себя вести. То есть общение должно строиться на уровне поддержки и поощрения вот таких вот хороших
1: положительных. На уровне позитива стараться.
0: На уровне позитива, да.

чтобы ребеночек тянулся все-таки к хорошему, к успеху тянулся, чтобы у него все получалось. Для этого родитель тоже играет важную роль. Конечно, важно ребенка принимать таким, какой он есть. Все равно и любить, и дать им, и давать.

0: разрыв отношений или мама удалилась и ушла. Это очень плохо влияет.
1: А как влияют на ребенка такие фразы? Ну, так сказать, мамы устают, дети не всегда хорошо себя ведут. И порой такие фразы, как «чтобы я больше такого не видела», «не смей так делать», ну, и какие-то крики, может быть, угрозы. Это, в принципе, как сказать, вечером дома это бывает достаточно распространенное явление.
0: Дело в том, что если мы заботимся о том, чтобы наш ребеночек не пострадал от нашего поведения, да, мы должны уметь корректно выстраивать фразы, замечания. И в психологии такие сообщения называются «я-сообщение», когда мама должна уметь выразить свое чувство, обозначить его, сказать, что «я огорчена тем, что ты там разбросал в комнате игрушки, и мне так нравится, когда в комнате порядок». И можно выразить просьбу. То есть не переходить на «ты плохо поступил», «ты сделал не так», «ты там разбросал», «ты там нарисовал там на обоях» или еще что-нибудь плохое сделал. Не концентрироваться на таком негативе, да, на осуждении ребенка, а немножечко рассказать о своих чувствах и о своих пожеланиях. Все-таки. То есть важно строить еще фразы правильно, замечания.
1: То есть мама имеет право быть уставшей, мама имеет право испытывать какие-то негативные чувства, просто научиться надо правильно
0: выражать. Да, она может выразить и сказать это словами, что я очень устала, и что не мог бы ты сделать то или иное.
1: И мне это неприятно, например, да?
0: Это да. То есть...
1: И тем самым, наверное, мы тоже учим ребенка правильно общаться с другими людьми, да?
0: Еще мы учим его сочувствовать и сопереживать, что тоже важно в этом возрасте. Понимать и немножко сопереживать взрослому в его состоянии, да, когда он утомлен, когда он устал после работы. Немножко давать ему это знать, чтобы он мог посопереживать и как-то, может быть, даже помочь.
1: Вот разные люди, они по-разному. Разные родители общаются со своими детьми. Кто-то больше ребенку разрешает, кто-то меньше, да, кто-то строго очень. Как вот здесь правильно строить свое общение с ребенком?
0: Конечно, в педагогике классически выделяют несколько стилей общения, и они известны. Это авторитарный стиль, да, деспотичный, когда взрослый давит на ребенка, решает за него, что ему делать. Да, допустим, если это урок, то заставляет, да, только таким способом, как он, выполнить решение той или иной задачи. То есть только определенный, приемлемый для него способ, да, решения той или иной задачи, вот так вот. И часто это давление, да, на ребенка, без учета его потребностей, его желаний. А в основном учитывается желание, да, и задачи взрослого, которые он ставит перед ребенком. То, как правило, вот впоследствии такого стиля общения, да, когда взрослый вот так общается с ребенком, когда вырастает этот ребенок...
1: Как называть этот стиль еще раз?
0: Авторитарный.
1: Авторитарный.
0: Ребенок вырастает и не может сам принимать решения. Ему сложно, потому что он привык, что за него и только строго по какой-то схеме нужно что-то делать. Поэтому он ждет указания старшего, да, что кто-то ему расскажет, как это делать, каким способом это делать. Он боится делать шаг навстречу чему-то новому, пробовать какие-то новые вещи. Да. То есть всегда только четко по схеме, только по строго намеченному плану, да, кем-то. Поэтому здесь вот опасность того, что ребенок не будет инициативным и не сможет принимать сам решение. Да.
1: А если слишком много ребенку разрешают?
0: Это либеральный стиль, да, это либеральный стиль, либерально-попустительский, так называемый стиль, когда ребенку дозволено все. Но хочу сказать, что это опасно на самом деле, когда ребенку позволяют все, это не всегда хорошо для него. И когда родитель думает, что если ребенку позволить все, и он себя там классно чувствует, потому что ему можно все, да, да, никаких ограничений нет, то со временем дети, вырастая, понимают, что когда взрослый не ставит границ поведения, как правило, значит, он не заботится о нем. То есть границы – это еще и забота, и дети понимают это. И когда родитель о тебе не заботится, не ставит границ, значит, ты ему по факту не нужен.
1: И в конце концов ребенок вырастает, видит, что границы существуют в обществе, в жизни.
0: Да, но ему дело в том, что по отношению к родителям он начинает чувствовать себя ненужным, поскольку о нем не заботится, не проявляет этой заботы. И отношения тогда он становится агрессивным. То есть вот в такую форму это может перейти. неправильный такой стиль общения, да. И такие дети, они еще и не могут знать ограничений, когда вырастают. У них нет границ в общении, границ в поведении часто.

0: Да.
1: Да, такое смотришь, иногда, может быть, ребенок из состоятельной семьи, а ведет себя невоспитанно, да, ведет себя не так, как хотелось бы, некорректно, и ему не достает этого воспитания. И самый оптимальный вариант общения – это демократический стиль общения, когда взрослый становится рядом с ребенком на одну позицию, сотрудничество, ситуация сотрудничества. И когда не просто дает ему готовые варианты, да, как бы ты решил или сделал то или иное задание, а когда позволяет ему самому найти ответ и творчески подойти к решению этого вопроса, да, какого-либо. А вариантов может быть много. То есть вот из моей практики, из моего опыта, дети делали поделки в детском саду, они делали фонтан, они делали его из фольги, там, пластилина, там разные-разные атрибуты были. И один сделал не так. Ну, то есть он сделал по-своему. Взял другие вещи какие-то, совершенно другое строение у него было этого фонтана. И педагог говорит, он как-то странно это сделал, как-то вот он не как все. Но это всего лишь говорит о том, что ребенок более творчески мыслит и имеет право, в общем-то, сделать не так, как все, и не так, как было изначально по плану взрослого. И вот принять позицию ребенка, его право на то, на его творческий подход, это важно. И, как правило, такие дети, такие люди, они вырастают более успешными, которые умеют принимать решения сами, которые творчески хорошо подходят к любому делу, которые совершенствуются потом в карьере, и у них это все получается, которые не боятся ступать на какой-то новый путь развития, да, делать шаг в сторону нового.
0: Оказывается, не только от талантов, заложенных изначально в ребенка, так много зависит, но и от нас, родителей. Либо мы обломаем крылья, да, либо дадим ребенку их расправить. Кроме того, современная действительность такова, что заняты не только родители, дети тоже. Нередко после детского садика отправляются в кружки, секции, подготовка к школе, и у них тоже нет времени общаться с родителями.
1: Да, конечно, все это очень хорошо, развивать детей, отправлять их в кружки и секции, но не остается времени для личного общения. Ведь для каждого ребенка важно, чтобы взрослый поговорил с ним, чтобы взрослый узнал, чем он дышит, чем он живет, как его день прошел. Взрослому необходимо создать необходимый уровень доверия с ребенком, обеспечить, да, чтобы мог ребеночек ему довериться. И это все будет важно и в последующем развитии, да, в последующем возрасте, когда ребенок пойдет в школу, когда он станет подростком, у него начнутся новые проблемы. И тут важно, чтобы эти доверительные отношения существовали, потому что если не интересоваться жизнью ребенка, то у него могут возникнуть проблемы, о которых мы даже можем потом и совершенно не знать. Поэтому тут нужно выбирать или кружки секции, да, развивать ребенка, или мы все-таки выберем время для того, чтобы вместе куда-то сходить или что-то сделать, да, поиграть, пообщаться, чем-то заняться для того, чтобы вот этот уровень общения доверительный, он существовал, а не просто, да, формально какие-то действия, какие-то указания, и все на этом. Просто это не отношения. Это не отношения. Должны быть отношения. Да? В семье должны быть отношения. Общение с родителями – это важная потребность ребенка дошкольника, потому что это общение носит информативный характер, как источник информации для дошкольника, который познает окружающий мир. И еще это источник положительных эмоций.
0: Знаете, Диана, общаясь с вами, я поняла, что хорошо бы хотя бы один день в неделю устраивать общение таким образом, как этого хочет ребенок. Не так, как это решили мы, родители, продиктовали ему, да, а то, что он хочет от нас. Спасибо, Диана. Думаю, что эти советы помогут родителям правильно расставить приоритеты, планируя свое время. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Пусть общение поможет нашим семьям быть дружными и сплоченными.

Еще раз я всех искренне приветствую вас, дорогие прославляющие. От всего сердца благодарю, что вы служите Богу постоянно. Приветствую всех вас, кто в эфире, кто в зале. Люблю вас и счастлив, что сегодня у меня получилось остаться. Я здесь, чтобы вместе с вами служить Богу. Поэтому аминь. Пожалуйста, садитесь, дорогие, благословляя друг друга. Откроем свое сердце для Слова Божьего. Спасибо вам, драгоценные. Рад видеть вас. Если неделю не было, уже вот прям не хватает видеть ваши лица. Мы любим друг друга. Мы как одна Божья семья, как родные и близкие друг другу во Христе. Это прекрасно. Слава Господу! Аллилуйя! Пастор Эдик в среду проповедовал о благодарности. И я хочу продолжить эту тему благодарения. Это тоже одно из жертвоприношений Богу. И благодарность – это то, что вызывает Божье благословение. Это жертвы благодарственные. Давайте посмотрим из Ветхого Завета и потом в Новый Завет о жертвах. Хочет ли Бог, чтобы мы приносили жертвы сейчас? Какие-то жертвы Он хочет. Какие-то жертвы уже не нужны Богу. Жертвы животных, жертвы птиц. Ему точно не нужны, но какие-то жертвы остаются. Какая-то жертва есть самая великая жертва, которая принесена. Вы знаете, это жертва Иисуса Христа. Это нужно было Богу. Жертва – это подарок. Это что-то, что дается человеку взамен того, что у него нет. Когда вы дарите подарок, вы дарите человеку то, что у него не было. В чем он нуждается? Жертва – это подарок, это восполнение нужды. И в Ветхом Завете Бог ждал от людей жертвоприношения. Я повторяю, какие-то жертвы обязательно должны быть, потому что Павел говорит, чтобы мы непрестанно приносили духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это Петр говорит, 1 Петра 2:5. Бог нас поставил на камне, чтобы мы приносили, чтобы ты и я, Володя, Володя Романов, Володя Сеня, Вася, Татьяна, Наташа и все, приносили жертв. Смотрите, они благоприятные Богу, то есть очень приятны Богу. Есть что-то, что сделало Богу очень приятное. Вот подумайте об этом, хотим ли мы сделать Богу что-то приятное? То, что на самом деле это благоприятно. Петр говорит, духовные жертвы. Поэтому время жертвоприношения не ушло, но оно изменилось качественно. Иисус Христос вместо животных отдал себя, поэтому все другие жертвы прекратились. Но остались жертвы словословия. Остались жертвы Богу, как хвала. И Бог говорит, приноси Богу, принеси, прославь меня, принеси Богу жертву хвалы. Там говорится в псалмах, отдай ему свой обет. И давайте посмотрим на служение, как на жертвоприношение. Представьте себе жертвоприношение. То есть, представьте, вы говорите друг другу, допустим, вы говорите своему другу или говорите своей жене, мы сегодня пойдем, чтобы принести Богу жертву. Это мы можем сказать, имея откровение, то есть, имея понимание, что то, что мы делаем, это жертвы. Павел говорит евреям 13:15. Он говорит, будем через него приносить Богу жертву хвалы, причем непрестанно, не переставая приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих. Оказывается, мы с вами священно действующие люди, священнослужители Нового Завета. И Бог говорит, вы избранное царственное священство, вы народ взятый, вы дел, то есть взят, отделены. Бог усмотрел людей, которые что-то ему скажут, которые что-то ему подарят, что будет Богу приятно, и за это Бог благословит. Для чего жертвы? Первое – это благоприятно Богу. Второе – это благословит нас. Благоприятно Богу. Второе – это вернется нам благословение. Господь говорил в книге «Исход» так. «Служите Господу Богу вашему, и я благословлю ваш хлеб и вашу воду. Я число дней сделаю полным. У вас не будет прежде бесплодных, у вас не будет прежде времени рождающих и бесплодных. Я прогоню врагов от вас. Я все сделаю для вас, если вы будете служить Богу. Поэтому Исход говорит нам, 20 глава, 23 глава, 25 стих,
Обратите внимание. Исход 23:25. Служите Богу, и Он благословит. Он благословит тебя, когда ты служишь Богу. Бог говорил, я благословил. Увидите разницу между служащим Богу и неслужащим. Между праведником и нечестивым. Между призывающим и непризывающим. Я покажу разницу. И поэтому, когда я находился в армии, я был один верующий среди неверующих, Бог показал мне эту разницу, как Он заботится обо мне. В невыразимых, через кого бы Он только меня не благословлял там. Он находил пути, как благословить меня в голоде, благословить меня одеждой, благословить меня дружеским расположением, исцелением Бог меня благословил там и так далее. Бог нашел способ вот в трудных северных условиях благословить. И причем я никогда у родителей не просил денег. Может быть, и можно было, но как-то я стеснялся, думал, у нас многодетная семья. Я мог бы сказать, мама, папа, пришлите мне, ну, хотя бы несколько рублей, я куплю себе покушать. Но у меня не было этого в сердце. И они не знали, потом сестра моя говорит, ну, мы даже не знали, почему ты нам этого не сказал. Я так думал, что, ну, наверное, не надо этого говорить, что мне трудно. И Бог, который был со мной, Он начинал меня благословлять. И ребята, которые в другой роте, они получали посылку с Кавказа, с орехами, и всякими такими вкусностями, или из Средней Азии, из Узбекистана, Казахстана, они могли бы своими земляками покушать. Они находили меня в другой роте, чтобы позвать к себе и сказать, Володя, пойдем вместе кушать. Представляете? Они могли бы себе оставить. Они могли бы растянуть это удовольствие. Поесть это все. Почему им нужен был этот молодой солдат Владимир? Зачем я им был нужен, чтобы меня звать из другой палатки, из другой роты, чтобы накормить? Бог так делал. Бог говорил, Иеремия, я сделаю так, что враги к тебе будут относиться хорошо. И вот поэтому пришли вавилоняне, они были враги Израиля, но они стали хорошо относиться к Иеремии. Они говорили, твои пророчества исполнились, Господь с тобою. И они сказали, ты можешь жить, где ты хочешь. И все, что тебе нужно, скажи, что ты хочешь. Пророчество исполнилось. Бог говорит, я сделаю так, что даже враги твои будут к тебе относиться хорошо. И поэтому удивительно, как Бог менял также отношение ко мне. Одного солдата, который хотел меня избить пред всеми в столовой, он хотел меня избить за то, что я отказался ему подчиниться, а подчиниться в том, чтобы отнести кисель, кружки кисель вместе с мертвыми мухами отнести другому солдату. То есть это было такое издевательство. То есть он набросал туда мертвые огромные навозные мухи. Это были огромные мухи, потому что рядом были ферма, скот. И он своему земляку хотел, чтобы я отнес ему. Естественно, в ответ пришла бы оплеуха, неси другому, третьему. Это было бы такое издевательство. Но у меня было чувство христианского достоинства. Я сказал ему, я не понесу. Он громко повысил голос. Вся палатка напряглась, вся столовая просто замолчали. Это был очень суровый, злобный, казалось бы, человек. Он приказал повторно, он подставил кулак моему лицу, и все просто ждали, что будет дальше. И я обращаюсь к тому солдату, которому он должен был нести. Я говорю, Азат, ты же не будешь пить этот кисель? Он говорит, нет. И поэтому говорю, я не понесу. И я так отодвинул от себя стакан. И неожиданно этот солдат, он убрал кулак. Он очень задумался. Он ничего не сделал. А потом... Через некоторое время, у меня был день рождения, и командир подарил мне новую форму, то есть он вообще не должен был этого делать, новую полушерстяную красивую солдатскую форму, чтобы я мог одеться, сходить сфотографироваться, отправить фото своим родственникам. И у меня было погон, потому что мы жили в долине, у нас не было магазина, военторга. И вот этот солдат, который был избить меня при всех, он вдруг достает из чемодана свои дембельские погоны. И он дарит мне их. И вообще стал со мной общаться, стал ко мне присматриваться. В моей твердости веры он усмотрел, он стал уважать это. Он был очень сильный физически, его все боялись. Но Бог говорит, я сделаю так, что твои враги будут относиться к тебе хорошо. И мы с ним подружились.
без всяких ссор, без всяких драк. Вот, Бог был моей защитой. Кто хочет прославить Бога со мной? Представляете, как это было бы? Вот. Потому что до этого он на моих глазах избивал двух солдат ремнем. Он приказал им согнуться, и он пряжкой бил их по мягким частям тела. Это было очень нехорошо, унизительно. Но теперь вот Бог говорит: я тебя благословлю, если ты служишь мне. Я накормлю тебя, я благословлю хлеб и воду. Я благословлю хлеб и воду. Мы пили воду из огромного ржавого бака. Это старинный водовозный бак из машины. Ну, такие водовозки были. Он был ржавый старый. И вот туда приносили воду со шланга, наливали. Его же никто не переворачивал, никто его не вымывал. И весь этот осадки, и все мусор, он оставался там. И из этого грязного бака, из ржавого грязного бака. Мы подходили каждое утро, я черпал воду и пил ее. И Господь не дал мне заболеть, Он благословил меня. Я благословлю воду. Представляете, там была вот грязь, там были мухи, там была пыль. И просто солдат, когда вода уходила, солдат приезжал, просто из шланга наливал еще. И мы оттуда пили. Но я не буду сейчас об этом. Я когда-нибудь об этом напишу, потому что мне сказано было в Санкт-Петербурге, одна женщина пришла и сказала: Бог хочет говорить, что Он хочет, чтобы ты написал книгу об армии. Ну, значит, придется слушаться. Так вот, Бог говорит: я тебя благословлю, если ты будешь мне служить. Все сидящие здесь, представьте, твое служение Богу, оно вызовет особые благословения в твою жизнь. Особенные. Материальные благословения, духовные благословения. И как бы дьявол тебя ненавидел, чтобы он не делал, твои благословения никто у тебя не может забрать. Библия говорит: радости мои никто не отнимет у вас. И поэтому есть места Писания, которые говорят именно о жертвоприношении. Давайте сегодня назовем прославление вот новым словом, ну, оно библейское, жертвоприношение Богу. Павел говорит, Петр говорит, духовные жертвы. Духовные жертвы. Когда у нас есть это откровение, что мы подарим Богу, есть песня: мы пожертвуем тебе радость и благодарение, мы пожертвуем тебе честь и поклонение, мы пожертвуем тебе. В дом Господень принесем жертвы хвалы и любви. Есть такая песня. Богу славу воспоем, мы в благодарности.

И Господь, но я пил не просто эту воду, я хочу сказать, я не просто эту воду пил. Понимаете, подходит солдат и говорит: Володя, пойдем в магазин, я кое-что хочу купить тебе. И он покупал этот сок, болгарский сок в бутылках. Ну, когда-то знаменитый был СССР, ну, из Болгарии соки. Они покупали мне сок, они угощали меня халвой. Я ни у кого ничего не попросил. Я ни одного человека не попросил в долг, ничего. Бог располагал сердце настолько, я их искренне любил. Все, что я делал, я любил им и говорил о Христе. И я пришел в столовую, и вдруг солдат узнает из другой роты, из другой национальности, из Казахстана, что у меня день рождения. Он правда, он говорит. И он достает большую сумму денег, 10 рублей, это огромные деньги. Это шестая часть пенсии. Он дает мне 10 рублей. Мы тут же накупили пирожных, всяких этих классиков вся, этих, как это назывались, корзиночки всякие, всякое такое булочки. Мы накупили, мы сидели полночи в палатке. Под гитару пел им христианские песни, у меня был сборник песен. Я говорил им о Христе. До двух ночи точно или больше мы сидели там. Они налили воду из батареи, потому что воды не хватало, техническую воду из батареи. Поставили эти лезвия, 220 подключили, как вот в тюрьме. Вскипятили эту воду, и мы пили. Никто из нас не отравился. Это была ужасная техническая вода. Вот представьте себе, но мы были благословлены. Эти люди пришли, чтобы меня поздравить. Никто из них не матерился, никто не ссорился. Они относились с таким уважением. Это был Господь, который был со мной и с тобою. Потому что я принял решение, что я буду служить Ему. Я буду любить их, как Господь говорит в Евангелии. И сегодня мы с вами перед тем же выбором, буду ли я продолжать Богу служить, могу ли я больше что-то сделать для Бога, могу ли я войти в число тех служителей, которые буквально днем и ночью принадлежат Богу. Потому что в храме левиты служили. Господь сказал о них, что левиты, они чтят мое слово и заветы мои исполняют, и они полагают жертвоприношение. Итак, если мы посмотрим исход, то Господь говорит в исход, я сказал в этой главе, это... Ну, начнем с 15 главы, давайте посмотрим места Писания. Вот Бог говорит: «Я Господь, целитель твой». Мы многие помним, исход 15:26. «Я Господь, целитель твой». Но сначала, прежде чем Бог сказать, что «Я твой исцелитель», Он предупреждает, чтобы мы не служили другим богам. Чтобы мы не поклонялись Ему. Смотрите, Господь говорит, исход 15. Моисей возопил к Богу, и вот эта отравленная вода, вот эта вода, которая была в армии, вы никогда бы никто из нас не стал бы просто так пить. Но там не было воды в бутылок, там не было никакой другой воды. Но Моисей бросил туда кусок дерева, и вода стала сладкой. Бог исцеляет воду. И тогда Господь говорит, дам ему устав и закон, и сказал: если ты будешь слушаться голоса Господа и делать угодное, угодное, то есть жертвы, благоугодные Богу, пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы, которые я заповедую тебе. Устав – это правило служения. Был устав Давида. Помните, служили по уставу царя Давида. Давид их научил служить. Если ты будешь слушаться, делать благоугодное пред очами Бога, внимать заповедям, соблюдать все уставы, то я не наведу тебя ни одной из болезней, которые навел на Египет. Я Господь, целитель твой. Смотрите, если мы только возьмем из контекста текста, я Бог мой целитель, это правильно. Но нам нужно помнить, что перед этим Бог говорит, что если будешь делать мне благоугодное, ты будешь уставы мои соблюдать, то я тебя благословлю. Теперь исход 20 глава, пожалуйста. В этой главе, где 10 заповедей есть, и в этой главе Бог говорит, когда заканчиваются 10 заповедей, и дальше Господь говорит в 20 главе, следующее. Он говорит 24 стихом. Нет, 23. «Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай себе жертвенник из дерева, принеси на нем, из камней, из земли, простите, принеси всесожжение, мирные жертвы, овец там и волов на том месте, которое я положу в память имени, я приду к тебе и...» Что дальше? Благословлю тебя.
Бог говорит, не делайте себя, то есть Библия говорит, корень всех зол – сребролюбие. Ни вещи, ни имущество, ни золотые украшения, ни что-то другое, автомобили там богатые или что-нибудь. Ни это ни в коем случае не должно быть стать нашим вниманием, нашим местом, нашим обожанием, поклонением. Естественно, мы не падаем перед автомобилем, мы не падаем перед имуществом и не поклоняемся. Но если это в нашем сердце, мы это обожаем, любим, восхищаемся, то это некое ложное поклонение. То есть это может быть стать некоторым, это может быть стать идолом для нас. Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. И вот Бог говорит, не делайте себе кумира, сделай жертвенник, то есть поклонись мне, и я тебя благословлю, я приду к тебе. И поэтому в церкви, где поклоняются, духовные жертвы приносят, Бог приходит. Да? Мы чувствуем его. Некоторые говорят, что это такая атмосфера. Но мы знаем по Библии, это называется Божья слава. И Бог говорит, я приду в этот храм. Я и слава моего храма будет больше, чем прежнего. Я наполню дом сей славой. И Исаия это видел, говорит, славой полна вся земля. Ангелы пели, слава, свят, свят Господь. Вся земля полна славы его, то есть Божье присутствие. Бог говорит, я приду. Поэтому давайте относиться к поклонению еще более ответственно. Ни в коем случае не как к выступлению, ни в коем случае как к пению церковной группы, ни в коем случае как вот мы могли бы, не знаю, послушать какую-то музыку на концерте. Нет, ни в коем случае. Это жертвоприношение Богу. Это священнодействие. Это жертвоприношение. Мир этого не может понять. А мы с вами, мы понимаем. Есть в миру поклонение сатане. Вот я слышал, я особенно не видел, но слышал, что на Олимпиадах, на Евровидении и в других моментах пытаются принести в начале шоу, которое символизирует поклонение дьяволу. Да, делают специальные знаки, там, ну, какие-то сатанинские, которые мы не будем показывать. Да, делают это. И на некоторых Олимпиадах это прямо конкретно, и верующие били тревогу, потому что показывали знак масонов, показывают знак сатаны. То есть это все... Представьте, где-то дьявол проник в среду мира, что он начал вот эти, поэтому выступают актеры, артисты. То есть часто вот в этих мероприятиях приносится культ сатаны, конкретное поклонение дьяволу. Люди это смотрят как на забаву, как на развлечение. Но они это делают. Знаете, однажды была выставка в США, и христиане очень расстроились. Несколько там сделали вала, прямо Бога вала сделали, и поставили его на время выставки. Но потом верующие стали переживать, и тогда его убрали оттуда. То есть сатана хочет все-таки себе поклонение. Они поставили вала и поставили молоха, то есть, который в жертву детей когда-то язычники приносили. То есть дьявол там и там пытается где-то себя обозначить, чтобы ему поклонилась земля. Представьте, миллионы людей на Олимпиаде смотрят. И там вдруг такая мрачная музыка, там всякие демонические программы, шоу. Представьте, весь мир смотрит Олимпиаду, ну почти весь мир. И сатана хочет там появиться. Но верующие люди, в основном люди, они не видят вот этих шоу, да, они в своей жизни могут прилепиться к идолам каким-то, прилепиться к чему-то, и это будет огорчением для Господа. Он сказал, Бог есть Бог-ревнитель. И поэтому ну, ни богатство, ни вещи, ни автомобили, ни спорт, даже вот спорт мы некоторые можем кто-то любить, ни в коем случае не должно занять место в нашем сердце. В нашем сердце, прежде всего, должен быть Господь, скажите аминь, да. Есть работа, есть профессия, есть хобби, но наше сердце – это храм Святого Духа. И вот когда мы начинаем жертвоприношение из сердца, то есть мы начинаем поклоняться Богу, приносить духовные жертвы, это словословие, это песнопение, это молитва духом и умом, это восклицание, и это от сердца, то Бог ищет таких себе, и тогда Господь говорит, я приду, и я тебя благословлю. Поэтому цель же жертвоприношения была угодить Богу, поблагодарить Его. Второе – получить Божье благословение. И поэтому одно из благословений церкви, оно находится в прославлении и в хвале, в духовном поклонении. Одно из благословений. И это благословение настолько важно, что Бог открывает нам, что когда они служили Господу и постились, вот начали, они там поклонялись, пели, служили, тогда Бог начал говорить, отделите мне Варнаву и Савла. Когда апостол Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, то вдруг случилось землетрясение, да, и Господь потряс основание темницы. Они были свободны. Когда церковь молилась Богу, это духовное прославление, они молились прилежно, ночью. Тогда вдруг ангел отпустил Петра из тюрьмы.
Слава Богу, да? Двери открылись. Мы видим, когда воскликнул народ Божий, стены Иерихонские пали. И вот я хочу сказать о жертвоприношении не как о прошлом историческом, а как параллель. Вы знаете, что отец наш Авраам, я уже могу смелее сказать, отец наш, по вере Авраам, он был тот, кто Богу строил жертвенник. Как только Бог ему явился, он сразу ему отблагодарил, он построил ему жертвенник, он стал его благодарить. И поэтому периодически по жизни он шел и делал переходы и приносил Богу жертву благодарности. И однажды Бог сказал ему: принеси определенную жертву, и я заключу с тобой завет. Ну, я простыми словами говорю. Вот рассеки мне там трехлетнюю телицу пополам, трехлетнюю козу, там голубя, там вот это все. Рассеки, положи предо мной. Потому что Авраам стал спрашивать у него, что будет потом, в будущем. Бог хотел говорить к нему, но после того, как Авраам принес жертву, Бог продолжал говорить. И тогда Авраам рассек этих животных, и вдруг Господь через них и огнем проходит. Он принимает эту жертву, и он показывает, что как бы как... он же не мог, извините, сердце рассечь, ну, Авраама. Но он вместо этого животных. И огонь прошел. Это огонь Святого Духа. И при этом Бог сказал: твои потомки, он открыл ему, будут в порабощении лет 400. Я потом выведу их с великим богатством. Они будут в порабощении у другого народа. И отдам им эту землю. И Бог перечислил земли народов, которые будут им принадлежать. Мы видим, что когда Авраам принес эту жертву, Бог начал с ним говорить. Это духовное иносказание. Когда мы духовно поклоняемся и молимся, то откроются духовные дары, пророческое слово, слово знания, слово мудрости и так далее. И вот Авраам получает откровение, это 15 глава, именно после жертвоприношения. Дальше. Авраам получает двойное благословение, после чего, когда Бог ему сказал в 22 главе: истинно благословляя, теперь благослов... умножая, умножу. Потому что он принес, как бы готов был принести жертву, которую Бог ему сказал. Но Бог его проверял, жертва не понадобилась, Бог заменил это на овна, который запутался рогами. Но именно после вот этого жертвоприношения, после вот этого жертвоприношения, готовности послушаться Бога, Бог ему дает двойное благословение. Каждый из нас хотел бы, наверное, в два или умноженное в несколько раз благословение, оно кроется в глубоком поклонении Богу, в смирении. И мы с вами ждем большое умножение, мы ждем славу Божию, пробуждение в нашей земле. Правда же, мы ждем движения Святого Духа в Европе, в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане. Мы ждем движения Бога. И Бог хочет, чтобы мы поклонялись, собирались и начинали поклоняться Богу и молились. Поэтому молитвы, они приобретут скоро новое значение. Мы будем молиться Богу очень сильно и будем поклоняться Ему, чтобы Господь пришел и благословил нашу землю. Так вот, когда Авраам принес особенные жертвы по Слову Божьему, то есть Бог ему сказал принести горлицу, голубя молодого, козу и овна, ну, и телицу, когда он это принес, я повторяю, Бог ему сказал особенное откровение на сотни лет вперед. Теперь, когда он принес жертву или готов был принести, которую Бог сказал в плане его сына, Бог остановил его, не поднимай руку, Бог дал ему другую жертву, Бог ему провозгласил особое благословение. И теперь от Авраама мы пойдем дальше. Как только Бог Иакову сказал, что я тебя благословлю, я тебя верну, лестницу он увидел. Знаете, кто бы из нас не был бы счастливым увидеть лестницу, на которой ангелы Божьи восходят, и Божий голос говорит. Тогда он сделал камень, поставил, это был жертвенник, и вылил елей. У него не было ничего с собой. Ну, наверное, что-то в котомке было, масло было. То есть елей, который, наверное, мама там в сумку положила, когда он убегал от брата, да, он. И он сказал: есть, о, это место святое, это был Вифиль. Это Дом Божий в переводе. Он говорит: я не знал, что Бог на этом месте. Когда я вернусь, если ты меня вернешь, Господь, если ты меня сохранишь, я тебе отдам десятую часть. И я, этот дом будет Домом Божьим. И потом, правда же, в Вифиль ходили люди. Ну, какое-то время они там поклонялись. Он обещал Богу. И он возлил елей на камень. То есть у него не было жертвы, не было животных, не было ничего другого. Он елей, прообраз Святого Духа, вылил, отметил вот этот камень. И тогда Бог его вот благословил. Теперь жертвы израильского народа

Бог потом по уставу сказал им приносить, вот если хочешь обрести благоволение, принести такую жертву, жертву за грех, жертву повинности, да, есть жертва всесожжения, есть жертва мирная. Все эти жертвы, они располагали сердце Бога, и Бог прощал Израиля и их благословлял. Я повторяю, сегодня Павел говорит, будем приносить непрестанно духовные жертвы. Петр говорит, будем приносить жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Что значит благоприятные Богу Иисусом Христом? Это благодаря Христу, который умер за нас, эти жертвы теперь достаточно. То есть нам не нужно приносить животное. Теперь через Иисуса Христа, через Его главную жертву, мы приносим благодарность, мы приносим свою веру, мы приносим хвалу, мы поклоняемся Богу, и тогда Господь приходит нас и благословляет. Я рассказывал много раз и очень коротко скажу, когда мне было 17 лет, и Бог дал мне сдать экзамены на 4,5 в Силамяйском училище, это было 4,5, это было выше моих способностей, потому что я только принял Иисуса, я только взялся за учебу, мне еще было, не было достаточных знаний, и Бог помог мне. Я говорил, Господи, я не знаю, я не понимаю химию совсем, вот я не знаю. Помоги мне сдать, дай мне вытащить 4-й билет. Единственный билет я знал. Я просто заучил его уже, и вот знал, и Бог так и сделал. И когда я получил 4,5 и получил за 4-й билет, он был настолько простой, что учитель говорит, так нечестно, Владимир, берите другой. Но она пошутила. И она вскоре меня просто отпустила. Только начал отвечать, она говорит, все, иди, Владимир. И поставила мне 4. И я говорю о том, что когда я это все пережил, я молился Богу, просил Его, и Он благословил. Вдруг мое сердце открылось, я начал Его славить. Я пришел, закрылся в комнату, ну, и начал благодарить Его, склонил колени. Когда начал Его славить, это была духовная жертва. Я не понимал этого, но я начал от всего сердца. Я не просто благословил за это, на этот день, я не просто просил обычно, как мы просим. Я только благодарил, и когда я начал благодарить, пришел Господь. Я почувствовал такое сильное Божье присутствие, такую радость. Такая сила наполнила меня. Я не понимал, что это. Настолько я не понимал, что я испугался и перестал молиться, потому что я вскочил с колен, потому что я испугался. Мне было настолько прекрасно внутри. И тогда другой день я начал молиться со мной. Это повторилось. Третий день, и опять меня наполняет слава, я начинаю славить Его, благодарить Бога. Я не молился на иных языках тогда, нет. Но это было что-то, что исходило я из самого сердца. И я так встревожился, думаю, ну что же со мной происходит? Но ничего такого я никогда в жизни не имел, ничего я такого не помню. И у нас в церкви так не принято словословить, только славить и благодарить. Я пошел к папе, сказал, папа, вот так у меня происходит. Я начинаю молиться, и у меня только слава приходит, словословие, благодарение. Он говорит, он подумал и говорит, сынок, да, есть у нас такой старец, брат в церкви, у него подобное, говорит, есть в жизни. Это старый пресвитер Левченко был. И вот я так подумал, надо же, оказывается, он был исполнен Духа Святого Человека. В юности он много проповедовал, ездил по Донбассу, по Украине, проповедуя Евангелие. И теперь он был старый человек, у него уже был сорван голос, он когда-то, наверное, много служил, проповедовал, у него был хриплый голос, у него голосовые связки были очень слабые. Но это был человек, который очень знал Священное Писание, любил Бога. И папа сказал, вот у этого брата вот такое же происходит. Он как бы в выступление приходит. Папа так объяснил мне. И вы знаете, это было, это когда ты молишься от сердца. Пусть молитва станет для нас совершенно другой, вот искренней, честной. Пусть она станет такой, которая просто потрясет сердце Бога, что, ну, коснется сердца Бога твоей искренностью, честностью, верностью, любовью. И Господь обязательно придет. И Он будет приходить на молодежные встречи, на молодежные молитвы очень сильно. Это время придет, я даже не сомневаюсь. Это настолько будет сильное присутствие, молодежь будет плакать, будет поклоняться, будут иногда петь без музыки даже, потому что просто все запоют акапелла, и это будет казаться достаточным в тот момент. Все может быть, потому что это служение Духа. И это, Бог ищет тех, кто поклоняется в Духе и в истине. Я однажды слышал о том, что как много верующих сидело на зоне в тюрьме, ну, много христиан разных конфессий. Ну, там были и баптисты, и иванские христиане, и пятидесятники, и другие. И они решили собираться вместе и общаться. И тогда не было разделения между ними. Они радовались тому, что это дети Божии, что это братья. И они вместе пели. Один раз они запели вместе. Какой-то гимн они запели. Когда они запели, они не знали, что начальник лагеря проходит через стену, ну, за стеной, и он слышит. И они настолько сильно пели, это было в духе пения, то есть духовное пение, настолько было искренне. И он
был настолько тронут этим, он пришел к ним и сказал: «Я хочу, чтобы вот мы соберемся, все зоны, лагерь, мы все, значит, соберемся, и я хочу, чтобы вы это спели». И это сильно был тронут. И они начали готовиться. Они стали волноваться, репетировать, они стали прилагать все усилия, они стали тренироваться, многие репетиции делать. И когда они собрались вместе и пели, у них уже не получилось так. Он сказал, говорит: «Ну да, вы пели хорошо», он говорит, «но вот в прошлый раз», он сказал, «это было что-то такое необыкновенное». То есть это было в духе, они пели искренне, они не волновались, они не дали места мыслям своим, волнения, начальства, лагеря, все соберутся. А вот тогда они были в духе, они были очень близко, они молились, плакали и пели. И вот это пение, оно было, коснулось сердца этого начальника. Хотя в СССР нельзя было петь такие песни. Но он, видно, так его коснулось, что он захотел, чтобы все это услышали. И вот Бог ищет тех, кто поклонится в духе. Наша молитва и поклонение должно иметь огромное уважение. Я хочу прочитать сейчас одно слово в нас. Это исход Левит 26. Это от Господа я прочитаю. Друзья, смотрите, Левит 26. Бог говорит: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов. Не ставьте у себя и камней с изображениями, не кладите на земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь Бог ваш». Я ваш Господь. Не делайте поклонения. И он говорит: «Субботы мои чтите и святилище мое чтите, я Господь». Что такое субботы чтите? То есть чтите дни собраний. Дни, которые вы должны быть в покое и ходить в синагогу. Вот они ходили в синагогу, в храм. Чтите субботы, то есть чтите особенные дни. Мы знаем, что после воскресения Христа верующие стали собираться, ну, в воскресенье. Написано, первый день недели. Первый день недели был воскресенье. Когда все собрались на берегу, первые дни недели, Павел говорит, откладывайте у себя пожертвования, и потом можете передать в Иерусалим в первый день недели. Поэтому многие стали чтить именно День Победы Христа, День Воскресения. Но суть в том, что Бог говорит: «Чтите мое имя». Он сказал: «Святилище мое чтите, я Господь». Что такое чтить? Это чтить, уважать то место, где есть служение. И поэтому я хочу сказать о церкви. Когда вы приходите сюда, вы чтите Господа и чтите место Его славы. Если мы пропускаем собрание, допустим, в среду, мы не проявляем почтения Господу, которое должно. То есть, представьте, Господь здесь. Здесь не просто, если бы здесь был просто праздник, вот такой человеческий, отметить день рождения, например, ну, там, в мою честь, в чужую честь, это было бы просто мероприятие. Это другое немножко. Хотя, если мы будем там поклоняться, молиться, то туда придет Господь. Если это будет, ну, какое-нибудь организационное собрание, это одно. Но если это служение, то там уже Господь. И поэтому в среду, в пятницу, в понедельник на домашней группе, это все говорит о почтении к Богу и почтении к святому месту. И знаете, когда служение происходит, допустим, у пастора Эдика дома, у Ираиды, то это место освящается молитвами, и оно становится святым местом. То есть домашняя группа – это вот как дом Авидара. Помните, к нему пришел ковчег. Там, ну, была трагедия, ковчег наклонился, Оза коснулся святого ковчега, умер за то, что он коснулся. Ему нельзя было дотрагиваться до святыни. Он не был левитом. Он хотел как бы помочь, но святость поразила его. И тогда не повезли дальше ковчег в Иерусалим, а оставили в доме Авидара, гифянина. И тогда Бог благословил этот дом. Эту тему я буду проповедовать в России, когда поеду, но я хочу сказать, слава Божия, Божие присутствие. Оно благословило весь дом. Он был там 3 месяца. И когда Давид услышал, как сильно Бог благословил Авидара, то он сказал: пусть принесут сейчас, давайте в Иерусалим принесем все-таки. И поэтому, когда вы открыт ваш дом для домашней группы, да, когда вы молитесь вместе, то туда приходит Господь. Это становится святилищем. То есть маленький домашний церковь. И мое желание было всегда так, что дом мой, дом молитвы наречется. То есть нужно лично воспринимать. Смотрите, когда и Бог говорит: «Святилище мое чтите», Он говорит: «И субботы соблюдайте, и если вы будете поступать по уставам моим», то есть если вы будете это делать, то Бог говорит Левитам 26:3: «Я дам вам дожди в свое время», то есть вовремя будет урожай. «И земли, земля ваша произрастет, земля даст произрастения свои, и деревья полевые дадут плод свой». То есть я дам вам урожай. Если вы не будете поклоняться кумирам, не будете
а чтить мои субботы, то есть время служения. И я знаю, что в среду это такой же важный день, как воскресенье. Если мы небрежно относимся, ну это среда, то у нас неправильная традиция, у нас не хватает почтения к Богу. А ведь Он каждый день, Он

и все, вы понимаете, то... Но если вы не болеете, если вы всего лишь устали, то есть усталость – это не причина пойти в церковь, тем более здесь не требуется физическая работа, это прийти, поклониться, то важно почтить Бога. Поэтому Павел говорит о духовном поклонении, он говорит, будем непрестанно приносить поклонение, а перед этим говорит, не будем оставлять собрание нашего, как у некоторых есть обычаи. Обычаи. И поэтому очень много можно получить в среду вечером, можно получить много на домашней группе, ну, это и там Господь. И поэтому я отношусь к этому именно так. Это святое место, это место, где Господь. Я прихожу сюда с благоговением, я испытываю благоговение. Вот везде, где нахожусь, я чувствую необычное место. То есть как будто я у Господа в гостях. Мы, это не наш дом, это Божий дом, но мы его тоже дом. И вот я хочу этим стихом сказать, Бог говорит, я тебя благословлю всем. Если, повторю, чтите мои дни, то есть дни служений. Имя мое чтите. Соблюдайте. Дальше. И тогда молодьба будет хлеба достигать собирания винограда. То есть один урожай закончится, другой начинается. У вас будет круглый год благословения. Это знаете, как у нас бывает, что сначала черешня созревает. Вот там у меня на берегу я сажал деревья там 14-13 лет назад. И вот черешня поспевает, после нее идет малина. Потом идет другая ягода уже. Клубника там. И вот так вот смотришь, когда одно за другим благословение, оно приходит. Бог говорит о том, что придет благодать на благодать, когда ты чтишь Божьи дни. Это божественные дни. И я говорю это от Бога. Я давно хочу, чтобы это было. У нас должен быть страх Божий. Как я пропущу служение, когда там приходит Господь? То есть Бог пришел туда, а меня там нет. А я решил быть дома. Бог пришел туда, то есть Слово Божие, церковь, на эту улицу. Он пришел туда в среду, а меня там нет. И мы говорим, прости, Господь. И тогда вот приходит такое, у меня было пару раз, но я слабо себя чувствовал там, ну, чувство такое вины, Господи, прости, я вот как будто не смог. Так вот, это на самом деле наше место и наше время, встречи с Богом. И мы говорим, мы не говорим, а, это среду, а, это не так важно. Знаете, в детях, дети говорили в школе, а, мама, не так важно, это физкультура, не надо туда идти, у меня там два урока физкультуры, ну, там еще урок пения, это не так важно. Но нет, все важно. Важно быть дисциплинированным. Я думал, ну, физкультура не так важна. Но потом пришлось отрабатывать. Мне сказали, Владимир, не можем тебе поставить оценку. Вот, в училище. Так, что будем делать? Говорит, так, 50 отжиманий. Он говорит, и все, и от пола. Что будем делать? И начиналась отработка, отжимания от пола, что-нибудь еще. И учитель, он меня знает до сих пор, мы с ним дружим, встречаемся в городе Силамяя. Вот. Приходится за это платить. А учитель по литературе, когда я пропускал там, он говорит, что, Владимир, надо это. Вот выучить теперь стихи, расскажите мне стихи Маяковского, там те стихи, другие. И я давай учить стихи, и отрабатываешь. Потому что тебе нужно сдать зачет, тебе нужно это сделать. Так вот, когда мы что-то упускаем в церкви, мы потом, нам этого не хватает. Вот Эдик проповедовал о благодарении. И мне все эти дни, думаю, это как раз та тема, которая прямо в моем сердце была. Слава Богу, правда же? Как благодарить Бога во всех обстоятельствах? Нет, не за болезнь, а за то, что Бог сделает то и другое, за то, что Бог через это что-то сделает. И поэтому мы должны благодарить Господа, славить Бога. И тогда я сейчас хочу сказать, что помните это, и Левит, 26 глава. И Бог говорит, вы прогоните врагов ваших. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. Буду тверд в завете моем с вами. Когда мы тверды, когда мы знаем, церковь – это место для меня. Если вы утром не работаете, если вы утром свободны, придите помолиться. За город, за страну. Придите здесь в 8 часов утра. Это вы чтите Бога. Вы несете такое святое служение. Это вообще очень хорошо, если вы познали силу молитвы, для вас это будет прекрасная возможность. Вы пришли, ободрили тех, кто молились, они будут рады. Вот кто-то еще пришел, кто-то еще помолится. Это ценно. Поэтому церковь открыта с 8 до 9 утра, чтобы каждый желающий мог помолиться. Это тоже ценно. И поэтому Господь, Он видит сердце, Он видит наше стремление. Он говорит, смотрите, вы будете есть старое, прошлогоднее. Почему? Пришел новый урожай, а вы еще старое едите, у вас много всего. И тогда вы выбросите старое ради нового. Это стих
10. То есть вы скажете, ну,

Я лучше выброшу, уже так много нового урожая. Почему? Потому что чтите имя Господа. Чтите, чти Господа от начатка прибытков твоих. И что еще главное? И поставлю жилище мое среди вас. То есть я буду среди вас, когда вы чтите мои дни служения, когда вы чтите мое имя. Дальше. Я буду среди вас, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я Господь Бог, который вывел вас из земли египетской. Душа моя не возгнушается вами. То есть Бог не испытает отвращения, потому что вы чтите Бога. И вот это поклонение, оно имеет огромное значение. Теперь еще раз вернемся в Библию, я скажу несколько важных стихов. Кто из вас помнит теперь, после чего Бог дал победу Израилю над филистимлянами в дни Самуила? 7 глава, 1 книга Царств, когда Самуил вознес жертву всесожжения. Он взял от матери, от молока матери, он взял ягненка и принес Богу. И тогда Бог возгремел и дал победу. То есть он принес жертву. Это была жертва Самуила. И во все дни жизни Самуила рука Божия была на филистимлянах. Он всего лишь молился. Он не вступал в сражение. Он поразил Агага, вот этого царя, потому что Саул это не сделал. Но он был человек мирный, который служил Господу. И он, поэтому после жертвоприношения Самуила была победа Израиля. Мы все хотим быть в победе. Мы не хотим быть под обстоятельствами, под болезнями. Скажите аминь, да? Мы не хотим быть под всякими нуждами, под давлением, под одиночеством каким-то, под, Библия говорит, Павел говорит, ничто нас не может отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. Ни скорбь, ни теснота, вот эта теснота, давление. И Бог говорит, я дам вам победу, я поселюсь среди вас, я вами не возгнушаюсь, если вы будете мне слушать. Но если вы не послушаете меня, я уже дальше не буду читать, вы дома можете прочитать. То есть Бог говорил, что будет все вот по-другому. Хвала Богу, Иисус Христос нас искупил от проклятия закона, но Он, в этом есть, по крайней мере, человек лишается благословения, ну, когда он не служит Богу. И это для нас важно. Так вот, Самуил после жертвоприношения принес победу Израилю. Дальше. Первое Паралипоменон. Давид после жертвоприношения Богу на этих амбарах Орны и Вусиянина получил огонь с неба, то есть сошел огонь Святого Духа. После жертвоприношения Давид стал там поклоняться Богу, потому что там Господь явился, ангел. И он увидел, что... И он тогда на этим местом, он поставил там жертвенник, и на том месте потом был построен храм. Теперь Соломон... После жертвоприношения получил мудрость. Давид получил огонь, ну, благословение, защиту. Самуил принес победу. Авраам принес особое двойное благословение после жертвоприношения. Соломон получил мудрость. Третье царство, 3 глава, 4 стих. Он получил мудрость после этого. Бог начал просвещать и говорить. Поэтому, когда вот у нас есть пророческие конференции, да, часть этих конференций – это духовное поклонение. Пророк, он приходит, ему важно тоже поклониться вместе с нами. Он приходит, служит, молится, и вдруг Господь начинает говорить. Вы помните, пророк Самуил получил откровение для и спас несколько армий, две армии спас от жажды, от смерти, физической смерти. Потому что он сказал, позовите мне гуслиста. И когда гуслист стал играть, тогда рука Господа коснулась Елисея, и он увидел видение. Как спасти армию? И он сказал, копайте рвы. Вы не увидите дождя, вы не увидите ветра, но все эти рвы наполнятся водой. И так и произошло, и они были спасены. И так мы видим, что жертвоприношение, вот это поклонение, оно приносит обязательно Божий ответ. И поэтому Господь нас зовет. Именно здесь не человеческая слава, это именно не то, о чем вот Валера нам рассказывал, да, про этого певца. То есть он пошел человеческой славой. Когда-то пел в церковном хоре. Но потом он стал вот так, и потом вот Элвис Пресли, он рассказывал о нем, да, к сожалению. Вот, мы не знаем. Я надеюсь, что он умер с каким-то покаянием на устах. Бог знает. Но он бы принес такую великую славу Богу. Но тем не менее мы видим, то же самое было
еще одна певица знаменитая в США и так далее. Это все может быть, потому что Библия говорит, возлюбили славу человеческую, но не славу Божию. То есть очень важно возлюбить Божью славу, Божье присутствие. Это не мы как бы себя проповедуем, не мы себя прославляем, но мы прославляем Бога. И вот церковь, наша церковь, если она будет настроена на поклонение, то мы будем прямо буквально вот всем сердцем идти в это. Господь, я хочу тебе принести жертву сегодня. Я хочу, как это делал Авраам, Самуил, Моисей, Авель, как это делал Давид и другие, и как делал Илья. Когда Илья принес жертву, когда пришел дождь на землю, Бог сказал, если вы будете мне служить, я дам вам дожди в свое время. 3,5 года не было дождя. И это пришло, когда он сделал жертвенник. И во время вечернего жертвоприношения. Почему говорю со слезами? Потому что не было жертвоприношений в Израиле, не было вот поклонения, идолы были. Ваалу поклонялись. Были ложные пророки, дубравные и вааловые. Но он сделал по слову Божьему. Он восстановил жертвенник, и он принес Богу жертву поклонения. Это молитва. Жертва Богу – дух сокрушенный, так написано, да, когда сердце сокрушенное. И поэтому Бог хочет, чтобы в нашей церкви было такое поклонение, чтобы нам потом не разойтись было. Чтобы когда собрание закончится, оно еще, все еще хочется поклоняться, молиться, петь, общаться, потому что слава Божия будет на нас обильна. Потому что поклонение может быть гораздо глубже и сильнее. И я благодарен Богу за каждого лидера прославления нашей церкви, за всех наших сестер и братьев, кто вели, ведут и будут вести пение, потому что они очень важны для Бога. Если они имеют откровение о поклонении и будут служить, то благословение Божие придет на нас с вами, на проповедников, на гостей, на всех собравшихся, на город. И вот сегодня эта проповедь, она именно об этом. И Господь очень сильно побуждал мне это сказать. И поэтому я сейчас, заканчивая проповедь, хочу призвать нас к молитве, которая могла бы выразиться в принятии откровения. И знаете, еще коротко скажу. Итак, есть священнодействие. Давайте скажем, поклонение – это священнодействие. Это священнодействие. И есть еще священнодействие, к которому мы с вами стремимся. И у нас будут собрания, у нас будет сейчас, во вторник мы всеми командой соберемся, совещаться, молиться. И в четверг, вот молодежь, мы хотим всю пригласить, так поговорить от сердца к сердцу. И начинаться будут собрания, мы хотим молодежь, именно подростков, всех, кто был в лагере, мы хотим собраться, иметь особенное общение в четверг в 7 часов. Но сейчас есть еще одно священнодействие. И об этом написано Римлянам 15:16. Откройте, пожалуйста, текст. Римлянам 15, глава 16 стих. Это священнодействие благовествования Иисуса Христа, то есть Евангелия. Это тоже, оказывается, священнодействие. Оказывается, когда вы расскажете людям об Иисусе, то вы священнодействуете. Римлянам 15, глава 16 стих. Римлянам 1:9. Тоже. Смотрите, у язычников быть служителем, совершать... Скажем вместе следующее слово – священнодействие. Еще раз – священнодействие. Давайте вернемся в Римлянам 15. Смотрите, священнодействие благовествования. Поэтому нам предстоят большие собрания, звать людей. И мы хотим в октябре сделать большое собрание евангелизации, как в палатке, но сделать это в церкви. Это будет 17-18 октября. Священнодействие. И это уже другая тема, о которой мы не будем сейчас говорить. Просто я говорю, вот это тоже священнодействие. Когда вы служите Духом в благовествовании Сына Иисуса Христа. Павел говорит, свидетель мне Бог, которым я служу Духом в благовествовании. Служу Духом. Это другая тема, но очень важная. Поэтому мы с вами священники, чтобы возвещать совершенство. Возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы не народ когда-то, но теперь народ Божий. Мы не помилованы, но теперь помилованы. Поэтому я сейчас к вам обращаюсь как к священникам. Вы священники и левиты. Вы служители Господа. И все, кто смотрит меня в эфире, вы тоже священники Господа. Он вас призвал к священнодействию. Вы можете уничижать это служение, но этого не нужно делать. Поэтому, когда вы в молитве предстоите, вы священнодействуете. Когда вы поклоняетесь в пении, вы священнодействуете. Когда вы свидетельствуете, вы священнодействуете. И Бог говорит, я благословлю, покажу разницу между служащим и неслужащим, между призывающим и непризывающим. И поэтому написано, кто призовет имя Господне, он спасется. То есть Бог
приносит перемены. Аллилуйя. Можем ли мы сейчас пред Богом предстать, как священнодействие? Можем ли мы подняться? Я приглашу прославляющих. Аллилуйя. Господь, ты здесь. Аллилуйя.

0: Привет, меня зовут Катя. В старой песне поется, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Так ли это в наше время? И почему девушкам сейчас трудно найти не просто хорошего спутника жизни, но еще и близкого по духу человека? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, трудно ли сейчас найти хорошего, достойного мужчину?
1: Ну, я могу сказать про себя. Мое мнение было раньше таким, что я считала, что адекватных мало. Найти кого-либо сложно. Скажу честно, мнение сейчас изменилось. Вот, а какое оно, скажу чуть попозже.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Интрига, расследование. Ну, я считаю, что и так, so-so, 50 на 50, я не знаю. Ну, и сложно, и не сложно, зависит от тебя. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас парни есть, они есть хорошие, но сейчас люди пошли очень сложные, мы сложные часто загоняемся, они сложные, и очень тяжело найтись. Вот. Ну, мне так кажется, это мое мнение.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Мне даже особо добавить нечего
6: не к Таниному мнению.
5: Ну, если только то, что если сильно не усложнять.
3: Вот, надо научиться не усложнять.
5: Да, то есть хорошие действительно есть и были, и раньше.
6: А ты думаешь, проблема от нашего века?
5: Да нет, конечно. Как раз всегда так было, наверное.
7: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет. И 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
8: То есть вы вообще не хотите сказать, что нормальных парней адекватно стало меньше?
5: Да,
8: типа я это одна вижу? Не в обиду парням, просто я знаю, вот мой круг общения, у меня там есть друзья-парни, 10 парней возьмем, допустим, не то, что я хорошо с их общаюсь с ними, я просто их знаю, из них половина, то есть они мои ровесники, из них половина, там у них нет цели в жизни, им норм, они зарабатывают какую-то там копейку, которая хватает на жизнь, они рубятся в комп, все.
5: Можно тебе два вопроса задать?
8: Давай.
5: Первый
8: вопрос. С кем я вожусь?
5: А адекватных девчонок стало больше или тоже меньше? Это первый вопрос.
8: Ну,
5: а второй вопрос, это даже не второй не вопрос, а комментарий. Вот в мое время было то же самое.
8: Рубились сколько лет назад?
5: Нет, ну просто тоже так же. Примерно 50 на 50. 50 знают, зачем живут, у них есть какая-то цель, есть интересы. Половина живут какая.
8: Ну, даже от ответственности, наверное, зависит. Я не хочу сказать, что здесь проблема мужчин. Я вообще считаю, что виноваты женщины, потому что радикальный феминизм сделал свое дело. Ну, мужчины стали такими в плане... Вот, я не знаю, берете советские фильмы, смотрите их, и там все там... Там, ладно. Они всегда какие-то такие все... Вот, товарищи, я сделаю то, я выучусь, я буду заботливым мужем, отцом, я буду вот таким, я твердый, я, ну, я, на меня можно положиться.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
9: А я вот, например, очень люблю русскую литературу, но это вообще не сравнить, какое там отношение мужчин и к мужчинам, кстати, тоже, и мужчин к женщине, и к жизни. Ну, и очень расхоже с тем, что мы видим сейчас. Сейчас так активно пропагандируется идея, что никто никому ничего не должен. И я с ней отчасти согласна, действительно, но очень легко эту идею в своих целях так мужчине исказить, что он как бы ничего никому не должен. И вроде как он не он безответственный, а он очень психологически такой развитый, что он просто познал вот эту вот истину.
10: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Ну, если бы мы были одинаковыми, у меня не было бы претензий никаких. Но они, у них есть преимущества перед нами. И у нас также есть какие-то преимущества. И почему мы такие разные? Мы же не просто так разные. Мужчины, вот они стрессоустойчивее. И когда мужчина, допустим, больше работает, ну, я не говорю, что да, тут женщины, опять же, сами, это их инициатива, но это факт. Что когда девушка больше работает, и она зашивается больше, у нее эмоционально больше какого-то такого стресса, выгорания и так далее, у него этого меньше, они к этому, они для этого рождены.
6: Здесь очень интересный такой момент. Фильмы и мультфильмы, и то, что нам показывают, это очень сильно влияет на нас. Одной из моих работ, когда я училась в институте, была работа влияния СМИ на людей. Как оно сильно влияет, о том, что мы смотрим. Мы смотрим мультфильм, где показывается женская роль в мужском обличии, и как это искажается, да, там, где мужчина такой более женственный, да, и чем чаще мы это начинаем смотреть, тем больше мы начинаем это воспринимать за норму. Это действительно идет из поколения в поколение, что мы иногда не рассматриваем такой момент, что адекватных вот их стало мало или их нет вообще, и это только проблема нашего века. Нет, мы просто... Это зависит, мне кажется, от уровня нашего мышления и от уровня нашего восприятия мира. То есть мы вот зациклились на какой-то одной группке парней или девушек и вот считаем, что вот здесь вот мы это посмотрели, и здесь больше никого нет.
9: Ну, а что делать девушке, если, допустим, она выбирает в своей жизни развитие, да, она активно развивается, старается как-то вот прокачиваться в своих навыках. И ей, ну, общается с молодыми людьми и понимает, что действительно очень много людей, которые, ну, особо ничего в жизни не хотят. Или какие-то абсолютно разные принципы жизненные, да, вот тоже стоит ли из-за этой как будто бы нехватки, да, хотя на самом деле непонятно, как бы есть ли она вообще эта нехватка, но все-таки стоит ли из-за нее пренебрегать какими-то своими принципами, да, допустим, если девушка верующая. И в идеале ей бы хотелось рядом с собой видеть верующего мужчину, который также верит в Бога и посвящает этому свою жизнь. Но из-за того, что ей кажется, что таких мало, да, трудно найти, она выбирает там выйти замуж за человека с другими принципами абсолютно. Вот как вы к этому относитесь?
8: Ну, вот я так скажу, например. Я девушка верующая, и я, ну, встречалась и с неверующим человеком, и с верующим. И разница есть. Хотя я очень долго с этим спорила. Я верю до сих пор, что можно найти парня, ну, другой религии, ну, или там другой конфессии, других взглядов вообще, в принципе, который будет тебя принимать, уважать. Но это исключение, вот это реальное исключение, и тебе здесь реально нужно найти человека, который будет с тобой разделять одно, у вас одинаково должно быть мировоззрение, потому что когда вы смотрите изначально, то есть, потому что такой вопрос, как вера, он очень глобальный. Есть какие-то мелочи, да, там, он не любит морковь, и я там ее люблю. Это ладно, это вообще никому не волнует.
9: Переживем.
8: Это переживете, да. А вот когда такие глобальные, как мировоззрение, это, конечно, желательно.
5: Ну, согласна, вот то, что ключевые ценности, они должны совпадать. Но их не должно быть слишком много, потому что иначе трудно будет найти себе пару. То есть, если верующий человек или если человек увлечен здоровым образом жизни, для него это большая ценность, то ему не стоит связывать жизнь с тем,
1: кто имеет много вредных привычек.
5: Да, да, да.
1: Ну, то есть, я согласна с тем, что есть какие-то основы и принципы, которые есть вот во мне. Я тоже согласна с тем, что я рада, что я не поскупилась своими какими-то принципами, да, не встала себе на горло, да, и не пошла себе наперекор, вот, и не вышла там замуж, не стала встречаться с парнем, который, к примеру, ну, мне вот он чисто понравился, да, он клевый, интересный, мне всегда нравится, там, вообще люблю общаться с людьми, вот, и, но это не стало моим, так скажем, главной такой ценностью, что, о, интересно, классно, а наше мировоззрение, наш взгляд на жизнь, он, ну, как бы не совпадал, потому что вам потом, ну, каждый потом с этим жить, и дальше, ну, пойдут большие разногласия. Я не могу сказать, что если, к примеру, там, вы разных там, вероисповеданий, то все, там, ваша жизнь прекращается, да. Есть люди из разных конфессий, просто здесь вам нужно научиться искать компромисс. Да, это сразу можно сказать, это будет очень сложно. Вот. Здесь уже, наверное, больше можно сказать о том, сколько у вас любви.
8: А где их найти-то? Извините, мужики с неба не падают, это факт.
3: Ну да.
9: Ну вот, Наташ, ты замужем, тебе трудно было найти? Поделитесь своим опытом с Олей. Трудно ли был, труден ли был вот этот путь к замужеству, если так можно сказать?
8: У меня были какие-то иллюзии по отношению к каким-то людям, и я все ждала какого-то чуда, и я сама была еще тоже. Ну, я не говорю, что мои мужики были не сахар, я тоже сложный человек с таким характером, и люди, то есть, как бы... Мы не понимали, не пытались понять друг друга, а мы просто столкнулись с трудностью, и все. И не хотим понимать, и никто не хочет идти на компромисс. Вот. С моим мужем это не так. То есть мы друг друга принимаем, мы друг друга понимаем. То есть мы реально вообще не ссоримся. Я не знаю, многие говорят, что это плохо, но мы реально не ссоримся. И я просто нашла его в тот момент, когда для себя, проанализировав, смогла выстроить такие критерии. Я не знаю, это не меркантильно или не меркантильно, но это практично, что мужчина, с которым я бы хотела построить семью, у него должны быть вот такие-то качества, вот, и я поняла, что это он.
5: В матрицу попал.
8: И такая, так, ну это он. Вот, и действительно, то есть у нас идиллия такая, можно сказать. Ну, в плане хорошем, не в плане то, что мы скучно живем, а в плане то, что у нас взаимопонимание. Вот, но это... Я говорю, я много знаю ребят, и он был единственный среди них. Вот, не в обиду другим парням, просто именно кто, именно по моим, ну, то есть, как бы мне было бы комфортно.
5: Вот я сейчас сначала одну историю маленькую скажу, которая будет так небольшим отклонением, как будто бы от темы, а потом уже про свой опыт. С подругой мы сидели несколько месяцев назад, чай пили и заговорили о семейной жизни. У нее тоже все хорошо в семье, как у меня. И она говорит: Оля, тебе не кажется, что жить можно, в принципе, ну, почти что с любым? Ну, если уметь договариваться, если уметь идти на уступки. Я говорю: кажется, Надя. Ну, это вот просто пока, да, за скобки вынесем вот этот коротенький диалог. Значит, у меня ситуация достаточно сильно отличается от Наташины, за одним исключением. Я тоже продумала, какие вещи для меня принципиальны, какие нет. Вот это было. И тоже незадолго до встречи с моим мужем. Он на меня упал почти что с неба, девочки. Я его до этого не знала. Он мне написал смс-ку, потому что во время игры, на которой присутствовало очень много разной молодежи, во время игры ему попалась моя анкетка. Чисто случайно. Ну вот он эту анкетку прочитал и мне написал. Вот так вот познакомились. То есть... Почти что свалился. Общение было не очень долгим. Мы встречались 5 месяцев, поженились. Вот сейчас 12 лет уже вместе.
9: Ну вот, кстати, я слышала... Очень круто, что ты это рассказала, потому что я слышала от, так скажем, девушек уже с опытом семейной жизни, что действительно приходишь к мысли, что жить можно практически с любым, если уметь договариваться. И я никогда этого не понимала. И сейчас вот ты говоришь, и я снова думаю, опять это я услышала, но я не понимаю действительно, как это так. Вот ты можешь поподробнее, что ли, рассказать?
5: Это сложно просто.
9: Про что это?
3: Мне кажется, это про смирение. Про смирение девушки. Но
5: не только девушки.
9: Ну, как при этом вот не потерять себя в этом? Вот что, почти с любым? Я тоже думаю, наверное, почти с любым. Но как не в ущерб себе вот найти этот компромисс, так скажем? Потому что можно же так подумать, что да я с любым смогу, просто буду там совсем соглашаться, как бы как он скажет, так и будет, но себя тут потеряешь. Но при этом вот как бы и самой сохранить вот эту свою целостность, и человека рядом.
5: Мне кажется, такие вещи, это вот ты сказала очень важный момент, что ты разговаривала с людьми, которые уже довольно долго в браке. Это просто вот начинаешь в какой-то момент ощущать, что ты уже этому научилась. Ты научилась договариваться, ты научилась где-то наставить на свое мнение, где-то уступать. Может быть, чаще уступать. Женщине, в принципе, более свойственно уступать. Но если мужчина-то хороший, он и не будет на тебя давить. Вот.
6: Здесь, мне кажется, главный такой момент, который мы все забываем. И вообще, очень часто психологи об этом пишут, что почему мы не находим там мужчин, женщин и тому подобное, потому что у нас нет готовности к любить. И с любым, да, я не думаю, что прям с любым можно ужиться. Это лично мое мнение.
8: А если вы на необитаемом острове оказались вдвоем? Вот вы в мире одни.
6: Нам всем, вот абы кто, ну, не понравится. Ну, если, конечно, ну, как бы, я не думаю, что ты попалась на первого встречного и такая, ну, с тобой бы я бы смогла бы жить.
5: Ну, уж не на первого, конечно.
6: Да. Вот, то есть здесь, наверное, очень важный такой момент, вот лично для меня, что человек, который подходит вот тебе по каким-то вот действительно важным принципам, с которыми ты не можешь как-то по-другому. То есть вот ты определил для себя какой-то определенный момент, и вот из этой категории ты выбираешь.
5: Ну, ты понимаешь, да, но ты должна быть, во-первых, готова принять открыто все остальное.
6: Да.
5: Вот. И я не мечтала выйти замуж за рыбака. Я не очень хотела, чтобы у меня в ванной рыбка висела вот так вот.
6: Нет, это мелочи жизни,
5: конечно,
6: с кем не бывает.
5: Конечно.
6: Да, ну как бы это мелочи быта.
8: Ну понятно.
6: Но если, к примеру, там, я не готова жить с человеком, вот для меня лично принципиально, который курит. Почему? Я не переношу физический запах табака. Ну, то есть я астматик, я этого не переношу.
9: Ну, вот я думаю, у тебя, наверное, это еще более глубокая причина в плане, что это же не только, а если бы ты переносила, ты бы согласилась?
6: Ну, то есть нет, ну, то есть мне, в принципе, как бы это, ну, претит. И то есть это мельчайший пример, вот. Поэтому первоначально, почему мы вообще касаемся такого вопроса, очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы иногда не готовы к влюбленности. Если затрагивать

0: чисто теорию бегала, то это потому, что у нас есть какие-то незавершенные отношения, или у нас есть какая-то идеализация, да, там, что сейчас придет такой принц на белом коне, и я в него влюблюсь. Такого, ну, как бы, ну,
1: если... Нет, а вас... если готова? Но нет вариантов. То есть, если ты готова, хочешь сказать, если ты готова,
0: да,
1: то варианты будут?
0: Да. Ты идешь куда-то, ты... То есть, эти варианты появляются сами собой. Это чувствуется.
2: Ну, кстати, я вот очень соглашусь, потому что поделюсь своим примером. У меня бы тянувший, ну, то есть я была влюблена в молодого человека, с которым такие были странные немножко отношения. Но, в общем, я вроде бы сама приняла решение, что мы не продолжаем отношения, но как будто бы я не могла его внутренне отпустить. То есть вот реально все время то мысли, то тебе кажется, что, может, ты неправильно поступила, то тебе кажется, что вообще я его люблю, там, не знаю, на следующий день кажется, что нет. И вот когда я в своей голове действительно это завершила, у меня вот действительно начали там новые какие-то знакомства и общения появляться. То есть я сама как бы... Вот я про это слышала тоже, что это действительно так работает, и вот на себе как бы реально испытала, что действительно появляется гораздо больше общения с мужчинами, когда у тебя в голове все как-то разложено.
0: Да, когда ты отпустил. Еще один такой момент. Окей, негде. А ты уверена, что ты ищешь в своем круге общения того, кого ты хочешь? Потому что, допустим, да, у меня есть подружка, которая занимается танцами, да, и вот если она будет, придет на завод, ей важно, чтобы у нее там, к примеру, был парень-танцор, да, для нее это там профессионально важно, там еще, ну, как бы, каким-то таким критериям.
3: А пойдет она на конференцию ученых, изучающих голубых китов.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да. То есть, ну, как бы, немножко не подходит. И поэтому важно, как я всегда говорю, меняй круг общения, сменить, расширить круг общения, пойти на какое-то новое хобби, в какое-то новое место, подчерпнуть вот эти вот новые эмоции, потому что тогда появляется какой-то у тебя новый взгляд на мир. Может быть, что-то ты там поменяешь, может быть, ты поймешь, что у тебя какие-то действительно то ли отношения не завершены, может быть, ты там вообще разбираешь какую-то жизненную ситуацию своих родителей, и вообще у тебя фокус внимания весь там, а не в том, чтобы построить твою личную жизнь. Поэтому я думаю, вот сейчас настал этот момент X, когда я скажу, что сейчас я считаю и придерживаюсь такого мнения, что на самом деле мужчины достойные, они есть. Да, их меньшинство, но они есть.
3: И так мужчину, же, как и женщин. И мужчину не найдешь, если ты мужчин в принципе не уважаешь.
0: Да.
2: Как по вашему мнению, вот так если кратко, мы можем переключить свой фокус внимания с того, что мы, неважно, замужем мы или нет, ищем какие-то недостатки, живем в этой вот парадигме, что... Мужчин нету, они все какие-то слабенькие, да, немужественные. Что мы можем сделать, чтобы переключить этот фокус внимания на то, что мужчины есть, что они классные, что они мужественные? Вот я по себе могу сказать, я долго училась принимать помощь от мужчин, от любых. Вот от любых. Угощают тебя кофе просто так, возьми. Помогают чемодан донести, пусть несет. Или... попроси, да, с лестницы там куда-нибудь спустить. И когда я начала делать какие-то такие мелочи, позволять как бы мужчинам проявлять себя в каких-то мелочах абсолютных, я действительно поняла, что я очень уважаю мужчин, что это вообще очень крутые люди.
1: Мне тоже похоже близко с твоим, то, что концентрироваться на хорошем. То есть мы как бы люди, у нас это заложено на негативе быть зацикленными, и мы не замечаем там, я могу помнить, что мой муж мне там сделал замечание полвека, но не буду помнить, что он там помыл посуду, хотя там для него это может быть целая победа. Вот, и какие-то вот такие вот мелочи, когда ты на них тоже внимание обращаешь, и пытаешься понять, то это реально помогает.
0: Я хочу сказать, наверное, такой интересный момент, как развитие своей женственности. Вот именно развитие женщины внутри себя, да, это какие-то там хобби или какую-то мягкость, развитие какой-то нежности тоже помогает раскрыть себя и тем самым увидеть потенциал мужчины.
3: А я вспомнила одну фразу, я не помню уже откуда она, из книги или из фильма, из какого-то. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Ну, оно бы, конечно, и так, если бы не переставая думать о своих недостатках, мы не начинали немедленно думать о недостатках других. То есть нужно исходить от обратного. Если тебе кажется, что у всех окружающих мужчин недостатки, посмотри, у тебя-то они есть или нет.
1: Есть вот эти фразы, все мужики там такие-то, такие-то. Mm-hmm. Вот эти вот фразы вообще, я считаю, что не надо говорить, нужно их исключить из своего рациона, даже в шутку, потому mm-hmm. что это навязывает в голову вот это вот мнение, и вокруг оказываются тупые мальчики, там, мужики, не знаю.
2: Девчонки, спасибо вам за ваше мнение и за ваш опыт.

0: Мы в Израиле, на святой земле, приехали в назначенное место для того, чтобы встретиться с израильским гидом Барухом Керемом, для того, чтобы он раскрыл тайны сегодняшнего дня. Что ждет телезрителей в сегодняшней телепрограмме «Путеводитель по Израилю»? Шалом!
1: Шалом, друзья! Добро пожаловать на отметку «Уровень моря». Отсюда мы отправимся вниз к Иорданской долине, которая находится в большой рифтовой долине, начинающейся в Африке и заканчивающейся аж в горах Турции. Мы посетим библейские места, упомянутые преимущественно в Ветхом Завете. А для того, чтобы наша поездка была интересной, мы возьмем с собой, конечно же, Библию, вспомогательные материалы, атлас дорог, нам может пригодиться компас, рулетка и, конечно же, не забудьте много-много-много питьевой воды. Ну что, в путь? Готовы?
0: Добро пожаловать! Поехали!

Дорогие друзья, мы остановились сейчас на обочине дороги номер 90, прямо на повороте на Иерихон, который у меня за спиной находится. И я хочу прочесть для вас из книги Иисуса Навина 4:19. Написано следующее. «В 10-й день первого месяца израильтяне перешли Иордан, сейчас он за вами, и стали лагерем в Гильгале к востоку от Иерихона». Место, на котором мы находимся, согласно компасу и согласно географии, где мы стоим, это на восток от Иерихона. То есть где-то здесь, на этих степях, находился библейский Галгал. В наши дни это сельскохозяйственные угодья, и мы не знаем точно, где был этот лагерь, но, пользуясь картой и пользуясь компасом, мы знаем, что мы стоим на историческом месте, где произошли удивительные события, месте, где был главный лагерь Иисуса Навина, месте, где встретил лидера небесных воинств с мечом, место, где перестала падать манна, и написано, что израильтяне начали уже кушать плоды этой земли. На этом месте, с этого места отправился народ завоевывать Иерихон и позже город Гай и всю Нагорную страну, которую уже видно отсюда. Те из вас, кто знаком с библейской историей, наверняка помнят, что при переходе через Иордан сыны израильские вынесли по Божьему повелению 12 больших камней в честь 12 колен Израилевых и поставили их в Галгале. Однако уже через несколько поколений эти камни, которые когда-то стояли здесь, стали объектом поклонения. Написано в книге Судей, что при судье, которого звали Аод, он проходил этот город, он проходил мимо Иерихона, мимо Галгала, написано «там, где стоят истуканы». То есть очень быстро народ Израиля из памятных камней сделал их камнями поклонения. К сожалению, идолопоклонство быстро вошло, скажем так, в израильскую привычку. И с этим боролись уже все благочестивые цари и судьи Израиля, и его пророки. Галгал также был известным местом, которое посещал пророк Самуил. Написано, что он обходил излюбленные свои места, и Галгал был одним из них. Интересно, что в период раннего царства израильского на этой земле Галгал оставался важным местом. И я хочу зачитать вам отрывок из первой книги царств 11 главы. После того, как молодой царь Саул освободил город Иавиз Галаадский, тогда он получил признание со стороны израильтян. И вот что говорит Самуил, пророк, народу. «Давайте пойдем в Галгал и осветим начало царского правления». Тогда все пошли в Галгал, и там перед Господом Саула провозгласили царем и принесли пиршественные жертвы Господу. Интересно, что в первый раз царем Саула помазали в Массифе на горах. Но вот второй сюжет, когда после его первой военной победы его, скажем так, перепомазывают на царство здесь в Галгале. Почему? Этот сюжет связан с тем, что филистимляне к этому времени захватили большую часть Израиля. Филистимляне пришли с побережья Средиземного моря, захватили прибрежную долину, Шфилу, вторглись в горы. И они были настолько крепки в военном смысле, что израильтянам ничего не оставалось, как спуститься с гор снова сюда, к реке Иордан. И написано в Писаниях, что некоторые даже вернулись обратно на долины Моавские, где умер Моисей. Получается, что филистимляне настолько притесняли израильтян, что вся Нагорная страна или ее большая часть была захвачена. И израильтяне вынуждены были оставить горы, вернуться сюда, в долину Иорданскую, где когда-то был лагерь Иисуса Навина. И здесь, в Галгале, Саула перепомазывают на царство. О чем нам это говорит? Это говорит, что израильтяне того времени видели в Сауле второго Иисуса Навина. Они как бы поверили, что это второй человек, который перезавоюет Ханаан для них снова. Так же, как это несколько поколений назад сделал Иисус Навин. И вы знаете что? Это действительно произошло. Написано, что Саул был действительно помазанником Божьим. И что где он, куда бы он ни обращался, Господь давал ему успех.
И действительно, начиная отсюда, так же, как это сделал Иисус Навин, Саул покорил всю Нагорную землю, действуя успешно против филистимлян, и его последователь Давид, уже только мы встречаем Давида в долине Дуба, в долине Эла, это уже Шфила. Это значит, что все горы были отвоеваны Саулом вновь. Многие сегодня знают, что Саул плохо закончил свою жизнь, однако при своей жизни он был достаточно успешным царем, в которого верил народ. И его, скажем так, успешная деятельность началась здесь, с этого места, на котором мы сейчас стоим.

Дорогие друзья, мы находимся в историческом месте в Израиле, в историческом библейском месте, у моста, который называется мост Адама. В древние дни здесь находился город, город Адама, упоминаемый в Библии. И это был один из нескольких переходов через реку Иордан. По всей видимости, здесь были броды. Иордан в те дни был достаточно широкой рекой, большой рекой, и являлся серьезным препятствием для путешественников. Согласно библейским описаниям, с противоположной стороны, вот сейчас вы можете видеть так в дымке такую V-образную долину, долину реки Иавок. По этой долине в свое время Авраам, Сара и Лот спустились сюда к Иордану, прошли вот сюда вот к городу Адама, пересекли реку и направились вот прямой дорогой. Это был как такой главный путь к крупнейшему городу Ханаане, в Ханаане, который назывался Шхем. Отсюда вы видите это снова такую V-образную долину. Вот прямо она в дымке. Это прямая дорога к Шхему. Этот же путь знал Иаков. И когда он бежал от гнева своего брата Исава, он также направил

Дорогие друзья, мы находимся сейчас возле кибуца Аргаман. И здесь находится одна из загадок, можно сказать, загадок цивилизации. В этом месте была обнаружена древняя структура, которая датируется временем, когда израильтяне зашли в Ханаан, и была в использовании до времени, когда ассирийцы пленили Северное царство Израиля. Что это за структура? Это огромная такая конструкция, выложенная двумя рядами камней в виде правой стопы человека. Она обращена на север. И посередине этой структуры есть круглый жертвенник и также вот такой вот открытый квадратный двор. Мы не знаем точно, для чего и кто соорудил такую правую ногу, но есть догадки, что израильтяне, которые зашли в эту землю, им было обещано Богом во Второзаконии, 11 глава, 24 стих написано: «Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим». И по всей видимости, израильтяне, которые прибыли в эту землю, в местах, которые они уже захватили, они ставили вот такую вот правую ногу для того, чтобы утвердить свое присутствие, как бы провозгласить: «Господь, мы здесь». Таких структур было найдено еще 4 в Самарийских горах, и они были найдены и исследованы профессором археологии Адамом Зерталем в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть 5 таких стоп, все они представляют форму правой стопы человека, обращенную на север. Это место, это было культовое место. Не было здесь нигде рядом никакого поселения. И остатки черепков, они были типичны для израильской посуды. И также кости только кошерных животных были найдены вокруг алтаря. Но никаких других поселений, никаких других признаков цивилизации не было, не существовало здесь. Логично предположить, что это было, скажем так, культовое место, куда люди собирались для жертвоприношений, для общего собрания, и потом они расходились по своим домам. Больше деталей никаких нет. Мы находимся, в общем-то, в пустынной зоне, и больше никаких признаков человеческой деятельности здесь никогда не было найдено.

Прямо сейчас я нахожусь вот возле жертвенника, который находится в этой стопе. И вы, конечно, вы видите, что он имеет круглую форму, что было необычно для культуры хананеев, которые здесь жили, не для израильтян. Израильский жертвенник должен был быть длиной в 5 локтей и высотой в 3 локтя. То есть этот же является собой круглый, то есть очень необычно для всех местных обитателей Земли. Что же это такое? Почему он находится здесь? У меня есть предположение, что, возможно, это тот самый жертвенник, который описан в книге Иисуса Навина, 22 главе. Здесь говорится, что когда израильтяне завоевали весь Ханаан, 2,5 колена, колено Рувима, Гада и половина колена Манасии, возвращались домой за Иордан. И, возвращаясь домой, написано, что они, в 10 стихе говорится, придя к Гелилоту, что у Иордана, мы находимся у Иордана, в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасия построили там у Иордана огромный жертвенник. Учитывая, что израильский был только 5 локтей, этот жертвенник действительно огромный. Против них немедленно вооружились другие колена, чтобы выяснить, что же происходит, не начинается ли здесь новая волна идолопоклонства. И тогда эти люди сообщили им, что мы строим жертвенник не для жертвоприношений, но как память, что наши потомки имеют к этой земле такое же отношение, как ваши потомки. И в 28 стихе говорится удивительно вещь. Взгляните на это подобие жертвенника. Взгляните на это подобие жертвенника.

То есть, по всей видимости, это именно тот жертвенник, который построили 2,5 колена, как напоминание, что и мы причастны ко всему Израилю. И как, первоначально этот жертвенник не планировался быть культовым местом, но как заводилось в Израиле, что часто места памятные, они же становились местами поклонения довольно быстро. И как я сказал, что здесь в самом деле было культовое место, где сжигали жертвы и где было место большого собрания. Это предположение имеет еще такую силу, что мы находимся не только у Иордана, но вот это вот горный массив у меня за спиной, это как раз надел колена Гадова, а слева за долиной это надел половины колена Манассии. И как раз недалеко находится город Адама, который был главным переходом через реку Иордан. То есть географически это находится на дороге в Заиордание, и вполне возможно, что как раз этот жертвенник, где я нахожусь, он как раз тот самый библейский, построенный 2,5 колен. Вы видите сейчас, что скала здесь расположена в виде полукруга. То есть эта топография напоминает такой природный театр, где тысячи и тысячи людей могли сидеть, просто собраться и сидеть на склонах, наблюдая за ритуалами, которые происходили здесь, вот в этой стопе. Вот мы замедлили диаметр этого жертвенника, он 6,5 метров. Израильский жертвенник должен был быть всего-навсего 2,5 метра.

Друзья, мы взобрались по серпантину, по горной дороге наверх, на скалы, и находимся у подножия горы, которая называлась Сартаба. Здесь хасмонейские, еврейские правители построили крепость прямо на вершине горы, и царь Ирод, который сменил их, улучшил эту крепость. Такая же крепость, она была не единственная, здесь было целый ряд крепостей, самая известная из них, пожалуй, Масада. И на горе вы до сих пор можете видеть отверстия, это остатки водной системы, огромных цистерн, которые накапливали дождевую воду в сезон зимних дождей. Эта же гора была идентифицирована как библейская гора Цартан, упоминаемая в книге Иисуса Навина 3.16. Здесь говорится следующее. «Когда народ израильский переходил Иордан, случилось вот что. Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близ города Адама, что рядом с Цартаном. А вода, что течет вниз, в море соленое, ушла, иссякла, и народ перешел реку напротив Иерихона». И вот как раз здесь мы видим гору Цартан, а вот в долине Иордана, немного левее, был город Адама, и сейчас там находится мост Адама. То есть получается, что вот на этой линии между горой и переправой вода остановилась в этом месте. Мы находимся сейчас в нескольких десятках километров от Иерихона, и получается, что вода иссякла на все это огромное расстояние, и народ переходил по суху не гуськом, как это часто изображается в фильмах и в мультиках, но весь народ одновременно по всей ширине Иордана пересек реку и довольно быстро оказался на этой стороне. Находимся сейчас на одной из самых высоких точек этого горного массива. Мы в Самарийских горах, и отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Иавок. Библейская долина, которую, по всей видимости, прошли наши патриархи Авраам, Сара с племянником Лотом. Они спустились вниз к мосту Адама, к городу Адама, и потом вот по вот этому пути поднялись дальше в Шхем. И, как я сказал, что это был такой популярный путь для многих путешественников, которым потом Иаков убегал от своего брата Исава и направился в Харан. Позже он, путешествуя этой же долиной, спустился сюда вниз. Это было место, где он боролся с Богом и где он приобрел свое новое имя Израиль. Израиль происходит от слова «бороться» или «срот» на иврите, «бороться». И, кстати, имя Сара имеет тот же корень. Бороться, бороться и побеждать, конечно же. В этой же долине, спускаясь вниз, Иаков построил Суккот. На русский язык это переведено как Сакхов. Место для стад. Это были шалаши для стад. И позже это место стало городом. Также сюда прибыл его брат Исав. Иаков встретился с ним и, в общем-то, примирился. Послал ему дарственные дары. И позже они написаны при встрече. Обнимались и плакали друг, скажем так, на плече друг у друга. Отсюда Иаков, так же, как в свое время Авраам, поднялся в Шхем, где построил жертвенник Господу, где вся семья закопала своих идолов, и они продолжили свой путь в сторону Вифиля и дальше в сторону Хеврона. Итак, эта долина также была, долина реки Иавок была известна в период Судей. Одна из самых известных битв произошла севернее от нас, битва Гидеона с мадианитянами, жителями Востока, с исмаэлитянами, которые опустошали землю. Написано, что когда Гидеон победил этих кочевников, он преследовал их до Сакхофа и Пинуэла. И дальше он поднялся по этой долине наверх и нанес им сокрушительное поражение, и потом спустился этой долиной вниз. Интересно, что все эти библейские события можно вспомнить, вот просто находясь на одном месте и глядя на одну долину. Сейчас я также хочу привести вам еще одно очень интересное место Писания. Говорится теперь о времени Соломона. Когда Соломон стал царем и задумал построить храм, много утвари храмовой было сделано из меди. И вот Писание говорит, что медные принадлежности для храма выливали в глинистой земле возле Иордана
где мы находимся возле горы Сартабы. Итак, вот эта долина, которая сегодня наполнена глинистыми породами, глинистыми отложениями, здесь рабы Соломона выливали медные чаши, лопатки, светильники, и все, что требовалось для храма, было произведено прямо здесь, и отсюда через Иерихон транспортировалось в Иерусалим. Поэтому это место, которое знал царь Соломон и, конечно же, посещал его.

0: Дорогие друзья, я хотел бы резюмировать наш сегодняшний день, используя вот этот прекрасный макет Иорданской долины. Мы встретились с нашей съемочной группой вот здесь, на нулевой отметке на уровне моря, спустились вниз к Иордану и поехали на север по 90-й дороге. Вот здесь мы остановились, чтобы говорить о библейском Галгале. Это город Иерихон, и, значит, здесь на восток от него был Галгал. Дальше наша дорога пролегла далее на север, и мы остановились вот здесь, возле этой переправы через Иордан. Это мост Адама, который связывал Иордания с Израилем. Дальше мы посетили удивительное место вот здесь, вот возле кибуца Аргаман. След человеческой стопы размером 200 метров на 80. И в конце концов мы вернулись немного южнее, взобрались по серпантину к подножью огромной горы Сартабы. И отсюда, с утеса, мы также смотрели на Иорданскую долину и обсуждали вот ущелье реки Иавок, по которому ходили наши патриархи.
1: Иорданская долина – это кладезь достопримечательностей для путешественников и ищущих туристов. Это спуски, подъемы, это активный отдых. Но, конечно же, это все восполняется сторицей такого хорошего, тоже душевного отдыха на Мертвом море, потому что Мертвое море, оно как раз и начинается там, где заканчивается Иорданская долина. Очень близко, и здесь всегда можно восполнить силы, которые вы потратили во время вашего путешествия.
2: Сегодня был шикарный день. Я сделал несколько открытий для себя, побывал в новом месте, и казалось бы, вот уже по протоптанным дорогам я здесь езжу, а оказывается, нет. Если свернуть на совсем маленькую дорожку, она может вывести в какое-то новое интересное место.
0: Дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что у меня есть особая любовь к библейской тематике и также особая любовь к местам, которые, скажем так, редко посещаемы туристами. Я приглашаю вас присоединиться к экскурсиям по Израилю со мной. Мои контакты вы видите на экране. И если вам интересно изучать библейские темы, находясь здесь, на аутентичных местах Израиля, я приглашаю вас, звоните, связывайтесь и, надеюсь, скоро увидеть вас здесь, в Израиле. Друзья, до новых встреч в цикле «Путеводитель по Израилю».

Power. Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, Бог воодушевит вас сегодня. Мы хотим, чтобы у вас было все, что Бог приготовил. Верьте в Бога, который верит в вас. Дамы и господа, это сила. Молодой мужчина, который играл 6 лет в профессиональный футбол как задний нападающий, он играл 3 года в команде Seattle Seahawks. В университете он играл в футбол, и он забил 17 тачдаунов за последний год. Он может отжать ногами 1 тонну, отжать от скамьи 250 килограммов. Дамы и господа, было уже сказано, что он крупнейший естественный культурист в Америке. Ростом 183, весом 118 килограммов, 7% телесного жира. Дамы и господа, из Далласа, штат Техас, Майк Хейген! Кто из вас радуется за Иисуса сегодня? Это сила. Молодой человек, который был телохранителем мистера Ти еще в старших классах школы. Когда он уже вырос, мистер Ти смотрится очень маленьким рядом с ним. Он привел университет Южной Калифорнии к 2 мячам Роуз. Он был номер 1 во всей Америке, игрок задней линии в школе. Номер 1 во всей Америке, сильнейший игрок задней линии. Руководил университетской командой в нападении 4-3 лет. Потом играл за нью-йоркских гигантов, Нью-Йорк Джайантс. Он гигант, с руками такими же, как ноги. Плечи, как шары от пушки. 187 ростом, 125 килограммом. Он сражается за Бога. И он полностью за Господа Иисуса Христа. Из Далласа, Техаса, Киф Дэвис. Дамы и господа, ростом 197, весом 145, он ест 11 раз в день. Он может съесть 20 гамбургеров и 6 куриц за один раз. В прошлом году в Алабаме он съел отбивную более 3 килограмм, и там сказали, что никто не смог ее съесть в очень известном ресторане. Они повесили его фотографию на стену в этом ресторане. 3-же чемпион Америки в тяжелой весе, борьбе олимпийского вида. Он был в первой десятке звезд футбола. Он может разбить 5 брусов, 5 на 10 сантиметров. Он живет для Господа. Ему было 7 лет, когда он принял Христа. Дамы и господа, это величайшая сила. Он не идет на компромиссы. Дамы и господа, Берри Хенли, гигант! Кто из вас рад из-за Иисуса сегодня? Дамы и господа, 91-го года американский чемпион гладиаторов. 92-го года мировой чемпионат США. США и Франции. Черный пояс, 3 разных стиля карате. Обладатель мировых рекордов. В Голливуде было сделано еженедельное шоу об этом человеке. Дамы и господа, он борется за Господа. 4 года назад он отдал свое сердце Христу. Он живое свидетельство того, что Бог может сотворить здесь.

0: Ростом 183 сантиметра, весом 110 килограммов. Большие мускулы. Из Далласа, Техаса, Рико Константино.
1: Yes way.
0: Дамы и господа, старший участник силовой команды, чемпион тяжелоатлет, обладатель мировых рекордов, он взорвал и хлопнул 6000 грелок. Он делал это 8 лет. Он развивает своей головой 33 метра льда, ростом 183, весом 110, Джон Компта. И еще один из Оклахомы, ростом 187 сантиметров. Он всегда говорит мне, что больше, тверже и сильнее в Оклахоме. И после этой недели я думаю, что он прав. Ростом 187 сантиметров, 118 килограммов, дважды чемпион тяжелоатлет. Он болел анорексией, когда ему было 18. Он весил всего 56 килограммов старших классов. Я хочу, чтобы вы знали, что с людьми много невозможно, но с Богом все возможно. И вы должны быть рады, что Бог может вернуть нас к церкви. Он может искупить время. Дамы и господа, если дьявол что-то украдет от вас, то Бог возместит это в 7 раз больше. Вы хотите увидеть живой пример? Дамы и господа, вот что Бог может сделать. Настоящий тяжелоатлет, 125 килограммов и один из быстрейших людей нации. Крэг Лимли из Оклахомы! Дамы и господа, мы собираемся сломать несколько стен. Кто из вас знает, что Бог собирается разбить несколько стен? Мы собираемся разорвать цепи, и Бог разорвет цепи. Дамы и господа, послушайте, Майк Хейген, он будет себя вести, как будто он атакован двумя мужчинами. Он разобьет две стены бетона. И это твердейший бетон, который мы когда-либо разбивали. И он разломит обе стены за один раз. Потом вы увидите, как Кив Дэвис проделает то же самое. И Джон Компта, все трое мужчин разобьют стены обеими руками. Потом, это мой любимый трюк, Берри Хенли, стоящий за стеной льда, толщиной более 3 метров, почти 3 метра. Это больше, чем кто-либо когда-либо разбивал. Да, мы хотим выбросить ему вызов. Видите, Кив Дэвис, подойди сюда, Кив. Иди сюда, Кив. Кив и Берри проводят небольшое дружеское соревнование. Берри играл в университете в футбол за большую десятку, университет Индианы. Кив играл в футбол за ПАК-10 в университете Южной Калифорнии. Итак, каждую неделю у них было маленькое соревнование, кто сломает больше. Кив Дэвис попытается разбить эту стену изо льда ударом богомола. То же сделает и Берри. Но потом он попытается разбить бетон за спиной. Никто еще не пробивал 14 плит этого тяжелого бетона. И мы увидим, кто победит сегодня. И потом Джон Компта и Крэг Лимли постараются разбить самое сложное. Они попытаются разбить 11 плит тяжелого бетона головой. Джон Компта пытался делать это, и последний он не разбил. И Рико готовится, потому что это будет интересно. Он собирается сломать 5 плит бетона горящих. Он сломает это своими кулаками, головой и ступнями. Но угадайте, что сегодня вечером стены разрушаются здесь. Да, точно. Вы думаете, что эти стены очень прочные? А вы знаете? Они думаете прочные? А кто из вас знает, что многие имеют стены внутри, которые разделяют их от Бога? Стены небезопасности, стены наркомании, стены обид, стены страха. Мы не можем разбить эти стены, но Христос может разбить. Хорошие новости сегодня, что Библия говорит, кому Сын дает свободу, тот действительно свободен. И Майк Хейген, я верю, что ты сможешь разрушить эти стены. Стены упадут сегодня вечером. Библия говорит во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Там сказано, «Итак, кто во Христе, тот новое творение».

Старое прошло, и теперь все новое. В Библии это одно из моих любимых писаний, потому что я знаю, что я живое свидетельство этого писания. Я был молод в школе, и я увлекался наркотиками. Я занимался наркотиками, употреблял их, продавал их, и это уничтожило мою жизнь практически. И когда мне было 21 год, кто-то поделился со мной простым отрывком Евангелия Христа о том, что Иисус вошел в мою жизнь. И сегодня я живое свидетельство того, что Христос сотворил. И я обещаю вам, что Иисус произведет изменения в вашей жизни. Вы знаете, что в книге пророка Даниила, глава 11, стих 32, говорится, «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Высший уровень знания вы можете приобрести. Это знание о моем Господе и Спасителе Иисусе Христе». И Библия говорит, когда вы знаете Бога, вы будете сильные. Это не наши мускулы, но это наша сила в Господе Иисусе Христе. Это побуждает нас делать великие дела для Него сегодня, и Он сделает это для вас. Вы знаете, что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14:6? Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И я нахожусь здесь сегодня, молодой человек, который в 17 лет понял, что Иисус — это путь, и что быть с бандами — это не для меня. Продажа наркотиков — это не путь. Я хочу поделиться с вами дорогой к покою, к радости, к уважению, молодежь. Молодежь служит Богу всем своим сердцем. И Иисус сказал, что Он — это путь, путь спасения, Он — путь для победы. Он путь к миру и к покою вашей семье. Иисус — это путь, истина и жизнь. Он пришел для того, чтобы дать вам жизнь изобильную и разрушить любую стену в вашей жизни. Все скажите «Майк Хейган!» Сегодня стены разрушаются!

0: He did it! Oh! Barry Hanley, you've got to break this to stay ahead. Come on, Barry! Come on, help Barry Hanley! Oh, he did it too! The Giant! The next thing you're going to see...
1: Сейчас вы увидите, как Джон Джейкобс наливает горючее на 5 стен из бетона. И вы увидите, как Рико разобьет 2 внешние стены бетона. Потом он пробьет 2 средние стены, он пробьет одну своей головой. И он будет это делать, пока они будут гореть. Вы увидите средние плиты и пирамиду. Он ударит обеими руками. Он ударит в стойки богомола. Потом он прорывается сквозь пламя во время прохождения через бетон. На заднем плане у нас готовится 2 стены для удара бабочкой. И это будет охвачено пламенем, и Рико будет окружен пламенем. В прошлом году Майк Хейган проделал этот трюк. Он получил 7 швов на локте, и в глазах у него погорела сетчатка. Это очень опасно. Рико, ты готов? Оклахома-Сити, вы готовы? Давай, Джон. Джон, ты слишком уж давай там не наливай. Мы всего сожгли 2 здания из 10, так что не переживайте. О, Джон, ты слишком много горючего налил. Ты готов, Рико? Давайте, поджигайте.

господа! Мы силовая команда, и мы здесь, в вашем городе, чтобы вести войну с дьяволом! Встаньте! Вставайте! Скажите «и»! Скажите «и»! Скажите «с»! Скажите «у»! Скажите «с»! Что получилось? Иисус! Кто царь царей? Иисус! Кто Господь Господ? Иисус! Кто могущественный воин? Иисус! Поаплодируйте Ему! Берри, почему бы тебе не рассказать о себе сегодня? Как рассказал Джон, мой рассказ несколько отличается от тех, которые вы слышали. Я не собираюсь рассказать вам все плохое, чем я занимался. Я никогда не вдыхал наркотики или не кололся в вены. Я никогда не пробовал короля пива Бадвайзера, но я знаю, кто такой Иисус, царь царей. Он намного сильнее. Когда я рос, когда я был мальчиком, я, конечно, никогда не был маленьким, я весил больше 5 килограммов, когда родился, но я прошел через трудные времена. Я знаю, что мы все проходим через трудные времена, но они непродолжительны, это случается. Но когда мы посвящаем свою жизнь Богу, это поразительно, что Он может сделать с человеческими жизнями. Вы видите меня на сцене сегодня, но если вы посмотрите на меня, когда я был молод, вы подумайте, этот парень никогда ничего не достигнет. Фактически, я был как эти 22 из 30 подростков, которые каждый день набрасывают петлю на свою шею и пузырек с таблетками в горло или пистолет в голове. Как сказал Джон, я был воспитан в семье, где мой отец был физически жестоким. Было много трудных времен в нашем доме, и мой отец не был христианином, моя мать была. Многие представляют, что разбитый дом ведет к разбитому сердцу. Мое сердце было разбито еще с маленького возраста. Но что-то произошло со мной. Если вы посмотрите, как я рос, я читал медленнее всех в школе. У меня были трудные времена в школе. Я дрался, меня били постоянно. И потом я приходил домой к настоящему шуму, к настоящему беспорядку и трудностям. Отец и мать постоянно ругались. Родители, не ругайтесь на глазах у своих детей, потому что это разрывает их внутри. И я был с болью. Но что-то произошло со мной, когда мне было 7 лет. У нас здесь есть 7-летний мальчик? 7 лет? Кому-нибудь 7 лет? 7 лет кому-нибудь? Тебе 7 лет? Кому-нибудь 7 лет? Давайте поприветствуем его. Иди сюда. Как тебя зовут? Гэрит. Хорошо, Гэрит. Вы видите разницу между нами? Я немного больше, да? А ты принял Иисуса в свое сердце? Да. Когда мне было 7 лет, тогда я принял Иисуса в свое сердце. Вы идите все, ребята, сюда. Дайте мне одну вот из тех кепок. Я хочу дать тебе эту кепку. Спасибо, что ты вышел сюда. Большое спасибо. Им тоже 7. О, смотрите, что сейчас. Все, хватит, спасибо. Я думаю, что вы поняли. Но когда мне было 7 лет, я был как Гэрит, и я принял Иисуса в свою жизнь. Позвольте мне сказать, когда вы принимаете Иисуса в свое сердце, Библия говорит, что все старое уходит прочь, и все становится абсолютно новым. Я читал хуже всех в классе, но я помню, я ходил в церковь. Я был в баптистской церкви, и я смотрел один фильм об Аде. И вы знаете, есть настоящее место, которое называется «Ад и место небеса». И мы поселимся в одном из них навсегда. И когда я сидел на переднем ряду в этой баптистской церкви, и она была недалеко от дома, проповедник начал говорить о кресте и о том, как Иисус взял все заботы мира, Он пригвоздил все проблемы и весь грех на этот крест. И все, что вам нужно сделать, это принять Его, и Он заберет все ваши проблемы, которые были прибиты ко Христу, и Он может изменить вашу жизнь. Я хочу поделиться с вами последним маленьким рассказом. Наш друг, он был атлетом, как и все в силовой команде. Он рос так же, как и я. Когда он был молодым мальчиком, маленьким мальчиком, он принял Иисуса в свою жизнь. Он садился впереди, и он слушал проповедь пастора о кресте, и как всемогущественный крест в личной жизни могут помочь ему.
И будучи юным, когда проповедник спросил, кто хочет принять Иисуса в свое сердце, он хотел это сделать. Он был одним из первых семилетних мальчиков, подошедших вперед. Он преклонил голову и принял Иисуса в жизнь. Он был так воодушевлен, он рассказал всем своим друзьям. Он посещал церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером, когда ходил в начальную школу и до старших классов. Но неожиданно что-то случилось, когда он ходил в старшие классы школы. Что-то вроде случилось со мной. Бог стал благословлять мою жизнь. Вместо того, чтобы славить Бога, он стал забирать всю славу себе. Он начал думать, мне не нужно было посещать церковь, мне не нужен Бог, у меня есть все девушки, я сильный. И он начал думать, я удачлив во всем, что я делаю, у меня успехи в школе, я хорошо прыгаю в воду, мне не нужен Бог. И когда он был в старших классах, он прекратил ходить в церковь. Довольно скоро он вообще не ходил в церковь, за исключением одного раза в году на Рождество. И вовсе неожиданно этот молодой человек стал превосходить во всем. И когда он был в старших классах, он стал чемпионом штата по прыжкам в воду. У этого парня было все. Он получил полное бесплатное обеспечение в университете. Он отправился получить приз на чемпионате по прыжкам в воду. Но все это время ему чего-то не хватало. Он не мог понять, что это было. Он был одинок, он был в депрессии. У него было все в этом мире, чего только не пожелаешь. Но в Библии говорится, какую выгоду это дает человеку, если он завоюет весь мир, но потеряет свою душу. И этот молодой человек имел все возможное в этом мире, но у него в сердце была пустота, которую нечем было заполнить. Позвольте мне сказать, у всех есть пустота в сердце, которую только один человек может заполнить, и это Иисус Христос. Этот молодой человек после университета был назначен для подготовки к Олимпийским играм. Мы все знаем, об Олимпийских играх сейчас. Этот молодой человек, вероятно, был бы золотым медалистом по прыжкам в воду. У этого парня было все в порядке. Но дело в том, что он был в такой депрессии, что он буквально начал думать о самоубийстве. Несмотря на то, что все он имел. И каждый раз, когда он входил в депрессию, он шел и практиковался по прыжкам в воду. И однажды в 12:30, однажды ночью, что-то случилось невероятное с ним. Он был депресс, он был в упадке, он решил пойти потренироваться. И он пошел. И у него были ключи к бассейну. Он пришел, он забрался на самую высокую отметку. И он подошел к концу трамплина. И когда он был готов к прыжку, он сделал вот так. И за ним было большое окно. И луна светила прямо в него. И когда он посмотрел в зал и был уже готов к прыжку, он неожиданно увидел явную форму креста. И он начал думать, что это такое? Вот чего мне не хватает. Все эти годы у меня было все, но кое-чего мне не хватало. Я был так счастлив в старших классах, я был так счастлив в начальной школе, а сейчас я так потерян. Он увидел этот крест. Но он ничего не мог сделать. Он просто преклонил колени и сказал, «Боже, пожалуйста, прости меня». И вместо того, чтобы прыгать в тот день, он развернулся и пошел назад, домой. Он не мог заснуть всю ночь. Около 6:30 утра того же дня он пришел на то место, откуда он собирался прыгать вечером. Он вошел в помещение бассейна. У служащего был огромный шланг, и он наполнял бассейн водой. И видите, в эту прошлую ночь бассейн был абсолютно пуст. И он этого не понял в ту ночь. Он собирался прыгать в пустой бассейн. Если бы этот молодой человек не увидел крест в тот день, он бы прыгнул в пустой бассейн. Я хочу вам сказать, если вы играете с Богом, девушки, если вы спите с парнем, парни, если вы спите с подружками, если вы играете с Богом, если вы посещаете пирушки и вечеринки, если вы выпиваете, вы словно прыгаете в пустой бассейн. И единственное, что может спасти вас сегодня, это крест. В Библии говорится, что послание креста — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад, но не для тех, кто спасен. Для них это сила Бога. Большое спасибо.

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп». Господня земля и все, что наполняет ее. Вселенная и все, живущее в ней.

кто взойдет на гору Господню? Кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Бог ищет поколение, которое будет по-настоящему верить, поколение, которое будет гореть день и ночь, поколение, которое выберет святость, верность и праведность. Он Господь, крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Мы жаждем пробуждения. Мы молимся о пробуждении. Мы верим, что пробуждение придет в каждую церковь. Бог призвал меня быть горячим человеком. Он призвал меня к чистоте и святости. Это поколение жаждет чего-то настоящего.

Если вы будете нормальным, таким как все, то эта нормальность погубит вас. Не будьте нормальным, будьте радикальным, будьте экстремальным. Я считаю, что ваше поколение характеризует две вещи — это сексуальная распущенность и нормальное христианство, то есть никакое христианство. Только ответьте мне на один вопрос сегодня. Разве можно быть омытым кровью, кровью вечного Бога, и после этого всего оставаться нормальным? Как можно быть крещенным Духом Всезнающего, Всесильного, Вездесущего Бога, и после этого остаться нормальным? Я вам скажу так. Крест — это ваше разрешение на развод с нормальностью. А еще я добавлю, что свобода — это не период между греховными циклами. Если вы не падали в огонь в течение 2 недель, всего лишь 2 недель, то это вовсе не означает, что вы действительно свободны. Я могу учить об этом, потому что раньше я сам определял свободу как промежуток между сегодняшним днем и днем, когда я в последний раз согрешил. И это было даже не в вашем возрасте. Это было, когда я уже проповедовал перед телекамерами. Я думал, что я свободен, потому что я не грешил уже какое-то время, и поэтому я считал себя полностью свободным от греха. Потому что я не грешил, и поэтому я думал, что я освобожден. Никто сегодня не хочет говорить правду, не так ли? Никто не хочет говорить ее. Я тогда говорил, я не делаю этого уже 3 месяца, значит, я свободен. Я не делаю этого уже 1/2, значит, я свободен. Должно быть, я действительно свободен. Но вот что я вам скажу сегодня. Свобода — это не когда вы не грешите какое-то время, а когда тот «вы», который раньше грешил, навсегда умер. Крест не для того, чтобы управлять грехом. Крест для того, чтобы распинать грешников. Кто из вас готов освободиться от нормальности сегодня, прямо сейчас? Мы учили, что есть 2 вещи, изменяющие жизнь человека. Это кровь и крест. Очевидно, что кровь для греха, но крест не для греха. Крест для грешников. Когда во времена Ветхого Завета агнцев приносили в жертву, их никогда не истязали перед этим. Так почему же тогда истязали Иисуса? Почему Его плоть мучили и Его плоть раздирали? Это происходило потому, что Он платил не только за то, чтобы вы попали на небеса, но и за то, чтобы вы могли умертвить свою плоть, умертвить свое плотское «я». Огонь — это олицетворение похоти, а вода — это олицетворение нормальности. Возможно, вы какое-то время не совершали прелюбодеяние, но в глубине души вы-то знаете, что будете это снова делать. Возможно, вы не смотрели порно на компьютере последние 2 недели, но в глубине души вы точно знаете, что вы снова будете это делать. Я говорю это сегодня не подросткам. У меня нет проповедей для подростков сегодня.

0: Вы уже далеко зашли в отношениях, но вы какое-то время держались. В глубине души вы знаете, что будете снова это делать, что снова вернетесь к этому греху. И вот вы пришли на эту конференцию, и вы поете здесь «Аллилуйя». И вы думаете, что это и есть свобода? И вы думаете, что Иисус умер на кресте, чтобы вы пели «Аллилуйю», в то время как голос в вашем разуме постоянно толкает вас на компромисс по отношению к этому греховному миру? К Иисусу привели мальчика, у которого было две проблемы. Это вода и огонь. Хронологический порядок — это самая трудная вещь в изучении Писания. Определение хронологии событий — это самая сложная задача в изучении Библии. Но во всех трех Евангелиях эта история с исцелением мальчика, бросавшегося то в огонь, то в воду, произошла сразу же после того, как Иисус преобразился, после преображения Господня. Такое совпадение очень редкое. Но в трех Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки история избавления мальчика происходит сразу же после преображения. И мы не можем игнорировать этот факт. Я слишком люблю копаться в Библии, чтобы не заметить этого. Давайте вспомним, кто был на горе преображения. Петр, Иаков и Иоанн. И что такое было в них? Петр согревался у огня, Иаков с Иоанном были рыбаками, и это имеет отношение именно к воде, но каким образом это связано с проблемой мальчика? Я не понимаю. Давайте вспомним, кто еще был на горе преображения. А там были Моисей и Илия. И я подумал, если у парня были проблемы с водой, то Моисей был как раз для него, для этого парня. Потому что, когда дети Израилевы вышли из Египта, они по суше перешли Красное море после того, как Моисей поднял свой посох. Однажды они очень сильно захотели пить, но у них не было воды, они испытывали жажду. И тогда Моисей ударил о скалу жезлом, и из камня потекла вода. Итак, если у кого-то проблема с водой, ему нужен Моисей. Посох Моисея — это образ нравственных стандартов. Значит, чтобы освободиться от нормальности, нужно воскресить стандарты. Моисей спустился с горы, неся с собой закон. А вам долго лгали, что благодать — это отмена закона, отмена стандартов. Лучший способ освобождения от нормальности — это воскрешение стандартов. У этого парня было две проблемы — вода и огонь. Иисус привел двух друзей с собой вместе. Он привел Моисея и Илию. Потому что Моисей был экспертом по решению проблем с водой. А Илия был экспертом по решению проблем с огнем. Вспомните гору Кармил и ниспровержение пророков Вааловых. Пророк Илия сказал тогда: «Постройте жертвенник, возложите на него вашу жертву и призовите имя своего Бога». Они так и сделали. Они взывали именно к Ваалу, но ничего не произошло. Они себя истязали, они резали свои тела, но их Бог молчал.
1: So,
0: И тогда Илия построил свой жертвенник. А вокруг своего жертвенника он устроил ров и наполнил его водой. Так что весь жертвенник был под водой. Потому что лучший способ уничтожить нормальность — это Божий огонь. Потому что Божий огонь может поглотить все нормальное, что есть сегодня в вашей жизни. Именно Божий огонь способен на это. И я чувствую, что здесь сегодня тоже будет огонь Божий. Знаете, что вам нужно? Вам нужен огонь. Такой горячий, что нормальность не выдержит его. Вам нужен огонь такой горячий, что вода не выдержит его. Ответом был дух Илии, тот самый дух, который сошел на Иоанна Крестителя. После этого Иоанн стал говорить: «Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах». «Я крещу вас водою». «Я крещу вас водою». Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Друзья, вы пришли сюда для двух вещей. Вы пришли сюда для покаяния и наделения силой. Вы должны сегодня пройти через два крещения, через покаяние и через наделение силой. Будьте экстремальными верующими, даже если все сверстники будут смеяться над вами. Это принесет вам в 10 тысяч раз больше удовлетворения, чем если вы будете нормальными, такими как все. Я был популярным и нормальным, но я не мог устоять перед искушением, и как только я пришел в служение, я попытался быть нормальным, чтобы стать снова популярным. Я носил белые рубашки и галстуки, я носил строгий костюм, я носил свитер. Я проповедовал, используя компьютер, сидя на барном стуле. Я пытался быть нормальным. Я пытался быть удобным. Но потом я обнаружил, что когда над тобой смеются, когда тебя унижают, когда тебя осмеивают, в итоге ты находишь особое удовлетворение в Боге, которое ты никогда не нашел бы, будучи популярным и нормальным, то есть таким, как все. Послушай, ты сегодня нуждаешься в Его прикосновении, потому что еще не получил Божьего прикосновения. Ты нуждаешься в Его прикосновении, потому что еще не получил Божьего прикосновения. Ты нуждаешься в Его одобрении, потому что еще не получил Божьего одобрения. Я верю, что Бог привел вас сегодня сюда, чтобы сделать две вещи. Чтобы очистить вас и чтобы наделить вас силой. Я обнаружил, что когда Бог находит очищенного, Он автоматически наделяет его силой. Какой смысл заложен в рождественскую историю, как вы думаете? А тот смысл, что Бог оплодотворяет чистоту, когда Он находит эту чистоту, Бог вкладывает божественное семя Вечного Сына в того, кто платит цену, чтобы оставаться чистым. Я знаю, что это сегодня не модно, и это сегодня не популярно. Я знаю, что в некоторых церквях учат, что Божья благодать — это освобождение от норм, что Бог все прощает. Но я вам говорю, это ложь. Я уже жил без стандартов, и это не дало мне свободу. И тогда я решил посвятить свою жизнь тому, чтобы не спровергнуть это ложное учение о благодати, потому что свобода — это не освобождение от Божьих стандартов. Свобода — это

Когда Бог наделяет вас силой, чтобы вы жили по Его стандартам и могли противостоять аморальности этого мира. В Писании Господь нам ясно и понятно говорит, «Как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч, но ты только тепл, а не горяч и не холоден, и поэтому я извергну тебя прочь из уст моих». Мусульмане не действуют Богу на нервы. Гомосексуалисты не действуют Богу на нервы. Даже девушки, которые делают аборты, не действуют Богу на нервы. На нервы Богу действует церковь, погрязшая в компромиссах. Церковь не холодная и не горячая, а теплая. И все это очень сильно, все больше и больше раздражает Бога. Бога раздражает, когда вы играете в игры. Ему не нравится, когда церковь играет в церковь. Послушайте, вы призваны быть словом, исходящим из уст Бога, но Бог держит в своих устах только горячее. Он извергает все теплое. Вы сможете исполнить свое предназначение, только если будете оставаться горячими. Поддерживайте этот огонь и отказывайтесь идти на компромиссы.

0: Здравствуйте. Дэвид был опытным морским пехотинцем в отставке, но противостоять инфаркту, свалившему его с ног, он не смог. Его жена и многие друзья боролись в молитве за его жизнь и увидели выздоровление, которое врачи называют чудом. Мне что-то говорили врачи и медсестры, но я как будто онемела и ничего не понимала. Весь мой мир перевернулся.
1: Бет была бессильна. Ей приходилось лишь наблюдать за тем, как ее мужа Дэвида Рублеза везли в операционную.
0: Я знала, что это мог быть последний раз, когда я видела его живым.
1: Бет отвезла супруга морского пехотинца в отставке в медицинский центр в Сан-Диего. У Дэвида Рублеза был один из самых сложных случаев инфаркта. Его жизнь зависела от того, как быстро мы сможем разблокировать артерию. Доктор Окли и его команда успешно поставили шунт в заблокированную артерию, но состояние Дэвида продолжало ухудшаться. Они обнаружили, что в сердце поврежден митральный клапан, и он пропускал жидкость в легкие. Пришлось прибегнуть к экстренным мерам. Мы подключили его к самой агрессивной форме жизнеобеспечения. Она называется ЭКМО. Фактически, это аппарат, который позволяет обойти сердце и легкие. Он может качать кровь вместо сердца и наполнять ее кислородом вместо легких. Чтобы заменить Дэвиду клапан, нужно было делать операцию на открытом сердце.
0: Ко мне пришли три доктора, и им сложно было говорить. Они сказали: «Ваш муж в очень тяжелом критическом состоянии». Я истолковала это так: «Ваш муж может умереть. Существовала большая вероятность, что он просто не выживет». Это меня убило.
1: На следующий день Дэвида перевели в кардиоцентр Sharp Memorial. Он нуждался в операции на открытом сердце и замене клапана. У него начали отключаться почки, и медики решили, что делать операцию слишком рискованно. Медсестра скорой помощи Мэри Скарлетт объяснила это так:
0: когда у пациентов отказывает большинство органов, то последствия операции могут быть непредсказуемыми. Мы боялись, что Дэвид не выживет.
1: Бет решила попросить друзей и родных, чтобы они молились за ее мужа.
0: Молитва была нашей основой. А врач сказал, что они ничего не могут сделать. Я повторяла себе: доверяй ему. Доверяй Господу. Только ему.
1: Когда все начали молиться, работа почек Дэвида улучшилась, и хирурги смогли провести операцию и убрать поступление жидкости в легкие.
0: У Дэвида был кардиогенный шок. Состояние не могло улучшиться, если не поменять клапан.
1: Через несколько дней у Дэвида случился инсульт. Ему удалили часть черепа, чтобы уменьшить отек мозга. Никто не мог сказать, восстановится ли он. А если да, то в какой мере?
0: Это был еще один серьезный удар. Просто ужасные новости. Мне казалось, что мы на американских горках.
1: Дэвид находился в медикаментозной коме и под ЭКМО. Недели шли очень медленно.
0: Появились мысли, а не станет ли он овощем? Очнется ли он? Сможет ли он разговаривать? Все, что я могла сделать, это доверять Богу, положиться на Него. Мне оставалось только молиться. Только молиться.
1: Бет говорит, что ей был знак от Бога, который не дал надежде умереть. Однажды утром она молилась и заметила голубя на заборе.
0: Я решила, что это Бог говорит мне: не переживай, доверься мне. Я ощутила мир.
1: Вскоре Дэвида отключили от ЭКМО и вывели из комы. Однако он не мог говорить, а правая часть его тела была парализована. Врачи не были уверены, сможет ли он ходить и даже есть самостоятельно. Близкие Дэвида продолжали молиться, и его состояние начало улучшаться.
0: Я записывала все свои молитвы к Богу. Я просила Его показать мне то, что не видели мои глаза. Я очень хотела услышать голос мужа.
1: И на следующий день я поднял голову и сказал: «Что тут происходит?»
0: Когда я услышала его голос, я сразу же вспомнила молитву, которую произнесла за день до этого. Я поняла, что получила ответ, и была очень рада этому.
1: К концу июня Дэвид превзошел все ожидания медперсонала, и ему назначили операцию по замене клапана. Она длилась 7 часов. Заменили не один клапан, но Дэвид перенес все очень хорошо.
0: Это был Бог. Он был моим источником силы. Он сделал это для нас, для меня. Он показал мне, какому сильному Богу мы служим. Он может помочь нам пройти через все, что угодно.
1: 13 июля, через 3,5 месяца после того, как Дэвид попал в реанимацию, его выписали из реабилитационного центра и отпустили домой. Не только семья Дэвида радовалась его выздоровлению. Это было действительно чудесное выздоровление. Я такого никогда не видел.
0: Дэвид Рублес – это удивительный случай для всех нас. Его выздоровление – нечто необычное, особенно учитывая все препятствия. Это один из лучших моментов в моей карьере. Это настоящее чудо.
1: Жизнь Дэвида изменилась после болезни. Он начал по-новому смотреть на жизнь, Бога и молитву. Это пробудило меня. Я начал ценить жизнь. Я верил в Бога, но моя вера была не твердой, пока Он не вмешался в мою жизнь. Он может исцелять, ведь Он сделал это со мной.
0: Для меня молитва — это все. Она обладает силой. Когда я вижу, что Бог сделал для него, это невероятно. Когда вы верите Ему, Он делает невозможное. Если вы верите в Него, Он сможет сделать невозможное. То, что Бог сделал для Дэвида, Он хочет сделать и для вас. Продолжайте верить Ему. Мы с Гордоном будем молиться о вас и ваших нуждах. Но перед этим мы хотим ободрить вас в вере. У нас есть удивительные ответы на молитвы. Я хочу поделиться с вами письмом Нэнси из Северной Каролины. Много лет назад она попала в автокатастрофу, и у нее возникли проблемы с правой лодыжкой. Вскоре ее заменили, но это привело к новым осложнениям. Ситуация была настолько сложной, что Нэнси могла потерять ногу. Однажды она услышала, как Гордон сказал в клубе 700, «Есть кто-то после нескольких операций. Вы попали в аварию и повредили левую ногу от колена до лодыжки. Я вижу штифты и винты. Вы боитесь, что потеряете ногу. Бог восстанавливает вас сейчас. Во имя Иисуса будьте исцелены». Через несколько минут Гордон продолжил. «Вы услышали мои слова о травме левой ноги и говорите, пожалуйста, скажите то же самое о правой. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются, формируются заново. Вы будете снова ходить и сможете переносить вес на эту ногу. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы». Нэнси поверила, что Бог полностью исцеляет ее. Ее сыновья, медики, стали свидетелями, как их мама снова обрела силу в лодыжке. Несколько недель спустя Нэнси поехала на скайдайвинг над Большим каньоном в память о ее умершем муже. Она приземлилась плавно, безопасно и уверенно, перенеся вес на обе ноги. Слава Богу за исцеление. Это удивительно.
1: Это просто невероятно. Я даже не думаю о скайдайвинге, а Нэнси молодец. Вот что нам пишет Джон из Флориды. У него диагностировали острую анемию. Гематолог сказал, что каждые 2 недели нужно приходить на проверку. По словам врача, эта болезнь неизлечима. Однажды Джон смотрел «Клуб 700» и услышал слова Эшли. «Нас смотрит человек с острой анемией. Бог прикасается сейчас к вашему телу, Он совершает чудо. Ваши врачи будут очень удивлены. Они не найдут этому медицинского объяснения. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Просто примите это во имя Иисуса». Джон принял верой Божье исцеление и пошел на встречу с доктором. Ему сделали анализ крови, и его результаты были удивительными. Они говорили о том, что анемии нет. И да. Врач был удивлен. Джону говорили, что анемия будет с ним до конца его жизни. Но Бог исцелил и восстановил его кровь. Когда вам ставят такой диагноз, что, мол, исцеление невозможно, то это может ударить по вашей вере. Вы говорите: «Нет, я не хочу жить с этим. Неужели это навсегда? Что это такое?» А потом начинаете спрашивать: «А где Бог?» А Он рядом. Имейте веру в Бога. Подвязайтесь добрым подвигом веры. Иногда, когда жизнь бьет, вам приходится идти на подвиг, бороться, чтобы верить. Поднимите свой взор выше симптомов, выше слов врачей, выше диагноза, и увидите Иисуса на кресте. Мы будем молиться за вас. Если у вас есть медицинская нужда, если врачи говорят, что ничего не могут сделать, знайте, что есть тот, кто может все. Его зовут Иисус. Мы придем сегодня к Нему. Какой бы ни была ваша нужда, проявите веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. У меня есть близкий друг, у которого диагностировали рак поджелудочной железы и печени 4-й степени. Я верю, что Бог совершит великое чудо. Я подвязаюсь подвигом веры и говорю: «Да, этот рак может уйти прочь». Давайте помолимся вместе, какой бы ни была ваша нужда. Если у вас нет нужды, слава Богу за это. Все равно молитесь с нами. Давайте создадим великий круг молитвы. Всемогущий Бог сказал, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Разве это не удивительно? Давайте согласимся вместе. Мы с Эшли будем вашими двое или трое. Если рядом с вами есть люди, то попросите их проявить веру и возложить руки на вас. Если и они, и вы возложите руки, а мы будем молиться в согласии с вами, то все остальное сделает Бог. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что для Тебя нет ничего невозможного. Мы услышали свидетельство о том, как Ты исцелил травму ноги. Еще одно свидетельство об исцелении от анемии. Мы посмотрели историю Дэвида, которого Ты исцелил от болезни с сердцем, которое убило бы любого, но не его, потому что вмешался Ты. Бог Всемогущий, мы просим Тебя открыть для нас то измерение, где все возможно. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы соглашаемся со всеми, кто молится сейчас, и мы говорим вслух: «Исцелись! Исцелись сейчас же, во имя Иисуса! Пусть жертва Иисуса покроет меня. Ранами Его я исцелен. Я имею победу сейчас. Победа, которую Он одержал на кресте, теперь моя. Я принимаю ее. Любые планы и цели врага над моей жизнью теперь разрушены. Я не умру, но буду жить и провозглашать славу Господню. Я исцелен сейчас во имя Иисуса». Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да. Я верю, что люди, которые смотрят нас, получают новый прилив сил через Дух Божий. Я верю, что Дух Святой изливается на наших зрителей от макушки головы и до пяток ног. Начните прославлять Господа и благодарить Его за то, что Он делает в вашей жизни. Я слышу: «Проклятие снято». Кровь Иисуса снимает проклятие. Стойте на этом, друзья. Я также верю, что нас смотрит человек, у которого серьезные проблемы с пазухами. Вы ощущаете боль от лба до носа. У вас частые кровотечения, и даже сейчас тампоны в носу. Я верю, что Бог исцеляет сейчас вас от всех осложнений в носовых пазухах. Во имя Иисуса. Просто примите это. Примите это исцеление прямо сейчас. Спасибо, Христос. Спасибо.
1: У кого-то почечная недостаточность. Бог восстанавливает работоспособность ваших почек. Некоторые находятся на гемодиализе. Бог может исцелить и восстановить. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Пусть ваши почки работают все лучше и лучше. Есть

0: один человек, вы поймете, что это про вас. Когда вы впервые услышали слово «ренальный», вы не знали, что оно означает, и вам пришлось искать его значение. Врачи говорили о том, чего вы не понимали. Бог исцеляет и восстанавливает вас во имя Иисуса. Кому-то диагностировали рак пищевода. Вы ощущаете острую боль. Бог исцеляет вас от рака. Он восстанавливает вас. Вы только что ощутили прикосновение в грудной клетке в том месте, где у вас болит. Это исцеление. Вам стало хорошо. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваш пищевод. Все, что было с ним не так, все, что приводило к боли, убирается во имя Иисуса.
1: Кто-то из наших зрителей взывает сейчас к Господу. Вы стали на колени и просите Бога, чтобы Он избавил вас от зависимости. Вы должны проявить веру. Возьмите свои таблетки и выбросьте. Слейте их в унитаз, избавьтесь от них. Я верю, что Бог восстанавливает даже химию вашего мозга. Он убирает зависимость от таблеток. Сегодня вы будете полностью искуплены и освобождены. Бог слышит вас. Он любит вас. Пригласите Его в эту проблему. Скажите: «Иисус, приди, избавь меня, искупи мою жизнь». Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Господь, мы благодарим Тебя, славим и провозглашаем. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон и. Я радуюсь избавлению, исцелению и тому, какой Ты, потому что Ты моя награда. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел ради меня. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Он любит врага и наносит удар. Это чемпион ММА, искренний христианин. Он рассказал нашему корреспонденту Тому Дирингу, каково это быть одновременно слугой и борцом.
0: Со счетом 29-28 побеждает Банил Дариуш. Американец родом из Ирана Банил Дариуш среди лучших борцов в мире. Он использует смешанные единоборства и ринг для борьбы. Но Банил непривычный соперник. Он после окончания боя открыто говорит о Христе. «Мои братья в Иране, я знаю, что вам тяжело. Вы боретесь за свободу, и это тяжелая борьба. Я хочу, чтобы вы знали, что мы молимся о вас и любим вас. Я хочу сказать вам еще одно. Это самое важное, что вы услышите. Есть настоящая свобода, которую никто не сможет у вас забрать. Свобода в имени Иисуса Христа, Сына Божьего. Не забывайте этого. Запомните мои слова». Это не то, что все привыкли слышать после боя. Как на это отреагировали люди? Иисус Христос поддержал меня. У меня есть много друзей-мусульман. Одни негативно отреагировали на мои слова, другие сказали: «Мы понимаем, но не согласны насчет Сына Божьего». А остальной мир либо промолчал, либо посмотрел на меня с презрением. Это то, что им легче всего сделать. Оттолкнуть. Как ты смотришь на тот факт, что ты американец, родившийся в Иране? Многие считают, что эти две вещи противоречат друг другу. Я считаю себя американцем. Большую часть своей жизни я провел здесь. Здесь я обрел свободу, которой не было в Иране. Я смог использовать ее, чтобы стать тем, кем я есть сейчас. Но в то же время там остался мой народ, мои родственники. Я продолжаю быть иранцем, я хочу являть любовь своим соплеменникам. Ты связан с двумя странами. Что для тебя означает свобода? Свобода — это возможность выбирать. Вот как бы я описал это. В Иране у моих родителей не было такой возможности. Для меня это привилегия. Это не норма. Этого нет во всем мире. Я благодарен за эту возможность. Как ты относишься к эмпатии? Что для тебя важно, когда ты пытаешься представить себя на месте другого человека? Мне кажется, главное понимать, зачем себя ставить на место другого человека. А затем мы вспоминаем, что сказал Господь: «Люби Бога всем сердцем своим и ближнего своего». Если я не могу любить своего ближнего, то как могу ожидать, что он будет любить меня? Что привело тебя в этот спорт? Борьба никогда не была для меня чем-то трудным. Борьба — это моя первая природа. Если я оказывался в ситуации, из которой мне нужно было выбраться, то я боролся. Я начал заниматься джиу-джитсу в 18 лет и продолжал пробиваться все дальше и дальше. Победа приносит радость. Представь, что ты на ринге. О чем ты там думаешь? До того, как я стал верующим, я думал так: я не должен проиграть, я должен выиграть. Теперь многое изменилось. Когда я борюсь, мне комфортно. Борьба всегда была для меня чем-то естественным. Мне комфортно на ринге, технические приемы даются мне легко, потому что я вложил в них много времени. Где ты черпаешь силы? В гневе? Это сложно. В первую очередь я помню, что если ненавидишь брата в сердце, то согрешаешь. Ты смотришь на соперника и понимаешь, что у него та же мечта, такая же семья. Он пытается обеспечить их, себя. Об этом важно помнить на ринге. К тому же я должен любить тех, с кем выхожу на бой. Ты пришел к Господу в 22. Бог сам призвал тебя. Да, Он привлек меня к себе. Все дело в Иисусе. Когда читаешь Библию, то видишь, что Он не был разбит, как мы, не делал плохих поступков, но был готов отдать свою жизнь за нас. Он отказался от всего ради меня. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Божья любовь изгнала разбитость из меня. Ощущаешь ли ты конфликт в том, что ты борец и последователь Христа? Как насчет принципа другой щеки? Как ты объясняешь это? Мы должны быть слугами. Я лидер, но в своем доме я слуга. Во многих ситуациях я слуга. Я знаю, что значит подставить другую щеку. Но это нужно делать в правильное время. Апостол Павел говорил, что он был всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Мы делаем то, что нам говорит Бог. Если мне нужно послужить и подставить другую щеку, я сделаю это. Но если мне нужно драться, я буду драться. В сердце ты евангелист? Не знаю, кто я в сердце, я постоянно борюсь. Но Господь сказал мне обучать других, и я планирую заниматься этим. После того, как я закончу с боями, я хочу стать миссионером. Ради кого ты борешься? Ради зрителя. Я борюсь ради семьи, но Бога всегда ставлю на первое место. Я знаю, что если Он будет во главе, все остальное решится само собой. Я борюсь ради Господа. Я хочу жить ради совершенной любви.
1: Аминь. Просто удивительно, что Бог делает через Банила. У нас осталось немного времени для писем. Ты готов? Ну, хорошо.
0: А ты готова?
1: Я готова. Вот что пишет Дона. «Здравствуйте, я член клуба 700, и мне нравилось смотреть программу «Урок» с Гордоном и Эшли. Будет ли новый сезон? Вы очень хорошо раскрыли многие библейские темы, и я узнала много нового. Спасибо вам». Спасибо вам, Дона, что смотрели и слушали. Мы вернемся с уроком. Нам нужно спланировать кое-что, да? Мы обязательно вернемся.
0: Ты расскажешь всю историю?
1: Что значит всю историю?
0: Дона, мне нравится снимать урок. Я хочу продолжать. Но проблема в том, что Эшли — продюсер. А для продюсирования этого шоу нужно много времени.
1: Да.
0: Она пришла прошлой весной и сказала: «Нам нужно сделать небольшой перерыв, потому что у меня другие планы». Как видите, сейчас Эшли ведет эту программу, а начинала с урока. Теперь у нее еще и клуб 700, и много поездок, чтобы снимать свидетельства. Кроме этого, много других обязательств, много мелких дел, чтобы сделать большое дело.
1: Есть еще один факт. Гордон очень занятой человек, но мы постараемся найти время.
0: Я много раз говорил тебе, что готов хоть сегодня начать, если захочешь. Можем хоть сейчас.
1: Знаю. Дона, программа вернется. Следите за эфиром.
0: Мне придется отменить кое-что. В любом случае, закончим мы со словами: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Будьте благословенны. До скорой встречи.

Дорогие друзья, добро пожаловать. Могу ли я заинтересовать вас некоторыми хорошими новостями? Недовольны ли с вас плохих новостей? На протяжении 30 минут вы будете слышать только хорошие новости и хорошую музыку. Самую лучшую музыку, которую можно услышать. Вот почему наша программа называется «Gospel в Америке». Слово «Gospel» евангельское в буквальном смысле означает «хорошие вести». Эти люди специализируются в этом, в хороших чувствах, хорошей музыке и новостях. Наши первые гости выступают на мировой сцене, не только здесь. Они выступали и в Олимпийской деревне, и во время столетних Олимпийских игр в Атланте. Их музыка напоминает попурри островов, что, возможно, и объясняет их ежегодные миссионерские поездки, которые называются «Ямайка за Иисуса». Они единственная христианская группа, выступавшая когда-либо на этом туре. Эта группа пересекает все музыкальные границы. Главное направление их музыки выражено в альбоме «Долина решения». Это один из самых популярных видов музыки в мире. Откровенно говоря, я знаю только одну христианскую группу, которая исполняет подобную музыку. И они это делают очень хорошо. Они исполняют ямайскую музыку, ямайские попури, и они всегда приглашают людей на свои концерты послушать это. Группа «Кристофари».

0: Кристофари.
1: Кристофари. О, ребята, это просто сенсационно. Это прекрасно. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Подойдите сюда все, я еще с вами не встречался. Это моя жена Ванесса. А, здравствуй, Ванесса. Я вам говорю, это прекрасно. У меня такие хорошие чувства. Я чувствую ваше влияние. Вы были приняты как музыканты, не так ли? Не просто как христиане, но как христианские музыканты. И вас приняли как музыкантов в очень популярной области музыки, которая называется ямайская или регги. Музыка регги, конечно. Да. Но расскажите мне о туре, который был на Ямайке. В прошлом году у нас появилась возможность провести гастроли тур регги в 46 городах. Это самые длинные гастроли регги во всем мире. И я хочу вам сказать, что это одна из самых популярных форм музыки в мире, в международном плане. И эта популярность возрастает, конечно. И вас пригласили принять участие в особенных гастролях. Мы были единственной христианской группой, которая когда-либо выступала на этой сцене. Единственная христианская группа, принятая в этой области музыки. Но вы, конечно же, всегда поете о Христе. Да. Мы подвергаемся некоторым гонениям, но в большинстве случаев нас принимают со скрытыми объятиями. Знаешь, большинство музыки регги ассоциируется со старинным стилем музыки Карибских островов и Бобом Марли, и это ассоциируется со множеством плохих вещей. Да, абсолютно правильно. Мы получили свою долю гонений, конечно. От общественности регги? Нет, от некоторых, а также немного даже с христианской стороны. Фактически, мы были даже удивлены, как хорошо нас приняла общественность регги. Нам понравился положительный пример, и понравился положительный пример в музыке и культуре. То есть, потому что регги родилась в церкви, и наше желание вернуть это туда. Я об этом не знал. Да, Боб Марли, Питер Тош, Бадди Уоллер, они все начали в церкви. И точно так же, как и черная евангельская музыка родилась. Да, постепенно это превратилось в современную музыку регги, представляющую некоторые вещи, отдаленные от церкви. Но мы хотим вернуть ее обратно, потому что музыка регги очень духовная, когда мы ее исполняем, это естественно. Я об этом знал, но даже в музыке Марли очень много сильного духовного влияния. Только беда в том, что иногда сорняки вместе с пшеницей. Да, я, конечно. Я не уверен, не знаю, что ты об этом или нет, но духовность музыки регги в большой мере связана с культом Растафариан. Она связана с иудеохристианизмом, но, конечно же, это представители культа, они поклоняются мертвому царю Эфиопии, Хили Селаси, и он был как будто бы перевоплощенным Христом и так далее. Все такие влияния, и миллионы людей любят эту музыку.

и вас приняли как великолепных музыкантов, и вы поете об Иисусе Христе. Знаете, то есть это прекрасно. Да.

И они будут слушать, что ты им говоришь, и ты расскажешь им об Иисусе, и тебе отвечают «здорово», и это великолепно. Спойте еще что-нибудь. В наш новый альбом включена и новая песня, которая основана на Писании Исаии, глава 2 и 3. Она называется «Долина решений». Христофари!

Я не знаю, при такой музыке просто полчаса недостаточно. Придется подумать, как их немного растянуть. А если вы согласны со мной, почему бы вам не написать мне по адресу, который сейчас на моей груди? Он здесь для того, чтобы я смог услышать от вас. Вы можете повлиять как на выбор музыки в нашей программе, так и на выбор гостей. Я хочу услышать от вас. А также вы можете получить от нас компакт-диск или кассету некоторых из артистов, которые вы слышали в программе «Gospel в Америке». Мой следующий гость знает кое-что о славе и милосердии. Он недавно гастролировал по Индии с группой «Миссия Милосердия». Он оратор этой группы. Он сам поддерживает двух детей. Во время этой поездки ему выпала честь встретиться с самой матерью Терезой. Большую часть года он проводит в поездках и гастролях. Его последний альбом называется «Дни милости». Он споет нам главную песню из этого альбома. И давайте сейчас поприветствуем Грег Лонг.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как представляли конец света в древности? Что тогда люди думали о конце света и когда его ожидали? Почему нам важно это знать? И как изменились эти представления сегодня? С нами в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: И мы будем вести наш разговор о представлениях относительно конца света в древности. Не хочу вас конфузить, но позвольте такой вот вопрос. Меня он очень волнует. Вот мы будем говорить о представлениях о конце света в древности. Но скажите, какое это имеет отношение к современности? Актуально ли это сегодня для людей, которые живут текущими событиями в настоящем времени?
1: Хорошо, Александр, спасибо за вопрос. Знаете, может быть, на первый взгляд сложится такое мнение, что вот люди в древности имели какое-то там примитивное мировоззрение, они боялись различных там природных катаклизм, войн и так далее, и поэтому вот в постоянном страхе жили и всегда ожидали какого-то конца света, да, на первый взгляд. Но когда мы смотрим в современности, то вот этот страх, ожидание конца света, вот эсхатологическое это настроение, оно никуда не ушло. Достаточно вот возьмете в поисковике, там загуглить, заяндексить и так далее, фильм там об апокалипсисе. Вам сразу выдаст там список топ 100 наилучших там зарубежных отечественных фильмов там об апокалипсисе. И с таким названием там апокалипсис сегодня, вчера, там завтра ушел, будет. То есть вы найдете только десятки там фильмов. Там об Армагеддоне вы найдете там тоже десятки там различных фильмов. Выберите многожанровую литературу, фантастику, к примеру, да, которая представлена там апокалиптическое какое-то представление жизни, постапокалиптическое какое-то представление жизни, да, то есть уже когда человечество там, может быть, погибло, исчезло, вот, и новая там жизнь после каких-то трагедий. Настроение человека вот к этой теме сегодня не исчезает. Оно было, есть. И, ну, я думаю, что оно не просто даже обывательское, вот оно может быть иметь и научное, там, и религиозное, и мифическое. Вот. Но в то же время, конечно, вот можно так сказать, фундамент все же он зиждется там, то в древности.
0: Это многообразие фильмов, передач, книг говорит о том, что есть спрос. А спрос рождает
1: огромный.
0: Предложение.
1: Конечно, да? Все верно, Александр, да.
0: А вот как именно эти древние, о которых вы хотите сказать, представления, они с современностью связаны?
1: Как они с современностью? Да. Идея то, что в древности когда-то зарождались в каких-то религиях, в каких-то, может быть, даже философских там учениях, представления о жизни, они по сей день актуальны. Вот. И если мы выделяем, вот я потом буду, может быть, более как-то отдельно об этом говорить, о Священном Писании, то Священное Писание и тематика, которая там в ней представлена, также эсхатологическое событие в последнее время, она интересна многим-многим там миллионам людей, которые верят в то, что написано в Священном Писании, и, ну, вот в ожидании того, что в нашей жизни что-то изменится, они доверяют.
0: То есть то, как люди мыслили в древности, представление о конце света, как они ожидали его, это развивалось, и это имеет продолжение в нашем настоящем времени.
1: Оно в настоящем имеет продолжение. Да, конечно, но, конечно, это мировоззрение эволюционировало, изменялось под, опять же, какими-то религиозными представлениями, социальными, политическими изменениями, природными там катаклизмами и так далее. То есть это огромное многообразие, которое может отдельно мы брать какой-то сегмент, и мы можем вот конкретно говорить о каком-то течении, религии, направлении, будь оно религиозное, будь оно какое-то социально-политическое.
0: В общем, ничего никуда не уходит.
1: Ничего никуда
0: все не уходит. Остается и да. Актуализируется опять. Вот вы, Олег, человек образованный, историк и богослов. Я слушаю вашу речь, и вы постоянно употребляете такие слова, как эсхатология, апокалипсис. Ну, люди, которые не являются историками или богословами, со стороны смотрят нас и могут подумать, что вы ругаетесь. Вы, пожалуйста, вот эти вот слова апокалипсис, эсхатология, вы объясните их.
1: Знаете, я думаю, что на слуху человека, вот, по крайней мере, слово апокалипсис, оно будет ну, узнаваемо, востребовано. Опять же, человек может обращаться к этой тематике, к тематике там, через книги, через фильмы. Но в то же время небольшой, может быть, сделан экскурс. Да? Слово и то, и другое имеет греческое происхождение. Вот, эсхатология, оно произошло от двух слов «эсхатус» и «логос». То есть, ну, «логос» — это учение, и «эсхатус» — греческое слово «конечный» или «последний». То есть учение о последнем времени, о конце света. Так?
0: То есть эсхатология — это такая совокупность знаний о разных представлениях относительно конца света.
1: Знания и даже...
0: Учений, понимания,
1: это целая теории, даже дисциплина, гипотез. Которая, да, в 19 столетии она как дисциплина даже выделяется среди других каких-то дисциплин и занимается, в общем, профессионально вот, изучением эсхатологии в различных культурах, религиях, направлениях, что и как представляли люди в прошлом и в настоящем.
0: То есть эсхатология — слово не ругательное, но оно, когда вы говорите эсхатология, значит, вы говорите о представлениях относительно последнего времени, конца света, так? Да. А апокалипсис?
1: Апокалипсис — это тоже греческое слово, но это слово, оно же пришедшее нам из Священного Писания. Из Библии, последней книги Библии, известна нам как книга Откровения. В греческом оно будет звучать как апокалипсис. Ну, в значении этого слова еще в русском языке оно может как новое знание, откровение, там, снять завесу. То есть то, что может быть неизвестно, когда-то было, становится известным, понятным, доступным. Новое знание, апокалипсис.
0: Это некое открытие,
1: открытие
0: тайны.
1: Да, поэтому вот книга Библии, она так и называется «Откровение», то есть доступное. Хотя, видите, настроение иногда у человека к этой книге, ну, так как вот ну, жанр, да, мы говорим, опять же, апокалиптики, вызывает, может быть, какой-то скепсис, боязнь, непонимание, различные образы, звери, трубы, звучание, катастрофы, катаклизмы. И, может, оно такое создается, ну, настроение человека. А это, в свою очередь, ну, вот этот жанр, вот это название стали очень хорошо сегодня популяризировать, использовать опять вот, в киноиндустрии, вот, в писательском каких-то там жанрах и так далее, и так далее. Но некоторые моменты, может быть, еще Александр бы хотел бы обозначить, которые, они тоже очень важны. Вот вопросы, связанные там с эсхатологией, да, учение о конце времени, конце света, конце мира, оно имеет целых ряд вот таких мировоззренческих взглядов. То есть начиная от какого-то, может быть, народно-бытового, да, заканчивая научным. То есть научное там, представление о конце, там, например, мира может быть связано с какой-то катастрофой ядерной войны, с военными какими-то действиями, с пандемией, вирусами, с каким-то, может быть, изменением в природе, там, либо похолоданием всемирным, либо
0: климатическими переменами,
1: да. Либо, наоборот, потеплением, изменением каких-то, может быть, структур этих полярных этих шапок. Там. То есть научная точка зрения. Мифологическое такое религиозное представление, то есть что связано, вот, может быть, мы говорим о древности, те мифы, которые нам сегодня известны, о древних народах, Востока, европейских народов, Америки, там майя, там ацтеков, там так далее, да, до Колумбовой, там вот этой Америки. И тоже мы по этим письменным источникам знаем, да, вот как люди представляли конец мира вот в те в древние времена. И вот религиозное вот это хотелось бы еще, может быть, выделить как-то это вот библейское представление. А
0: вот могли бы вы, скажем, такую вот панораму, может быть, избирательно представить об этих различных взглядах, о многообразии взглядов относительно вот, конца света у древних? Бытовых, можно, каких-то религиозных, с тех континентов, с этих частей света.
1: Как да, ключевые, ну, конечно, детально, вот. Видите, нам нужно целое, наверное, большое посвятить какой-то семинар отдельно, да, для каждой какой-то культуры, народа, религии и их представления. Обзорно можно, панорамно так сделать. Может быть, вот от даже бытового какого-то народного представления, но к современности. Почему-то вот да. Для меня как-то было как-то интересно и наткнулся на такое интересное вот представление о конце мира вот из области нумерологии. Да? То есть я не говорю, что вот, вот к этому надо вот как-то прибегать, этим надо пользоваться, обязательно найти книжечку где-то в библиотеку по нумерологии и ее читать вот непрерывно и выискивать, может быть, какие-то даты. Но в то же время это меня любопытно. Первая мировая война началась она 28 июля 1914 года.
0: Давайте так, 28-го, 06-го...
1: 07-го.
0: 07-го июля.
1: 1914 года, да. Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года.
0: Так, то есть 01-09-1939. Вот
1: смотрите, интересно, какая точка зрения. Суммировать, вот, если, например, эти числа, там, например, 28 плюс 7 плюс 19 плюс 14 равно 68. Вторая мировая война там началась, например, 1 плюс 9, ну, 9 сентября, плюс 19, плюс 39,
0: 10, равно 68. 29,
1: да. 29, вот. Есть настроение 39. У людей, которые вот, они склонны...
0: Подождите, то есть получается, что дата начала Первой мировой войны и дата начала Второй мировой войны, если мы все это вот этими десятичными цифрами сложим, ну, будем разбивать, да, там 19, 39... 0,9, да, 0,1, да. То в сумме и Первая мировая война, и Вторая мировая война оказывается одинаковое число.
1: Да, 68, right? Что интересно.
0: И вы хотите сказать, что и Третья мировая война тоже будет...
1: Нет, я не хочу сказать. Нет, я не хочу сказать. Но есть сторонники...
0: Уже это как всерьез к этому относиться.
1: Во-первых, ну, есть сторонники людей, которые вот выжидают какой-то, может быть, военный конфликт, там, локальный, и видят, вот, ну, суммируют эти цифры и ожидают, что вот это все Третья мировая, там, к примеру, война. Как к этому относиться? Конечно, к этому нужно относиться скептически. Вот, потому что подобных вот таких явлений, подобных таких представлений и в современности, опять же, как в древности, огромное количество. Исключение тому Священное Писание. Об этом чуть позже скажем.
0: То есть это такие эзотерические представления относительно конца света?
1: Ну, я просто привел пример. Понимаете, их таких очень множество. Что касается древности, да, то, что вот вы вспомнили, можно сказать о двух таких полюсах древних. Вот этот вот полюс, тяготеющий к такой вот к индийской вот такой культуре и религии, да, который вбирает в орбиту себя какие-то ближайшие, там, может быть, культуры и религии, и такой средиземноморский вот мир, который вбирает себя в орбиту вот, там, цивилизации Месопотамии, Египет, греко-римский мир. Да? Вот, даже они там отличаются вот, по своим каким-то взглядам. Ну, индуизм — это чаще всего это вот это представление какого-то такого ритма космоса, который зарождается, эволюционирует и приходит к какому-то упадку. И от этого все там выстраивается в жизнь и смерть, добро и зло. И вот это вот такое огромное, это то колесо, которое постоянно вращается, в которое вовлечены туда же и эти боги. Вот. И жизнь зарождается, какой-то есть там определенный там промежуток времени развития его. И в конце концов оно переходит все к упадку, все уничтожению, все завершению. Кстати, такая точка зрения и у майя. Вот если вы вспомните 2012 год, вот такой очень такой напряженный был для многих людей, потому что календарь майя заканчивался, а в их представлении наступает следующая эра, следующая там эпоха, да? Современное, кстати, движение New Age, вот оно тоже подобное вот этого взгляда.
0: Новый век, если
1: новый перевести век, на русский язык, да, эпоха Age. Водолея, которая должна там наступить. Вот. Это вот такой индуизм, который может быть с отличием, он и где-то схож и с китайской там, культурой, там, и схож с буддизмом. Вот. И вот это постоянно вот такое циклическое развитие, такая циклическая история, она постоянно меняющаяся, да?
0: Это одна группа представлений,
1: да? И это, можно сказать, такая всемирная эсхатология. Все, что касается вот уже культур вот этого мира средиземноморского, то здесь немножечко другое мировоззрение, другая культура. И можно даже бы сказать такой индивидуальный эсхатологизм, потому что внимание больше сосредоточено на... в смерти, загробной жизни, да, в том, что ну, умирают предки, но дань им отдается. И как социологи, там, историки выражаются, что мир наш ну, вот в этой группе, там, да, в этой культуре существует не только не только живыми, но и вот в окружении вот этих мертвых людей, вот этой загробной жизни. То есть вы берите там Египет, да, то есть насколько четко, слаженно, там оно было представлено, учение этой загробной жизни, да, со всеми какими-то магическими заклинаниями. Там первоначально, если там, например, хоронился там, из фараонов, вельмож, там, знатных людей, просто читались какие-то тексты. Затем они на саркофагах записывались. В конце концов, это было представлено книга мертвых, которая там до сих дней дошла до нас. И вот это представление уже вот эсхатологическое, такое индивидуальное, то есть человек умирает, но попадает там в загробный мир. То есть цивилизация не исчезает, вот как вот, может быть, потом они опять появляются. Но в то же время есть вот идеи, идеи спасения, идеи, вот, ну, мы бы назвали, может быть, даже мессианские идеи, в трудные периоды народа, в политические какой-то нестабильности, в природные катаклизмы. Вот в этих деспотических культурах приходит какой-то освободитель, но это, скорее всего, больше такое народное ожидание, народное мнение, народное представление, такое фольклорное, да, в представлении вот этого спасителя, избавителя от этой деспотии или же вот этих катаклизм, которые, может быть, обрушились на ту или иную территорию, и происходит какое-то там изменение, вот, возвращение и некое улучшение этой жизни, ожидания. Ну и, в принципе, вот, вот в этой локальности появляется потом зороастризм. Кстати, уже он такой выраженный, такой дуалистическая такая религия, то есть добра и зла, но который тоже, опять же, там приходит освободитель и устанавливает какой-то вот мир. То есть это какая-то, вот, может быть, общая такая картина. Характерно, что главное, может быть, вот выделить, это вот циклическое представление жизни постоянно. Вот,
0: у всех у них.
1: У всех у них, да. Вот, то есть история развивается всегда циклично, она постоянно повторяется. То есть если вот это в индийской культуре и религии, то есть это связано вот с этим ритмом космоса, то вот в этих культурах, там месопотамских, египетских, она связана с загробной жизнью. То есть человек попадает в загробную жизнь, и дальше он там продолжает там жить.
0: Это, по сути, зима — олицетворение смерти, весна — олицетворение жизни. Вот. И так вот этот вот круг календарный, который постоянно повторяется, когда все умирает и все оживает, умирает и оживает.
1: Боги ведут вот войну, борьбу, чтобы вот возвратить к жизни, пройти какие-то вот, вот эти там царства тьмы и опять вновь вернуть там жизнь, там дневную, там вот эту
0: цикличность. Ну, да, в рамках дня, в рамках года.
1: Да, вот ясно. Такое представление. И то есть вот эта цикличность постоянно она присутствует.
0: Ясно. А вот смотрите, хотелось бы сравнить вот эти вот религиозно-мифологические представления языческие с представлениями библейскими, то есть с представлениями религий монотеистических, или, как их еще называют, авраамических, то есть иудаизма, христианства и ислама. Вот все-таки мы хотим пододвинуться ближе к Писанию, не просто, скажем, заполнить пустые полки нашего разума представлением древних индусов относительно ритмов космоса. Ну да, хорошо, важно знать, но хотелось бы как-то сопоставить это с истиной, с библейской точки зрения.
1: Вы, Александр, упомянули монотеистические религии. Давайте, может быть, только косвенно, может быть, скажу там о исламе, может быть, о иудаизме, и больше внимания чуть-чуть все же на христианстве мы
0: остановимся. Да?
1: В исламе есть представление тоже о возвращении там Мессии, мы бы так бы сказали, да, то есть воскрешение мертвых и, ну, там, вечной жизни, да, вот, и человек ответит за свои деяния земной жизни уже там в соответствии там, что он совершил, как он поступал в этой земной жизни, так, ну, там, в ислам, не вдаваясь в подробности, то есть оставим так вот более как-то подробно, может, других специалисты об этом расскажут. В иудаизме, опять же, вот такое вот мировоззрение на основании священнописания книг Ветхого Завета, где речь идет о том, что мир будет изменен. Книга Даниила даже, 12 глава, там, да, приходит Михаил, пробуждает из спящих и из мертвых, и пробуждает мертвых.
0: Спящих во прахе
1: земли. Во прахе, и восстанавливается новая там эта жизнь. Так? Но в дальнейшем, вот, в развитии там, того же иудаизма, вот не просто вот какое-то оставалось вот сугубо такое библейское, такое религиозное представление, оно потом переламливалось, ну, в силу опять каких-то вот политических там ситуациях, вот такое социально-политическое представление, да, о мессии, о возвращении народа на историческую землю, там, вот там в 19-20 столетии. Поэтому некое вот ожидание мессии, которое вот придет и, ну, подарит некое такое вот всеобщее благоденствие, народ там вернется на историческую землю и будет жить, и, в общем, все будет там хорошо.
0: То есть простите, просто чтобы привязать к современности, вот это восстановление в 20 веке государства Израиль и вот эта вот репатриация, возвращение евреев с разных государств туда, на ту в ту землю, это, по сути, есть реализация вот этих древних взглядов эсхатологических.
1: Это частично, потому что, понимаете, он и в прошлом, в древний там, иудаизм, он имел целый ряд течений, то в современный иудаизм он имеет огромное количество различных течений и взглядов, да, вот. Но, по крайней мере, наверное, их объединяют в общем, что да, то есть...
0: Но если бы не было этих взглядов, не было бы современного государства Израиль, не да, было бы этого да, возвращения, да. То есть это, по сути, вот это...
1: Давало толчок,
0: древнее зерно ожидания конца света проросло, и в современности, совсем недавней современности, дало вот такой результат.

0: Конечно, взгляды вот эти библейские.
1: То есть которые... это к тому, что вот эти вот древние представления важны, потому что они работают в сознании отдельных людей, в сознании национальностей, государств. То есть все это работает, и в определенные моменты истории это совершается.
0: Да, все верно, Александр.
1: Ну, итак, вот христианское представление.
0: Давайте опять же, может быть, два отрывка.
1: Давайте.
0: Из Священного Писания. Самое начало книги Бытия, и вот как раз-таки самое, наверное, последнее, завершающее, это книга Откровения. Всего лишь там два текста и в Откровении два текста.
1: Угу. Какая глава? Какие?
0: Самая первая глава Бытия. Угу. Первая глава и третий. Второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Земля безвидная, пуста, то есть вообще, то есть безжизненно, да, и Дух Божий носился над водой. Потом ведет в первой главе повествование, что Бог вот из этой безвидной, пустой земли творит шедевр, да, дает возможность быть человеком, управителем, хозяином вот этой планеты. И в завершающие такие вот интересные слова в этой же главе, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он соделал, и вот хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. То есть происходит творение из планеты безжизненной, так, ну, ничем не привлекательной. Она становится пригодной для жизни и радующей глаз и красоту первого там человека. Впрочем, оно и не утратило своей красоты и сегодня. Хотя мы можем видеть и там какие-то вот следы какого-то искажения, проклятия на нашей планете. Сам Бог дает оценку. То есть все было весьма хорошо, просто идеально. Гармонично, красиво. 20 глава.
1: 20 глава книги Откровения. Да, последняя книга Библии, да. 20 глава. Так.
0: Мы читаем третий текст. Речь идет о дьяволе. Ну, Иоанн описывает.
1: Так.
0: «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы он не прещал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Речь идет о дьяволе, который он помещен в эту бездну. Так? И 21 глава, это уже 21 будет глава, и самый первый текст. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть... вот такая конструкция, вот от начала до конца, но это как это в литературе? Инклюзио, да? То есть вот
1: нет,
0: не совсем,
1: не,
0: да?
1: Это не инклюзия. Это не инклюзия. Это когда одно и то же замыкает.
0: Но вот у нас есть замыкает то, что безвидно земля начинается, и в книге Откровения она приходит тоже вот в такой вот в безвидное состояние.
1: Но это не конечность. Не конечность. Если бы книга Откровения заканчивалась безвидностью.
0: Затем вот, но все равно, это просто вот я... хочу эту выделить историю, да. Затем вот из этой безвидной, безжизненной планеты в первой главе Бог творит планету.
1: Угу. Подождите, давайте я попробую, правильно ли я вас понял. Смотрите, вы показали книгу Бытие, с одной стороны, безвидность, груда, скопление какого-то материала жуткого, страшного, не имеющего
0: видимо,
1: формы
0: так,
1: содержания,
0: видимо, да.
1: И потом красота.
0: И красота.
1: И книга Откровения, опять 20 глава, жуткое скопление, бездна и прочее, прочее. И 11, и 21 глава, опять красота.
0: Опять
1: то есть
0: красота.
1: Вы имели вот, вот это в виду,
0: да.
1: Правильно? Ну тогда это можно
0: не...
1: назвать.
0: Inclusion. Можно, да?
1: Конечно.
0: Я рад. Хорошо. Смотрите, не вдаваясь вот в богословие там, о вот мятежнике, который там, поднял восстание против Бога, но интересно, что Бог из ничего, экс нихилио, да, вот есть планета, он творит жизнь. И жизнь, она пригодная, она вот красочная, интересная, здорово все, прекрасно. И, то есть появляется этот мятежник, и вот вся наша история развивается, вот представлена в Священном Писании. То есть вот этот мятежник, вот эту планету, опять ее вот возвращает вот в этот, в бездну, то есть вот в непригодность. Интересно, даже те слова в греческом используют. Ну вот в Септуагинте, если в Ветхом Завете, в книге Бытия, и в греческой, в Новом Завете. Абусос, бездна, абусос. То есть Бог из абусов творит жизнь, и дьявол возвращает вот в абусос, тоже вот в бездну. Но в том случае Бог дает жизнь, творит новую планету, и в этом случае Бог возвращает планету. Очень важный принципиальный момент, Александр. Вот мы говорили о цикличности, и вот здесь есть вторая точка зрения. Это линейное представление истории, которое представлено вот в Библии и представлено как в монотеистических религиях. Но вот я вот выделяю вот христианство, да?

0: в Библии вот эта линейность, вот нет, вот присутствует, как это сказать, абсолютная необратимость, вот что вот упала эпоха, развалилась, пришла катастрофа, изменился ритм какой-то космический, и опять все заново что-то творится. Нет. Бог сотворил, но произошло грехопадение. В этом грехопадении Бог открыл план спасения, произошло искупление. Пришел сам Христос, Бог во плоти, и отдал себя в жертву, чтобы подарить человеку спасение. Дьявол это все разрушает, все это уничтожает, приводит не в пригодность. И Бог вновь, заново творит новую планету. И все. И больше нет цикличности. Понимаете, линейно есть точка А, есть точка Б. Вот оно, линейное измерение истории. В отличие от этого языческого представления. Я не говорю уже о том наборе вот этих мифических представлений о богах, которые женятся, убивают и развратничают и так далее, и так далее. То есть здесь очень важный аспект. Тот Бог, который представлен в Священном Писании, с ним можно выстраивать взаимоотношения личные. Мы не просто теоретически понимаем вот эту линейную историю, и человек такой сидит со временем и говорит, а, мне лучше цикличное. Там глядишь, я там сегодня там, кого-нибудь там, в божью коровку превращусь.
1: А завтра
0: там,
1: баба.
0: В баба-баба, да, если вспоминаю там песню Владимира, Семеновича. Да. В Библии представлен Бог личностный, с которым человек выстраивает отношения. Из-за этого человека сам Иисус Христос пострадал. Человек молится и общается, и не просто теоретическое у него представление. У него есть ожидание, надежда есть. То, что в этом мире изменится. И он живет уже сегодня в этой жизни, несмотря на то, что происходит в мире политическом, в природном, в пандемии и так далее, он знает, что все придет к лучшему в этих отношениях.
1: Спасибо, брат Олег, мы исчерпали наше время. Благодарим вас за интересный экскурс, за озвучивание библейской позиции. Дорогие друзья, существует много представлений относительно конца света, но главное, что нам нужно знать, что у света есть начало, у нашего мира есть начало и есть конечная точка, цель. И в зависимости от того, какой выбор в течение нашей жизни мы сделаем, от этого будет зависеть, что произойдет с нами в конце. Либо мы будем жить вечно, благодаря Иисусу Христу, приняв Его искупительную жертву, либо исчезнем навсегда. Примите Господа, следуйте за Ним и живите по Его Слову. И пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

Вера важна. Без нее не обойтись. Болезнь или какой-нибудь недуг требует исправления не просто какой-либо проблемы, а всего человека. Да, и мы знаем, что настоящий врач лечит не болезнь, а человека, потому что тут все взаимосвязано. Условия и образ жизни, привычки, отношения в обществе, взгляды на будущее, как обстоят дела в семье и настоящий врач, которого, кстати, трудно найти, все это учитывает. А что можно сказать об исцелении не просто отдельного человека, а общества? Вот как можно исцелить общество? И какие проблемы при этом нужно будет решать? Не обойтись здесь без веры в будущее. Вера важна, без нее не обойтись. Вот я сказал про светлое будущее, и сразу как-то стало немножко скучновато. Да, да, светлое будущее. Ой, бывало, мы с отцом ездили на дачу на машине. Ну и часто проезжали мимо совхоза, который назывался «Новая жизнь». Мой отец вздыхал. Эх, говорит, жаль, что со старыми заплатками. А почему так? А вера не осталась в будущее. А это важно, без веры никуда. Ну как без веры? Она важна, как никогда, ведь все, что делается, делается ради будущего. И вот человек, он же не просто живое существо, а тот, у кого есть и должно быть будущее. А какое же может быть будущее, когда мы живем в мире зла, где мошенники обманывают, воры воруют, люди друг другу изменяют и всему тому подобное. Наконец, все умирают, и рано или поздно в этом мире много зла, проблем, и смерть рано или поздно придет. И вообще, живешь и знаешь, что далеко не многое зависит от нас с вами, ведь правда же? И вот, понимая все это, ну совсем не хочется жить ради какого-то будущего, которое не то будет, а не то нет. Хочется просто прожечь свою жизнь вот здесь и сейчас. Прожечь, как написано, будем есть и пить, и завтра умрем. Гуляй, мужики, мать пенсию получила. Ну, согласитесь, с такими взглядами на будущее трудно говорить о будущем. Без веры в него чего-то не хватает. Да, тупик. Вера – это главное. Вера важна. Без нее не обойтись. Вера является тем качеством, которое не даст разочароваться. Она то, что заставляет думать, а не прожигать жизнь. Думать о детях, о будущем. Вера важна, и она должна быть основана на каком-то фундаменте. Ну, на каком-то твердом основании, в котором точно нельзя разочароваться. И этим фундаментом может быть только всемогущий Бог, в силах которого возвращать к жизни умерших. Согласитесь, а это значит, что есть для чего жить и видеть в будущее, несмотря ни на что и даже на смерть. И несмотря на все, чем наполнена наша теперешняя жизнь. Есть вера, есть жизнь. Нет веры, но есть не жизнь, а ее временное прожигание за больший или меньший срок, и она будет наполнена всякими вещами, которые в Писании названы грехами, ведущими в погибель. Вера важна, но никак без нее не обойтись. Есть нечто, о чем хочется упомянуть. До первого пришествия Иисуса Христа было одно интересное Богом данное постановление, но которое необходимо было исполнять во что бы то ни стало. И если человек в Бога верил, то должен был. Вот что именно? Давайте прочитаем в книге Левит, в 25 главе описано следующее. Там Господнее постановление о юбилейном годе. Ну, время было поделено на 7-летние отрезки,
6 лет засевались поля, а 7-й год отпуск. Не засевалось ничего, кушали то, что само вырастет. И вот когда пройдет 7 раз по 7 лет, то на 50-й год священник объявлял юбилейный год. Книга Левит, 25 глава, написано: «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 годах было 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте, не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей священным, да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее». Согласитесь, чтобы быть уверенным, что будет чем питаться, нужно поверить в Бога, который все вырастет на полях, само собой. И вот повеление: каждый, кто за предыдущие 49 лет продался в рабство, и его никто не выкупил, в юбилейный год выходил на свободу. Если кто продавал землю, в 50-й год получал ее обратно. Юбилейный год был праздником свободы от рабства, праздником выхода из нищеты и проблем. И в этот год не было рабского труда, вообще никакого труда на полях, ну, прямо как в раю. Ну, пасли только скот. Скот нуждался в том, чтобы его пасли. А вот работы на земле не было. Зачем это так было повелено Богом? Вот даже если все плохо, человек понимал, что наступит юбилейный год, и все возвратится. Человек видел будущее. Но какое? Неужели только в пределах отрезков 50 лет? Нет, не так. Юбилейный год был своеобразным намеком на небесное царство, где нет рабства, болезней, тяжелого труда, где царит гармония и любовь, где нет горя и слез. И Господь стремился приблизить это царство. Все зависело от людей. Но если бы евреи вероломно не отвернулись от Бога и не стали поклоняться идолам, поправ все Богом данные законы и веру, все могло бы произойти еще в те времена, которые мы называем Ветхим Заветом. Да, волк и ягненок паслись бы вместе, лев ел бы траву, и дитя простерло бы руку над гнездом аспида, и ему ничего не угрожало бы.

Но надо понимать, что для того, чтобы это царство наступило, нужно решить проблему греха, а это дело, судя по всему, далекого будущего. Оно наполнено проблемами.

годами. Давайте прочитаем Евангелие от Луки из 4 главы. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». О чем сказал Иисус? Бог послал его проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне – это и есть юбилейный год. Но, правда, уже не совсем год, а уже то, на что этот год каждые 50 лет напоминал. То есть Господь пришел для того, чтобы решить глобально проблему, связанную с грехом. И к этому времени Иисус проповедовал приближение Царства Небесного, светлого будущего. И вот как отнестись к этому светлому будущему? Поверить или нет? Потому что без веры его нет. Без веры нет панацеи, к нему стремиться. Нужна вера. И в данный момент она напрямую связана с Иисусом Христом, Богом, пришедшим в человеческом теле на землю для того, чтобы умереть за грехи человечества. Для того, чтобы изменить мир и людей, Иисус Христос пришел устранить не отдельную болезнь отдельного человека, ну и проблему, связанную с ней. Он пришел изменить человечество в целом, со всем комплексом проблем вместе взятыми. И если кто-то решил просить об исцелении Иисуса, то этому человеку нужно принять то, что Иисус дает не просто исцеление болезни, а весь мир, в котором этот человек будет жить без его болезни. А это значит, что к исцелению болезни отдельного человека прилагается еще и его нравственное совершенствование, покаяние в грехах, стремление к миру с Богом. А вот это все невозможно без принятия Иисуса Христа, Сына Божьего, Сына Человеческого, в Которого надо поверить. И эта вера связана с решением целого комплекса проблем. Поверить или нет? Вот в чем вопрос. Поверить, несмотря на горе и болезни. Поверить, несмотря на то, что времена такие, что небесным царством и не пахнет. Вера важна, без нее не обойтись. Но тут проблема возникла еще вот какая. Прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, с 21 стиха. «И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал им: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, и когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую.
много того,

Так же было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, встав, выгнали его вон из города и повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Иисус пришел в синагогу в субботу. Дело происходило в том городе, где рос Иисус с измальства. Здесь все знали семью, в которой Иисус рос. На протяжении 30 лет ежесубботно его видели вот в этой самой синагоге. Видели, как Иисус помогал в мастерской своему отцу Иосифу. Видели, как он учился читать, как, зная все это, как принять его как Сына Божьего, но как Мессию, как того, кто сказал о себе Иисус, только что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня» и так дальше. Вот, к примеру, у меня на работе есть сотрудник, очень хороший парень, Сергей зовут. Мы его зовем просто Серега. По возрасту он так мне в сыновья годится. Я знаю его маму, знаю школу, в которой он учился. И вот теперь, когда он вырос и стал совершеннолетним, он стал моим коллегой. Мне приятно и хорошо, что он здесь. А теперь представьте себе, что как-то однажды поехал этот парень в командировку и так надолго. А надо сказать, что командировки здесь не редкость. По прошествию некоторого времени получил бы я как-то по WhatsApp сообщение, что никто не знает, что происходит, но только Сергей стал людей исцелять. Кого-то из мертвых воскресил. Что, правда, что ли? Вот это да. И вот как-то однажды, как-то в церкви на богослужении он вдруг выходит за кафедру и заявляет: «Дух Господень на мне! Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Я понимаю, только что вообще-то прозвучало пророчество пророка Исаии о Мессии. И теперь, если это так, я должен приползти к Сереге на коленях и, понимая теперь, кто он, отбив земной поклон, произнести: «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, ибо я грешен». Ладно бы, если бы я этого парня не знал раньше, оно как-то бы по-другому выглядело. А в данной ситуации? Вот. Вот Иисус и сказал, что никакой пророк не принимается в своем отечестве. И мы не сильно отличаемся от жителей Назарета тех дней. Как поверить, как принять, если не получается? А без веры что? Мы только что увидели, что без веры ничего нет. Принимая Иисуса, я принимаю вместе с Ним все, что через Него происходит, и Его жертву, и Его учение, и Царство Небесное, и покаяние во грехах, и Его божественность, и вообще весь комплекс того, через что решается проблема греха не моего, а всего мира, и мои в частности. Хотя я его и мать знаю, и в какой школе он учился. И вчера он для меня был Серега. Вы понимаете, что этого человека я привел в качестве примера, иллюстрации. Мы не о Сереге сейчас говорим. Мы говорим об Иисусе Христе. Именно поэтому Иисус Христос не мог никого исцелить в родном городе. Там в него не поверили. А не поверили, значит, не приняли. Не приняли того, от чего зависело решение проблем. Вера важна, без нее не обойтись. Но и это еще не все. Иисус Христос не умолк. Он продолжал говорить, называя проблемы людей своего времени. Проблемы людей, собравшихся на богослужение в синагоге, людей набожных, считающих уже себя жителями Царства Небесного. Иисус сравнил их с евреями, которые жили во времена Великого

отступничества, когда те, кто назывался народом Божиим, стали поклоняться идолам и променяли Бога на чужих богов. В те времена веры в Бога у народа не было, и Господь тоже не мог никого исцелить. И Иисус напомнил, что вот в те времена исцеления все же были, но исцелял Бог не евреев, а некоторых людей из языческих народов, среди которых были сириянин Нейман и жительница Сарепты Сидонской, некая вдова, имя которой Библия не называет. Да, действительно, есть эти две замечательные истории про Неймана и вдову, ну, с которыми произошли чудеса, в то время, когда с евреями чудес никак не могло произойти по неверию и богоотступничеству. Ну, вот и получается, что если Иисус в пример привел жителям синагоги из родного Назарета вот такой пример, то они вовсе не жители Царства Небесного, каковыми они себя считали, а что они хуже язычников. Да, ну так и получается, что Иисус поставил их в один ряд с богоотступниками. Ну, такой дерзости назаретяне вынести не смогли. Их глаза наполнились гневом. Еще бы! Приходит житель их города, который рос на их глазах и заявляет о том, что он Мессия, и сравнивает их с язычниками, с которыми они не общались, чтобы не оскверниться. Жители Назарета приняли слова Христа как оскорбление их религиозных чувств и стремлений, и с которыми была связана их жизнь. Они вывели Иисуса Христа из синагоги и повели его по дороге, ведущей к обрыву, чтобы сбросить его в пропасть. Они, оказывается, все были как минимум убийцы. Их даже не остановило то, что это происходило в святой субботний день, так скрупулезно соблюдаемый. Вот вам и жители Царства Небесного. И что вы думаете, пожалуй, бы и сбросили его со скалы, если бы в какой-то момент Иисус не глянул на них таким взглядом, от которого жилы холодеют, взглядом, в котором так немного промелькнула его, Иисуса Христа, божественность, заставившая всех онеметь и остановиться. Иисус прошел мимо них и скрылся. Он, конечно, пришел в этот мир, чтобы умереть за людей. Но время еще не настало. Иисусу Христу еще очень много нужно было сделать. Христиане стремятся приобретать друзей для Бога с целью проповеди Евангелия. Стараются разговаривать с человеком на интересные для него темы, стремясь подружиться. Не критиковать, пригласить в гости, чтобы представить истину христианскую в лучшем виде, при этом никак ничем не смутить собеседника. Наверное, это правильно. Но интересно то, что Иисус Христос как будто специально все делал наоборот. В общем, он никак ни с кем не расшаркивался, всегда был прямым, говорил грешнику, что он грешник, даже если это не нравилось. Однажды он накормил многотысячную толпу хлебом и рыбой. Но людям это понравилось, они стали искать его и даже захотели сделать его царем. Только не поняли, почему он скрылся от них. Причем не просто, а сперва учеников отослал оттуда, как будто не хотел, чтобы они это видели. Эта история описана в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Люди потом нашли его. И как думаете, где? Ну, где можно найти Христа? Конечно же, в субботу в ближайшей синагоге. Разве Иисус не придет на поклонение в синагогу? Да обязательно придет, они об этом знали. Они нашли его и попросили всегда подавать им такой хлеб. А Иисус отказался им помочь. Да, он царь, но он царь не от мира сего. Он не от того мира, где правят грех и зло. Он не из мира греха и смерти. И он назвал настоящим хлебом не тот хлеб, который просили у него, а себя назвал хлебом. Потому что люди нуждались на самом деле, чтобы очиститься от греха и иметь жизнь вечную.
Иисус меньшего человеку не желает. И когда кто-то просит что-то у Христа, должен думать об этом и понимать. Иисус начал говорить о том, что Он хлеб и что Его кровь – питье. И, конечно же, никто не понял и не потрудился подойти и попросить. Чтобы Иисус объяснил свои слова, люди, ну, просто ушли. Написано, что отошли даже те, кто считал себя учениками. Там их было 70 человек, если я не ошибаюсь. Остались вот только 12 апостолов. И что вы думаете, к ним тоже Иисус Христос обратился с этими словами? Ну, не хотят ли они пойти вслед за всеми? Ну, нехотя за всех ответил Петр, куда же мы пойдем от тебя, ибо у тебя глаголы вечной жизни. Ученики тоже ничего не поняли, но у них была вера. Вера, вот что главное. Именно вера останавливает, когда всего тебя тянет принять какое-нибудь необдуманное, неординарное решение, отойти, развестись, убить, перестать слушать, начать ерничать, хамить или, наоборот, лебезить перед кем-то, мстить или пренебрегать, потакать желаниям, которые явно греховные, разочаровываться, пускаться во все тяжкие. Вот вера в то, что у Бога есть глаголы вечной жизни, она останавливает, не дает сделать глупое, а это значит, что никуда я от Него не пойду, потому что Он меня любит, и у Него глаголы вечной жизни. Пусть я всего еще не знаю, как апостолы не знали всего сразу, но не ушли, потому что Иисус Христос есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И тьма не объяла его. Бог просветит. Только дайте время, оно в его руках. И вот вера важна. Без нее никак не обойтись. Почему же Иисус так себя вел? Ну, почему не польстил, не стал прогибаться под мнение собравшихся, а так вот сразу стал говорить нелестные слова? Ну, а как иначе? Он ведь сказал, что его Бог помазал исцелять, освобождать, что еще? Давать прозрение тем, кто не видит. Скажите, можно ли врачу исцелить пациента, не назвав болезни по имени? Можно ли исцелить, не поставив диагноз? Вряд ли. Вряд ли Иисус называл людям в синагоге их проблемы, чтобы как-то осудить или подействовать на нервы. Да нет, конечно, Он любит людей. Вот я думаю, что если бы Евангелие писали Толстой или Достоевский, то они описали бы происходящее художественно, объясняя то, с каким выражением лица и каким тоном в голосе произносил Иисус свои речи. Но написано вот без описания этих тонкостей, хотя было бы интересно узнать такое. Думаю, что Иисус в синагоге вряд ли говорил с осуждением, чтобы вызвать гнев. Он говорил о проблемах, чтобы их признали за собой. Ну и что-то сделали, чтобы исправить нечто в своей жизни. Он сравнивает себя с врачом, который нужен тем, кто осознает в нем нужду. Но для этого нужно поверить в Него. Но вы ведь верите врачу, которого вызываете на дом в случае, если вы заболели. Иначе зачем же тот врач нужен? Только чтобы бюллетень оформить. А здоровье как же? Ну и вот Христа не поняли. Вернее, не поверили. А еще вернее, не поняли из-за того, что не поверили. Так часто происходит. И что-то кто-то скажет, и вот я злой, меня понесло судить, рядить, и по-своему, и в сердцах так, и с гневом. Почему? Просто не поверил. Нечему было вразумить и остановить. Вера важна, без нее не обойтись.

времена Ветхого Завета, в 14-й день первого месяца, по иудейскому календарю, это месяц Авив, праздновался праздник Пасхи. Это было особое время, время сбора урожая и начала Нового года. Особые события в истории израильского народа сделали этот месяц первым в череде прочих. А само слово «Пасха» имеет два интересных значения – «перескочить» и «не задеть», «пройти» и «не затронуть». Немного необычное и странное название для праздника, не так ли? Давайте узнаем, какова его история. Итак, подходило к концу 4-е столетие пребывания потомков Авраама в земле египетской. Не раз за всю жизнь Авраама Египет давал спасение его детям. Были времена, когда земля, где путешествовал, странствовал Авраам, потом Исаак, потом и Иаков, подвергалась засухе, и именно в Египте находили потомки Авраама спасение, и он сам при жизни находил там спасение. Наступил такой момент, это было во дни Иакова, второго после Авраама, когда его потомки полностью переселились в Египет. Итак, конец 4-го тысячелетия пребывания потомков Авраама в земле египетской. Последние десятилетия демографический рост среди израильтян крепко встревожил руководителей государства. Они усмотрели в этой многочисленной нации, в этом многочисленном иноплеменном народе угрозу для себя. И тут надо заметить очень интересный момент, что израильтяне не растворились в Египте. Они сумели сохранить свою национальную, культурную, религиозную самобытность. Ну, хотя, может, наверное, было бы правильно сказать, что за это время они сформировались скорее как отдельная самостоятельная нация. Но с тех пор, как руководители Египта встревожились такой многочисленностью израильтян, иудеи, тогда израильтяне, потомки Авраама, были поставлены вне закона. Их права, как свободных тружеников, были попраны, и их превратили в безвольных рабов, чье потомство в целях сокращения численности народа подлежало уничтожению. Это было страшное время, время национализма, насилия. И та эпоха в Священном Писании сравнивается для израильтян с пребыванием в железной печи. То есть это было нечто, положение, близкое к уничтожению, близкое к исчезновению. Но иудеи были потомки избранных Богом людей. Авраам, первый, кого Бог призвал и дал ему три обещания. Какое-то время Авраам жил со своими родственниками в так называемом Уре Халдейском. Процветающая земля, возможность пасти свои стада, возможность торговать, возможность зарабатывать. И его дом его отца был богат и знатен. И Бог обращается к Аврааму и говорит: «Выйди из дома родства твоего, оставь все, стань странником. Я покажу тебе землю, в которой ты должен странствовать, ты ее должен осмотреть, ты должен ходить по ней и молиться, ставить жертвенники, взывать к моему имени и провозглашать мое имя там среди тех, кто живет на этой земле, потому что придет время, когда твоему потомству я отдам ее». Три обещания, которые получил Авраам от Бога: земля, множество детей, то есть большое потомство, большой народ, который произойдет от него, и последнее, в его потомке, в одном потомке. Апостол Павел на это особенно обращает внимание, что Бог, говоря о благословении через семя Авраамова, говорит как бы об одном, а не обо всех.
Итак, третье обещание было обещанием, что через одного из потомков Авраама благословятся все народы земли. Многое исполнилось, но у Авраама родился один ребенок, Исаак. Исаак стал наследником тех обещаний, которые Бог дал Аврааму. И сам был человеком покладистым и верующим, доверяющим Богу. Когда он был еще молод, он прославился своим смирением и доверием Богу и Отцу. У Исаака родилось двое детей, один из них Иаков. Он был младший, старшим сыном Исаака был Исав. Так вот, Исав пренебрег благословениями, которые ему давало положение старшего сына в семье. Он продал свое первородство, свое положение как старшего и главного в семье, как наследника отца своего, он продал младшему Иакову. Иаков наследовал благословение Авраама. В молодости он вынужден из-за конфликта со старшим братом покинуть дом отца. Но впоследствии, в результате многочисленных приключений, которые ему предстояло пережить, радости и невзгод, успехов и неудач, он получает от Бога новое имя. Раньше его звали Иаков, теперь его зовут Израиль, что означает «тот, кто боролся с Богом и победил». Бог дал ему это имя после ночи борьбы и чудесного избавления от рук брата, которое осуществил, опять же, сам Бог. Какие истории, какие люди. Но в это время, вот у Иакова, кстати, уже рождается 12 детей. И у каждого, каждый из них достаточно имеет большую тоже семью. И с этого момента, вот начиная с Иакова, увеличивается потомство Авраамова, и исполняется то, что обещал ему Бог. Бог однажды показал Аврааму на небо и сказал: «Вот сколько звезд на небе ты видишь, такое будет у тебя многочисленное потомство». Но пока жил Авраам, пока жил Исаак, пока жил Иаков, вот эта вся история, вот эти все обещания и обетования, они висели как бы на волоске, как на тонкой ниточке, потому что Авраам один, Исаак один, Иаков один наследник, и только у него 12 уже сразу наследников. Но, несмотря на все на это, Бог хочет показать, наверное, истории вот этих трех мужей веры, что Он может исполнить обещанное, даже когда человеку кажется, что это будет очень трудно. Так вот, иудеи, притесняемые в Египте, были потомками этих трех мужей веры, которым Бог дал обещание. Бог обещал своим избранникам, что однажды, в самый трудный момент жизни их потомков, Он вмешается, чтобы спасти и освободить. И вот этот момент приходит. История выхода из рабства египетского связана с Моисеем, которого посылает Бог Яхве к фараону. Моисей приходит и от имени Яхве говорит: «Отпусти народ мой». Но была одна проблема. К этому моменту экономика Египта была полностью построена на рабском труде. И просто взять и отпустить иудеев, которые уже многие-многие годы являются основой экономики страны, он не мог. И он не отпускает иудеев. Тогда последовали трагические события, которые мы все хорошо знаем под таким названием – казни египетские. Это 10 знамений, которые нанесли очень большой урон Египту. И после каждого знамения, после каждой так называемой казни египетской, было слово к нации египетской: «Отпусти мой

народ, было слово к фараону: «Отпусти мой народ». И считается, что каждая из казней должна была продемонстрировать превосходство единого Бога над определенными богами египетского пантеона. Вот посмотрите, первая казнь – вода, реки Нил, озер, источники превращаются в кровь. Какое-то заражение идет в воде, что все вымирает в воде, все умирает. А кому сразу же побежали египтяне, когда это начало происходить? Хапи, бог Нила. Изида, богиня Нила. Кнум, страж Нила. Себек, бог рек и озер. Сколько молитв возносилось к этим богам египетского пантеона, когда Бог поразил воды Египта? Какие мысли возникли сразу и у израильтян, и у самих египтян по поводу силы Яхве, который пришел и провозгласил: «Отпусти народ мой». Следующая казнь – нашествие жаб. Была богиня Хекет, богиня с головой жабы в египетском пантеоне. Но дело в том, что после вот этого большого нашествия жаб на страну, где ступить было невозможно, земля кишела ими, по одному лишь слову Моисея все они вымерли в течение нескольких часов. Мошки, Сет, бог пустыни, пёсьи мухи, Уташтит, богиня, представляемая в образе насекомого. То же самое. По одному слову Моисея, по одной его молитве, когда он говорил: прекратится сейчас это нашествие. И они исчезали, демонстрируя тем самым власть Яхве над всеми богами египетского пантеона. Потом был падеж скота. И египтяне обращались к Хасор, богине с головой коровы, к Апису, богу быку, к Хнуму, богу с головой барана. Они обращались к своим богам, они молились перед идолами, но никакого эффекта это не приносило. Действительно, все, что делал Бог, должно было продемонстрировать превосходство единого Бога, Бога Израиля, над прочими богами. Язвы. Сект, богиня врачевания. Суну, бог эпидемии. Вновь Изида, богиня, исцеляющая болезни. Град, который навел бог. Нут, богиня неба. Осирис, бог урожая. Сет, бог бурь. Богиня неба ничего не смогла поделать. Осирис, бог урожая, не смог спасти то, что Яхве захотел разрушить и уничтожить на полях египетских. Сет, бог бурь, сразу утих, как только Моисей сказал: «Все, хватит, это должно прекратиться». Все последующие казни, все, что было дальше, демонстрировало превосходство одного единого истинного Бога, подрывала религиозную жизнь Египта так же, как и экономическую жизнь Египта. Нашествие саранчи, Апис, бог плодородия, ничего не смог поделать, Осирис, бог урожая, затем была тьма, когда на вытянутую руку никто ничего увидеть не мог, это был вызов верховному богу солнца, богу Ра, который на протяжении 3 дней, как считали египтяне, естественно, ничего не смог сделать и не смог своей силой рассеять эту густую тьму, которую на Египет навел Яхве, бог израильтян. И, наконец, пришло время последней язвы. Когда было дано предупреждение, приближается ночь, когда ангел-губитель пройдет по земле египетской, и в каждом доме умрет каждый первенец. Все перворожденное в Египте погибнет. Наследный бог Египта, бог, которого они могли видеть воочию, это был сам фараон. Считалось, что он непосредственный потомок богов, которые когда-то посещали землю, а потом оставили. И вот в его семье, в его собственном доме, по слову Яхве, по слову его пророка Моисея, умирает все перворожденное, в том числе и сын фараона.
После этого иудеев не просто отпустили, но поскорее выгнали из Египта. Но сделаем небольшой шаг назад. Попробуем представить себе эту последнюю ночь, когда надвигалась последняя казнь египетская. В книге «Исход» в 12 главе мы читаем, что об этом говорит Моисей. Именно это момент установления праздника, праздника Пасхи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между всеми месяцами года». «Скажи всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на одно семейство. А если семейство так мало, что не съест этого агнца, пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное только на огне. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него сожгите на огне. Ешьте же так, пусть будут чресла ваши припоясаны, то есть пусть будет походная одежда должна была быть. Они должны были в обуви находиться, как будто бы уже выходить из дома собрались. И у каждого пусть в руке будет посох. Это значит, они собрались уходить. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Потрясающе! Обратите внимание на эти слова. Пройду мимо вас. Как звучат эти слова по-еврейски? Пасха. Пасха. Пройду мимо вас и не задену. Это был вечер 14 месяца Авива. Иудеи закололи агнцев, помазали кровью этих агнцев косяки дверей, домов. И в ту ночь ангел-губитель, пройдя по земле египетской, прошел мимо только лишь домов, отмеченных кровью агнца. В ту ночь смерть посетила каждый дом, но где-то это был агнец, умерший вместо первенца, а где-то это был первенец. Это и есть древняя Пасха. Пасха – это когда гибель проходит мимо. Но нужен ли современному христианину этот праздник? Кто-то может спросить, а какое отношение все это имеет к христианской Пасхе? Прямое. Пасхальные ягнята в древности
в том числе и те,

самые-самые первые агнцы, самой-самой первой Пасхи, они указывали на Мессию, на Спасителя. Они были символом смерти Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам мы читаем слова, которые оставил нам апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны». И теперь самое важное. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Почему Иисус Христос пришел в этот мир? Священное Писание и многие отрывки Священного Писания говорят об этом прямо. Вот в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верное всякого принятия достойно слова. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». То же самое сказанное в Евангелии от Матфея, когда ангел обращается к Марии и говорит ей, что она родит сына, и дальше говорит: «Ты назовешь его Иисус». Почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их. И, наконец, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стихе сказано, что «не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Итак, прямое отношение, вот та самая Пасха, те самые ягнята имеют отношение, прямое отношение имеют к современному христианству, к христианской Пасхе. Каждый из нас, дорогие друзья, и мы с вами это знаем, нуждается в освобождении. Рабство греха, рабство вредных привычек – это все наследие от наших прародителей, Адама и Евы, которые, проявив непослушание Богу, оказались под властью лукавого, обрели на потерю бессмертия весь человеческий род, всех своих детей. По закону, установленному во Вселенной, грех должен быть наказан смертью, но Божий Сын Иисус Христос, мы с вами только что прочитали множество текстов, говорящих об этом, приходил на землю 2000 лет назад, чтобы принести самого себя в жертву и дать возможность нам избежать наказания. Кому из нас дана возможность теперь избежать наказания, которая ждет за грех преступника, того, чье сердце, давайте образно представим мою жизнь и свою жизнь в виде этого дома, в котором укрылись в ту самую пасхальную ночь израильтяне. Так вот, обещано спасение и прощение грехов тем, косяки дверей чьего дома, косяки дверей чьего сердца окроплены и помазаны кровью пасхального агнца, кровью Иисуса Христа. Иисус умер, чтобы отвратить от нас гнев Божий и дать нам жизнь. Христос умер за грехи наши, в первом послании к Коринфянам говорит апостол Павел. А апостол Петр добавляет: «Христос умер, чтобы привести нас к Богу, для этого Он пострадал». Очень интересно, что Иисус был предан в руки своих мучителей, которые распяли Его именно в тот самый день, когда закалывался пасхальный агнец. Во времена Иисуса Христа люди, безусловно, еще праздновали этот праздник как память об освобождении из Египта. И вот смотрите, что написано, 22 глава Евангелия от Луки. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. И в тот же самый день, когда начинался праздник Пасхи», в 47-м тексте мы читаем, «когда он еще говорил, появился народ, а впереди его шел один из 12,

называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот есть». То есть это момент предательства, момент, когда Иисуса схватили, момент, когда он встал на дорогу, встал на путь, приведший его к Голгофе, приведший его к смерти. В этот момент и произошло то, на что указывали древние пасхальные агнцы. Христос принял на себя грех человеческого рода и умер для того, чтобы понести наказание за людей. Но перед этими трагическими событиями Иисус Христос собрал учеников на последнюю вечерю. Вечеря – это ужин. И вот он во время празднования ветхозаветной Пасхи Иисус устанавливает новый праздник. Он устанавливает некий обряд, который должен был увековечить память о его жертве. В Евангелии сказано, что он взял хлеб, разломал этот хлеб, раздал ученикам и сказал: каждый раз, когда вы будете есть хлеб, собравшись вместе, вспоминайте, как мое тело было ломимо за вас. Потом он взял большую чашу с чистым неброженным виноградным соком, поставил посреди учеников и сказал: всякий раз, когда вы будете собираться вместе, когда вы будете разделять друг с другом не только хлеб, но и чашу воды или сока виноградного, пейте и вспоминайте, как моя кровь за вас текла. Это и есть тот самый праздник Пасхи, но уже праздник Нового Завета. То, что Иисус оставил как память нам о своей жертве. Находитесь ли вы, дорогие друзья, в числе тех, чья жизнь омыта кровью Божьего Агнца? Приняли ли вы его жертву?

0: Здравствуйте. Суета, дела, работа отнимают у родителей так много времени и сил, что детям нередко достается совсем немного внимания. Каким должно быть общение с ребенком-дошкольником, чтобы обеспечить его гармоничное развитие и дать ему полноценное воспитание? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, действительно, у современных родителей так мало времени остается для детей. Как его провести более эффективно?
1: Как известно, основная потребность дошкольника, конечно, это потребность в общении. Особенно, когда это маленький ребенок, это эмоциональное общение. Мы говорили первый год жизни, что для мамы для ребенка важен эмоциональный контакт, что мама улыбается, его гладит, берет на ручки, да, какие-то тактильные ощущения дает ему. Это эмоциональное общение. Дальше с возрастом он уже учится говорить и задавать вопросы. В 4 года, это год почемучек, 4-летний возраст, да, когда его интересует абсолютно все. От того, что происходит в этом мире, в природе, почему снежинки, да, такие холодные, почему сосульки, из чего это состоит, почему лужи замерзают там, вплоть до того, что такое комета, что такое Солнечная система. То есть абсолютно все и про динозавров, и что было раньше, что сейчас. То есть много-много вопросов. Ребенок сам инициатор общения. Поэтому здесь мы просто отвечаем и удовлетворяем его любознательность, да, на те темы, которые задает он, в принципе, сам. Об окружающем мире, да, об отношениях в этом мире и так далее.
0: То есть он часто сам задает темы и хочет, чтобы мы с ним разговаривали, а не только говорили ему, там, убери игрушки, почисти зубы, да?
1: Ну, конечно, не может воспитание сводиться только к тому, чтобы ребенку постоянно делать замечания и строить его, как ему нужно себя вести. Для ребенка, для его эмоционального благополучия важен разговор со взрослым по душам. Многие дети не засыпают, не выговорившись с родителями. И это очень важно. Родители должны использовать такую возможность, чтобы узнать,